0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Андрей Круз. Нижний уровень. Глава четвертая. Когда я закрыл подготовленный Витьком обзор, то заметил, что О'Мелли с интересом смотрит в экран моего лэптопа. Затем он спросил.
1: «Кого-то уже узнали?»
0: «Да, кого-то узнал». Я повернулся, посмотрев ему в глаза. «А вы?» Священник улыбнулся, затем сказал.
1: «По прошлым их деяниям всех. По нынешним — никого. Пока».
0: «А вы знаете про нынешние?»
1: «Вы знаете, а я пока нет. Но я понимаю, о чем идет речь. Я довольно много знаю о подобном».
0: «А кого вы представляете?» Решил я не ходить кругами.
1: «Я иезуит, помощник провинциала Нового Орлеана. Вы знаете, что такое провинция у иезуитов?»
0: «Нет. Вроде миссионерских территорий?»
1: «Верно, вроде»,
0: — опять улыбнулся О'Мелли.
1: «В провинцию Нью-Орлеана входят штаты Луизиана, Алабама, Флорида, Теннесси, Арканзас, Техас и Нью-Мексико. Возглавляет ее провинциал, а я ему помогаю».
0: При упоминании Техаса мне вспомнился Тванг Акосте. Поэтому созрел следующий вопрос. А как вышло, что официальное лицо, представляющее правительство США, вдруг допустило к делу орден Иисуса? Для меня, признаться, это выглядит немного странным.
1: Ничего странного, я все объясню.
0: Это обнадеживает. Действительно, очень хочется объяснений.
1: Начну с того, что Майкл Акоста получил образование в иезуитском колледже Сент-Чарльз в Нью-Орлеане, в котором я когда-то преподавал.
0: Он усмехнулся и добавил.
1: «Это немного ускорило наш контакт с вами, но несущественно. Существенно же то, что наше общество Иисуса уполномочено Святым Престолом наблюдать за подобным и бороться с этим, насколько позволяют возможности».
0: «С чем этим?» — решил я уточнить.
1: «С человеческими жертвоприношениями для того, чтобы получить доступ в тень нашего мира, например».
0: Мэлли закрыл свою книгу и убрал ее в сумку, явно приготовившись к длительному разговору.
1: «С тем, что кто-то ищет тех, кто способен спускаться в эту изнанку и подталкивает их к новым преступлениям».
0: «А федеральное правительство?»
1: «Кое-что об этом вы уже знаете. Скажите, каковы шансы правительства с этим бороться теми методами, которые прописаны в существующих законах?»
0: «Мне оставалось только сказать правду. Незначительное...»
1: «Верно!»
0: Священник чуть повернулся ко мне в кресле.
1: «Но главное даже не в этом. Те люди, которые вовлечены во все это, они опасны для других. Представьте на минуту, что знание о том, что малолетние убийцы способны пробивать дыры в ткани нашего мира и спускаться туда, где их никто не достанет, да еще долго хранить молодость, уходит в общую тюремную популяцию. Что тогда?»
0: «Хм. Вообще-то я уже об этом думал, ни до чего хорошего не додумался. Мне кажется, что много очень плохих людей начнет очень плохие эксперименты».
1: «Вот и мы так думаем, и всегда думали. И правительство с нами обычно согласны».
0: «Всегда — это как долго?»
1: «Я попробую просветить вас по истории этой проблемы».
0: Мэйли открыл маленький холодильник рядом с креслом и выудил из него пластиковую бутылку минеральной воды.
1: «Что-нибудь хотите?»
0: — спросил он меня. — «Нет, спасибо, здесь нормального туалета нет, так что я предпочту пить поменьше».
1: — «Понимаю»,
0: — усмехнулся он.
1: — «Первые как-то задокументированные сведения о том, что подобное возможно, были добыты в Испании. Святой Инквизиции, разумеется».
0: Он снова усмехнулся и с треском свернул пробку на бутылке.
1: — «Добыты они были от испанских иудеев, которых обвинили в жертвоприношениях христианских младенцев, кровь которых требовалась для тайных каббалистических обрядов, после чего виновных сожгли на костре».
0: «Это точное сведение?» — на всякий случай уточнил я. «Нет, я понимаю, что Инквизиция врать не будет, но если кого-то подвесить на дыбу, то он только правду и ничего, кроме правды».
1: «Это ложь»,
0: — ответил священник, отпив воды.
1: «Протоколы допросов были переписаны так, как требовалось, а оригиналы были отосланы в Ватикан, где хранились в тайном архиве и хранятся до сих пор».
0: «Тогда о чем мы вообще?» — уже озадачился я.
1: «Ложью было не все. Отношение к иудеям в Испании на тот момент было очень сложным, даже враждебным. Во время войн с мусульманами они часто проявляли себя как союзники и шпионы последних. В те времена такой вражды между ними не существовало. Палестинский конфликт еще не назрел. После победы христиан и изгнания мавров с европейского континента многие иудеи для сохранения своих дел и торговли демонстративно приняли святое крещение, продолжая втайне соблюдать свои законы. Что, кстати, вызвало к ним враждебное отношение не только со стороны христиан, но и со стороны верных своей вере иудеев. Двуличие в таком великом в те времена вопросе не приветствовалось никем. Насколько я понимаю, протоколы были переписаны так, чтобы обратить гонение на маранов, — предположил я.
2: — Разумеется, — кивнула Мэйли. — Это было тогда политической проблемой, и мы о ней говорить не будем, потому что к нашей проблеме тогдашняя политика никакого отношения не имела.
1: — А что было на самом деле?
2: — Это черное знание, с проявлениями которого вы столкнулись, пришло в Испанию с иудеями, верно? По нашим предположениям, еще из Египта, как-то сохранившись в их среде. Но к иудаизму, как к религии, исповедующим ее, оно не имело никакого отношения. Если сказать точнее, то это знание ни к какой религии не имеет отношения. Просто в те времена подобный вывод не был возможен вообще, даже для проводников этого знания. Знание было тайным, но время от времени вырывалось наружу. Достаточно вспомнить средневековые процессы над иудеями, случавшиеся в разных частях Европы. Все по одному и тому же обвинению — жертвоприношение христианских детей. Не знаю, какая часть из этих процессов имеет отношение к нашей проблеме, а какая была следствием гонений на евреев, но думаю, что часть имела точно.
1: Половина? Треть? — решил я уточнить.
2: Не знаю. Есть признаки, по которым некоторые процессы можно признать имеющими реальную причину. Но недостатки следствия тех времен делают невозможным точные выводы. Тогда не только пытались добиваться истины на допросах, но и подводить ее под определенные выводы. Даже если пытали настоящего убийцу, то его наверняка заставляли признаться и в традиционных грехах, вроде добавления крови в мацу. И они, понятное дело, сознавались. Признания подводились к шаблону. Тогда это ценилось. Для приговора требовались все признаки конкретного преступления. А в результате мы имеем однотипные спонтанные случаи тут и там. И ничего точно. Архивы почти не сохранились. А если в них есть что-то, то обычно уже документ о документе. Летописец сообщает, что вот там судили за это и приговорили к сожжению.
1: О, Молли снова отпил воды, кивнул каким-то своим мыслям, затем продолжил.
2: Фактически, всего один раз испанская инквизиция, видимо, что-то заподозрив, а может быть, получив конкретный донос, добивалась именно истины в том виде, какова она есть.
1: И добилась?
2: И добилась, похоже. Но истина была признана опасной по той же самой причине, по которой американское правительство не расследует подобные дела официальным образом. Поэтому было решено протоколы допросов переписать.
1: Тут подоспела политика и... Завершил я его мысль.
2: «Совершенно верно», — сказал он. «Одним камнем убили двух птиц. Но, как бы то ни было, примерно после этого в Испании произошли странные вещи. Два похожих случая. В пещерах, а это каждый раз были пещеры, стал появляться посланник дьявола или даже демон высшего порядка. Он приходил из ниоткуда и уходил в никуда, во тьму. Он служил черные мессы, он собирал рабски покорную паству, и, что важно, описания его были на удивление похожи. Высок, строен, бледен, красив, с длинными волосами и небольшой бородкой. И даже, о чем только шептались, похож на канонические изображения Христа.
1: «Кто-то получил доступ к оригиналам протоколов?» — предположил я.
2: «Верно. Одновременно с этим исчез один из монахов, помогавший трибуналу, как раз подходивший под описание».
1: «Хм, уже интересней».
2: «Что важно, монах был из богатой дворянской семьи и принял постриг в качестве покаяния за совершенное в детстве убийство. Подробности неизвестны, но с позиции нашего нынешнего знания можем предположить, что убил он с намерением». Связи ли его семьи сыграли свою роль, милосердие или судей, но его принудили принять постриг в возрасте 12 лет.
0: Вот так, все интереснее и интереснее.
2: То есть в протоколах про то, что вниз могут спускаться лишь те, кто убивал в детстве, да, до возраста конфирмации, который мы полагаем примерно в 14 лет.
0: Так вы все же связываете веру и это? Я показал пальцем куда-то вниз, словно указывая направление на преисподнюю.
2: «Мы не знаем», — сказал Мэйли. «Раньше это связывали непосредственно, сейчас просто не знаем. Но есть некий пороговый возраст, после которого получить подобные способности невозможно. Как бы то ни было...»
0: Он бросил опустевшую бутылочку в маленькую выдвижную урну.
2: «Монах подходил под требование, и он исчез. После чего, как я уже сказал, в роли демона смущал умы, что было не так страшно, и приносил человеческие жертвы, что страшнее. Кстати, вы знаете, что места проходов требуют поддержания?»
0: «Нет».
2: «Если не убивать людей в этом месте, то проход постепенно слабеет и закрывается».
0: Мэйли схлопнул свои худые ладони с длинными пальцами.
2: «Как часто?» «Сведения разнятся, сказать точно я не могу. Раз в год, не знаю, раз в два года».
0: Он пожал плечами.
2: «Но надо». «Надо».
0: «И что было дальше?»
2: «Появление дьявола в Испании прекратилось примерно в течение века. Святая Инквизиция уже знала, как бороться с подобными прорывами. И эти места уничтожала, делая их доступными свету. Потом и дьявол пропал. Куда? Никто не знает».
0: «А процессы с евреями после этого?»
2: «Из того, что нам удалось изучить, привлекло внимание немногое. Один случай в той же Испании можно было бы предположительно отнести к подобному, но подозреваемый скончался во время допроса. Позднейшие случаи были уже спекуляцией и политикой».
0: «То есть все прекратилось?»
2: «Нет, ничего не прекратилось. Большинство подобных преступлений оставалось в стороне от общественного внимания. Кроме, пожалуй, самого громкого — Джека-потрошителя».
0: «Того самого?» — удивился я. «Я был в Лондон-данжон. Там целая экскурсия по его преступлениям, но я не помню явных признаков подвала, например, или...»
2: «Он экспериментировал. Сначала предполагал, как мы понимаем, некую ритуальность в процессе, а потом нашел правильное сочетание, после чего исчез. А вот убийства в подвалах, например, случались. Но тогда в Лондоне было много убийств, и никто ими так уж сильно не интересовался. Единственное, что можно сказать точно... С момента процесса в Испании подобные случаи уже не были связаны с иудеями. Похоже, что эта ветвь распространения древнего знания прервалась, а в дальнейшем оно распространялось через учеников дьявола».
0: Мэйли пальцами изобразил кавычки.
2: «То есть оно утекло через оригиналы протоколов допроса и беглого монаха».
0: «А позже были понятные доказанные случаи?»
2: «Были, разумеется. Их локализовали и с ними справились. Но дело в том, что подобное знание стало намного опаснее, чем раньше. А заодно возможности искать подходящих людей с помощью интернета невероятно расширились. Кто готовил вам этот доклад, который вы читали?»
0: «Один парнишка работает программистом».
2: «И долго он над ним работал?»
0: «Нет, не знаю, вечер», — предположил я, пытаясь прикинуть, сколько времени Витек над этим провозился.
2: «А раньше для подобного требовались бы месяцы и перелеты, верно?»
0: «Верно», — согласился я. «А почему знание опасней?»
2: «Потому что в нем появился смысл. Что раньше получал тот, кто открывал проход?»
0: Мэйли явно задал риторический вопрос и ответил на него сам.
2: «Убежище, долгую жизнь, возможность спрятаться, но не более. Потому что выйти за пределы круга света вокруг прохода было почти невозможно. Там твари, верно?»
0: «Верно», — кивнул я.
2: «Вы их видели?»
0: «Видел, даже убивал», — немного выпендрился я. «Ничего сверхужасного».
2: «А теперь попробуйте представить, что вы там один, ну или даже вдвоем или втроем. У вас кираса, шпага и пара кремниевых пистолетов. Или даже хорошее ружье, пусть автомат. Но идете вы пешком. Рискнули бы вы пройти через город?»
0: «Нет», — ответил я без малейших раздумий. «Не думаю, что получилось бы. Даже с пулеметом не прошел бы, думаю, потому что твари наверняка бы сбегались на выстрелы. Ну, мне так кажется. Их много, очень много их было в городе. Можно представить, как они нападали бы со всех сторон. Нет, не отбился бы. Машина нужна.
2: Машина рулит. До появления автомобилей не было возможности устраивать внизу пути, — сказал священник. До появления интернета не было возможности создавать большие банды, способные туда спускаться. И не было в этих краях ничего такого, что приносило бы прибыли, сравнимые с наркотиками.
0: — С наркотиками тоже было? — удивился я.
2: — Было, в Мексике. Причем очень всерьез.
0: — Расскажете?
2: — Это у вас кофе?
0: — улыбнувшись, Умелли показал на термос в моей сумке. — Хотите? — с готовностью предложил я.
2: — Не откажусь.
0: Я даже две чашки взял, знал, что пригодятся.
2: — Стаканчики здесь есть.
0: Он вытащил из бара стопку пластиковых стаканчиков. — Это глумление над кофе, — отказался я. — Есть чашки. Чашки на самом деле тоже были пластиковые, но хоть именно на чашки похожи. Умелли щелкнул ногтем по своей, усмехнулся, но ничего не сказал и подставил ее под термос. В салоне запахло кофе, причем так сильно, что один из пилотов, блондин, обернулся.
2: «Хороший кофе», —
0: сказал священник, осторожно отпив.
2: «Только горячий очень». «Да, вот такой вопрос. Вы смотрели фильм «Пердита Дюранго»?»
0: Я задумался. Название вроде знакомое, но как-то на место не встает. Ничего на ум не приходит. Почему-то увязывается с Тарантиной, но почему, черт его знает.
2: Там снимался Хавьер Бардем. Возможно, первая его роль за пределами Испании, — подсказал он.
0: — Ну да, помню, видел когда-то очень давно, — вспомнил я. Он играет вуду-психа со смешной прической. И они там лихо и весело маньячат и убивают с какой-то девицей, так? Мексиканская версия прирожденных убийц, только намного хуже и глупее.
2: — Верно, — кивнул он. На самом деле у Ромео Долореса, как и у Пердиты, есть прототипы. История, естественно, искажена до неузнаваемости, но все же в основе она о реальных людях. Об Адольфо Констанца и Саре Марии Альдерте Вильяриаль. Он кубинец из Майами, очутившийся в Мексике. Она мексиканка, уехавшая в Соединенные Штаты и вернувшаяся обратно.
0: «Никогда не слышал», — попытался я припомнить.
2: История о них не вышла за пределы Мексики, и разве что Техаса, откуда была одна из жертв Констанца. Но история кровавая и поучительная. Она заставляет нас всех задуматься. В Матаморосе, что находится по другую сторону Рио-Гранде, от Брунсвилла, штат Техас, исчез молодой американец, Марк Килрой. Сын довольно большого начальника из американской таможенной службы, которая, понятное дело, имеет хорошие связи с мексиканскими таможенниками и полицейскими. И те, предполагая, разумеется, плохое, взялись активно искать мальчишку.
0: Активно?
2: Очень. Просто забирая всех возможных подозреваемых с улиц и пытаясь выбить из них признание. Трясли весь город, причем так, что сами уголовники начали искать пропавшего, чтобы успокоить власти. Добавлю, это было в 89-м году, и наркобанды тогда еще не настолько обнаглели, как сейчас.
0: И?
2: Сын местного наркобарона, Серафин Эрнандес Ривера, попытался проскочить на своей машине через полицейский блок. Была погоня, которая привела полицию на некое ранчо Санта-Елена. Сам Серафин ускользнул, но вскоре был арестован вместе со своим приятелем, которого звали Дэвид Сирена Вальдес. А на ранчо обнаружили большой запас марихуаны и следы каких-то ритуалов.
0: Да, в кино с Бардемом точно были какие-то вуду-ритуалы, это я помню. И больше всего меня удивило то, что действие происходило в Мексике. Откуда там вообще вуду?
2: Был арестован человек, приглядывающий за ранчо. Били его немилосердно, так что заговорил он сразу же.
0: О чем?
2: О том, что на ранчо проходили ритуалы с жертвоприношениями. Сторож показал могилы жертв. Там начали копать, и на свет извлекли останки 12 человек, исключительно мужчин. Одним из них оказался Марк Килрой. У него был вскрыт череп, мозг после нашли в какой-то банке с пауками. А в общем, все тела несли на себе следы пыток и кровавых ритуалов, а заодно и гомосексуального насилия.
0: А что насчет подвалов и темных мест?
2: Чуть позже.
0: Священник отпил чуть остывшего кофе и кивнул благодарно.
2: «Нашли также много останков животных. Палос, магические кости. В общем, все то, что имеет отношение к Вуду. Что мексиканских полицейских очень удивило.
0: Меня тоже очень. Даже в кино.
2: Действительно, странное место для Вуду.
0: Согласился со мной О'Мелли.
2: Как бы то ни было, но арестованные наркоторговцы вели себя на удивление нагло. Они назвали того, кто приносил жертвы на ранчо. Подтвердили, что сами участвовали в ритуалах. Но при этом насмехались над копами. Говорили, что тем не достать Эль Падрино, человека, который все это устроил. И что сами они под защитой темных сил легко уйдут от любой ответственности.
0: Ушли?
2: В тюрьму на 35 лет каждый,
0: усмехнулся О'Мелли.
2: Здесь они немного ошиблись. А полиция взялась за поиски Эль Падрино, которым оказался Адольфо Констанцо.
0: Кто он?
2: Как я сказал, Адольфо приехал в Матаморос из Майами. Он был сыном 15-летней кубинской эмигрантки, которая исповедовала Вуду и слыла среди своих соседей и знакомых брухой, то есть ведьмой. Ее боялись, и она поддерживала репутацию ведьмы как могла, вплоть до того, что на дверях домов тех людей, что имели с ней конфликты, рисовала кровью какие-то символы, распинала у них на дверях мертвых животных. Ну и все прочие атрибуты присутствовали.
0: «Не побили?» — поинтересовался я.
2: «Район был такой, что бить боялись», —
0: засмеялся священник.
2: «Мальчик рос под маминым влиянием, раскапывал с ней могилы и проводил ритуалы. А позже мама подкинула его в любовники жрецу Вуду, который продолжал его учить, после чего лишил души и посвятил как покровителю Кадьемпембе, по их вере, воплощению сатаны».
0: А в кино он был охоч до женского пола, насколько мне помнится. Опять вернулся я к фильму.
2: «Кино есть кино!»
0: — развел руками О'Мелли.
2: «Говорят, что Адольфо показал способности к предсказанию будущего, но подтвердить это всерьез никто не может. Известно, что почти все время он проводил в гей-барах Майами. Судя по фотографиям, он был высок, вполне красив и в результате получил приглашение, как говорят, заняться работой модели в Мехико. Какого рода модели, не знаю, ничего не могу сказать, потому что моделью Адольфо не был ни единого дня. Приехав в мексиканскую столицу, он занялся гаданием на Таро в районе Сонароса, где в основном проститутки обоего полу на улицах.
0: Впечатляет.
2: Ну вот так.
0: Он снова отпил маленький глоток кофе.
2: Там он обзавелся сразу тремя любовниками, которые в будущем и составили его ближний круг. И через них он нашел выходы на местных наркобаронов, которым предложил услуги по магической защите.
0: «Это какие?» — уже совсем заинтересовался я.
2: «Он обещал прикрывать их грузы с наркотиками с помощью темных сил, сделать их неуязвимыми для пуль, невидимыми для полиции и сулил много других преференций от сотрудничества.
0: Верили?
2: Наркоторговцы в Мексике в основном выходцы из бедных крестьян. К тому же, если вы знаете, именно в Мексике особенно распространен культ Санта-Муэрта, святой смерти. Так что Вуду пришло не совсем на бесплодную почву. В общем, клиентура у него появилась, причем не из последних людей. И эти люди много платили, а вот взамен получили недостаточно шоу. Поэтому Адольфо начал смещать свои ритуалы от пасов руками к жертвоприношениям.
0: Человеческим?
2: Начали с животных. Интереснее другое. В кругу его почитателей появились высокопоставленные полицейские, в том числе и из отдела по борьбе с наркотиками. Так что магия по прикрытию поставок начала действовать. С ними даже не надо было делиться. Эти люди делали все бесплатно для своего Эль Падрино. И они же помогали ему проворачивать операции по конфискации наркотиков у других группировок, которые он потом перепродавал.
0: «Пока выглядит обычным жуликом и шарлатаном», — высказал я мнение.
2: «Он таким и был, в сущности. Особенно поначалу».
0: «А что потом?»
2: «Потом один из полицейских, Вентура, свел его с Гильермо Кальзадо Санчесом, одним из самых крупных и влиятельных на тот момент наркоторговцев в Мексике. И Эль Падрино взялся обслуживать нового босса на постоянной основе. Платил тот много». Адольфо богател, но тратил еще больше. Ему все время не хватало денег. В конце концов, он потребовал от Гильермо половину его доходов, заявив, что тот вообще еще жив лишь благодаря его магической защите.
0: И Гильермо это проглотил?
2: Почти. Он просто отказался, даже не убив при этом никого.
0: Умейли допил кофе и просто крутил чашку в руках.
2: А вот Адольфо был не таким милосердным. К тому времени многие члены картеля Гильермо были преданы ему, так что вскоре сам Гильермо и шестеро его домочадцев исчезли. Затем их останки выловили из реки Сумпанго, причем со следами совершенно изуверских пыток. Были отрезаны пальцы, носы, уши, гениталии, выколоты глаза. У двух трупов был извлечен мозг.
0: Как у Килроя?
2: Да, как у Килроя. В общем, Адольфо воспользовался убийством для поднятия еще и своего магического,
0: опять же, в кавычек,
2: авторитета. А вокруг него сформировалась уже вполне законченная то ли секта, то ли банда, с которой он откочевал в Матаморос. К этому времени в Мексику вернулась Сара Мария Альдретте, которая вступила в отношения с неким Гильберто Соса, наркоторговцем, естественно. Она довольно интересный персонаж. Окончившая в Америке с отличием колледж, молодая, красивая, тренер по аэробике, к слову, необычно высокая для мексиканки, выше 6 футов, с прекрасными перспективами в Техасе, с предложениями от модельного бизнеса, она не нашла в жизни никаких путей лучше, чем вернуться обратно и связаться с гангстером. А затем ее отбил у Соса Адольфа. Отбил и фактически моментально подчинил, потому что секса у них не было. Адольфо так и остался гомосексуалистом. Ничего не изменилось.
0: А смысл?
2: Трудно сказать. Возможно, ему для пышности ритуалов не хватало ля мадрины, которой Альдретта и стала. А она через Сосу каким-то образом сумела подвести Адольфо к клану Эрнандес, очередной семье Наркос. И там ему повезло. Эрнандеса с 2-летним сыном похитили конкуренты. И Адольфо со своей сектой принес в жертву, запытав до смерти 2 человек, чем-то провинившегося нарко и совершенно случайно попавшегося в фермера. 2 дня они молились у жертв, а потом Эрнандеса и сына отпустили, не знаю почему. Но звезда Адольфо в его глазах взошла окончательно.
0: «Я думаю», — усмехнулся я, — «но по-прежнему вижу жулика и шарлатана».
2: А он и оставался им до самой своей смерти. Эрнандес отдал ему в полное распоряжение ранчо Санта-Елена, и там он устроил штаб-квартиру культа. Жертвы приносились часто. Адольфо пророчествовал, все были в восхищении.
0: Удачно пророчествовал.
2: Дар предвидения у него не сработал, когда похищал Килроя, которого, кстати, похитили потому, что предшествующая жертва, один из гангстеров, оказалась сильной и упертой. Он не кричал. И Адольфо потребовал привести кого-то, кто будет кричать. Килрой кричал, но затем над Эль-Падрино разразилась гроза. Полиция взялась за арестованных всерьез, и шутки для тех закончились. Имена и адреса посыпались, как из рога изобилия. Адольфо с 2 своими любовниками, главным исполнителем Эль-Дуби и Альдретте, пустился в бега. Их вычислили в неком доме в Мехико. 150 полицейских его окружило.
0: В кино они крошили полицейских пачками.
2: «Кино есть кино», — повторил Мэйли, усмехнувшись. На самом деле Эль-Падрино открыл по ним огонь из окна, в результате чего был ранен в руку один из копов. Ответный огонь был таким мощным, что все мысли о сопротивлении закончились сразу. Адольфо обнял 2 своих любовников и потребовал от Эль-Дуби застрелить их всех 3. Что тот и сделал. Остальные сдались.
0: Ну да, впечатляюще. Но как-то я никакого смысла из рассказа не выловил. И все же.
2: Альдретте и Эль-Дуби попали в полицию и сразу заговорили,
0: — продолжил Омелли.
2: Мексика — католическая страна, и влияние Святой Церкви в ней велико. Поэтому полицейское начальство привлекло к расследованию кардинала, а тот обратился в общество Иисуса. К тому времени, как мы присоединились к делу, Альдретте получила 6 лет тюрьмы, ее сочли чуть ли не жертвой. К счастью, удалось добиться пересмотра ее дела. Повторный приговор был в 10,5 раз больше. Официально она находится в одной из тюрем Мексики. Время от времени в прессу даже попадают ее фотографии. А фактически?
1: Фактически она в Тефе, штат Амазонас в Бразилии. Там находится иезуитская редукция, в которой ее и содержат. Эль Дуби тоже там. Его приговорили к 67 годам. Наверное, это одно из самых удаленных мест на Земле.
2: То есть она у вас? Все же уточнил я.
1: У нас. По той же самой причине, по которой испанская инквизиция скрыла настоящие протоколы допросов. Мы не хотим, чтобы то, что ей известно, стало чьим-то еще знанием. Это слишком опасно.
2: И что она рассказала?
1: Она рассказала, что Эль Падрино, примерно за год до своей смерти, ездил в Майами, где встречался с каким-то человеком. Встречался в гомосексуальном понимании. Но тот как-то нашел его сам. Вернулся он совершенно ошеломленный, после чего начал активно разыскивать детей, осужденных за убийство. Его зелоты из числа полицейских помогли отыскать ему нескольких.
2: Так, вот это уже серьезнее, ближе к теме.
1: Он заставил этих мальчишек участвовать в человеческих жертвоприношениях. Трупы увозил Эль Дуби и сбрасывал в реку. Адольфа было лень закапывать их самостоятельно, поэтому в число тех 12, что были найдены полицией, они не попали. Из четверых мальчишек он отобрал двоих, заставив их убить двух других, оказавшихся бесполезными.
2: «Он собирался отпустить вниз одних мальчишек?» — удивился я.
1: «Думаю, что совершенно точной схемы, как правильно действовать, у него не было. Неизвестный наставник дал ему или неполные, или искаженные сведения. Но, в принципе, правильные. Со слов Альдретте, в то время он был очень возбужден и говорил о том, что скоро подчинит себе всю торговлю наркотиками из Мексики и никогда не будет пойман. Он собрал на ранчо огромное количество марихуаны, собираясь перебросить ее в Америку с помощью своих новых знаний. Но потом что-то не получилось. Думаю, что он узнал, что мальчишки могут спускаться на нижний уровень только без него, а это в планы не входило.
2: Почему вы так думаете?
1: Эль Дуби рассказал, что Адольфо вдруг начал у него спрашивать, в каком возрасте он убил свою первую жертву. Узнав, что это было в 15, он потерял к Эль Дуби интерес и начал опрашивать всех знакомых наркос, какие попадались под руку. Думаю, что он бы нашел нужных людей. Но тут начались поиски Килроя, и полиция разогнала культ. Адольфо Констанца погиб.
2: «Да, это история. Осталось мне только заключить. И вы считаете, что информация о том, как спуститься вниз, продолжает расходиться?»
1: «Вы забываете неизвестного в Майами. Его так никто и не обнаружил. Он где-то там. Вы изучали личность той дамы, к которой мы едем с визитом?»
2: «Грасиэлы?» — переспросил я. — Разумеется.
1: — Вам известно, во сколько лет она убила в первый раз?
2: Я как в стенку головой влетел. Неужели я и это мог сразу не заметить? — В 11?
1: — Правильно, в 11. А потом она перебралась в Майами и занималась поставками кокаина. И она встречалась с Адольфо.
2: — И проложила путь снизу?
1: — Нет. Как-то ни странно, несмотря на то, что Грасиэлла — безусловное зло, она при этом еще и верующая, своего рода. Она отказалась вступать в союз с нечистым. Чем сочла подобное предложение? Она даже хотела принести в жертву самого Адольфа, кому угодно. Но тот все же принял меры предосторожности и сумел сбежать. Однако она много от него успела узнать. И когда погиб ее внучатый племянник, и она узнала, что он был убит фактически детьми для удовольствия, она заподозрила, что это вернулся Адольфо, которого она для себя определила как посланца сатаны. Впрочем, он так и представился. Он был хитер, обаятелен, самонадеян, но глуповат. И самое глупое, что мог сделать — представить себя таким образом Грасиэлле.
2: И она решила найти Луис Гонсалес, так?
1: Верно. Нанял Брю ее брат, но инициатива исходила от нее. Расследование Брю пошло немного не так, как она ожидала. Он улетел в Панаму и погиб.
2: Понятно. Но самый важный вопрос я приберег напоследок разговора. Скажите, почему я могу спускаться вниз?
1: Кого вы убили в детстве?
2: Мелли не стал ходить вокруг да около, а задал вопрос в лоб. Я застрелил уголовника, вломившегося в дом, вооруженного и собиравшегося убить.
0: По закону и всем человеческим понятиям я был прав и никаких злодейств не совершал. Что не так?
1: Знаете, иногда тьма, как мы называем то, что вы именуете низом или нижним уровнем, дает сбои. Мы знаем двух человек, которые могли спускаться в нее, и при этом один, как и вы, просто застрелил грабителя в доме, а второй не убивал вообще никого. Он просто мог и все, без объяснений. Вы третий. И именно из-за этого вы для нас так ценны.
0: Как-то своей ценности я не ощутил, если честно.
1: Ну почему же? — усмехнулся священник. По закону вы совершаете преступление за преступлением, а Майкл вас прикрывает. И не только Майкл. Вам полиция досаждает?
0: Нет, не досаждает. Вынужден был признать я.
1: А могла бы, потому что вы давно у нее в поле зрения. Но за вас поручился архиепископ Панамский по просьбе иезуитского общества. Разве это не помощь? И да, вы же хотите вернуться в Америку.
0: Да, хочу. Не стал я скрывать.
1: Когда вы здесь закончите, он мягко улыбнулся, я имею в виду Панаму, то мы вам поможем, приложим все силы.
0: Ну да, я третий, кто может спуститься вниз. А правительство США оставило все дела с нижним уровнем и иезуитом. Угадай с трех раз, что им нужно. Вы хотите, чтобы я поселился в Техасе напротив Матамороса? Уже сам я задал вопрос максимально прямо.
1: Так точно мы сказать не можем, но недалеко от границы. Вы нам нужны.
0: Я догадываюсь, вздохнул я. Но не могу сказать, что чувствую в себе призвание в этом возрасте гоняться за наркос, склонным устраивать жертвоприношения.
1: Если бы вы были верующим, то я бы апеллировал к другим чувствам. Но вы атеист, насколько мне известно, так?
0: — спросил у Мэйли. — Да.
1: — Мне только остается напомнить вам о том, с каким страшным злом вы сейчас столкнулись, а также о том, что Господь, или, если вам больше нравится, судьба, то судьба наделила вас даром. Даром видеть и чувствовать зло. Никто этого больше не может, а вот вы способны. Зачем, как вы думаете? Не надо отвечать на этот вопрос сейчас. Просто обдумайте, хорошо? Мы еще вернемся к этому разговору.
2: Глава 5.
0: Джунгли под крылом самолета сменились пологими горами, возделанными полями, потом показались пригороды Медельина. А следом за ним и сам город, огромный, не меньше, чем Панама, на мой взгляд, раскинувшийся в котловине. Аэропорт Алайя-Эррера оказался почти что в самом его центре. Самолет описал плавный широкий круг, полого снизился, и вскоре его колеса коснулись бетонной полосы. Пилот-блондин переговаривался с вышкой на испанском языке. Затем машина проводила нас к отдельно стоящему от основного терминала небольшому зданию. Там, как оказалось, нас ждали. Большой белый внедорожник, а возле него маленького роста священник с индейскими чертами лица и плечистый водитель с пистолетом в кобуре.
1: — Отец Альварес,
0: — представил мне его О'Мейли.
1: — Серхио Руднев.
0: — Очень приятно. — Поехали, прошу в машину. Священник открыл перед нами заднюю дверцу. Загрузились, захлопнулись двери, погрузив нас в кондиционированную прохладу салона. На улице было жарко, хоть далеко не так душно, как в Панаме, да и ветерок чувствовался.
1: — Отец Альварес служит в нашей миссии в Медельине, — сказал Мэйли. — И Грасиэла Рохас избрала его духовным наставником и исповедником. Он помогает ей стать лучшей католичкой.
0: — Интересно. Грасиэла — одна из самых преступных женских фигур в истории. И теперь стремится стать лучшей католичкой? Чудеса. Дорогу я не очень хорошо запомнил, только движение и шум вокруг, мельтешение домов. Затем мы оказались в тихом районе, застроенном дорогими особняками за высокими заборами, возле которых были припаркованы дорогие машины. А затем одни ворота автоматически раздвинулись, пропустив нас внутрь. Машина проехала по кругу, остановившись у крыльца, на котором стоял худощавый смуглый человек с прилизанными блестящими черными волосами, одетый в белую гуяберу и светлые легкие брюки. Представляться он не стал, лишь сказал, что сеньора Рохас нас ожидает, после чего повел внутрь дома. А дом мне понравился. Подобные особняки можно встретить только в Латинской Америке и на юге Испании, наверное. Просторный, прохладный, полутемный, продуваемый насквозь через открытые окна двери.

0: на покрытых пятнами темных пальцах. «Гросиэла?» Первым подошел к ней отец Альварес. Чуть приобнял. «Это мои гости, отец Умели и сеньор Руднев. Они прилетели из Панамы. Прошу садиться, господа». Гросиэла показала на широкие, обтянутые светлой тканью кресла с прямыми спинками и резными подлокотниками. «Могу что-нибудь вам предложить? Останетесь на обед?» От обеда отказались, но все попросили воды. Гросиэла посмотрела на прилизанного, тот вышел на кухню и вскоре вернулся с подносом, на котором стояли три больших широких стакана с ледяной водой. «Чем могу вам помочь?» — спросила она после того, как прилизанный удалился и прикрыл за собой дверь.
1: «Сеньора Рохас», — заговорил Умели, — «мы хотели бы известить вас о том, что нанятый вашим братом детектив погиб в Панаме, но он успел отыскать тех, кого должны были найти».
0: Она ничего не сказала, лишь вопросительно посмотрела на отца Альвареса.
2: «Наши гости все знают», — сказал тот. «Те, кто убил Уильяма Брю, построили проход во тьму. Его они тоже принесли в жертву». «А что это, Гонсалес?» — спросила Гросиэла.
1: «Она вовлечена во все», — снова заговорил Омейли. «Ее нашли, она убила свою семью, мать и брата. Остался в живых только отец».
0: Гросиэла на минуту прикрыла глаза, тяжело вздохнула. Затем спросила.
2: «Где она сейчас?»
0: Умели глянул на меня, кивнул едва заметно. «Мы ее захватили и держим в безопасном месте, как и двоих ее сообщников».
2: «Все они слуги дьявола?»
0: Я понял, что она имела в виду. Догадаться несложно, я просто кивнул в ответ.
2: «Их много?»
0: «Не больше десятка», — ответил я. «Трое убиты, трое захвачены, несколько еще живы и на свободе».
2: «Вы не полицейский, кабальера, нет?»
0: — спросила она. «Нет».
2: «Это хорошо».
0: Она протянула жирную руку и взяла со столика чашку с зеленым чаем, отпила из нее.
2: «Ответьте мне на такой вопрос. Внук моего брата будет отомщен?»
0: «Без сомнения». Святые отцы сделали вид, что ничего не услышали. «Но оно так и лучше».
2: «Что будет с маленькой брухой Гонсалес?»
0: «Это решит ее отец».
2: «А если он решит ее отпустить?»
0: Она посмотрела мне в глаза, и я удивился, насколько тяжелым может быть ее взгляд. Недаром ее так боялись в Майами. «Не думаю. Но даже если решит отпустить он, то наступит очередь других людей, имеющих к ней счет, или причину не оставлять ее на свободе».
1: «На самый крайний случай общество Иисуса позаботится о том, чтобы она никогда не смогла нанести кому-то еще вред», — сказал Умейли. «У нее будет возможность раскаяться в содеянном».
2: «Такие не могут каяться», — усмехнулась Гросиэла. «Да, я знаю, что я сама отношусь к таким, но, может, поэтому и знаю. Впрочем, когда убила впервые я сделала это не для удовольствия, я хотела получить деньги с папаши Секи. У нас было несколько граммов кокаиновой пасты, которую мы хотели продать, а его папаша ее отобрал и выкурил сам. И мы решили, что он нам должен».
0: Она снова усмехнулась, как бы размышляя над своими детскими шалостями.
1: «В любом случае она будет недоступна для мира, а мир недоступен для нее», — снова заговорил Умейли. «Это даже не монастырский постриг, Гросиэла, это тюрьма, из которой никогда не будет выхода».
2: «Тюрьма лучше, я согласна. Так чем могу помочь вам я?»
1: «Вы можете рассказать все, что знаете о том жреце Вуду, который пытался говорить с вами в Майами», — ответил он, — «об Адольфо Констанце».
2: «Жрец — дурак, тупой каброн-членосос, верящий в свои нечистые игры. Его ко мне направили, и тот, кто направил, как мне кажется, был бы для вас куда интересней».
0: «Расскажете?» — спросил я.
2: «Если бы не собиралась рассказывать, то не пригласила бы вас сюда».
0: Она сложила жирные ладони на раздутом животе.
2: «Ты делаешь много плохого в жизни, и когда приходишь к концу, то думаешь о том, что неплохо было бы хоть что-то исправить. Я делала зло, верно. По моим приказам убивали, и я убивала сама, но всегда старалась держать все это зло внутри нашего общества, если вы меня понимаете. Мы убивали тех, кто сам выбирал такую жизнь и игру по таким правилам. А они убивали нас. Но мы тоже сами к этому пришли. Когда появились эти люди и предложили мне убивать невинных просто для того, чтобы терять

0: меньше товара и больше на нем зарабатывать, я поняла, что меня испытывает сам дьявол. Он предложил мне сделать тот шаг, после которого шагнуть обратно уже не получится.
1: «Ты устояла», — тихо сказал отец Альварес.
0: «Мне не надо было устаивать», — опять усмехнулась она. «Мне надо было лишь сдержаться, чтобы не прострелить голову этого марипоса прямо на месте. Тогда бы меня точно посадили навсегда. Я даже потом поручила моим людям его найти, но он ускользнул. Мы искали, и тогда всплыл тот, другой человек, который его прислал. Но когда мы о нем узнали, оказалось, что он уехал из страны, и след потерялся.
2: Хотелось бы найти о нем хоть какую-нибудь информацию».
0: «Я постараюсь вспомнить все, что смогу», — сказала она. «Пусть каждый отвечает за то, что сделал. Наша семья отвечает одним способом. Мы все подыхаем от рака. Кроме старшего брата, который не ввязывался в наши дела».
2: Она вдруг стащила с головы парик, и я чуть не подскочил, увидев круглый, покрытый пятнами, седоватым редким пухом череп. Без волос Грасиэла выглядела совсем жутко. Просто как демон какой-то. Она опять мрачно усмехнулась, затем сказала.
0: «Химиотерапия не помогает. Она просто продлевает жизнь. Мы все подыхаем от рака», — повторила она.
3: Глава шестая.
0: Знала она не так, чтобы очень много, но какую-то информацию дала. Больше она заинтересовала О'Мелли, который собирался продолжать расследование в Майами. А для меня там особо ничего не было. Разве что в самом конце разговора, когда мы уже уходили, она остановила меня и протянула карточку без имен, с двумя телефонными номерами и электронной почтой. И сказала, не стесняясь священников. «Я немногим могу сейчас помочь, но все же могу, сеньор. Если в Панаме понадобится что-то, например, разное, деньги или убежище, или потребуется кого-то спрятать, хорошего человека или плохого, надо просто позвонить или написать сюда, представиться, и вам помогут. Просто делайте то, что делаете». На этом мы расстались. Не знаю, был ли мне вообще смысл бросать все и лететь сюда. Разве что из-за разговора о Мелли. Хотя да, из-за этого стоило, пожалуй. Теперь мне виден, по крайней мере, расклад, и понятно, чего от меня ждут. А еще интересно узнать, что я такой уникальный. Правда, интересно. Это чем-то даже льстит. Правда, можно было рассказать об этом в Панаме, ну да ладно. Что сделано, то сделано. Теперь летим обратно. Надеюсь, что пилоты за время нашего отсутствия успели отдохнуть, а самолет обслужили. Обедали тоже в самолете, прикупив по пути коробку неизменных «Тамалес», запивая их апельсиновым соком из пакетов. Потом О'Мелли взялся читать, а я уснул. Сказалась бессонная ночь. И проснулся только тогда, когда самолет остановился на своей стоянке. Священник разбудил, а так я даже посадки не заметил. Не выспался, понятное дело. В самолете вообще не выспишься, но как-то поспал. Выбрался с тяжелой головой, слепающимися глазами, с онемевшей спиной и задницей на ватных ногах. Весь набор удовольствий, в общем. У машин мы с отцом О'Мелли расстались, пожав друг другу руки. С утра он улетал в Америку. Ну что, приятно было познакомиться. Правда, не знаю, насколько я в восторге от тех планов, которые иезуиты имеют на мой счет. Ох, не восхищает меня идея становиться настоящим католическим воином света. А с другой стороны, в чем-то он прав. Я ведь уже видел то, что могут совершить люди, нашедшие способ спускаться вниз. И что им нужно для этого? Тогда кто должен их искать, ловить и притягивать к ответу, если не тот, кто может? Вот я, оказывается, могу, а больше никто. Я могу чувствовать спуски, я могу даже ощущать некоторых из... Как их вообще называть, к слову? Не могу им достойного имени придумать. Упыри, да и все. Но больно драматично звучит. И что мне потом делать? Озадачил меня иезуит. Открыл машину и первым делом выловил из бардачка кобуру с пистолетом. Нацепил ее на ремень под рубашку. Потом подвесил поч с запасным магазином. Уселся за руль, поерзал на сиденье, пытаясь пристроиться поудобнее, онемевшей спиной. Силой потер лицо, пытаясь согнать сон. Мне еще за рулем уснуть не хватает. Мелькнула даже дурацкая мысль разложить сиденье и прямо здесь уснуть. Настолько тянуло. Но поскольку совсем дурацкая, то я ее сходу отмел. Все, домой. Нет больше сил существовать вне пределов квартиры. Хотя нет, надо сперва все же дозвониться Джеффу, узнать, что у них делается. Ответил он примерно после четвертого гудка. «Привет, я вернулся», — сказал я сразу. «Как у вас?»
4: «Штатно, по плану», — послышался его голос в трубке. «Разве что Гонсалес звонил, интересовался, как у нас дела. Я сказал, что завтра рассчитываем на результат с большой долей уверенности».
0: «Откуда уверенность?»
4: «Виктор разобрался в их компьютерах. Убийство семьи они сняли на видео и сохранили. Причем снимали друг друга. Отпираться бесполезно».
0: «Ну вот, приговор будет. По крайней мере, доченька не будет отпираться. Или если будет, то без пользы, я думаю».
4: «Гонсалес видел?» «Да, я отослал. У тебя какие-то новости есть?»
0: «Есть, но не слишком срочные», — чуть подумав, ответил я. «Есть история, проблема, но это терпит, хоть до завтра, хоть до следующей недели. И да, нам предложили некую помощь, если вдруг понадобится. Но я бы не спешил пользоваться предложением».
4: «Кстати, Гонсалес сказал, что ему предлагают продать его дом».
0: «Что?» — удивился я. «Кто?»
4: «Твой адвокат, как там его, Паломарес?»
0: «Да, Паломарес. Я чуть до речи не потерял от удивления.
4: Зачем это ему?» «Я так понял, что заработать хочет. Какой-то фонд скупает недвижимость здесь. И он хочет воткнуть их дом с убийством в большую пакетную сделку».
0: «Странно. Хоть и реально, наверное. Мануэль — человек без особых сентиментов, если дело касается его заработка. Наверняка ведь предложили совсем мало денег».
4: Гонсалес не уточнял.
0: «Хорошо, я попробую уточнить сам». Отключившись от Джеффа, сразу набрал Паломареса на мобильном, рассчитывая на то, что он отключил переадресовку звонков секретарского телефона. «Нет, не отключил. С ним это постоянно случается. Офисный автоответчик на проводе». Сказал после сигнала, чтобы он мне перезвонил. И отключился сам. «Все, теперь домой, домой». «Ночь уже вообще-то глухая. Может, и хорошо, что я до Мануэля не дозвонился. А то выслушал бы всякого о себе много. Джеффу-то в любое время сейчас звонить можно и нужно. Вот он и не удивился. А другим бы не надо. Это я точно совсем слабо соображать начал». Ехалось через город быстро, благо улицы были наполовину пустыми уже. Минут за 15 до Destiny Tower добрался. По привычке было сунулся к гаражным воротам, но все же спохватился в последнюю секунду, проехал мимо. Эта машина там светиться не должна, так что на прежнее место ее, на соседнюю улицу, пешочком пройдусь. Нашел стоянку на Авенида Мексико. Поставил машину, огляделся, не заметив ничего подозрительного. Впрочем, если следят с умом, то и не замечу. Так, как я шел в прошлый раз к дому? Обходил против часовой стрелки. Значит, сегодня по часовой пойду. Вокруг всего квартала. Пусть оно и дольше. На улицах здесь пусто. Авенида Бальбоа и окрестности больше днем оживлены. В магазинное время. А к вечеру ближе вся суета уезжает в места клубные и ресторанные. А это уже не здесь. Кстати, надо бы кафешку посмотреть, ту, что поблизости, которую на продажу предлагают. Тоже ведь не последней важности дело. Интересно, Гонсалес заплатит, как и обещал, или начнет вала вертеть? В принципе, он кажется человеком серьезным, но при этом в полном неадеквате в последнее время. Что и понятно, но все же. Хотелось бы, чтобы заплатил, как договаривались. Тогда бы все мои проблемы с той же Роситой и ее будущими доходами решились бы на раз. Убедившись, что за мной никто не наблюдает, я поправил ремень сумки на плече, а заодно проверил, как рука ложится на рукоятку пистолета под выпущенной наружу рубашкой. Я уже близко к дому, соответственно, вход — одна из наиболее опасных точек. Въезд в гараж и вход. Если за мной кто-то охотится, где он будет стоять? Он будет стоять так, чтобы видеть обе точки. Не думаю, что кто-то будет с газеткой сидеть, слежка — дело долгое. Это будет машина на ближней стороне дороги и тротуара, направленная как раз в сторону входов. Так, вот и выход на Авениду. Есть такая машина? А есть. Вон стоит белый фургон «Транзит», не слишком новый. В Великобритании, говорят, транзиты вовлечены в 9 ограблений из 10. Как-то так. Но водителя я не вижу. И вообще ничего не вижу. Так что он может и просто стоять. В стоящих транзитах нет совершенно ничего экстраординарного. Они по всему городу стоят себе и стоят, никому не угрожая. Я замедлил шаг, прикидывая, что делать дальше. Пойти и просто заглянуть в фургон? Если они хотят меня завалить, то для них это будет настоящим подарком. Сам подставляюсь, стреляй не хочу. Нет, не годится. Что еще? Еще можно ствол вытащить и аккуратно держать в руке, прямо перед сумкой, прижимая ее к себе. А зайдя в подъезд, сунуть не назад в кобуру, а в карман этой сумки. Никто и не заметит, а я буду вооружен и уже готов к стрельбе. Как решил, так и сделал. Заодно на боевой взвод курок большим пальцем оттянул, чтоб уж совсем готовым быть. Так, на улице пусто, меня опознать без проблем. Разве что не должны меня ждать с этого направления. Это уж точно. Я нашего противника уже оценил. Уголовники-любители. Убивать беззащитных — дело нехитрое, больших умений не требуется. А вот подготовки настоящей нет никакой. Это уж точно. Поэтому если и ждут, то ждут того, что я попру домой по кратчайшему маршруту. Или все же сунутся к транзиту. За мной же никто не наблюдает. С этой стороны металлический борт. В кабине никого не видно. Если там кто есть, то он, скорее всего, залег. Так, а если залег, то что, меня уже заметили? Что еще может быть? Можно куда-то снайпера посадить, даже с ночником. Но куда и как? К тому же, если я приеду в гараж на своей машине, у снайпера возможности резко убавиться. В таких случаях надежнее стрелок с пистолетом, который подошел к жертве близко. А так стекло отклонить пулю может, и никакой гарантии, что стрелку даже удастся рассмотреть жертву в машине. Нет, со снайпером не сработает, не тот случай. Снайпер — это на пешехода. Или нет никого? Может, и нет, но исходить будем из того, что есть. А если есть, то, скорее всего, в этом самом фургоне. Очень уж правильно стоит. А стал бы я так засаду устраивать? Нет, однозначно. Потому что слишком очевидно. А что бы сделал я? Разделил бы стрелка или стрелков и наблюдателя. Наблюдателя посадил бы там, где его сразу не разглядишь. В машине поодаль. И дал бы бинокль. Света у здания вполне достаточно для хорошей оптики. А стрелков, которые на связи, разместил бы в другой машине, которая близко, но которую не заподозришь, она будет стоять неудобно. Стрелки покинут ее по команде наблюдателя, встретят жертву в удобном месте и там ее уложат. Все. Значит, они могут сидеть как в фургоне, так и где-то еще. Единственное, что может сыграть в мою пользу, если здесь вообще какая-то засада есть, так это то, что я иду все же с неправильной стороны. А фургон я проверю. Это описывать долго. Все эти мысли на самом деле пронеслись в голове так быстро, что я и нескольких шагов сделать не успел. Навелся на транзит и пошел к нему, описав дугу и приближаясь с угла. Так, чтобы видеть и глухой борт, правда, со стеклянными тонированными окнами в задних дверях, и сдвижную дверь, и дверь пассажирскую. Если в кабине кто-то появится, то я его замечу сразу, тут без вариантов. И сомневаюсь, что кто-то выстрелит в меня из кузова через окно под таким углом. Пуля точно в сторону уйдет. А заодно и разрушиться может. И задавить не получится, хотя двигатель в фургоне и так не работает. Тихо. Время от времени по авениде машины проезжают. Но их звук даже моих шагов заглушить не может. Хотя у меня и мокасины с мягкими подошвами. Совсем тихо. И не наблюдает за мной никто посторонний. Так что я, пожалуй, пистолет в две руки возьму. Положение лоу-рейди. Из какого, чтобы цель поразить, мне понадобится совсем ничтожная доля секунды. Так, куда сначала соваться к фургону? По-хорошему, надо бы просто в кабину заглянуть, если там никого. То и в кузове, скорее всего, тоже никого. Никто не устроит засаду без водителя. А больше здесь нигде не пристроишься. По всей Авениде застройка современная, только гладкие стены да охраняемые подъезды. А из боковой улицы, случись мне появиться, просто добежать не успеешь. Так что если они здесь, то они в машине. Или в машинах. Звук стартовавшего двигателя транзита заставил меня пригнуться и начать смещаться в сторону. Хоть и ждал чего-то такого, а все равно неожиданно получилось. Пистолетный прицел заметался между боковой и задними дверями. Я сдавал назад, высоко подкидывая пятки и в какой-то ментальной истерике пытаясь вспомнить, где ближайшее укрытие. Но двери не открылись, и палить по мне никто не начал. Фургон вдруг резко сорвался с места и с ускорением рванул на авениду, после чего, мигнув мне на прощание стопами, свернул направо, совсем пропав из виду. Я все же добежал до ближайшего угла, укрылся за ним и лишь там более или менее перевел дух, крутя головой и ожидая атаки с тыла или вообще откуда угодно. Но было тихо, никто не нападал, никто не стрелял. Наблюдение или просто водитель в фургоне, вдруг увидевший подкрадывающегося к нему мужика с пистолетом? Очень может быть. В общем, ни черта не понятно. Ни черта. Хотя все же будем исходить из того, что меня все же вычислили. Записал себе в телефон номер фургона на всякий случай. Потом Висенте скину, пусть поищет. Если номер опять краденый, то враги. Если реальный, то я какого-то мужика напугал. Извини, мужик. До подъезда дошел все так же осторожно, но ничего не случилось. Не напали на меня ни в лифте, ни возле него, ни когда я заходил в квартиру. Сигнализация тоже не сработала, не та, что была видна, не та, что установил Витек. Но я все же проверил комнаты, уже лаская паранойю, но так никого в них не обнаружил. По крайней мере, теперь я могу спокойно лечь спать. Я очень хочу спать. Просто невероятно хочу.
4: Глава 7.
0: Телефонный звонок выдрал меня из теплого и уютного сна назойливо и безжалостно. Протянув руку, я нашарил телефон на тумбочке и сразу же его выронил на пол. Просто из еще непослушных пальцев выскользнул. Звонок прекратился просто потому, наверное, что его перекинуло на голосовую почту. Блин, 5 утра с небольшим. Кто это мог быть? Попытался зайти в лог звонков, но телефон снова затрезвонил прямо в руке. «Мила, хозяин хрустального дворца». «Мила в 5 утра не может быть хорошей новостью». Сердце сразу ухнуло куда-то в желудок, а самого словно ледяной водой облили. Ткнул пальцем в зеленую пиктограмму ответить, спросил сразу. «Что случилось?» «Разбудил, да?» Такое ощущение, что он не знает, как начать. «Говори уже, Майло, не тяни!» «В Роситу выстрелили прямо возле клуба, когда она уходила. Она жива!» Он сказал это до того, как я успел спросить. «Но ранена, кажется, тяжело. Куда ее увезли?» «В Белого Слона, это рядом с тобой». «Я знаю, где это», — не отпуская телефона. «Как состояние?» «Когда ее увозили, она была без сознания, но сейчас еще не знаю». «Я понял, спасибо». «Это действительно рядом, рукой подать. Прямо соседний квартал. Если бегом, то всего минута, наверное». За минуту оделся, еще через минуту я уже бежал по улице, придерживая под рубашкой кобуру с пистолетом. Уже подбегая к госпиталю, подумал о том, что свалить меня на выходе можно было бы без проблем. Главный вход в госпиталь был как раз в белом современном здании, из-за которого больница и получила такое странное название. На перекрестке Мексика и 34-й, которую я перебежал, чуть не попав под машину. Возможно, единственную в этом месте в это время. Мне злобно попибикали вслед, но я только отмахнулся. И в подъезде к госпиталю столкнулся с Милой Педро, бывшим гватемальским спецназовцем, который был теперь примило за водителя, телохранителя и помощника на все случаи жизни. Честно говоря, их здесь я увидеть не ожидал, но я вообще мало что ожидал, настолько был вне себе. «Что с ней?» «Состояние тяжелое, но стабильное», — ответил почему-то Педро. «Она в операционной, сейчас под наркозом, так что без сознания».
5: «У Педро жена здесь работает медсестрой», — пояснил Марко. «Как раз сейчас дежурит».
0: «Куда ее? Как все вышло?»
6: «Ее, похоже, хотели увезти», — снова заговорил Педро. «Одна девчонка шла следом, все видела, это совсем рядом с клубом. Остановился фургон, выскочили двое, ее схватили под руки, потащили, а потом выстрел, бац!»
0: Он хлопнул одной ладонью о другую, получилось и вправду громко, как выстрел.
6: «Один из них заорал, второй ее отпустил. Отскочил в сторону, несколько раз в нее из пистолета выстрелил. Потом подхватил второго под руку и потащил в машину. Ну а та с буксом, с места и в переулок. Я совсем рядом с дверями был. Выскочил на выстрел и увидел, как те сворачивают».
0: «Фургон? Белый транзит?»
6: «Не транзит, это точно», — покачал он головой. «У него еще реклама во весь борт была, но я прочитать не успел».
0: На том транзите никакой рекламы не было, просто белое и все. Следили за мной, чтобы точно знать, что я не вмешиваюсь. «Нет, не годится. Я никогда не ездил встречать Роситу. Если за ней следили, то должны были знать. Или если следили за мной. Ее не убить пытались, а похитить. Зачем? Чтобы заставить меня что-то сделать, понятное дело. Догадались, что Луис и Сатори у нас? Скорее всего. Так куда ее все же?»
6: «В плечо и в легкое, 2 пули».
0: «Бедная девочка. Ее-то за что, твари? Доберусь я до вас, до всех скоро доберусь, это я обещаю. Вы у меня уже все в списке.
2: один за другим выписаны. Рядом послышались шаги, я обернулся. И встретился взглядом со смуглым невысоким человеком в гражданской одежде. Но с кобурой на поясе и полицейской бляхой, висящей на шее на шнурке. «Капитан Урибе?»
7: «Здравствуйте», — кивнул он. «Пошли со мной. Ваша девушка все равно на операции, так что делать здесь вам пока нечего».
2: На улице меня поджидала полицейская машина без опознавательных знаков. Правда, посадил меня капитан не назад, а справа, рядом с собой. Сам же уселся за руль. По дороге ни о чем не говорили. Я смотрел в окно. Город понемногу просыпался. Выехали на улицы как раз развозные фургоны, те, что доставляют товар до того, как магазины откроются. И те, кто завозит его на пешеходные улицы. Потом, с началом рабочего дня, их закроют. Отлив начал уже обнажать серую грязь у берега, открывались киоски и лавки. Было тяжело. Только сейчас, когда с Раситой случилась беда, я понял, насколько все же к ней привязался. Вроде и расстались, а как ножом по сердцу. Словно самого ранили. Убью скотов. Найду всех и убью. Всех их подчистую. Правда, упыри какие-то. Таких истреблять надо, как крыс. Буквально трясет от злости. В участке капитан провел меня в комнату для допросов с металлическим столом и привинченными к полу табуретками. Но приковывать наручниками к кольцу в столешнице все же не стал. Предупредил о моих правах при проведении допроса дежурным скучным голосом, потом сразу достал револьвер в полиэтиленовом пакете с биркой, держа за уголок передо мной, и спросил. «Ваш?»
7: «Мой».
2: «У Раситы Марии нет права на владение оружием».
7: «Я знаю», — кивнул я. «Но я боялся за нее и дал ей свое».
2: «Это преступление, в курсе?» — спросил он.
7: «И ставит под вопрос ваше обладание лицензией. И поставило бы, если бы известные лица не ходатайствовали за вас и не уверяли, что все, что вы делаете, направлено на безопасность государства. Впрочем, если бы у нее не было этого револьвера, то ее бы, скорее всего, похитили. И, возможно, дело повернулось бы хуже».
2: «Я знаю, поэтому рад, что дал ей револьвер». «Действительно рад. Потому что быть похищенным этими...» «Нет, лучше уж с двумя пулями попасть на операционный стол. Думаю, что даже погибнуть было бы лучше». Но этот маленький револьвер изменил ситуацию. Она смогла отбиться. По крайней мере, насколько я понял, она свела счет в ничью.
7: «Кто-то из нападавших ранен», — подтвердила Вилла. «Не знаем, насколько серьезно, но больницы предупреждены о том, что может появиться пациент с огнестрельным ранением. Нам сообщат».
2: «Если сообщат», — усмехнулся я. «В Панаме не так трудно найти врача, который примет на дому. Такие здесь работают. В том числе и неплохие. Например, американцы, лишившиеся медицинской лицензии на родине. Одного такого я знаю, и более того, даже один раз пользовался его услугами в зашивании ножевого пореза, с которым не хотел идти в больницу. Так что не думаю, что раненого привезут в больницу».
7: «Если сообщат», — согласился он. «Теперь давайте поговорим о том, что могло предшествовать этому преступлению».
2: Номер сбежавшего от меня фургона я продиктовал. Сказал что-то про камеры Хрустального дворца, но Авила сообщил, что все записи уже изъяли. Ничего другого по факту я ему сообщить и не мог. Сдать кого-то, а доказательства. Не запись же допроса Николсона ему прокручивать, верно? А так он сам все остальное знает. Дело семьи Гонсалес и дело об исчезновении Брю объединены в одно, и оно у Авилы. Поэтому и допрос не слишком затянулся. Часа через полтора я вышел на улицу и взялся вызывать такси с мобильного. Уже совсем рассвело, день начался. Пока ожидал машину, дозвонился Джеффу. Рассказал, что случилось.
8: «Ей надо обеспечить охрану», — была его первая реакция.
2: «Я знаю, поэтому тебе и звоню. Кто самый надежный на примете есть?» «Самый надежный Кики, но у нас и так не хватает людей, так что надо искать кого-то еще. И Кики сейчас с Ричи. Остался для подстраховки. Я ему даже свой скар оставил на всякий случай». «За тех пленных, что мы там прячем, враг нас голыми руками выпотрошить готов, я думаю».
8: «Знаешь Йоси?»
2: «Йоси или Йося, как назвал его я, израильтянин, открывший здесь контору на все руки от скуки. В том числе и охрану обеспечивает. Правда, и берет немало за работу, но деньги отрабатывает до последней копейки».
8: «Знаю. Ты сможешь с ним договориться?» «Думаю, что смогу, если у него есть люди. Я перезвоню». «И надо сегодня заканчивать с Гонсалесом».
2: «Я понимаю, надо.
8: Жду звонка».
0: Подъехало такси, я втиснулся на заднее сиденье, назвав адрес госпиталя. Только машина отъехала, пришло сообщение от Энн. «Ты вернулся?» Я соскучилась. Немного ошеломила, если честно. Нет, я понимаю, что она играет свою роль, по которой я не знаю, кто она на самом деле, но все равно как-то... Особенно после того, как наверняка она сама приказала похитить Раситу. «Я здесь, много работы. Позвоню вечером, окей?» «Окей. Буду ждать. Хочу ужин». «Потом подумаю, что с ней делать. После всех остальных дел. А пока не знаю, потому что она никак не подвязывается к тому, что здесь творится. Ни Николсон ее не упоминал, ни Луис Саттери о ней ни слова. Даже Джасмин Роджерс непосредственно с ней не связывается. Ее видели только с Грантом и Брауном. Они как раз напрямую в преступлениях не участвовали. В тех, по крайней мере, о которых нам известно. Что может убедить лично меня в том, что она не лучше других? Нет, в теории я это знаю, но именно что убедить? Хм. А все не так сложно. Если у братьев Богатыревых был дома спуск, то неужели нет у нее? Не может такого быть, не может. Хотя бы потому, что ей надо как-то сохраняться так, как она выглядит сейчас. А других способов для этого нет. И если спуск все же там, то это значит, что там кого-то убивали. Вот и все. Очень просто. И это значит, что мне надо попасть к ней домой. И там все будет ясно, потому что спуски я спинным мозгом чувствую теперь. Вот и все. Опять все просто.
9: Глава 8.
0: «Она не может ни видеться с вами, ни с кем-то разговаривать». Медсестра за стойкой перед отделением интенсивной терапии наблюдала за тем, как я разговаривал с врачом, высоким худым парнем в очках со скандинавской фамилией на бирке на груди. «Состояние стабильное, угрозы жизни нет. Она восстановится? Без сомнения, хотя о танцах, возможно, придется забыть надолго. Поврежден сустав, и процесс восстановления будет долгим. Но он восстановится. Шрамы останутся, к сожалению». Так что придется думать о косметической хирургии, если это важно.
8: «Подумаем», — кивнул я, сам не заметив, как сказал «мы».
0: «Пусть в себя придет сначала». В конце концов, мне дали посмотреть на нее из-за двери палаты. Пустой комнатой с зеленоватыми стенами и большим окном в двери, посреди которой стояла высокая кровать-каталка, окруженная стойками со всякой аппаратурой. Сама девушка выглядела какой-то маленькой, как ребенок. Плечо замотано толстыми бинтами во много слоев, в руки воткнуты иглы с трубками, идущими к каким-то электронным капельницам, каких я никогда не видел. Хотел подойти к ней, но сопровождавшая меня медсестра не пустила, придержав в дверях. «Со всеми разберемся, солнце мое», — сказал я по-русски. Она не поняла бы, конечно, даже если бы услышала, но и медсестра не поймет, а ей понимать и не надо. Йося прислала охрану, неприметного средних лет мужика, серба, представившегося Иваном. Выглядел он толково. У Йоси только толковые работают. Фирма веников не вяжет. Джефф сказал, что охранники будут меняться. Расита будет под их опекой круглосуточно, что и требовалось. Увести из больницы ее пытаться уже не будут, это точно. А вот постараться устранить, как свидетели, могут. Если бы возможность была, я бы ее вообще отсюда увез и спрятал. Ну куда ее в таком состоянии возить? Да и кто даст? Когда я уже бегом выскочил из госпиталя, Джефф ждал меня в Соренто. «Меня сперва домой. Я не готов», — сказал я, заглянув в окно.
10: «Только быстро», — Джефф поморщился. «Гонсалес будет на месте встречи через 3 часа».
0: «Он знает, зачем?» — спросил я, забираясь в кабину.
10: «Знает. Сказал, что переведет деньги завтра с утра, первым делом».
0: «Хорошо», — кивнул я. А то расходы все растут и растут. Кстати, по поводу предложения на продажу дома. Он больше ничего не говорил?
10: Нет, мне ничего не сказал. Не думаю, что ему сейчас до этого дело есть.
0: Логично. Меня высадили у подъезда, в который я бегом влетел. Но дома все же побрился, без этого не могу. Да и 3 часа для нас вполне с запасом. Успеем. Потом собрал в сумку арку, на этот раз с длинным стволом. Туда же на всякий случай кинул лифчик с 4 запасными магазинами. Вооружился полукриминальным глоком, не забыв глушитель. Ну и оделся соответственно.
2: так, чтобы можно было по дождевому лесу, как экваториальные джунгли называют, пройтись. Ехали, проверяясь, насколько возможно. Слежки не заметили. Хотя могли и просто не заметить, но тут уж ничего не поделаешь. Скорость Джеффри держал повыше лимита. Сильно повыше. Заставляя слежку, если она все же есть, тоже превышать на этой прямой дороге. Обнаруживать себя. Но никто не гнал и не гнался. Может, и вправду не следили. Маячки, установленные в машинах Эдика и Винариса, на запросы откликались и показывали, что машины стоят на месте. И их так никто и не трогал. Интересно, кого из этих двух ублюдков подстрелила Росита? Надеюсь, что серьезно подстрелила. Всадила пулю куда-нибудь в живот. Потому что стреляла из сумочки и прямо через сумочку. И тогда в живот проще и ближе всего. И не зря же он сразу ее отпустил, так? Снова показались трущобные грязные пригороды Колона. На какие уже и смотреть-то обрыдло. Настроение было убитым, разве что немного взбадривало то, что трое из этих упырей должны сегодня так или иначе получить свое. Интересно, про Николсона Энн знает, что он тоже у нас? Может, догадывается, я думаю, он ведь тоже исчез. Что они будут делать дальше? Сворачивать операцию? А вот в это я не верю. Слишком большие деньги на кону, и, как мне кажется, они уже наверняка договорились с каким-нибудь колумбийским поставщиком, потому что без его согласия весь огород городить не стали бы. И отказаться так просто не получится, потому что придется покидать Панаму навсегда. Зазвонил телефон. Я выловил его из кармана сумки, глянул на экран и даже не понял, что прочитал. «Агентство по путешествиям». Что за фигня? «Да?»
11: «Привет, как дела?»
2: Голос Паламареса. «А что за телефон такой?»
11: «Это?»
2: Он вроде как чуть растерялся.
11: «А, ты про номер. Не мой, я свой зарядить забыл, пришлось позаимствовать. Я к тебе за помощью».
2: «Да, излагай». Что не так с этим телефоном, черт, в башке туман от нервов и недосыпа. Соображаю медленно и плохо.
11: «У меня есть большой инвестор, скупающий недвижимость на Океанском фронте в городе. Много покупает для каких-то своих спекуляций. Я хочу у Гонсалеса выкупить его дом. Он же все равно в нем жить не сможет, а покупателю совсем не обязательно знать всю историю. Главное, что в нем все легально и правильно. Я же сам сделку оформлял. Знаю».
2: «А я при чем? Ты с Гонсалесом хоть бы говорил».
11: «Разумеется, у меня такое впечатление, что он сам не знает, чего хочет. Но сделка горячая, и тянуть время не надо. Уйдет покупатель».
2: «О каких деньгах говорим?» «Мне как-то не хочется Гонсалеса на покупку подбивать». Тут Ману сильно заблуждается. Но мне хочется узнать чуть больше. Так что пусть говорит.
11: «Я хочу сдвинуть его вниз минимум на 600 тысяч. Если ты поможешь уговорить, то четверть я отдам тебе. Получается 150».
2: «Это серьезно», — изобразил я некое восхищение.
11: «Вот и я о том же».
2: Мой ответ его явно вдохновил. «Что за номер такой? Что за агентство, которое при этом так меня напрягает? Ну уже, соображай».
11: «Хорошо, я поговорю. Кстати, что по малине?» «Договариваемся на среду. Ты что, хочешь участвовать?»
2: «Нет, не обязательно, я думаю. Сами справитесь. Деньги когда?»
11: «Я сейчас не в офисе. Как вернусь, сразу поручу Россио перевести. Тебе куда обычно?»
2: «Куда обычно».
11: «Понял. Береги себя».
2: «Ты тоже». Отключился. Перехватил взгляд Джеффа. Вздохнул глубоко, чувствуя, как на меня накатывает знание.
12: «Что?»
2: — спросил Джефф. Я постучал пальцем по уже потемневшему экрану телефона. Паламарес дважды звонил Брю. С этого телефона. Я тогда выловил этот номер из дела и забил сюда. Потом проверил у Висента. Оказалось, что номер принадлежит какому-то тревел-агентству, так что я подумал, что Брю, может быть, через них себе билеты бронировал или отель, мало ли. А теперь с этого номера позвонил Паламарес.
12: «А что он тебе сказал насчет Брю?»
2: «Что тот звонил один раз и был отшит. Больше он о нем ничего не знает».
12: «То есть наврал?»
2: «Наврал», — кивнул я, потом добавил. «И ты знаешь, я не очень верю в этого пакетного инвестора».
12: «А в кого ты веришь?»
2: «Верю в Паламареса, пытающегося купить дом для клиента. Именно этот дом, со спуском вниз». Джефф помолчал минуту, потом спросил.
12: «Спуск же можно в любом месте организовать, так? Просто убей людей и все, насколько я понял».
2: «Значит, мы чего-то еще не знаем. Никто больше не будет покупать дом с тройным убийством, в котором еще кровь не высохла. Никакой пакетный инвестор. Он все равно будет проверять. А вот Энн купит, я думаю».
12: «Энн?»
2: «Ну да, я так и продолжаю для себя называть ее Энн. хотя всех остальных давно зову настоящими именами. А на самом деле Мэри. Мэри Ринг. Промелькнул канал, который мы перескочили по шлюзам, потянулись джунгли. Затем машина заехала на батарею Ричи, где остановилась у крыльца хозяйского дома. Кики и Ричи сидели на веранде, оба вооруженные. Ричи курил толстую гаванскую сигару, забыв снять с нее бант, откуда я и определил, что это Портагас. Джефф задерживаться не стал, просто высадил меня, дал забрать сумку с оружием и экипировкой и уехал обратно. Ему еще Гонсалеса и Дарка надо встретить в колонне. А я, быстро переодевшись, сказал Кике: «Скоро выходим. Вали. Маску только надень». Кто знает, что решит Гонсалес. Его дочь все же. Может быть, вообще отпустить попытается. Кто знает. Не хотелось бы. Буду очень возражать. Просто очень. В бункере чувствовался стойкий запах экскрементов. Теперь одно ведро было на троих. На звук открывшейся двери среагировали вяло, все трое, просто приподнявшись на надувных матрасах. Ричи подсвечивало фонарем, пока мы с Кики поочередно отстегнули от цепи сначала Саттери, Луис, а потом Николсона. Поочередно вывели во двор, после чего затянули им руки спереди пластиковыми наручниками. А затем я накинул каждому на шею петлю из паракорда. От одного куска, то есть соединив между собой. Не думаю, что смогут удрать, но лучше бы и не пытались. «Пошли», — сказал я. «Куда вы нас?» Вот теперь Луис заметно испугалась, в первый раз, пожалуй. Настолько явно. «К отцу!» — не стал я скрывать. «Пошли!» В лесу было душно, полутемно, орали птицы, где-то неподалеку визжали мартышки. И все это создавало ощущение некой опереточности происходящего. Два злодея в масках, ведущие пленных дев через джунгли, насиловать небось. Правда, Николсон немного выбивался из композиции. Даже не получалось воспринимать это всерьез. И голова была занята совершенно другим. И просто хотелось, чтобы это наконец все закончилось. И я мог уехать в госпиталь к Росити. И мне надо выспаться наконец. Идти лесом было недолго. Чуть больше километра. Если верить GPS. Джефф должен был привезти Гонсалеса и Дарка на соседнюю заброшенную батарею. Так у нас хоть подобие конспирации сохранилось. Машина Гонсалеса осталась в колонне на подземной стоянке торгового центра. А Джефф привез их все же не к Ричи. Саттери и Луис шли медленно. Николас тащился с их скоростью, но время у него еще было. Никто не разговаривал. Кики ушел вперед, в дозор, и проявлялся время от времени только по радио. В таком темпе на этот километр ушло больше получаса, пока мы, наконец, вышли на просторную поляну, застроенную старыми бетонными сооружениями. Здесь тоже была батарея, но, похоже, куда более важная, чем та, на которой жил Ричи. Тут и бункеров было больше, и виднелись покрытые мхом и заросшие ползучими растениями старые бетонные барбеты. А в стороне пристроились два современных мобильных дома с выбитыми стеклами и остатками полицейской ленты на стенах. Это здесь пытались люди с порошком расположиться, те самые, о которых Ричи рассказывал.
13: «Сюда можно!» — Кики показал на один из бункеров. «Я проверил, нет ничего».
2: Двери на старом бункере не было, но не было и окон, за исключением совсем маленького отверстия под потолком. В нем пахло сыростью, через трещины в бетонном полу пробивался папоротник. Но сбежать отсюда точно было некуда. И при необходимости можно было обеспечить какую-то приватность, если она Гонсалесу нужна. Туда завели Саттери и Луис. Николсона же прихватили еще одними наручниками к дереву неподалеку. Джефф привез Гонсалеса примерно через час после того, как мы пришли на поляну. Я уже беспокоиться начал. Даже позвонил ему, но он сказал, что все в порядке, просто опоздали. Так получилось. Сам Гонсалес, трезвый, бритый, одетый в свежее и наглаженное, выглядел как-то совсем непривычно. Я его все последние дни видел другим. Но понял его. Сюда приезжать в таком виде было нельзя. Просто нельзя, и все. Разговоры с ним я оставил Джеффу, но он попросил подойти и меня.
14: «Она здесь?» — спросил.
2: «В бункере», — показал я.
14: «А кто это?»
2: — спросил Гонсалес, увидев привязанного Николсона. «В убийстве он не участвовал, так что с ним мы уже сами разберемся», — ответил я. «Луис и японка в бункере», — повторил на всякий случай. Кики сидел на широком парапете у входа туда, охраняя.
14: «Здесь мобильный сигнал есть?»
2: «Да», — я показал свой телефон.
14: «Хорошо.
15: сказал Гонсалес, открывая на своем телефоне какое-то приложение.
14: «Можете дать мне свой счет?»
15: — спросил он меня. Я продиктовал счет офшорной компании. «С налогами потом разбираться буду, если буду».
14: «Я переведу деньги прямо сейчас», — сказал Гонсалес. «Потому что вы сделали то, что обещали сделать, и о чем я вас просил. Вы мне ее, их, если точнее, привезли. Я смотрел видео».
15: Я только сейчас обратил внимание, как странно звучит его голос. Сухо, безжизненно, как будто не человек разговаривает, а программа. Он для себя все решил, а заплатив, просто отстраняет нас от участия в дальнейшем. Чтобы не помешали или зачем-то другим, не знаю. Но фактически говорит, деньги получили, теперь в сторону. Все же он был не в себе. Несколько раз ошибался, набирая цифры на маленьком экране, закусывал губу и нервно дергал головой. Правил ошибки, снова набирал. Затем сказал, повернувшись ко мне.
14: «Я свое обещание выполнил».
15: «Спасибо». Я глянул на Джеффа, тот кивнул в ответ. «Понятно, ему перевели раньше, наверное, еще по пути сюда». «Что я еще могу сделать для вас?» — спросил я.
14: «Сейчас уже ничего».
15: Гонсалес смотрел в сторону куда-то, на лес, явно избегая моего взгляда.
14: «Дальше я сам».
15: Я просто отступил в сторону, словно открывая ему дорогу к бункеру. Увидев это, Кики спрыгнул с парапета и пошел ко мне, закуривая на ходу. В воздухе запахло дымом. Дарка стоял у машины, равнодушно глядя в нашу сторону. Джефф тоже выглядел каким-то подчеркнуто незаинтересованным в дальнейшем. Просто нарочито. В общем, никто просто не знал, как надо себя вести. Вот и все. У меня было такое ощущение, что мы сейчас там, где точно быть не должны. Гонсалес медленно спустился в бункер, скрывшись из виду. Я заметил, что Николсон как-то очень нервно топчется у дерева. Зря. Пока еще не его очередь. Я ожидал долгого разговора, но все закончилось очень быстро. Не прошло и пару минут, как из бункера донеслись частые выстрелы. Много выстрелов. На весь магазин. Заорали, сорвавшись с деревьев птицы, джунгли откликнулись криком и визгом. Я даже вскинул арку, наведя ее на вход, потому что мне представилось, как Гонсалес обнимает дочь, она выхватывает у него пистолет и высаживает в отца весь магазин. Но ошибся. Гонсалес поднялся по лестнице, даже не обратив внимания на направленный на него ствол, и пошел к машине. Остановившись возле меня, он сказал:
14: «Спасибо. Я сделал то, что должен был сделать давно».
15: «Я понимаю». «Я и вправду понимаю. Тут я не соврал. Что тут не понять? Другое дело, что поставить себя на его место просто не могу. И не хочу».
14: «Я...»
15: Он выглядел просто растерянным, не больше.
14: «Что-то должен с этим сделать?»
15: Он показал стволом своего двухцветного пистолета на спуск в бункер.
13: «Мы сами все сделаем», — подошел Джефф. «Я вас отвезу к машине. Пойдемте».
15: Гонсалес ничего не ответил и просто пошел к машине, каким-то странным, неловким, деревянным шагом. Дарка открыл перед ним дверь, чего обычно никогда не делал. Джефф вытащил из багажника лопату, отдал ее мне, затем Соренто развернулась и исчезла на узкой грязной просеке в зарослях. А вскоре и звук мотора затих, увязнув в плотной зеленой листве и забитой птичьими криками. «Бобби!» — окликнул я Николсона, демонстрируя ему лопату. «Для тебя есть работа! И ты заметил, что ты живой! Копай хорошо, и я отведу тебя обратно!»
16: «А как насчет остальных обещаний?»
15: «Я пока не закончил с твоими друзьями, но я ничего не забыл, не сомневайся!» «Главное, чтобы для троих достаточную выкопал. А забросать нам нетрудно будет, справимся. Не забыть потом в глоке ствол и прочее на легальное сменить». Но позже, когда со всеми остальными закончим. Кики вопросительно посмотрел на меня и показал незаметно пальцем на себя, потом на меня. Я ткнул в себя. Я начал, за все отвечаю, я все сам и сделаю. Посмотрел в спину идущему впереди Николсону и подумал, что сделаю даже с радостью. Зажился он.

Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», на микрофоне Евгений Корнев. И сегодняшний выпуск я бы озаглавил так. Некоторые аспекты текущего состояния доступности некоторых оболочек на базе Android для мобильных устройств по состоянию на конец июля 2026 года. О, целая тема научного доклада на конференции. Кстати, а кто-нибудь конференции по доступности проводит? Ну, если проводите, зовите, могу у вас подобными докладами выступить. А уж мне много есть чего рассказать. Вот сегодня, например, в этом выпуске буду рассказывать. Причем я не чьи-то россказни из интернета буду использовать, а непосредственно свой личный опыт на базе взаимодействия с этими самыми устройствами и оболочками. Потому что, позвольте, я вот один аспект, кстати, отмечу. Я думаю, все, кто слушает эту передачу, постоянно в интернете, в тех местах, где тусуются пользователи смартфонов, ну, в принципе, скринридеров и прочей электроники, постоянно сталкиваетесь с тем, что начинаются разборки. Один начинает доказывать, что его китайский смартфон и доступный, чудесный и замечательный, а вот те, кто говорит, что самый доступный Samsung, вот они просто сектанты, пропагандисты, и Samsung такой, дорос такой, и сами они такие, дорос такие. Ну, кто-то может скажет, а мне вот Samsung удобный. Ну, тогда начинается. Но тут, у кого критический интеллект хорошо развит, я думаю, обратят внимание сразу на несколько моментов. А почему же вот этим товарищам, которые разборки до выяснения устраивают, так принципиально обязательно опустить Samsung? А почему именно Samsung? А почему они одному ширпотребу Samsung противопоставляют другой ширпотреб? Это, как правило, действительно китайский ширпотреб. OnePlus, Poco, Redmi, Infinix и Honor. Ну что же они не противопоставляют Samsung, Kenshi, TCL, Vivo или Nothing? Вот задайтесь таким вопросом. Но самое главное, конечно, если они на полном серьезе вот этим занимаются, ну, люди, я бы с ними в разведку не пошел, и на работу бы их таких товарищей принимать не стал. Ну да ладно, это я. А мы сейчас не об этом. Мы сейчас попытаемся некоторые моменты обсудить, которые вот действительно, что называется, можно руками пощупать. Но сначала я начну с опасения, которое возникло у многих пользователей в связи с выходом Android 17. Сразу хочу сказать, у меня аппарат Pixel в свое время был. Я тоже думал, ну раз Google производит и Android, и TalkBack, и Pixel, то там будет идеальная доступность, идеальный функционал, идеальное удобство, идеальное сочетание. Как часто в жизни и бывает, реальность меня дико разочаровала. Pixel — это что-то такое маловразумительное. В общем, я этим пикселем год попользовался, больше я с пикселями связываться никакого желания не имею, потому что, ну, на мой взгляд, весьма абсурдно платить такие деньги за такое крайне примитивное, да и в плане доступности ничем не примечательное устройство. А ведь есть мать мущая более интересных устройств, где тоже нет никакой оболочки. Доступность там либо такая же, либо даже получше. Но вот в остальном они обходят пиксель по всем параметрам. Это вот к тому, что одно дело, когда вам кто-то рассказывает, какой пиксель чудесный да замечательный, а другое дело, когда вы его реально возьмете в руки и посмотрите. Ну, если опять-таки с точки зрения здравого смысла подходить. Однако, те, у кого вот этот пиксель имеется, уже получили Android 17. И они, что такое Android 17, знают непосредственно, прямо из первых рук. Так вот, в Android 17 Google запретили доступ к службам специальных возможностей всем сторонним, ну я бы сказал, всем нелюбым ихнему гугловскому сердцу решениям. Естественно, сразу возникло у пользователей китайского скринридера, который очень у нас любят в России, называют его Jisho. А будет ли он работать на Android 17? Я пока ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. Где-то, опять-таки, в недрах интернета видел заявление от обладателей пикселей, что у них вроде бы Jisho работает хорошо, как и полагается. Но это опять с чужих слов и как на самом деле, вот знать не могу. Могу только сказать, что пока не дойдет до меня 17 Android, тут я его ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. Но здесь на самом деле проблема не столько со скринридерами, сколько с другими приложениями, весьма удобными и полезными, которые как раз использовали специальные возможности для того, чтобы, например, оптимизировать и кастомизировать Android, его различные функции. Я имею в виду приложения типа CCleaner. Тебе обязательно нужно включать его в специальных возможностях, чтобы автоматизировать очистку скрытого кэша. Для меня это очень удобно. И для этого нужны специальные возможности. Приложения, которые переназначают функции сенсорных или физических кнопок на Android. тоже очень полезные приложения. Они тоже через спецвозможности работают. Приложения, которые, например, могут распознавать экран. Они должны получать изображение экрана и так далее и тому подобное. Вот у них могут возникнуть проблемы. И вот это меня гораздо больше тревожит. Правда, разработчики могут схитрить и мимикрировать под любезные гугловскому сердцу одобренные службы, но будут ли они этим заниматься? В общем, тут большой вопрос.

крупных обновлениях доступность ухудшать. И вот как раз вот это Moto UI яркий тому пример. Да, если оболочка на Motorola еще на базе Android 15 и ниже, там практически никаких проблем с доступностью нет. В настройках есть какие-то плохо доступные места, но они не критичны. А вот громкость регулировать можно стандартно при использовании TalkBack и все остальные элементы. Но это все до выхода Moto UI на базе Android 16. У меня вот на одно устройство такое обновление пришло, и теперь я, люди, вас предупреждаю. В плане доступности там стало все только хуже. Прежде всего, вот эта классическая проблема — это мода сейчас у китайских производителей. Когда при использовании TalkBack вы пытаетесь на каком-то ползунке системном регулировки громкости или яркости смахивать одним пальцем вверх или вниз, а TalkBack ничего не делает. Вот это тоже не работает. Это появилось в обновлении ColorOS, и про это я рассказывал. Но если не рассказывал, сейчас говорю, что... Если у вас аппараты брендов Realme, Oppo и OnePlus, и туда пришло обновление до Android 16, то с помощью TalkBack регулировать вот таким привычным способом системные ползунки вы не сможете. Теперь то же самое и на Motorola, и еще на одной оболочке, правда, она явно к шипотребу не относится. Это оболочка, которая раньше называлась FunTouch OS, а теперь она гордо называется Origin OS. Если у вас аппараты бренда Vivo или EQ, то у вас после обновления до Android 16 будет вот это самое Origin OS, и там до обновления ползунки регулировались, а после обновления нет. Так что в итоге у нас получается, что с помощью TalkBack привычным образом регулировать ползунки можно разве что на оболочках от Xiaomi. Вот там, если кто-то чего-то боится, боится ничего не стоит, никаких ни улучшений, ни ухудшений доступности после обновления до Android 16 не происходит. Хотя, я думаю, уже все обновились, давно это было. Там ползунки по-прежнему регулируются. А вот Motorola теперь однозначно, я не осмелюсь называть хорошо доступным смартфоном, точно так же, как и аппараты с ColorOS, с OriginOS, ну а уж тем более Tecno и Infinix. Кстати, по поводу Tecno и Infinix. Там ползунки и раньше не регулировались с помощью скринридера, но на Infinix есть такой замечательный встроенный голосовой ассистент под названием Folex. Вот с его помощью можно регулировать, ну, по крайней мере, все ползунки громкости точно. То есть можно его запустить и сказать: поставь громкость уведомлений на 43%, поставь громкость мультимедиа на 80%, громкость будильника, и он все это делает. А вот гугловский ассистент, по-моему, какие-то ползунки не позволяет регулировать. Также на Infinix нет проблемы скачков громкости, которые наблюдаются на Tecno, но зато не запускается TalkBack по удержанию двух физических кнопок громкости на первоначальном экране настройки. Это и на Tecno, и на Infinix. Это как было, так и осталось. Что касается менее раскрученных и известных оболочек, позвольте, я еще упомяну оболочку от TCL. У меня тут есть бюджетное устройство на базе Android 15 от TCL. Оно примечательно тем, что характеристики вполне себе неплохие, ну а в отличие от Pixel или тех же Xiaomi, цена гораздо более привлекательная. Так вот, как там с доступностью? У них там установлена оболочка TCA UI, ну и по крайней мере на Android 15 доступность однозначно лучше ColorOS, OriginOS, ползунки там регулируются, лончер в принципе неплохой, но не такой, как фирменный лончер у тех же Samsung, например, но наблюдается проблема перепадов громкости синтезатора. И вот об этом хотелось бы предупредить. То есть, если вы решитесь покупать аппарат от TCL, то у вас громкость синтезатора может скакать, но не так сильно, как на Tecno, и это вы никак пользовательскими средствами не устраните. А вот на Kenshi устранить это пользовательскими средствами можно. Что такое Kenshi? Kenshi — это как раз пример полностью доступного безоболочного устройства, который Pixel убирает просто по всем параметрам, за исключением, ну, совсем некоторых. Прежде всего, Kenshi — это бренд известной сети DNS, и купить эти устройства можно только в магазинах DNS. Но зато там нет никакой оболочки, там стоит Android 14, и там доступность полная. Но до 15-го Android они у вас не обновлятся. Это во-первых. Во-вторых, там наблюдаться может вот этот эффект перепада громкости, но он здесь устраняется. Вам нужно просто открыть настройки Android, зайти в раздел «Звук», и там где-то в пункте «Расширенное» или «Дополнительное» найти и снять флажок «Включить улучшение громкости» или «Усиление громкости». Если вы используете китайский скринридер, вот тот самый G-Show, то можно перенаправить громкость синтезатора из канала спецвозможностей в канал мультимедиа. Говорят, это тоже помогает, хотя лично не проверял. Может быть, и на TCL, если у вас не TalkBack основной скринридер, вы эту проблему сможете устранить. Инфотрон.
также хочу сказать, очень почему-то в большом почете и в моде среди слепых пользователей бренд Honor, даже я не знаю,

0: чем это вызвано. Но вот у Honor проблемы все те же. Даже после обновления до Android 16, если мы говорим об оболочке Magic UI, и вот тут будет очень важный момент, у меня есть планшет от Honor. Модель, по-моему, называется Honor Pad X7. Так вот, там никакой оболочки Magic UI нет, и поэтому доступность там очень хорошая, такая же, как на Kenshi. Потому что там нет этой оболочки. И все там, в принципе, стандартно. Так что на планшетах, особенно бюджетных от Honor, оболочки их нет. И доступность там, ну, как на безоболочных смартфонах. А вот если мы говорим о смартфонах Honor, где стоит оболочка Magic UI, то неважно, какая у вас версия Magic UI, но там есть одна весьма мерзкая проблема. Состоит она в том, что вне зависимости от того, какую клавиатуру вы сенсорную используете, я очень многие перебрал, и вы используете TalkBack, когда вам нужно ввести пароль где-то с сенсорной клавиатуры, скринридер вам просто говорит .. или .. И какой символ у вас под пальцем, вы понять не сможете, пока не подключите наушники. Если их подключить, то вы уже сможете пароль ввести. Это наблюдается с TalkBack. Опять видел утверждение, что при использовании скринридеров типа G-Show это не наблюдается, но опять не проверял. Но как-то у меня все равно сомнения на этот счет. Но если действительно читает, то тоже вполне решение проблемы. Ну, кто-то скажет, ну тоже у меня проблемы. Подключил Bluetooth наушники и ввел все, что нужно. Но получается, для того, чтобы пароль ввести, надо к Honor всегда обязательно еще и дополнительно наушники под руками иметь. А то всякое в жизни бывает. Нужно будет срочно куда-нибудь зайти, что-нибудь сделать. А как пароль вводить без наушников? Ну и в заключение как раз об оболочках XOS и HiOS. Это Infinix и Tecno и iTel. Под этими тремя брендами на самом деле фигурирует одна и та же оболочка, точно так же, как ColorOS на Oppo, Realme и OnePlus под разными именами. Какие здесь проблемы? Про регулировку ползунков я уже упоминал, но на Infinix с помощью Folex это можно обойти. Ну, хотя тоже весьма сомнительное решение. Проблема, которая состоит в том, что невозможно, удерживая обе кнопки громкости ни на Tecno, ни на iTel, ни на Infinix, запустить TalkBack на первоначальном экране настройки. Она имеется и на последних обновлениях. Это не исправили. Также на Tecno перепады громкости очень значительные. И это тоже снятием какого-то флажка устранить нельзя. Разве что перенаправлением в канал мультимедиа. Ну и доступность в целом и лончера, и элементов интерфейса там только ухудшается. Поэтому, на мой взгляд, Tecno Infinix, ну, это очень-очень неудобные в плане доступности устройства. Хотя сами аппараты, вот у меня есть Infinix, вполне себе с технической точки зрения заманчивые. Звук вполне неплохой. Два стереодинамика на той модели, которую у меня, причем по торцам. То есть спикер, фон и еще два мультимедийных динамика. И на TCL то же самое. Ну, а у Xiaomi есть модель, называется она Poco F8 Ultra, так там вообще звук 2.1, то есть там два мультимедийных динамика отдельно, да еще низкочастотный сабвуфер встроенный. Правда, весьма недешевая модель и очень большая, но вот звук зато 2.1 у вас прямо на смартфоне будет. Но это уже к доступности оболочек не относится, а поскольку время закончилось, то пора бы мне уже и честь знать. Позвольте, я на этом остановлюсь и попрощаюсь с вами. До следующей встречи в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Радио Рансис представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Занятия с книгами юность питают, старость увеселяют, счастье украшают, в несчастье доставляют убежище и утешение, дома радуют, вне дома не мешают. Марк Тулий Цицерон.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
2: Вячеслав Ханов, Нариман Балич, Иван Игнатюк, ну и Стас Пьеха в легком таком, так сказать, импровизе, но хотя уже задуманном заранее.
3: Поехали.

0: Спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Веселая песенка из репертуара британской группы Les Humphrey Singers была выпущена на пластинке ансамбля «Поющие сердца» под названием «Отгадай любовь», русский текст Игоря Кахановского, в 1975 году. Давайте послушаем.
5: Отгадай,
6: просим,
5: кто не спит
6: ночи,
5: кто влюблен.

0: может быть,
1: завтра
0: скажешь нам,
1: правда,
0: лучше нет
1: парня, чем один из вас.
0: И поймешь
1: просто,
0: кто носил
1: розы,
0: кто провел

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

0: Ну а толку в этом что?
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: бенедиктату ин мулерибус эт бенедикт. Мама, я не могу больше.
1: Надо учить, дочка. Отец сказал, чтобы к его приходу ты знала всю молитву наизусть. Ну, на чем ты остановилась?
0: Эн бенедиктус.
1: Давай вместе. Повторяй за мной. Эт бенедиктус.
0: Эт бенедиктус.
1: Фруктус фентрис.
0: Фруктус фентрис.
1: Тун Иисус.
0: Тун Иисус.
1: Санкта Мария.
0: Санкта Мария. Санкта...
1: Спаси, помилуй нас.
2: Все из-за вас. Все из-за вас, Кеплеров.
1: Что случилось, Карл?
2: Все погибло. Вторую неделю такой дождь. Погиб весь урожай. И все это из-за вас, проклятая семейка.
1: Побойся Бога, Карл.
2: Господи Иисус. Вы. Вы во всем виноваты. Из-за вас шлет Господь на село это наказание. Семейка. Бабка-ведьма, сожженная на костре.
1: Карл.
2: Отец-бродяга и пропойца. Мать-ведьма.
1: Карл.
2: Угораздило же тебя родиться в такой.
1: Что ты говоришь, Карл? Разве виновата я?
2: А я виноват? Я виноват, что женился на тебе?
1: Карл.
2: Я пастор. А в церкви стоит только отвернуться к алтарю, прихожане хихикают за спиной. Ведьмин зять! Я виноват? Твоя достопочтенная матушка, это трактирщица, это...
1: Карл, ради бога, при Шарлотте, ведь она ее бабушка.
2: Пусть знает, пусть. Я ничего не желаю скрывать от своих детей.
1: Карл.
2: Пусть и про твоих братцев знают. Все они, и этот солдат, и этот оловянщик, и этот безбожник, звездочет Иоганн.
1: Зачем ты так про Иоганна? Он достойный человек, и ты знаешь, я люблю его. Он достойный.
2: Вот-вот. Защищай, защищай его. А он хуже всех. И вместе с твоей матушкой кончит на костре,
1: Карл.
2: Как ваша бабка. Нет, с меня довольно всего этого. Ты должна... Что там еще? Выходить! Я один пойду! Перестань реветь, Шарлотта, и повторяй молитву!
0: Слава Марии, грация, пледоми, стетом, бенедикт, бенедиктату!
3: Кричала на моего мужа: пусть разразит тебя гром! Это она погубила мой дом! Она, эта ведьма, проклятая Катерина Кеплер! Ой, горе мне! Горе, помогите, люди! Помогите!
4: Ну и огонь, а! Ну и огонь, не подступишься!
5: Теперь все твое добро, хозяйка, годится только на то, чтобы поджарить на нем эту ведьму!
6: Лена, и костра разводить не надо!
7: Огонь ее в огонь!
8: Огонь ее в огонь!
9: Так делу!
5: Открывай, Катерина!
10: Это ты, Беккер?
5: Я! Открывай!
10: Что надо?
5: Открывай, говорю, слышала набат?
10: А в моем доме слишком громко стучат дневные кружки! Что надо?
5: Выходи! Мои друзья хотят поговорить с тобой!
11: Открывай! Открывай!
10: Друзья! Друзья барана, бараны, значит, мне придется сейчас беседовать с целым стадом. Ух ты, как светло. Видно, вам очень приспичило разглядеть меня ночью. Такого огня не пожалели. Ну, смотрите, любуйтесь, вот она я, Катерина Кеплер. Ну, Что скажете?
3: Ты подожгла мой дом, ведьма проклятая!
10: Да ну!
3: Ты! Кто кричал моему мужу, разрази тебя гром? А?
10: Да? И сейчас скажу еще. Пусть отсохнет твой поганый язык. О! Пусть на огне твоего дома высохнут твои дурьи мозги, раз ты можешь говорить такую напраслину на меня, честную христианку, бедную одинокую женщину.
9: Не верьте! А разве не ты просила могильщиков достать тебе череп мужа?
10: Это еще зачем?
9: Чтобы оправить его в серебро и подарить своему сыну, еретику Иоганну.
10: Вот когда ты подохнешь, из твоего черепка я сделаю погремушку и подарю ее юродивому.
3: Ведьма!
10: А сына моего Иоганна не троньте. Слышите вы? Сколько вас здесь есть, вы все не стоите одного его мизинца.
12: Твой сын лжеотступник!

Сегодня наш рассказ о гениальном астрономе, разгадавшем законы движения планет, о вдохновенном ученом и неутомимом труженике, имя которого назвал Карл Маркс, отвечая на вопрос, кто ваши любимые герои. Имя это Иоганн Маркс.

0: отправиться в такую погоду за 400 километров. Это с его здоровьем. В его-то годы. Ах, Иоганн, Иоганн.
1: А сколько ему лет теперь, отец?
0: О, надо посчитать. Познакомились мы с ним в Тюбингене. В академии учились вместе. Это было в 1591. Ему тогда 20 исполнилось. А сейчас у нас 1630, значит, 59 лет ему.
1: Почти 40 лет ты с ним дружишь.
0: Да.
1: Мне так хочется увидеть его. Поговорить с ним.
0: Скоро поговоришь. Только бы не случилось ничего. Видишь, заболел в дороге. Наверное, серьезно. Иначе он не стал бы меня беспокоить. Кажется, мы приехали. Вон огонь. Корчма у дороги. Что там написано?
1: Корчма. Золотой лев.
0: Она самая есть. Стой, стой. Стучи.
2: Кто там?
0: Откройте, хозяин. Иоганн Кеплер, у вас лежит?
2: Кто?
0: Больной, у вас?
2: А, у нас, у нас.
3: Слава богу, я уж думал, никто за ним не приедет.
0: Где он?
3: Наверху. Последняя комната по коридору. Проходите за мной. Вот.
0: Йоган! Йоган!
4: Фридрих!
0: Йоган!
4: Друг мой, Фридрих! Наконец-то!
0: Что с тобой, Йоган?
4: Да вот... Ты уж прости, потревожил я тебя.
0: Пустое. Скажи, что с тобой?
4: Голова. Ну, понимаешь, что-то с головой. Но это пройдет. Пройдет. Ой, как я рад, что ты приехал. Я тут третий день валяюсь. Один, никого нет.
0: На чем же ты ехал из Линца?
4: Верхом.
0: Разве можно было в такую погоду? Осень, дождь, ветер, а ты...
4: Ну, что был делать? Это самый дешевый способ передвижения, а у меня совсем нет денег. Поэтому и поехал в Регенсбург хлопотать о жаловании, которое вот уже 3 императора не платили мне 30 лет. А? Ну, да что теперь об этом говорить? Ну, как ты?
0: Да.
4: А кто это с тобой?
0: Сын мой, младший. Очень хотел увидеть тебя. Влюблен в астрономию. Мечтает поговорить с тобой. Подойди, Генрих.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуй, Генрих.
1: Вот вы какой.
4: Какой? Старый, больной.
1: Нет, нет, я не об этом.
0: Ну вот что, друзья мои. Вы тут знакомьтесь, беседуйте, а я пойду расплачусь с хозяином. Скажу, чтобы накормили лошадей и в дорогу. Только ты, Иоганн, построже с ним, а то он замучает тебя вопросами.
4: Ничего. Садись, Генрих.
1: Спасибо.
4: О чем же ты хотел поговорить со мной?
1: О вашей жизни. Я хочу посвятить себя астрономии, а мой отец говорит, что вы – это ее живая история.
4: Твой отец слишком хорошо ко мне относится. Моя жизнь. Это скорее история несчастья, гонений и бед. Невеселая история.
1: Но мне бы хотелось узнать о ваших ученых трудах, о ваших замечательных открытиях.
4: Как все, что я сделал в моих книгах. Когда-нибудь... Прочтешь их? А вот как довелось жить и работать, об этом, пожалуй, стоит рассказать. И начать надо бы с последнего года 16-го столетия.

0: тот год в Риме сожгли на костре Джордано Бруно. По всей Европе католическая церковь и иезуиты преследовали сторонников учения Коперника. Однако я еще верил в справедливость. Помню, посылая свою первую книгу Галилею, я писал ему из Штирии: «Будьте увереннее и продолжайте ваше дело. Если Италия неудобна для издания ваших сочинений, и вы предполагаете встретить там препятствие к этому, то, может быть, Германия даст нам необходимую для этого свободу». Это было в 1597 году. А через 3 года мне самому с семьей пришлось бежать, спасаясь от преследований. И вот тут... На пути в Богемию произошла у меня встреча, о которой я хочу рассказать тебе поподробнее. Была ранняя осень, ночи стояли теплые, ясные. Мы свернули с дороги и решили переночевать у ручья под буками. Садилось солнце. Мы только разожгли костер, как вдруг услышали звуки охоты.
1: Мой господин, поляна занята, здесь какие-то люди.
2: Кто такие, Ганс?
1: Шапки долой!
0: Потише, любезный. Я дворянин и снимаю шляпу только в присутствии королей и императоров.
2: Кто такой, я спрашиваю?
0: Иоганн Кеплер, астроном и математик. С кем имею честь?
2: Астроном, ученый. Интересно, интересно. Ганс, возьми лошадей. Располагайтесь где-нибудь по соседству. Мы тут побеседуем с господином ученым. Принеси нам вина и еды.
1: Слушаюсь.
2: Я Альбрехт Валенштейн, богемский дворянин, хозяин этих мест. О, кто это с тобой?
0: Моя семья, жена и дочь. Едем из Штирии. Что вы смеетесь, ваша честь?
2: Ну как же, ваш принц Фердинанд объявил Деву Марию генералиссимусом своих войск. Представляю себе Мадонну в мундире, верхом, во главе наемников, осаждающих протестантские города. Ведь он дал папе обет под ее командованием искоренить протестантскую ересь в своих владениях. Чудак. А вы, наверное, побросали все и бежите?
0: Принц повелел под страхом смерти всем протестантам покинуть его владение. В Штирии, Каринтии и Крайне полыхают костры.
2: Ага, и куда же ты едешь?
0: Служить его величеству императору Рудольфу. О. Его придворный астроном Тихо Брага уже несколько лет зовет меня к себе в обсерваторию. Теперь выбора у меня нет.
3: Отец, уже видна первая звезда. Ты просил сказать, когда она появится.
4: Венера, спасибо, дочка. Подай-ка мне трикетрум и тетрадь.
2: А что ты собираешься делать?
0: Я? Я буду измерять небеса.
2: Как это?
0: Ну, буду определять положение звезд.
2: О, занятно, занятно. Смотри! Смотри, ученый, еще одна! Как она называется?
0: Это Вега и созвездие Лиры.
2: А это?
0: А это Альтаир.
2: Альтаир? О, красиво, красиво, Альтаир. Слушай, астроном, а правда, что у каждого человека есть своя звезда?
0: Говорят, что есть.
2: Помоги мне отыскать мою звезду. Мы бы с тобой такого натворили. Я сильный, ты... Ученый, я все могу, а ты все знаешь.
0: Боюсь, что ни то, ни другое.
2: Что ни то, ни другое?
0: И вы не все можете, и я не все знаю.
2: Но это брось! Брось! Я смогу все, что захочу. Я совершу великие подвиги, одержу великие победы. Мне будут покоряться города, страны, народы. Я добьюсь своего, добьюсь.
0: Ну а что же вы хотите от меня? Вы так уверены во всем.
2: Да, в общем, уверен. Уверен. Черт его знает, как оно все будет. Я слышал, что вы, астрономы, можете по звездам разгадать судьбу человека, узнать, что с ним будет. Составь мне гороскоп. Можешь? Я тебе хорошо заплачу. Почему молчишь?
0: Да вот думаю, что сказать. Ты когда-нибудь слышал о клятве Гиппократа?
2: Нет, а кто это такой?
0: Врач, жил в Древней Греции. В клятве говорится об обязанности врача не употреблять свои знания во вред людям. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу путей для подобного замысла.
2: Так, понятно, понятно. Значит, ты не хочешь помочь мне?
0: Нет. Нет. А судьбу твою я могу предсказать и без помощи звезд. Ты не совершишь никаких великих дел. Все истинно великие дела пройдут мимо тебя.
2: Молчи! Это мы еще посмотрим. Ишь ты, какой мудрец отыскался. Мы еще посмотрим, кто из нас прав будет. Мы еще встретимся с тобой на службе у императора. И ты будешь, слышишь? Ты будешь составлять гороскопы накануне великих сражений, предсказывая мне победы. Прощай! Астроном!
0: Да. Судьбе было угодно, чтобы этот человек встал на моем пути еще раз. Но об этом потом. Сейчас мой рассказ о великом Тихо Браге. Он обещал выпросить для меня титул императорского математика с приличным содержанием, при условии, что я буду работать под его руководством над составлением астрономических таблиц, которые получили потом название «Рудольфовы таблицы». Вскоре после приезда я был представлен императору Рудольфу.

0: слыхал, милейший, о тебе. Вот и мой астроном Тихо Браге рекомендовал тебя. Он говорит, что ты... Как ты мне говорил о нем, Браге?
1: Господин Кеплер, Ваше Величество, молодой, но очень оригинально мыслящий астроном. В своей первой книге он весьма остроумно, правда, не без мечтательности и мистики, защищает систему Коперника.
0: Да. Кстати, об этом Копернике. Ведь он утверждает совершенно нелепую мысль, будто не Солнце вращается вокруг Земли, а совсем наоборот. Но как можно утверждать такое? Это же нелепо. Надеюсь, Кеплер, ты слышал, что произошло в Риме этой весной. Тот, сожженный, утверждал то же самое?
2: Да, Ваше Величество.
0: Не знаю, не знаю. Я не представляю, Браге, как вы будете работать вместе. Насколько мне известно, ты не разделяешь этих убеждений.
1: Совершенно верно, Ваше Величество. На основании своего опыта я пришел к выводу, что можно допустить движение вокруг Солнца всех планет, кроме Земли. Да, все планеты обращаются вокруг Солнца, но само Солнце вместе со всеми планетами вращается вокруг Земли. Это моя система, и она не противоречит учению церкви.
0: Ну вот видишь, как же ты просишь для него место своего помощника. Я не понимаю тебя.
1: Конечно, Ваше Величество, господин Кеплер заблуждается относительно устройства Вселенной, но он блестящий математик, и ближайшей его задачей будет обработка моих многолетних наблюдений за планетой Марс. Познакомившись с ними, я думаю, он сам убедится в своих ошибках.
0: Ну, смотри, как знаешь, тебе виднее. Я беру тебя на службу, Иоганн Кеплер. Конечно, лучше было бы, если бы ты был католиком. Я отказался бы от этого своего Коперника. Но я добрый человек. И пусть все знают, в Великой Германской империи самая большая свобода для науки. Только не очень кричи об этих своих идеях и постарайся поладить с моими иезуитами. А то не ровен час, мне придется сжечь тебя.

0: тихо, Брага, нам недолго довелось поработать. Спор наш решился уже после его смерти. Он умер через год, в 1601. После его смерти я был возведен в звание императорского астронома и астролога, и все бесчисленные журналы наблюдений Тихо Брага перешли в мое распоряжение. Это было огромное богатство, Генрих, настоящее сокровище для науки. Ведь он много лет, каждую ночь вел непрерывные наблюдения за Марсом. Никогда еще ни один астроном не имел в своем распоряжении ничего подобного. В журналах был отмечен путь планеты Марс за последние 20 лет. Движение его не подчинялось ни одной из существующих гипотез об устройстве Вселенной. Мне предстояло разобраться во всем этом. Лишь через 8 лет мне удалось представить движение Марса в виде двух законов, который я и изложил в сочинении, увидевшем свет в 1609 году. Называлась эта книга, Генрих.
1: «Новая астрономия или небесная физика с комментариями на движение планеты Марс по наблюдениям Тихо Брага».
0: Верно. Ты читал эту книгу?
1: Да. Многого я, конечно, не понял, но законы ваши знаю наизусть.
0: Неужели?
1: Орбита Марса не круг, а эллипс. Причем Солнце занимает один из фокусов этого эллипса. Первый закон.
0: Молодец.
1: И второй. Планета движется по этому эллипсу неравномерно. Быстрее вблизи Солнца, медленнее вдали от него. Ну так, что если через равные промежутки времени соединить центр планеты с центром Солнца прямыми линиями, то площади между этими прямыми и соответствующими дугами эллипса все будут равны между собой.
0: Спасибо. Друг мой, спасибо. Если бы ты знал, какую радость ты доставил мне. У меня такое же чувство, как в тот день, когда я впервые держал в руках свою книгу. Это моя любимая работа. Ну, боже мой, сколько трудностей я пережил за эти 8 лет, пока писал ее. Мне было назначено прекрасное жалование. 1500 флоринов в год. Но беда была в том, что мне его совсем не платили. Бесконечные войны разорили империю. Ее казна была пуста. Время шло, а я с семьей по-прежнему жил в самой позорной нищете. Нищета – ужасное состояние, друг мой Генрих. Ах, сколько унизительных сцен пришлось пережить из-за этого. Никогда не забуду, как однажды, это было в 1610 году, ко мне приехал астроном Вахенфельс. Он привез ошеломившее меня известие об открытии Галилеем 4 планет около Юпитера. Мы сидели с ним в моем кабинете и беседовали, забыв обо всем на свете.
2: Хочу верить вас, дорогой Аган, что передающие эту новость люди известные, знания и серьезность которых я готов засвидетельствовать своим добрым именем.
0: Но что вы, дорогой мой Вахенфельс, я ни минуты не сомневаюсь в достоверности этого сообщения. Хотя, признаться, оно показалось мне невероятным. Да и сейчас я удивлен, смущен. Но я обнародовал свое утверждение 13 лет назад, и сейчас столь далек от отрицания этих планет вокруг Юпитера, что мне недостает только телескопа, чтобы опередить Галилея, если возможно, в открытии еще 2 планет около Марса. Чего, как мне кажется, требует пропорциональность...
3: Простите, я отвлеку мужа только на 1 минуту.
0: Ну что?
3: Йоганн, готов ли гороскоп господина бургомистра?
0: Какого бургомистра?
3: Ну как же, я вчера тебе говорила.
0: Не помню. Погоди, не мешай нам. Так вот, господин...
3: Йоганн.
0: Ну что ты права? Ну, умоляю, не мешай мне, ну, уйди.
3: Ну,
0: уйди.
3: Что же мне делать? Вчера вечером ты мне обещал сегодня к полудню составить гороскоп господина бургомистра, у которого я еще на прошлой неделе взяла за него деньги.
0: Варвара, я же тебе объяснял, что гороскопы – это шарлатанство. Мне стыдно дурить головы невеждам и получать от них за это деньги.
3: Стыдно? Получать деньги за работу, которая нужна людям?
0: Варвара, ты же ничего в этом не понимаешь.
3: Не понимаю. Нет. И не хочу понимать. Никто не может понять его небесных занятий.
0: Варвара.
3: Наш пастор тоже ничего не понимает.
0: Пастор мракобес и невежда.
3: О, все нехороши. Никто тебя не понимает. Один ты умнее всех. Ты посмотрел бы лучше на себя, Господи.
0: А что? Что на себя?
3: Ведь этому камзолу уже 10 лет. На рукавах дыры, воротник протерся и скоро отвалится. А рубашки...
0: Но это не важно.
3: Это не важно. А то, что дети второй день куска хлеба не видят, это важно?
0: Ну, успокойся. Успокойся, Варвара. Ну, не надо. Я не буду больше ничем заниматься. Ну, не веришь? Ну, вот, посмотри. Смотри, я прячу все свои таблицы и берусь за гороскоп господина бургомистра. Завтра я составлю еще календари для всех господ из церковного совета. Ну, только ты успокойся. Ну, ради Бога. Ну, иди, иди.
3: Хорошо.
0: Вы уж простите мне, дорогой Вахенфельс, все это. Сами видите,
2: ну
0: я...
2: Ну что вы, ага.
0: Придется нам прервать нашу прекрасную беседу. Пойду опять в казначейство. Сколько я потерял времени перед его дверями. Пойду. Хотя наверняка знаю, что напрасно.
4: Кепли!
5: Ваше императорское величество!
6: Тише. Иди сюда. Иди за мной.
4: Только тише!
6: Кругом подслушивают. А мне надо поговорить с тобой с глазу на глаз.
4: Государственная тайна.
5: Ваше Величество, я тоже шел к вам, чтобы поговорить.
4: Знаю, знаю. Опять будешь требовать свои деньги или просить, чтобы я отпустил тебя в Линц с преподавателем в гимназию. Нет! Я не могу тебя отпустить.
6: Ты мне нужен здесь. И денег у меня нет. Меня ограбили. Понимаешь? Это мой братец Матвей со своими клевретами.
4: Но я тебе уплачу. Уплачу.
6: Ты не беспокойся. Ведь я все равно император. Они думают, что это правда. Будто я отдал Матвею Венгрию, Моравию, Богемию.
4: А это просто нарочно. Понимаешь?
6: Я еще отомщу всем.
4: Я снова стану императором. Я прикажу перерезать всех еретиков. Но сначала заставлю их, да и католиков тоже, уплатить мне все налоги за те годы, что они платили их Матвею.
6: Понимаешь? Так что я тебе все уплачу и награжу, как император, по-императорски. Ты только помоги мне, составь новый гороскоп.
4: Я хочу узнать будущее. Помоги мне.
5: Господи, он сошел с ума.
7: Куда же ты? Погоди! Не уходи, не уходи! Помоги мне, я уплачу!

Император Рудольф так и умер, не исполнив своего обещания. В 1610 году жена моя заболела горячкой. В том же году от оспы умер мой любимый сын. Вскоре умерла и жена, и я остался один с двумя детьми.

0: При следующем императоре Матвее я получил, наконец, позволение покинуть двор и, оставаясь императорским астрономом, занять место учителя в Линце, куда мы и перебрались в 1613 году. Здесь я женился во второй раз. Наступили дни относительного благоденствия, которые, впрочем, очень скоро кончились. На этот раз беда пришла из Лионберга, где жили моя сестра и мать. Лионбергские власти обвинили мою мать в колдовстве и приговорили ее к смертной казни. 5 лет я добивался отмены приговора. Просил, где только можно, умолял, давал взятки. И когда мать, наконец, освободили из тюрьмы, я вернулся в Линц. Встретили меня там ужасно. Однажды на уроке в гимназии...
1: Здравствуйте. Садитесь. Сегодня мы приступаем к рассмотрению еще одного, 3-го закона, по которому происходит движение планет. Формулировка его звучит следующим образом. Отношение между периодами обращения каких-нибудь двух планет в точности равно полуторному отношению их средних расстояний или радиусов их орбит. Например, период Земли есть 1 год, период Сатурна – 30 лет. Произведем вычисление. Роленгаген, подай-ка мне мел.
2: Пожалуйста.
1: Спасибо. Итак, корень... кубический из...
3: Раз, два, три!
4: Ведьмин сын! Ведьмин сын!
1: Что? Как вы смеете?
2: Смеем! Смеем, ведьмин сын!
4: Не желаю!
1: Прекратите сейчас же!
4: Ведьмин сын!
1: Сумасшедший! Сумасшедший!
5: Господин директор! Господин директор!
6: Да, да, да. Слышал, уважаемый коллега, слышал.
5: Это безобразие, это необходимо прекратить, иначе я не ручаюсь за себя.
6: Ваша репутация, коллега, в городе, и то, как вы преподаете свой предмет, восстановили против вас учеников. И ваш авторитет...
7: Отец!
5: Что?
7: Отец!
5: Что?
7: Отец! Там возле нашего дома толпа.
5: Какая толпа?
7: Какие-то люди, их много. А? Они с камнями.
5: Ну?
7: С палками. Они кричат, что сожгут наш дом и убьют тебя.
5: Идем.
7: Нет.
5: Идем.
7: Нет, тебе нельзя туда, они убьют тебя.
5: Идем.
7: Нет.
6: Стойте.
5: Отец Игнатий.
8: Стойте. Ваша дочь права, господин Кеплер. Вам не следует ходить туда. Переждите, они пошумят еще немного. И разойдутся.
5: Но там моя жена, мои дети.
8: С ними ничего не случится, господин Кеплер. Я вовремя оказался на месте, и мне удалось успокоить страсти. Я показал им вот этот ключ.
5: Как? Ключ от моей библиотеки?
8: Совершенно верно. Я сказал, что ваши книги и рукописи находятся под контролем ордена иезуитов.
5: Что вы сделали?
8: Мы опечатали вашу библиотеку, господин Кеплер. И поверьте, это был единственный способ спасти ее от разгневанной толпы. Уж я-то знаю.
5: Но кто натравил их на меня? Может быть, ордену известно и это?
8: Нет, нет, не знаю, не знаю. Но сейчас не время разбираться в подобных вопросах. Следует подумать о вашей личной безопасности. Думаю, что вам пока лучше всего было бы уехать отсюда.
5: Бежать? Но куда, святой отец? в одну из разоренных уже провинций или в одну из тех, которым скоро предстоит та же участь.
8: Ну зачем же так? Ваша слава может доставить вам более надежное убежище и лучше оплачиваемое. Послушайте меня, дорогой Кеплер. Ваше отсутствие, пока вы занимались делами своей матушки, мне поручили передать вам приглашение правительства Венецианской Республики занять кафедру математики и астрономии в Падуанском университете.
5: Что? Мне? Кафедру, которую был вынужден оставить Галилей, в республике, которая выдала инквизиции Джордано Бруно? Вы шутите, святой отец?
8: Отнюдь нет. Вот письмо.
5: Но зачем же я, протестант, поеду в Италию? Разве для того только, чтобы познакомиться с ее тюрьмами?
8: Напрасно вы говорите так, дорогой Кеплер. В другое время я оценил бы ваши чувства юмора, но не сейчас. Подумайте о своем положении. Надо быть осторожным и не давать волю страстям. Тогда вам нечего будет бояться ни в Италии, ни в Австрии.
5: Нет. Я привык везде и всегда говорить правду.
8: Так-так. Значит, вы отказываетесь от приглашения?
5: Да.
8: Смотрите. Смотрите, дорогой Кеплер, сегодня мне удалось остановить очень сердитую на вас толпу, но я не уверен, что это удастся мне завтра.
5: Идем, Сусанна.
7: Пойдем, отец.
6: Имейте в виду, господин Кеплер, вы больше не преподаете в нашей гимназии.
0: История моя подходит к концу. Чем я только не занимался, потеряв место учителя в Линце. Один раз пришлось даже согласиться работать у какого-то продавца книг в Ульме. Чертил карты, планы за самое скудное вознаграждение, которое, к тому же, платили крайне неаккуратно. В этом смысле все мои патроны, от императоров до продавца книг, были удивительно похожи друг на друга. В том числе и последний из них. Императорский полководец Альбрехт Валенштейн. Помнишь, Генрих, того молодого человека, с которым я беседовал у костра на дороге? Он стал могущественным человеком, которого побаивается даже сам император. Мы с ним встретились еще раз.
3: Господа офицеры, сегодня мы должны взять этот город. Вы получили вчера диспозицию. Основное направление штурма со стороны южных ворот. Сигналом к атаке будет служить взрыв крепостной стены, который произведут наши минеры. Брандт!
9: Слушаю.
3: Готов ли подкоп?
9: Так точно, ваше сиятельство. Укладывают последние бочки с порохом.
3: Прекрасно. Взрыв через 10 минут после восхода солнца.
9: Будет исполнено.
10: А если минеры ошибутся и стена не будет взорвана?
3: Я повешу командира минеров Брандта на первой осине прекратить разговоры. Я приказал взять этот город, и вы возьмете его.
10: Но ваше сиятельство...
3: Ступайте по местам. Ганс!
11: Слушаю.
3: Позови-ка мне этого звездочета Кеплера.
11: Слушаюсь, ваше сиятельство.

0: Вы звали меня, ваше сиятельство?
1: Кеплер.
0: Да.
1: Сегодня бой. Я заказывал тебе гороскоп. Он готов?
0: Готов, ваше сиятельство.
1: Ну? Что там?
0: В течение 3 месяцев вы должны остерегаться, так как солнце находится под знаком Козерога. Но потом расположение звезд будет благоприятным для вас, и если вы не будете упускать из виду Юпитер, который означает...
1: Замолчи! Опять ты завел эту свою тарабарщину. Слушай, ученый, ко мне тут привели перебежчика из этого города. Он говорит, что его друзья откроют мне северные ворота. Мне надо знать, не ловушка ли это, могу ли я этому верить?
0: Этого я не знаю, ваше сиятельство. В этих вопросах вы разбираетесь лучше меня.
1: Но ты же мой астролог. Если ты не можешь подсказать, как мне вести себя в будущем, то на кой черт ты мне нужен?
0: Вот этого я тоже не знаю. Об этом надо спросить императора Фердинанда. Он подарил вам герцогство, а заодно и меня, с условием, что вы заплатите мое жалование, которое он и его 2 предшественника не платили мне 28 лет.
1: Не хватало еще, чтобы я платил императорские долги. Мало ли, что я обещал за свою жизнь. Знаешь, что мне сейчас пришло в голову? Ведь одно-то свое обещание я все-таки выполнил. Ты помнишь нашу встречу в лесу на дороге? Помнишь, я обещал тогда, что одержу великие победы, стану великим полководцем? Молчишь? А мы ведь тогда еще поспорили с тобой. Я создал великую армию. Я выигрывал великие сражения. Я завоевывал города и страны.
0: Все это не великие дела, полководец.
1: Послушай, ты, нищий старик, как ты смеешь разговаривать со мной? Посмотри на себя. Что ты сделал? На что ушла твоя жизнь?
0: Я измерял небеса и писал об этом книги.
1: Брось! Ну, написал! Написал 10 книг. А что толку? Что в них, в этих твоих книгах?
0: Истина!
1: А кому нужна эта твоя истина?
0: Человечеству.
1: Человечеству. Вон оно. Пашет, выделывает кожи, кует мечи, воюет, умирает от чумы и холеры, предается порокам, пьет в трактире у твоей матушки, рождается, страдает и гибнет. Много ли ему делу этому человечеству? До того, движется земля или стоит на месте? Прикреплен Марс к хрустальной сфере или вращается вокруг Солнца? А если вращается, то по какой орбите? Ты меня смешишь, астроном. Человечество, оно хочет есть. А твои истины несъедобны.
0: Как знать. Но я думаю, что человечество не стадо. Нет. Приходилось ли вам когда-нибудь засыпать на сене? В поле в летнюю ночь, когда воздух переполнен ароматами только что скошенных трав и полевых цветов, когда, окончив день, люди смотрят ввысь, и каждый остается один на один с небом, пораженный чистотой и таинственностью Вселенной, когда чувствуют...

0: Он умер от истомления, печали и бедности. Его многочисленные дети получили в наследство 22 флорина и 2 рубашки. А человечеству он оставил в наследство 3 закона, которые и сегодня изучают во всех школах мира. 3 монолита, на которых и поныне покоится планетарная астрономия.
1: Первый закон. Орбиты планет представляют собой не круги, а эллипсы. Причем Солнце занимает один из фокусов этих эллипсов. Второй закон. Планеты движутся по этим эллипсам неравномерно. Быстрее вблизи Солнца, медленнее вдали от него. Но так, что если через равные промежутки времени соединить центр какой-нибудь планеты с центром Солнца прямыми линиями, то площади между этими прямыми линиями и соответствующими дугами эллипса все будут равны между собой. Третий закон. Отношение между периодами обращения каких-нибудь двух планет в точности равно полуторному отношению их расстояний или радиусов их орбит –

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

облом. Пойдем ладьей не туда, родной, и я иду слоном. Раздвигая лед, моя трость длинна, я реально крут.

снежная, а вокруг весна. Сволочь нежная, не последняя и не первая. Эх, среда моя, без

Их имена известны во всем мире. Даяна Шу. Андреа Бочелли. Амаду и Мэриам. Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность» снова Роберта Барс.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Привет! Звучит испанская патриотическая. И вива Эспания! Да здравствует Испания! Композицию написали два бельгийских льва. Лео Керц, музыка, и Лео Розенстратен, слова, в 71-м году. Но популярной песня стала в 73-м году благодаря исполнению Маноло Эскобара.

В эфире радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Мы слушаем Джованну. Эх, переведу. Среди цветов фанданго веселья рождается Испания, земля любви. Только Бог мог сотворить такую красоту, и другой такой нету. И все в мире знают, что это правда. И плачут, когда им приходится уезжать. Поэтому звучит этот припев: «Да здравствует Испания!» Они всегда будут помнить: «Да здравствует Испания!» Люди поют со страстью: «Да здравствует Испания!» Жизнь приобретает другой вкус. Испания – самое лучшее. Как красиво Средиземное море! Коста Брава и Коста дель Соль. Сардана и фанданго завораживают меня, потому что в их нотах есть жизнь и тепло. Испания всегда была и будет вечным раем, неповторимым. И поэтому звучит этот припев: «Да здравствует Испания!» Они всегда будут помнить: «Да здравствует Испания!» Люди поют со страстью: «Да здравствует Испания!» Жизнь приобретает другой вкус. Испания – самое лучшее. Испания – самое лучшее. А теперь эта победная песня звучит в исполнении дуэта «Баккара».

А вы бывали в Испании? Если да, вам наверняка хочется вернуться туда еще раз. А если не были, надо запланировать. Не пожалеете. Заходите на огонек, совершать виртуальные культурные путешествия и слушать патриотические песни разных народов. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья! Buena hora, mis queridos amigos!

0: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
0: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Ранс.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио Рансис представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я завершаю рассказ о творчестве британской супер-рок-группы Queen. Нашу программу откроет композиция «Good Old Fashioned Lover Boy» с пятого студийного альбома группы Queen «A Day at the Races», выпущенного в декабре 1976 года.

Вдохновленные успехом альбома «Ночь в опере» и сингла «Богемная рапсодия», Queen не собирались почивать на лаврах. Фредди Меркьюри, цитата. «Я живу ради завтрашнего дня. К черту сегодня. Только будущее». Конец цитаты. В первые 4 месяца 1976 года Queen провели гастроли в Соединенных Штатах Америки, Японии и Австралии. 24 мая Фредди Меркьюри была вручена очередная премия Айвора Новелло за британский сингл «Bohemian Rhapsody», а в июле группа приступила к записи материала для нового студийного альбома. По обоюдному согласию, Рой Томас Бейкер не принимал участия в записи и продюсировании нового альбома Queen. В сентябре музыканты провели несколько концертов на самых престижных площадках Великобритании, в том числе 18 сентября в лондонском Гайд-парке. Традиция бесплатных концертов в Гайд-парке берет свое начало в 1968 году. Брайан Мэй, цитата. «Выступление в Гайд-парке было сплошным кайфом. Понимаете, дело даже не в самом концерте, а в традиции Гайд-парка. Я был на самом первом фестивале, когда там были Pink Floyd, Jethro Tull. Отличная атмосфера, чувство свободы. Мы подумали, что надо бы это возродить, но было страшновато». Конец цитаты. Послушать Queen собралось около 150 тысяч зрителей. Ребята исполняли старые хиты, а также композиции из готовящегося альбома. Послушаем композицию «You Take My Breath Away» с пятого альбома Queen «A Day at the Races».

Только что прозвучавшая композиция Queen «You Take My Breath Away» навеяла мне воспоминания об одной из композиций в исполнении Сергея Беликова. В 1981 году, если мне не изменяет память, на одной из звуковых страниц популярного журнала «Кругозор» была записана композиция Сергея Беликова и группы «Аракс» «Ноктюрн». Думается мне, что наши музыканты хотели показать, что они могут петь и играть не хуже Queen. Но это так, к слову, лирическое отступление. В декабре 1976 года альбом Queen «A Day at the Races» появился на прилавках музыкальных магазинов Великобритании. Вот как оценил этот альбом рецензент журнала Sounds. Цитата. «Альбом чересчур продуман, чересчур высокомерен, перегружен исполнительством в ущерб вдохновению. Несмотря на мою убежденность в том, что Queen делают едва ли не лучшую музыку последнего десятилетия, я им советую подрезать рюшечки». Конец цитаты. Несмотря на подобные высказывания, пластинка Queen поднялась на первое место британского хит-парада альбомов. В конце декабря Queen решили не выступать в программе Today одного из британских телеканалов. Цитата. «Наскоро нашли группу взамен. Ей оказалась команда под названием Sex Pistols, которая ухватилась за свалившуюся к ним с небес возможность поматериться по телевизору, чтобы сразу же приковать к себе внимание средств массовой информации. В 77-м панк выплеснулся на степенную и довольно унылую британскую музыкальную сцену. При этом Queen олицетворяла собой все те пороки, которыми, по мнению панков, была больна вся поп-музыка». Конец цитаты. Панки считали, что группы, прославившиеся в предыдущие десятилетия, были упадническими, самодовольными, полностью утратившими живую связь с публикой. В рок-музыке наступил конфликт поколений, и многие монстры начала 70-х сдали свои позиции. Queen не испугались конкуренции панков. На свои американские гастроли в начале 1977 года Queen пригласили молодую, растущую группу Thin Lizzy. Брайан Мэй, цитата. «Thin Lizzy в качестве разогревки – это настоящее испытание. Они, конечно же, захотят столкнуть нас со сценой. И это как раз здорово. К тебе переходит энергия от других. Я уверен, что они поднимут в зале настоящую бурю. И для нас точка отсчета будет поставлена очень высоко. Именно так и получаются хорошие концерты. Мы когда-то были на их месте». Конец цитаты.

Композиция Queen, которая только что прозвучала, называется «Sheer Heart Attack». Если бы она была выпущена на одноименном альбоме Queen в 1974 году, она могла бы стать предтечей панк-рока. Однако в то время композиция не была еще доработана. Композиция «Sheer Heart Attack» помещена под третьим номером на альбоме Queen «News of the World», выпущенном осенью 1977 года. Вот что говорит Брайан Мэй о новом альбоме Queen. Цитата. «Думаю, нам удалось передать тот изначальный творческий порыв, которого так не хватает на других наших альбомах. Я не собираюсь извиняться за предыдущие наши работы. Мы гордимся ими и не стали бы их выпускать в свет, если бы они нам не нравились. Но теперь мне кажется, что некоторые из них, возможно, слишком прилизаны. Теперь нам захотелось записать простой, мощный рок-альбом. Было просто здорово делать музыку, которая не требует такой концентрации внимания. На News of the World каждая песня не похожа на остальные. Никакой концепции там нет и не было». Конец цитаты. Пластинка открывается композицией «We Will Rock You», которая вам всем хорошо знакома. За ней следует «We Are The Champions», которая открыла первую программу о группе Queen. Сингл с этой композицией занял второе место в Великобритании и четвертое в США. Несмотря на все угрозы панк-рока, новый альбом Queen хорошо продавался и добрался до четвертого места хит-парада альбомов Великобритании. Читатели газет Daily Mail и Daily Mirror назвали Queen лучшей британской рок-группой. В январе 1978 года на фестивале Midem в Каннах группа Queen удостоилась награды французского радио как рок-группа величайшего потенциала. И это неудивительно. Композиция «We Will Rock You» 12 недель занимала первое место французского хит-парада.

Куин продолжали приводить в порядок свои дела. Если помните, фирма Trident имела право на 1% доходов от продажи 6 альбомов Куин. Куин выкупили эти права. С помощью нового бухгалтера Куин основали собственную продюсерскую компанию Queen Productions Limited, а также две дочки – музыкальную Queen Music Limited и кинокомпанию Queen Film Limited. Согласно британскому налоговому законодательству, если налогоплательщик проводит 300 дней за пределами Великобритании, он освобождается от уплаты налогов. Новый бухгалтер – посоветовал музыкантам Queen записывать материал для нового альбома в студиях двух разных стран, чтобы не вступать в конфликт с иностранными налоговыми инспекторами. С альбома «Мировые новости» слушаем композицию «Who Need You». И это тоже Queen.

Материал для своего нового, 7-го по счету альбома «Джаз» музыканты Queen записывали, как советовал их новый бухгалтер, в двух разных студиях. Сначала в швейцарском Монтрё, а затем во французской Ницце. Вот что говорил бас-гитарист Queen Джон Дикон об атмосфере, царившей в коллективе во время работы над альбомом «Джаз». Цитата. «О любой мелочи мы много спорили тогда. Столкновения характеров были неизбежны. Многие браки не доживают до того срока, какой участники Queen уже провели вместе. Но все споры к лучшему. Они разряжают атмосферу. Каждый высказал, что накопилось, и мы приступили к работе». Конец цитаты. Брайан Мэй. Цитата. «Как ни странно, именно Фредди, а все считали его самодовольным и капризным, как оперная примадонна, старался найти компромисс. Он отлично умел усмирить накалившиеся страсти. Это был один из его великих талантов – прокладывать дорогу в тумане». Конец цитаты. Продюсировать новый альбом был приглашен Рой Томас Бейкер, так как группе не удавалось вновь взлететь к высотам «A Night at the Opera». В то же время Queen не вписывалась в новомодные музыкальные течения. Фредди Меркьюри, цитата. «Мы насквозь были пропитаны всеми этими многодорожечными альбомными трюками. Нам было нужно нечто иное». Конец цитаты. Альбом Queen Jazz – это смесь диско, джаза, ритм-н-блюза и хард-рока, но сделан он по-прежнему на высочайшем профессиональном уровне. Queen со свойственным группе размахом отпраздновала выход нового альбома. Об этом много написано, и я не буду повторяться. Рецензенты по традиции обрушили на Queen и их новый альбом «Джаз» поток нелицеприятных высказываний. Вот цитата из New Musical Express. Цитата. «Если у вас есть глухие родственники, купите «Джаз» им на Рождество». Конец цитаты. Несмотря на это, альбом достиг в Великобритании 2-го, а в Соединенных Штатах 6-го места в списках популярности. С 7-го студийного альбома Queen «Джаз» слушаем композицию «Don't Stop Me Now».

Я рассказал о том, как четверо, несомненно, талантливых парней создали рок-группу Queen и о том, как она поднялась на вершину музыкального Олимпа. Подняться на вершину Олимпа, конечно, трудно, но вот удержаться на ней гораздо труднее. Группе Queen это удалось. Чтобы подробно рассказать о творчестве Queen в 80-е годы, потребовалось бы еще две, а то и три программы. В ноябре 1990 года была завершена запись 14-го студийного альбома Queen под названием «In a Window». Фредди Меркьюри, зная о своем страшном диагнозе и понимая, что жить ему осталось недолго, требовал от остальных участников группы собраться в студии для работы над новым проектом. Весной 1991 года музыканты Queen собрались в курортном швейцарском городке Монтрё. Город находится на берегу Женевского озера. Там красивые места, приятный климат, но главное – душевное и физическое спокойствие. Сама атмосфера швейцарского Монтрё благоволила идеальной творческой обстановке. Записываться в Монтрё приезжали многие звезды рок- и поп-сцены. Здесь находилась студия звукозаписи «Mountain», принадлежавшая Queen. В этой студии и записывался материал для последнего, 15-го студийного альбома группы Queen под названием «Made in Heaven». Фредди Меркьюри понимал, что время катастрофически уходит. Он постоянно твердил, цитата, «Дайте мне спеть хоть что-нибудь, сочиняйте что угодно, а я спою, спою как надо». «Я оставлю вам столько материала, сколько смогу». Конец цитаты. Во время работы над предыдущими альбомами музыканты Queen делали несколько вариантов записей для того, чтобы выбрать наилучший и использовать его при монтаже. Теперь же при создании «Made in Heaven» не было времени на перезапись. Каждый звук был в единственном экземпляре. Не было даже самого материала. Композиции создавались буквально на ходу и тут же записывались на пленку. По требованию звукорежиссера Дэвида Ричардса запись всех музыкальных и вокальных дорожек проводилась сразу. Музыканты располагались в студии так, чтобы имитировать концертное звучание. Каждая запись была чистовой. Цитата. Несмотря на физическую слабость Меркьюри и подавленное настроение остальных участников Queen, в студии царила атмосфера, полная энтузиазма и идей. Главным ее создателем был Фредди, которого, по воспоминаниям Брайана Мэя, никто никогда не видел лежащим, хныкающим и чувствующим себя жертвой обстоятельств. Конец цитаты. 22 мая 1991 года Фредди Меркьюри исполнил свою последнюю песню «Mother Love» – «Материнская любовь». Ее мы и послушаем.

Я закончил рассказ о британской культовой рок-группе Queen тремя цитатами. 23 ноября 1991 года Фредди Меркьюри, прикованный к спальне своей усадьбы в Кенсингтоне, где он дышал кислородом, сражаясь с симптомами, вызванной СПИДом бронхиальной пневмонии, подписал официальное заявление для прессы. Цитата. «Вслед за потоком предположений и догадок, высказанных в прессе за последние две недели, я хотел бы подтвердить, что мой анализ на ВИЧ положителен и что я болен СПИДом. Ранее я считал необходимым не раскрывать эту информацию, чтобы защитить частную жизнь окружающих меня людей. Так или иначе, настало время моим друзьям и фенам по всему миру узнать правду. Надеюсь, все вы поддержите меня, моих врачей и всех жителей планеты, кто страдает от этого недуга, в борьбе с ним». Конец цитаты. На следующий день, 24 ноября, Фредди скончался. В соответствии с постулатами зороастризма, веры, которой придерживался Меркьюри, его тело было кремировано. Вот официальное заявление участников Queen. Цитата. «Мы потеряли самого замечательного, самого любимого члена нашей семьи. Мы смятены и раздавлены его уходом. Но нас печалит и то, что кончина настигла его безвременно, на вершине творческого расцвета. И все же мы горды мужеством, с которым он жил и умер». Конец цитаты. За несколько лет до смерти Фредди Меркьюри был задан вопрос, смогут ли Queen существовать и дальше, если из группы уйдет кто-то из нынешних участников. Цитата. «Если кто-то покинет Queen, неважно, кто из нас четверых, группе придет конец. Мы четверо равных, взаимосвязанных элементов, и без одного из них трое оставшихся не смогут работать дальше». Конец цитаты.

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записко беседует Марчел Урсу.
1: Дорогие радиослушатели, мы с Валерием побывали и в музыкальной школе в Бельцах, и в школе незрячих, и в Петропавловске, потом в Бендер. И теперь хочу спросить Валерия о дальнейшей его жизни.
2: Я был свидетелем тому, что Бог посетил нашу Молдавию. А как все это случилось? Мы когда-то ходили смотреть НЛО, я даже слышал звуки, какие воспроизводили эти НЛО-навки. Потом я тяжело заболел, сильно-сильно. Я слушал какую-то передачу, что какой-то столяр много табуреток сделал перед смертью своей, или что-то такое, или как там. А я сказал, а я песни буду сочинять. И когда у нас случилась война, и вот мы были во время войны в Кишиневе, и вот надо было сдавать сольфеджио. Я сдал сольфеджио и решили приехать домой. Мы так катались. Пойдем на лекции, а потом домой. Пойдем на лекции, а потом опять домой. А тут поезд попал под мины и всякое такое. И вот что интересно, я сказал жене, там стреляли, я говорю, ложись. И там была одна яма, там на варнице. Она какую-то дверь нашла и укрыла нас, думает, что эта дверь спасет нас. Она спасал Бог. Эти мины не взрывались, они просто шипели. И вдруг один прыгнул откуда-то и говорит, чьи не есть жив? То есть, кто есть живой? Мы молчим. Потом Бог дает возможность, чтобы я знал, что все будет хорошо. И мы зашли в какой-то погреб, и там нас давай щупать, есть перебитые ли кости у нас. И там люди говорят, о, ну врем графия латина, то есть не хотим латинской графики, тут война, да там это.

0: Кишиневе, в обществе слепых, у них в гостинице. И когда мы хотели вернуться домой, Бог сказал: не вздумайте возвращаться, чтобы в плен не попасть. Была война, был сильный разбой, а мне так хотелось домой. Меня Господь, ты домой не отпустил, чтоб в плен к военным я не угодил. Дивные твои дела, Господь, чудные твои дела, Господь.
1: Историческая справка.

В начале 90-х годов 18 века по приказу императрицы Екатерины II для укрепления южных границ России на Днестровскую линию отправляется граф Александр Васильевич Суворов. Вместе с архитектором Францем Деваланом неподалеку от рыболовецкого поселения Суклея он возводит крепость, которую впоследствии назовут Тираспольской. К 1795 году это оборонительное сооружение стало основой для будущей столицы Приднестровья, города Тирасполя. Местные жители говорят, не было бы крепости, не было бы города. Примечательно, что крепость имела сугубо мирное предназначение. С нее не было произведено ни единого выстрела.

Год 1944, 20-23 августа. Легендарная 46-я армия Украинского фронта во главе генерал-лейтенанта Шлемина и Дунайская военная флотилия генерала Горшкова форсирует Днестровский лиман и наносит стремительный удар по укрепившейся в апреле месяце аккерманской группировке противника численностью в 20 тысяч человек. Силами 46-й армии, Черноморского флота и Дунайской флотилии аккерманская операция к исходу 22 августа была успешно завершена, путь к рекам Прут и Дунай был открыт. 22 августа 1944 года по праву считается Днем Победы в Приднестровье.

Не зря говорится: горе от ума, зло от разума. Реформаторы 90-х и 2000-х, сами того не подозревая, повернули время вспять. После великих свершений и побед, 200 лет спустя от основания Тирасполя, на этой благодатной земле, в Палестине на Днестре, вспыхнул дикий братоубийственный конфликт, последствия которого до сих пор ощущает на себе приднестровский народ. С марта по июль 92-го Нистру Маре, великий Днестр, был свидетелем этого неслыханного позора и беспредела.

Однажды судьба лиходейка нагадала Валерию Запеско три дороги. Любую выбирай, только не зевай. Как быть? Принять смерть от шальной бандитской пули? Или, впрягшись в ярмо будней, как послушный вол, тянуть вечную лямку, ублажая ко всему безразличный, жующий, ухмыляющийся сброд, истрачивая голос, силы и нервы? Или стать юродивым ради Христа, святым грешником на этой земле, подобно древним апостолам, быть ловцом человеков, наделяя каждого искрой Божией, вести ко спасению? Конечно, Валерий выбирает третий, самый опасный и самый светлый путь. Звучит песня, которая так и называется «Как мне быть?».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Спасибо за эту музыкальную паузу. Расскажи, пожалуйста, дальше, как развивались события.
2: Когда была война, надо было думать, как жить, и по радио передавали всякие тревожные новости из Приднестровья. Однажды мне что-то захотелось помолиться, чтобы война кончилась. Долго не приходила мне эта идея, что надо помолиться, чтобы война кончилась. И только я помолился, и война кончилась. Пока война, мы тут ходили с документы, там свои вот эти дела. А в голове все время мысли. Вот я слышу, песни поют, крыша дома там. И вдруг я подумал, а почему не сочинить что-нибудь связанное с Богом? Такие песни хорошие. А то все про Бога поют: «Господи, помилуй, Господи, помилуй». И вот одна из этих песен, да, вот уже когда я начинал сочинять, вот была «Плачь, Россия, плачь», потом «Благодарю тебя». И вот помню, даже был случай такой. Я почувствовал, что я стал немножко крутоватым, мог кого-то куда-то послать, там еще что-то такое. И я сочинил такую песню, обратился к Богу: «Господь Бог, услышь меня, очерствела душа моя. В детдоме я с хромыми был, и о слепых я не забыл. Я помнил, что в детдоме были хромые, и я их жалел, и про слепых я тоже не забыл». Что интересно, я еще и по-молдавски сочинял. Когда я и по-молдавски так плохо разговаривал, а тут давай песни сочинять. Такого рода глупости. «Мерзяу каруцин, яу мэндруцин, яу мэндруца шведя. Бол каруцин отражя мэндруцам яконха». Ну, что-то такое. Ехала подвода, на ней сидела...
1: Красавица.
2: Бык тащил под воду, красавица пела в подводе. Или тренировался: «Нина, не стой у магазина, завтра придешь, молока возьмешь». Ну, с сольфеджио я каждую минуту тренировался, а тут, наверное, как находило. Но тоже тренировался много. Песни выходили так, что как бы я разговаривал с народом. «Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как белых яблонь дым». Это Есенина. «Увядание золотом охвачено, я не буду больше молодым». А я отвечаю: «Я стар, но поет душа, я слеп, благовествует пуста, я слеп, благовествует пуста, пусть льется по щекам слеза, если других нет, никто не хочет мое место занять. Так что же делать, чтобы люди не очерствели душой своей?»
1: И в институте сколько проучился в Кишиневе?
2: 4 года заочно.
1: И там какой диплом получил?
2: Дирижер духовых и джазовых оркестров. Там теория музыки, гармония, клубное дело, или как еще называется, самодеятельное художественное творчество. У меня как раз экзамены принимал Серджи Чухри. Это известный работник культуры Молдовы. Он сейчас руководитель Флуэроша. Преподавал мне фортепиано Серджио Тестимициан. Он в ансамбле «Горизонт» играл на бас-гитаре. У всех фортепиано одно, а у меня два. Это потому что на трубе никакой не играл. А почему два? Одно общее фортепиано, а другое джазовое фортепиано. Но на общем фортепиано играл классическую музыку, какую положено. А на джазовом фортепиано джазовое играл.
1: Да, имел выдающихся педагогов.
2: Какие были, я был рад всем.
1: Известные личности. После 94-го года вернулся домой?
2: А я дома был каждый день. Я домой вечером являлся, а днем в институт. Однажды в поезде дверь закрыли, как-то там проезжал поезд мимо Бенде. А что делать? И у меня за плечами был баян в таком чехле, такой рюкзак хороший. И что делать? Открыли как-то дверь, жена меня толкнула. Я как на парашюте прыгнул с поезда. Так Бог меня понес, что я даже не поцарапался. И она тоже прыгнула.
1: С поезда на ходу?
2: Да.
3: В В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Вера для Валерия Запеска – это не дань моде. Это неотъемлемая часть всей его жизни. Его духовная связь с Господом не терпит каких-либо посредников и внешней атрибутики. Божий храм в душе нашего героя, куда в любую минуту он может прийти, побеседовать с Господом один на один, поговорить о наболевшем, помолиться на доступном, современном русском или молдавском языке. А еще Валерий обладает редким даром ощущать Господа Бога на земле и раскрывать перед нами небесные чертоги Спасителя. Ведь музыка от Бога исходит с небес на землю благодатным дождем в пору адского зноя. Слушаем фантазию на темы песен «Дивлюсь я на небо» и «Великий Бог» и авторскую песню Валерия Запеска «Я в тихое место приду».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записка беседует Марчел Урсу.
1: Институт, в котором я учился, Молдавский государственный институт искусств, на мой взгляд, хорошо себя показал перед Богом. Если хотите проверить человека какого-нибудь, президента или депутата, или кого угодно, пошлите туда слепого, только не крутого, а настоящего слепого, который немощный слепой, которому надо помогать и помогать. И узнаете, хороший человек или плохой. Это не имеет значения, президент, депутат или еще кто-нибудь. Ну, я поступил в институт в 90-м году. А как я поступил в институт? Я просто почитал гармонию в джазе Чугунова по правилам и систематически занимался. И почувствовал себя джазменом. Но моя цель была гармония. Я хотел, так сказать, изучить поле, аккорды, неаккордовые звуки. Вот это меня интересовало. Суть поле аккордов, когда, скажем, берутся несколько простых аккордов, вместе, и они воспринимаются как один сложнейший аккорд. И в качестве такого могу даже дать послушать Преста. Там такие полиаккорды, что ой-ой-ой. Моя цель была сравнять до мажор и фа диез мажор. Это недавно я сочинил.
2: Это результаты обучения в институте.
1: Да.
2: Тогда давай возьмем небольшую музыкальную паузу и послушаем это произведение.

0: Продолжение следует.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Уважаемые радиослушатели, радио «Рансис» продолжает свои передачи. У микрофона Игорь Роговских. Сегодня в рамках блока нееженедельных программ «Бонус» мы предлагаем вашему вниманию запись выступления конкурсантов на Всероссийском бардовском фестивале «Пой моя гитара», проходившем 12-13 сентября 2010 года в городе Уфа, в котором приняли участие авторы и исполнители из 14 региональных организаций ВОС. Мы благодарим Надежду Киселеву за предоставленные интервью с участниками фестиваля, которые вы также услышите в сегодняшнем эфире. Также в программу сегодняшнего эфира включено выступление одного из членов жюри фестиваля, неоднократного победителя Грушинского фестиваля, барда Александра Мичурина. Итак, включаем запись.
2: Слово предоставляем нашему первому конкурсанту.
3: Это Телепкулов Рашид Гатаулович, башкирская РЭО ВОС. Сублимация цвета исполняет автор. Пожалуйста.

взяв альбомный листочек, я фломастеры взял и России кусочек целый день рисовал. Разеленивал поле разнотравьем пахучим, теплым ветром с приволья причесал лес дремучий. Под плакучей березой в тень шелковых ветвей, словно ангелов слезы, прятал чистый ручей. Я выкрашивал небо все в лазоревый цвет, солнце золотом хлебным согревал белый свет. У фломастеров нету вялых полутонов, сублимации цвета, пестрота детских снов. Я не Рерих, не Гоя, но свой пестрый пейзаж я наполнил любовью и дарю вам он ваш. Что-то в жизни моей перепуталось разом. Друг афганец мне в душу заглянул сквозь прицел. Кровь взрывает виски, ум заходит за разум. Я сегодня изгой на родимой земле.

грешную мою. Может, где-то в мирной Туле отольют мне братья пулю, что споет мне песню лебединую. Ах, война, сатана, с подлой алчной рожей, мне ни смысла, ни цели, лишь кровавая суть и безусый пацан на сынишку похожий.

душу грешную мою. Может, где-то в мирной Туле отольют мне братья пулю, что споет мне песню лебединую. Завтра снова зачистка, жмут к земле федералы, дом сравняли с землею, зубы крошим о скалы, брать земли террористы.

А сейчас мы на сцену приглашаем Гриб Игоря Владимировича. Гриб Игорь Владимировна. Владимирович. Сахалинская РО ВОЗ. Давайте поаплодируем. Перевал исполняет автор.

0: для русской земли.
1: Про охотников и рыболовов.

0: и не проси.
1: Минута молчания.

0: Меня зовут Гриб Игорь. Я приехал с Сахалина. В солнечную Уфу.
1: Ну, из такой дали. Сколько вы добирались к нам?
0: Ну, честно сказать, вы не поверите. В самолете только летел 11 часов, чтобы добраться до вас.
1: Ну, а чем вы там на Сахалине занимаетесь? Как там у вас жизнь?
0: Такая же жизнь, примерно, как у всех. Все это байки, что у нас там медведи по городу бродят. Такой же город, цивилизованный, застроенный, полон иностранцами, американцы, китайцы, японцы. Общаемся, у нас там интернациональный народ живет.
1: Ну а инвалиды по зрению как там поживают?
0: Инвалиды живут, я бы сказал, неплохо, культурные программы, такие же фестивали у нас проводятся раз в два года, собирается вся область. Сахалин это не маленький город, все-таки 920 километров в длину. Ой. Население только одного Южно-Сахалинска более 300 тысяч, не считая городов. Еще есть острова Курилы, которые к нам тоже относятся.
1: А вы где, непосредственно в Южно-Сахалинске?
0: Да, я живу в столице.
1: Наверное, инвалиды по зрению там не работают?
0: К сожалению, да, у нас закрылись, вот, ну, наверное, уже лет 10. Были у нас три предприятия, был картонажный комбинат, был сувенирный комбинат, который делал всякие поделки из кожи котика, из дерева и так далее. Они шли на продажу, а вырученные деньги шли на тех же самых инвалидов. Но все это оказалось нерентабельно, потому что все сменили роботы, автоматы.
1: Вы впервые на Бардовском, вот именно на российском фестивале, или уже не первый раз?
0: На Бардовском я впервые. А вообще, я певец эстрадного плана, я пою романсы, сочиняю свои эстрадные песни, лирические. На фестивале я уже, в общем, как на фестивале, в четвертый раз. Я был до этого в Кемеровской области, в городе Кемерово, Новосибирске, и два раза в Красноярске.
1: Довольны вы собой сегодня?
0: Ну как, музыкант, он всегда собой недоволен. Если музыкант и певец будет собой доволен, то есть ему больше некуда стремиться, больше ничего не надо делать, тогда надо бросать это дело. То есть не будет стимула.
1: Но не пожалели вы, что такие километры преодолели?
0: Не пожалеть-то я не пожалел, но пожалел о другом. Я люблю побывать в какой-то области, в каком-то городе, но хотя бы немножко его посмотреть, узнать его достопримечательность, пройтись по городу. Вот мы были в прошлом году в Красноярске. Я пошел специально, чтобы перейти Великую реку Енисей пешком. И мы перешли этот мост двухкилометровый. В холод. Мы улетали из Южного, у нас была температура плюс 16. Прилетели туда минус 20.
1: Ну а вы уезжаете завтра? Или послезавтра?
0: Я уезжаю послезавтра.
1: Ну, может быть, еще что-то увидите?
0: Вряд ли. Культурная программа не предвидится, наверное.
1: Ну, может быть, уфимцы вам чего-нибудь помогут посмотреть. Рашид Гатаулович, может, вы поможете?
2: Помогу.
3: А сейчас я с большим удовольствием приглашаю на сцену Черепанова Петра, Тюменское РЭО. Слова Акуджавы. На фоне Пушкина снимается семейство.
4: На фоне Пушкина

Женщины на нас кидают взоры и улыбаются, и птичка вылетает, и улыбаются, и птичка вылетает.

Действа, как обаятельны для тех, кто понимает все наши глупости и мелкие злодейства. На фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина и птичка вылетает. Мы будем счастливы,

0: Веки вечные мы все теперь в обнимку. На фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина и птичка вылетает.
1: Серега исполняет автор.
2: В этом феврале вот этого года клубу закаливания и зимнего плавания «Кристалл» в городе Тюмень исполнилось 20 лет. Я когда-то там занимался. Вот. И мой друг, председатель этого клуба, Сергей Сидоров, очень интересная личность, вот ему посвящается эта песня. И всем людям, ведущим здоровый образ жизни. Зима, народ от холода дрожит, но как бы там мороз не лютовал, раздетый он по улицам бежит, на лбу повязка с надписью «Кристалл». Раздетый он по улицам бежит, на лбу повязка с надписью «Кристалл». Сколько душ в озерах, реках и прудах, и занывающих при зимних холодах, твоим теплом согрелась Серега. Ах, как много, ох, как много. Все знают от велика и до мала его в простых сандалиях без носков. И если вдруг кому-то грустно стало, он пару ласковых всегда отыщет слов. И если вдруг кому-то грустно стало, он пару ласковых всегда отыщет слов. Сколько душ в озерах, реках и прудах, изнывающих при зимних холодах, твоим теплом согрелась Серега. Ах, как много, ох, как много. Застать непросто, часто он в разъездах, но мы с тобой всегда его найдем по признакам порядочного места, где спорта дух, еда и водоем. По признакам порядочного места, где спорта дух, еда и водоем. Сколько душ в озерах, реках и прудах, изнывающих при зимних холодах, твоим теплом согрелась Серега. Ах, как много, ох, как много. Сколько душ в озерах, реках и прудах, изнывающих при зимних холодах, теплом души твоей согрелась Серега. Ах, как много, ох, как много. Ах, как много, Серега.
1: Слова Марласова, музыка Серебренникова. «Белый конь».
0: Поднимается пар на лугу по утрам, будто тяжкой косьбой.

струны, как травы за трон. Он по лугу плывет, как по белой реке. Он оставил меня и плывет налегке.

0: Петр Черепанов, город Тюмень.
1: Вы впервые участвуете в таком мероприятии?
0: Второй раз. Первый раз в 2002 году, это в Полушкино под Москвой. В Плёсе я был 2 года назад, просто как зритель.
1: То есть какой-то опыт общения у вас с нашими бардами есть, да?
0: Ну да.
1: Ну а вы песни пишете?
0: Ой, я мало песен пишу, я просто в разных себя направлениях пробовал всю жизнь. Немного в эстрадной песне, немного в музыке, в инструментальной, немного в бардовской песне.
1: А у вас музыкальное образование какое-то есть?
0: Есть, среднее музыкальное.
1: Музыкальное.
0: По классической гитаре у меня образование.
1: Классическое.
0: Ну, так, по нотам играть.
1: В музыкальной школе вы учились, да?
0: В музыкальной школе и потом в училище.
1: Где вы, в Курске учились?
0: Я год в Курске проучился, потом доучился 3 года уже в городе Тюмени.
1: А из Курска-то почему уехали? Чего вам не понравилось?
0: Ну, так, и со здоровьем в связи. Там, тогда же обвал рубля был, 98-й год как раз. В связи с этим еще.
1: Кого предпочитаете петь, раз сами мало пишете?
0: Я классику люблю. Может быть, это и плохо, но я сильно придирчиво отношусь к текстам. И к музыке, и к гармонию я люблю, чтобы интересная была.
1: Ну почему же это плохо? Наверное, это хорошо, когда ну, хороший
0: знаю,
1: вкус.
0: Ну, зато очень мало что мне нравится.
1: Ну, Акуджава-то, значит, вы все-таки предпочитаете, да? Ну, раз выбрали.
0: Ну, кому-то предпочитаю, с кем-то наравне, может быть, я его ценю.
1: Вы работаете где-то еще, кроме музыки, чем заниматься, любите?
0: Ну, я поигрываю так вот на губной гармошке, на флейте. Вот этим люблю заниматься, сочиняю немножко. Песни эстрадные. Сейчас записывают, оказывается, такой долгий процесс, когда ты сам сочинил, а петь как следует не умеешь. Надо учиться петь, надо учиться минусовки делать, надо учиться на губной гармошке эти соло все придумывать, разучивать. Вот одну песню можно, если хорошо записывать, ее можно 2 месяца записывать, чтобы все там сделать. У меня команды же нету, где бы певцы были, музыканты, аранжировщики, это все самому приходится делать. Это очень сложно. Тем более, не обладая таким большим талантом.
1: Ну, а в личной жизни у вас семья?
0: Да, у меня семья, вот. Моя жена Наталья. Где ты, Наталья?
1: Семья на месте.
0: Да, да, да. Это верный мой спутник.
1: Ну, хорошо, значит, у вас все хорошо. Раз спутник есть, это очень много, это главное.
2: Мы приглашаем на сцену дуэт Анна и Маргарита Харольские. Самарская РЭО. Музыка Харольской, слова Хазанова. Вагонная колыбельная.

0: слова Маргариты Хорольской, монолог дикой кобылы.
1: Меня не приручай, не смысливай, не расчесывай.

0: слова Маргариты Харонской «Птица».
1: Я в твой дом залетела случайной птицей. Был уютен и весел, а вот ночью.

0: Девушки, ну вот вас я слышу не первый раз. Я была на творческой ярмарке в 2007 году, непосредственно в вашем городе Самаре. И вас, конечно, слышала, и очень вы понравились. Ну и сегодня сразу даже настроение, мне кажется, в зале изменилось, когда вы пели. Ну вот только жалко, что вы пели без микрофона. Запись получилась слабая. Ваш дуэт называется «Сестры Харольские».
1: Не сестры, мы не были сестрами.
0: Ну я не знаю, почему ты вот так.
1: Я не знаю, кто нас назвал первыми сестрами. Мы даже не позиционируем себя как сестры.
0: Единую фамилию вы выбрали просто...
1: Это не фамилия. Ну, в принципе, это, конечно, фамилия, но это просто название нашего дуэта.
2: Ну, так удобнее. Так удобнее, так быстрее представлять нас, чем разные фамилии называть. Ничего оригинального в голову не пришло, поэтому вот остановились на Алкине.
1: Я Зотова, Ритка Тезикова.
2: Ну, взяли Алкину девичью фамилию.
1: Алкина, да.
0: Фамилия звонкая, хорошая. Она как-то к вам, в общем, прижилась. И вы с ней сжились тоже. Ну, а песни пишете, Рит, вы все сами, да?
2: Да, ну иногда на чужие стихи пишу.
1: Ну мы поем не только эти песни.
0: Ну это мы убедились в этом вчера, да.
2: У нас очень большой разброс вообще в репертуаре. Например, у нас есть концерт детских песен, это мультяшки наши старые любимые. То есть у нас концерт песен из кинофильма, у нас есть романсовый концерт, у нас есть бардовские концерты. Причем он, по-моему, даже не один, то, что в один не влезает. Поэтому, знаете, так много получается и не хватает времени учить что-то новое.
0: Концертную деятельность вы ведете?
2: Ну да.
1: В круизах работаем, мы в школах работаем, в библиотеке нас приглашают.
0: Но вот диск один, я точно знаю, что вы записали уже, он у меня есть.
1: Два уже?
0: Второй тоже есть.
1: На стихи Ефима Хазанова, второй диск.
2: Мы хотим сделать подарок человеку к юбилею, вот был сборник стихов, и были написаны песни. Ну, немножечко хотелось просто его доработать, немножечко получше спеть, какие-то песни перепеть. Он был такой, именно в подарок ему. То есть это был не диск широкого, так и распространения.
0: Вот для
1: предыдущий, который первый диск, мы тоже круизу просто спешили записаться. То есть это тоже была не сильно подготовленная работа. Рит у нас очень критично относится к нашему творчеству, и на ее взгляд, Рит подтвердит.
2: Ну да, я редко бываю довольна нашим каким-то исполнением, или, то есть всегда нахожу, вот это надо исправить, это здесь не доделали, это вылезло, и так, достаточно.
0: Ну это хорошо, конечно, значит, вы всегда в пути?
2: Да.
0: Сколько лет вы уже поете?
2: С 4-го года мы вышли на сцену, в 4-м году.
1: Причем неожиданно так вышли, нас совершенно неожиданно свели.
2: Мы до этого пели долго, просто потому что это наше такое любимое времяпрепровождение.
1: Но не вместе, поврось.
2: Не вместе мы к тому времени.
1: Ну, иногда чего-то петь.
2: Да. А потом просто вот человек, который попросил нас скомпонировать, пел романс и хотел по гитару его спеть. Мы спели, и нам сказали, ну, вроде бы тоже там одну песню спойте. Ну, вот мы как одну песню спели, так со сцены больше не ушли. И сцена уже предполагает серьезную работу. Ну, практически каждый день репетиции.
1: Да.
2: То есть без этого двигаться вперед очень трудно. У нас около 400 песен, наверное, в репертуаре, которые мы поем. Их надо и повторять.
1: Уже больше.
2: Может быть, уже и больше. Если просто спеть где-то кому-то, это одно. Когда на сцену нет, это нельзя, это не готово. Здесь мы квакаем. 6 лет как вот пошли на серьезную работу. А пошли на работу, уже вроде как лучше стало получаться. То есть вот кто люди нас слышал, например, 6 лет там назад, 4 года там назад. Ну так отмечают, что вроде какой-то уже не вперед.
0: Ну конечно, если есть работа, есть и результат. Mm-hmm. Это вполне естественно. Тем более, если вы такие очень требования высокие предъявляете к тому, что вы делаете. Ну а где вы работаете, где вы записываетесь?
1: Место для репетиции самое хорошее. Риткина кухня. Это однокомнатная квартира, где живут ворона, черепаха, 2 кота. Раньше было еще 2 собаки, 2 маленьких детишек. Ну и
2: Ритка. У нас на кухне живет ворона. Такая обычная городская ворона со сломанным крылом. Вот она очень любит наши репетиции. В это лето мы репетировали очень редко, поэтому она так соскучилась, когда вот у нас похолодало и репетиции восстановились, как она была рядом. Она садится на край клетки, вот так себя распушится. И все, она как портер, вот зрительный зал. Я говорю, все, Роня села в портер, пора петь. Если, не дай бог, мы разучиваем новую песню и сфальшивим где-то, как она недовольно ворчит, я говорю, Роня, ты знаем, ну выучим, Роня, выучим.
1: То есть у нас что-то хорошо получается,
0: да. В общем, это ваш главный критик, да?
2: Да, это наш первый главный критик.
0: Магнитофоном пользуетесь, чтобы узнать, хорошо ли все у вас звучит?
1: У меня раньше была кинокамера. К сожалению, она крякнулась. Мы записывали на кинокамеру. То есть, как мы ведем себя, когда поем. Ну, и заодно, как мы поем. Главное, купили кинокамеру.
0: Ну, ПП работает?
1: Работаю на предприятии для слепых. У меня собака есть хорошая. Она меня водит к Ритке. Мне дарит полчаса ходьбы. И бывает поздно домой возвращаюсь. И вот она меня прям хорошо так ведет. Всех собак меня отбивают.
0: Но она проводник или просто она хорошая?
1: Я не считала как проводник, а я-то немножко вижу, то есть мне в принципе проводник не нужен. Я была совсем слепая, и потому есть угроза, потому что врачи вообще восхищаются, как у меня один глаз прозрел. Вот, и возле себя теперь всегда собаку такую держу, на всякий случай. Но собака у меня очень хорошо дрессирована, очень хорошо тренированная. Все спрашивают, какая порода? Дворняга. По Риткиной наводке. Ритка найдет какую-нибудь собачку такую более-менее приличную? Для меня, потому что мне нужна большая собака. Ну, молодой. Говорит, Анка, хорошая будет собака. Вот первого дня собака такая же была.
2: 18 лет прожила.
1: Да, 18 лет у меня прожила собака. С улицы тоже взяла. И вот сейчас у меня вторая собака тоже с улицы взяла. Тоже не жалуюсь. Воспитала я ее очень.

0: была?
1: Да, я закончила музыкальное отделение Куйбышевского училища педагогического и работала в школе учителем музыки. Потом появились дети маленькие. Некогда работала, да.
0: Вы считаете себя обе счастливыми людьми?
2: Я да.
1: Да.
0: Ну, а как вам фестиваль?
1: Очень приятно. Первый раз мы приехали в Плёс на такой фестиваль. Когда варишься в своем котле, это одно. Когда слышишь много разных песен, это уже другое. Потому что мы из Плёса приехали, у меня сразу пошла серия новых песен. То есть вот эта вот атмосфера общения творческого, вот это самое главное, вот за что мы благодарны с таким конкурсом, таким фестивалем.
3: Мы сейчас приглашаем на сцену Зеленина Михаила. Город Курск. Янтарный дождь. Исполняет автор.
4: Всем привет из города Курска.

Ты ко мне придешь и поваляй дурака, и миллионы серых лиц умоет каплями дождя, и озорные песни птиц в сердцах начнут звучать всегда. И озорные песни птиц в сердцах начнут звучать всегда.

Я верю, буду я спасен. Когда сжигаются цветы, тогда не спится до утра. Ведь нету больше красоты, лишь дым волшебного костра. Нет, нету больше красоты, лишь дым волшебного костра.

0: свет.
1: Как известно, учение свет, а не учение тьма. Следующая песня посвящается всем будущим педагогам.

0: Спасибо.
1: Селинин Михаил, студент третьего курса отделения инструментального исполнительства по классу классической гитары. Родом из Сосногорского района Республики Коми. На написание песен меня сподвигло, ну, впервые «Безответная любовь». Я очень сильно переживал, и как-то вот свои чувства передались у меня сначала в стихах, а потом...
2: Они легли на музыку, да?
1: Они легли, да, на музыку. Но к тому времени я уже немножко стал изучать гитару самостоятельно.
2: А давно вы изучаете гитару?
1: На таком любительском уровне. Ну, я занимаюсь где-то лет 8, наверное. А так вот, профессионально, вот третий год обучаюсь в музыкальном колледже.
2: Давно это отделение существует в колледже в Курском? По-моему, раньше его не было или всегда было?
1: Поначалу его не было, да, но так лет 10 точно существует.
2: Ну, туда набор очень ограничен, наверное, или как?
1: Ну, по классу гитары, да, в основном берут одного-двух, максимум трех человек.
2: Ну, а вообще в музыке что вам нравится, что вы предпочитаете, какую музыку?
1: Сейчас я слушаю разную музыку, и академическую, и народную. Мне нравится джаз и классика. Ну, я слушаю всего по чуть-чуть. Я не могу сказать, что в каком-то определенном стиле музыки, в каком-то жанре все абсолютно мне нравится. Что-то мне нравится, что-то нет. Ну, также я слушаю рок-музыку.
2: Вам понравился фестиваль?
1: Мне очень понравился, как выступал член жюри. Очень даже интересно, я не ожидал, что будет так интересно звучать.
2: Ну, а товарищи, так сказать, по цеху?
1: О каждом нужно говорить отдельно, но я думаю, что очень много талантливых людей. Ну, может быть, кто-то только начинает, у кого-то еще все впереди. Ну, а есть люди такие уже достаточно опытные, которых приятно очень послушать.
3: Приглашаем дуэт Георгий и Сергей Майоровы в Краснодарское РО. Давайте похлопаем.

0: Спасибо.
1: Пожалуйста, представьтесь, скажите, как вас зовут и откуда вы?
2: Я Георгий, а это мой брат Сергей Майоровый из Краснодара.
1: Да, у вас хороший дуэт, очень интересный. Вы поете, а ваш брат только играет, вам помогает. А он не поет?
2: Брат поет, но пока еще стесняется, наверное, да?
3: Да, просто вот, ну, надо было подготовиться.
2: Да, у нас просто было мало времени на подготовку, поэтому нас предупредили буквально там за непродолжительное время. Времени на подготовку фактически не было.
1: Но, тем не менее, вы вот очень хорошо
2: сделали. Сделали это за неделю, мы, наверное, сделали, да, Серега?
1: Да. Ну, нет, молодцы, молодцы, и поете вы очень хорошо, и играете вы очень, ну, я, конечно, не музыкант, но, на мой взгляд, играете вы очень красиво, очень слаженно.
2: Как можно.
1: Но у вас музыкальное образование?
2: Нет, у нас нет музыкального образования, мы самоучки. Но всю жизнь, получается, так, сами учимся музыке.
1: Ну, это хорошо, что у людей есть какое-то занятие для души. А вот песни вы пишете только или Сережа
2: тоже? И Сережа тоже пишет песни. Я думаю, в следующий раз, если Бог даст, если нас пригласят на такое мероприятие, и будет у нас время к нему подготовиться, мы покажем и Сережины песни.
1: Вы пишете и музыку, и стихи, и Сережа также? Или как у вас разделение?
2: Да, и Сережа пишет и музыку, и стихи, и я пишу музыку и стихи, но у меня больше инструментальной музыки, потому что на гитаре я так от случая к случаю. Раньше, когда у меня был синтезатор, я занимался на синтезаторе и писал в основном инструментал. А потом как-то уже со временем получается так, что на какую-то более такую простую инструментальную композицию просто со временем как-то рождается текст, сами слова, то есть. По какому-нибудь, допустим, жизненному случаю, там, или еще по какому-нибудь причине.
4: А в жизни чем вы занимаетесь?
2: В жизни? Чем занимаемся? Наверное, тем, чем мы все.
4: Вы работаете?
2: Я не работаю, я недавно только переехал в Краснодар. Вот пойду договариваться насчет работы на наше УПП. Вроде как пообещали мне там найти место работы.
1: Сережа, чем занимается?
3: Вел предпринимательскую деятельность раньше. Сейчас временно в раздумьях. В общем, алтарник Пономарь.
1: Интересно. Да. Ну, вы в Краснодаре в храме, да, работаете?
3: Ну, в пригороде. Обретаю там себя.
1: Вы не были на творческой ярмарке в Самаре в 2007 году? Мне кажется, что-то знакомое.
2: Нет, мы за территорию края, я просто еще пою. У нас есть ансамбль казачьей песни, «Скрыня» называется.
1: Знаем такое.
2: Вот в этом году я со «Скрыней» выезжал в Москву на «Салют Победы», финальный концерт там был. Вот туда я выезжал, а так, пока мы за территорию края еще никуда не выезжали. Но мы только в начале стоим, так сказать, нашего творческого пути.
1: Ну что же, вам успехов, удачи, молодцы. Начало хорошее.
2: Спасибо.
5: Мы приглашаем на сцену Нехаева Эдуарда, Курская РЭО.
6: Здравствуйте.
5: «Береза» исполняет автор.
6: «Береза».

0: Меня зовут Эдуард. Я учусь на втором курсе вокального отделения Курского музыкального колледжа. Сам из Воронежской области.
1: Вокал смешанный, да? А, академический. Как давно вы пишете стихи? Как давно вы обратились вообще к творчеству именно?
0: Стихи я пишу уже не помню, когда, наверное, года с 98-го, песни пишу с конца 2003-го, начала 2004-го года.
1: А вы читать вообще любите?
0: Звуковые.
1: Как относитесь к религии?
0: Я участвовал в духовно-православных бардовских фестивалях в Воронеже. Международный фестиваль «Ковчег». Несколько раз я был там лауреатом.
1: Вы считаете себя человеком верующим?
0: Я верю во Всевышние силы. Я себя как-то совсем не могу отнести до конца к той или иной вере, потому что у меня много знакомых разных вероисповеданий, разных религий. И поэтому я как бы живу просто общей верой в нашего единого Бога. Ну, это мое сугубо личное мнение, никому не навязано.
1: Но вы пишете так проникновенно, ваши стихи очень духовны, чувствуется, что вы человек мыслящий, в себе очень много вы. Это так?
0: Ну, я не знаю, наверное, так.
1: Есть у вас такой человек, которого бы вы назвали своим духовным наставником, кому бы вы хотели, может быть, подражать, ну, равняться на кого-то? Вот есть у вас такой человек?
0: Если в плане брать исполнительство, мне очень нравится Сергей Любавин, а если брать в плане творчества, то я рассматриваю много всего, например, Дмитрий Нартов и Андрей Яковлев, есть такие барды, Вячеслав Ковалев есть, Есенина очень много знаю, Рубцова.
1: Ну а к таким вот нашим как бы столпам бардовской песни, как Булату Джаве, Высоцкому, как вы понимаете?
0: Юрий Висбор очень мне нравится. Высоцкого у меня тоже с 60-х годов даже записи. Есть большая очень дискография. Олег Митяев, я его даже много наизусть знаю, много пою.
1: Довольны вы своим выступлением сегодняшним?
0: Ой, я сегодняшним выступлением довольна. Может быть, я и мог бы лучше. Я вообще больше стараюсь петь и писать для себя. У меня, конечно, есть категории людей, которые там слушают мои записи, просят записывать. Но я больше пишу для себя. Я когда влюбился первый раз, я начал писать признания, потом мне захотелось песен. И я стал по радиостанциям искать и понял, что вот таких песен нету, надо чего-то самому написать. И вот я всегда создаю как бы в основном для себя, запишу и потом слушаю то, что нравится мне.
2: Мы приглашаем на сцену Абрарова Романа, город Уфа. Джинсовая девочка исполняет автор.
3: И хотелось бы подкорректировать чуть-чуть. Джинсовой девочке она была посвящена одной девушке, которая очень любила в джинсовом костюме ходить когда-то. Сейчас ее, к сожалению, нет, вообще нет, но тем не менее песня осталась.
4: Гонит осень вдаль

0: Твоя девочка плачет у окна.
1: Называется следующая песня «В темноте». Авторская песня.
0: Тоже авторская, да. Ну вот это практически продолжение «Джинсовой девочки». Мы столкнулись случайно

Мы находим друг друга и снова теряем. И все так же на ощупь идем в темноте.

0: что на лицах у нас при малейшей мечте. Ветер мой, мы одни в целом свете, ветер мой.
1: Сразу просто.
2: Музыка Бандера, слова Есенина. Русь.

0: Русь все так же будет пить. Гулять и плакать под забором.
1: Спасибо.
2: Роман, вы, наверное, впервые на таком фестивале.
3: Ну, вы знаете, я тоже по конкурсам езжу. Но я вообще простой кабацкий музыкант, обыкновенный. Роман Павловский. Мне вроде бы и просто, и легко петь. Пытаюсь что-то изобразить хорошее, но не всегда получается. Но одно могу сказать. Как бы там ни было, как бы я плохо не спел, могу сказать только одно. Что желаю всем хорошей победы. Потому как все конкурсанты достойны этого. Они не зря приехали. Это самое главное.
2: А почему вы считаете, что вы плохо спели?
3: Я считаю, потому что я сам себе имею право быть критиком.
2: Требовательность – хорошее качество, конечно, но надо немножко снисходительно порой к себе относиться.
3: Сегодня нет.
4: Мы продолжаем наш фестиваль и на сцену приглашаем Галееву Людмилу, город Оренбург. «Собака» исполняет автор.

симпатичнее людей. Но ты устал, в глазах тоска застыла. Ты сам себе, по-моему, не мил. А дни, когда иначе что-то было, ты не заметил, а, быть может, и забыл. Забыл любви и нежности порывы,

0: Подражание Халилу Джебрану. Автор исполняет.
1: Чтобы немножко пояснить, я приведу маленький отрывочек из книги Джебрана «Пророк». Женщина с младенцем на руках спросила пророка: «Скажи нам о детях». И он ответил: «Дети приходят в этот мир через нас, но нам не принадлежат. Они подобны стрелам, которые мы выпускаем, но цель этих стрел известна только Творцу. Мы можем строить для них дворцы, но их дома, дома будущего, которые нам не подвластны». Вы наша радость и печаль, вы наши дети, наши дети, вы стрелы, пущенные вдаль,

0: Спасибо большое участникам фестиваля за те песни, которые я прослушала до этого выступления и которые я еще, надеюсь, услышу. Большое вам спасибо.
1: Мы приглашаем Муравьева Евгении из города Тулы. Художник, поет автор.
2: Рву портреты, панно и пейзажи, все творения сжигаю в камине. Пусть Господь меня строго накажет, но при этом совсем не покинет. Если демон, пришелец из сказки, искушает и шепчет греши, я хватаюсь за кисти и краски, за наброски портретов души. Пусть не герои, но я не трушу и ипостасью красоты, я, обнажая чьи-то души, мазки бросаю.

Ярких красок палитры не требуй. Все полотна безрадостно серы, как осеннее хмурое небо, мрачный сумрак отверстой пещеры, кровоточье рубина в пыли. Это краски утраченной веры.

простой Малевича квадрат, чернее черного квадрат. И лишь одно чарует новью, как вечно новая игра, душа объята.

0: сияет пламенем костра.
1: Спасибо. Рыжий конь.
0: Звездную порою, лишь глаза закрою, вижу над рекою рыжего.

Волги вороные, по асфальту день и ночь без устали снуют. Напоил бы я коня с

0: сменить на степь свою жизнь многоэтажную. Спасибо.
1: Мы приглашаем Кириленко Андрея, Ивановское региональное отделение. Музыка и слова Алексея Иващенко, вальс «Возвращение».
2: Свое выступление посвящаю памяти

летишь, не самолет. Тропа ты едет от двери спокойно, и тихонько прикажет пилот пристегнуться тугим ремешком. И мотор свой концерт заведет, и споет его бесперебойно, и умчит меня Аэрофлот далеко, далеко, далеко. И вдали от наивных проблем, и от очередей в магазинах,

опять от волнений нем. Я пройду по любимой столице, и как белка опять в колесе, буду крест повседневный нести. Ведь уходим мы только за тем, чтобы однажды назад возвратиться и на самом-то деле.

Кто-то, забыв про уют, в злом комарином краю ждет вертолета. Где-то в морях неизвестных и злых бродят суда, словно суши осколки. Где-то в степях зацветает полынь, там за хребтом ми живет, ми шумит, а у нас только дождь над Иссык-Кулем сплошной пеленой. И ночь чернилами льется с вершин, и серой горной курчавой стеной весь мир на части Тянь-Шань раскрошил. Кто-то в избушке лесной тронет безмолвие струной тихо и нежно. Кто-то в Нотр-Дам-де-Пари на языке говорит на зарубежном. Но расстояние считать не по нам. Встретимся вновь, человек не иголка. Пусть нас опять разделила стена, а за стеной мир живет, мир шумит, а у нас только дождь над Иссык-Кулем сплошной пеленой. И ночь чернилами льется с вершин, и серой горной курчавой стеной весь мир на части Тянь-Шань раскрошил.

0: И вот какой тебе жизнь представляется, так она безусловно и сложится в равной мере всем предоставляется. Сам не сможешь, сам обрат не сможется. Но если хочешь быть правым, не бегай налево. Если хочешь быть первым, не спи за рулем. А захочешь, чтоб рядом была королева, для начала попробуй сам стать королем. Ничего просто так не прибавится, пустота непременно заполнится. И если сверху чего-нибудь и свалится, значит тут же чего-нибудь вспомнится. Вот такая, браток, философия. Да не смотри на меня, как на шизика. Нету, скажешь, по жизни пособия, да это ж просто начальная физика. Ведь если хочешь быть правым, не бегай налево. Если хочешь быть первым, не спи за рулем. А захочешь, чтоб рядом была королева, для начала попробуй сам стать королем. В нашей жизни все взаимосвязано, каждый сам принимает решения. А в учебнике физики сказано, что угол падения равен углу отражения. И если хочешь быть правым, не бегай налево. Если хочешь быть первым, не спи за рулем. А захочешь, чтоб рядом была королева, для начала попробуй сам стать королем. Для начала попробуй сам стать королем. Для начала попробуй сам стать королем. Для начала.
1: Мы приглашаем сейчас на сцену Чертова Андрея, город Волгоград.
2: Моя фамилия Чертов. Праздником, ребята. Песня называется «Весенний дождь», авторская.

0: Да, моя вершина. Авторская. Поехали.
1: Я стою на вершине своей, и меня не столкнуть, не спихнуть, потому что вершиной моей есть и будет мой жизненный путь, потому что вершиной моей есть и будет мой жизненный путь. Я друзей никогда не менял ни на баб, ни на деньги вообще, и предательству в рожу плевал.

плевал. Ну а если гулял так на всех, я всегда

из грязи вытаскивал тех, кто молчал или кричал.

0: надеть узду на меня!
1: С праздником!
2: На этот фестиваль приехал в 98 году, в Москве он был. Если не путаю, то в Михнево.
3: Вы там удачно выступили?
2: Да, я удачно выступил, даже там были интриги, там даже, значит, все руководство этого Михнева, я обслуживающий персонал, все болели за меня, спорили с жюри.
3: Но для вас это был тогда, наверное, важный раз, вы были впервые, да?
2: Естественно, важно. Вообще, вот эти фестивали, они человеку дают утверждение какое-то. Если ты чего-то добился в своем творчестве, значит, тебя отмечают. И любая победа – это самоутверждение.
3: Ну, а если вдруг, ну, так сложится, что кто-то лучше, кто-то сильнее, вас это сильно огорчает?
2: Меня абсолютно не огорчает. Очень нравятся мне талантливые люди. И вообще, я больше люблю слушать, чем сам петь. И советую всем, кто занимается авторской песней, не стараться, да и вообще людям, не стараться быть лучше кого-то, надо стараться быть лучше самого себя, и тогда в жизни многое добьешься.
3: Хорошо сказано. Сегодня вы спели песню одну, но она как, вы считаете, это подражание Высоцкому или просто навеяно Высоцким?
2: Есть такой московский бард Александр Мирзоян, которого я уважаю. Он правильно сказал, это школа Высоцкого. А если говорить, как я считаю, но это уже долгий разговор, но я скажу кратко. Владимир Семенович Высоцкий – это мой учитель. Я считаю его своим духовным учителем.
3: Я рада, что вы не замкнулись в себе, растете, поете, пишете, и диск сделали. Спасибо большое вам за подарок. Вообще вы с компьютером-то как?
2: Я абсолютно не умею. Нет.
3: Не хотите?
2: А у меня есть друг, который ведет мой...
3: Ну, в общем, только поэтому, да? Вот это плохо.
2: Не, ну я просто ленив. Я даже Брайля не знаю.
3: Ну, Брайль-то понятно. Со зрением-то у вас проблемы начались когда? Вы уже взрослым были, да?
2: Ну, в 26 лет мы начались, да, прогрессировала болезнь. А в 30 я уже на инвалидность пошел. Бессрочно. Первая группа.
3: Я рада, что у вас такая хорошая жизненная позиция, такая активная, что вы там огородом занимаетесь.
2: А, вот, да, мне лучше вот огородом, чем с компьютером. Я лучше помидорчики выращу с капустой. И угощу своих гостей, скажу, это я выросил, вот это да, вот это здорово, это я люблю.
3: Значит, одно другому не мешает. Растить помидоры и писать песни.
2: Ну, это не мешает. А вот с компьютером, да, некогда. Алла Пугачева ищет талант, и сейчас они ищут свое радио, радио
3: Алла. А, есть, есть.
2: И вот мой друг Виктор поставил мою песню, и пришел ответ, что ваша заявка принята. Первый, как говорится, тур прошли. Вот, ждем ответа.
3: Ну дай бог.
4: Мы приглашаем на сцену Шивенда Яна. Сахалин. Очень издалека приехал. Очень издалека. «Белые волки» исполняет автор.

0: Уходим на войну.
1: Вот, хотел бы об этой песенке сказать маленько слов. Эта песня была мною написана в связи с 65-летием окончания войны, страшной войны. И вот хотелось бы затронуть эту тему.

0: Спасибо.
1: Ну вот вы пели сегодня, пели хорошо, вот вы молодой начинающий бард, да? Вы вот как себя считаете бардом?
2: Вы знаете, я сейчас до сих пор под впечатлением, потому что, честно говоря, когда я сюда ехал, может, не в обиду будет, сказано бардом, ожидал я гораздо худшего, ну а получилось все, ну я не знаю, в раз 10 лучше, что я ожидал. Прям вот, прям ох и ах, все, что я могу сказать. Ну, сказать, что я начинающий музыкант, это очень сильно соврать, потому что я занимаюсь музыкой достаточно давно, я заканчивал музыкальную школу, то есть музыкой я занимаюсь 8 лет, если мне сейчас 25 лет, то получается 17 лет я занимаюсь музыкой. Ну, местами, конечно, и получается, и не получается, но я по большей части эстрадник, в этом году решил попробовать себя в бардовском поприще, то есть как это, что это. Но моя цель была сюда приезда, ну, во-первых, конечно, по желанию бы что-то выиграть, а по большей части это увидеть людей воочию, потому что когда это по телевизору, по радио, это все одно, а когда ты вот слышишь, что вот люди играют, это вживую, это не фонограммы, это никакая не подстава, это все-таки, вы знаете, это очень большое впечатление оказывает.
1: Конечно, конечно. Ну а вы вообще работаете? Ваша деятельность профессиональная, она как-то с музыкой связана или как?
2: Ну, как вам сказать, я занимаясь написанием фонограмм, но это разовая работа.
1: Ну, под заказ, как бы, да?
2: Ну, да, но это сегодня есть, завтра нету. А так, вообще, мое творчество гораздо такое более агрессивное, потому что я занимаюсь больше в рок-направлении. А для музыканта эксперимент – это развитие. Даже у меня есть песенка на английском языке.
1: Ну, вы языком владеете или как?
2: Ну, вы знаете, так, но, по крайней мере, эксперимент мне достаточно так понравился. Я стараюсь делать что-то новое, новаторское, за это цепляясь, пытаюсь это все по-своему сделать.
1: Какой программой пользуетесь?
2: Пользуюсь ни одной программой, потому что одной невозможно пользоваться. В последнее время пользовался Orion Platinum и Edup Audition 1.5. А сейчас перехожу на Cubase SX 5.
1: А у вас как со зрением?
2: Фон я вижу маленько. У меня дома вот на компьютере электронная лупа, у меня просто экран.
1: Ну, вы с джазом не работаете, да?
2: С джазом вот я сейчас и учусь. Ну, лично я своим выступлением очень доволен.
1: Хорошо.
2: Считаю, что Сахалин я представил достойно. Я очень доволен, то есть я доволен всем.
3: А сейчас мы приглашаем Симонова Сергея, город Кострома.

0: Музыка Максима Трошина, слова Николая Рубцова. «Матушка».
1: Снова глаза

унесли. Ее легкое тело на вековечное поле жилье. Все мне казалось,

0: спасибо.
1: Музыка и слова Олега Митяева. Воскресенье.
0: Он сойдет на безлюдный перрон, на прощание кивнув проводнице. Оживятся вокзальные птицы, по походке узнав,

0: Спасибо.
1: Я живу в Костромской области, в Макаревском районе, в поселке Верчух.
2: Это далеко от Костромы?
1: От Костромы это за 200 километров, плюс паромная переправа. Ну, практически, как мы все считаем, мы живем на острове.
2: Да? Это значит, у вас как отдельное государство там?
1: Осенне-весенний период, у нас нет никакого снабжения, ни переправы, ничего.
2: И давно вы там живете, работаете?
1: В школе я работаю уже 7-й год. Жена живем с 96-го года, а я сам живу, можно сказать, 72-го года. Это моя родина, и я туда не хочу. Мы как-то съездили один раз в Галич, 2 года там прожили. Не захотел. Решил вернуться на родину.
2: А вы в Курске учились?
1: Нет, я нигде не учился.
2: А как
1: я учился в Костромском интернате для слабовидящих детей.
2: И как вы преподаете?
1: Преподаю, попросили. Сначала попросили в средней школе кружок вести. Увидели, что у меня есть возможности. Ну, получается ребят учить играть на гитаре. Потом пригласили в музыкальную школу. Я преподаю не классическую гитару, а преподаю домашнее музицирование. У меня дети учатся 3 года и потом.
2: Свободное плавание.
1: Да. Но они берут то, что им нужно, а не то, что им впаривают, как вот в других школах.
2: То есть ваш инструмент гитара?
1: Да.
2: Больше ничего.
1: Нет, еще вокал. И да. Синтезатор, и все, если так вот, и по большому счету. Я принес синтезатор в музыкальную школу, ребята у меня там играют и поют. Я хочу правильно петь, как могу, как правильно понимаю, что от них требуется. И они меня поют, выступать на концертах, выступать на конкурсах, и, по-моему, даже неплохо.
2: Ну, как раз вас держат в школе даже без диплома, это о многом говорит, конечно.
1: Ну, я прошел курс повышения квалификации нынче на 5 лет, у меня теперь сертификат есть.
2: Понятно. Вы защищены.
1: Да. 10-й разряд у меня.
2: А вот петь вы где учились?
1: А петь я учился в школе-интернате с ребятами. Играть на гитаре научились где-то лет в 11. И как бы следовали за тем, как старшие играют и поют. Смотрели на них и так постепенно научились.
2: Вы, в общем-то, самоучка, можно сказать.
1: Да, самоучка, во всем абсолютно самоучка. И на фортепиано самоучка, и на гитаре самоучка, и на баяне, и на гармошке самоучка. А первый раз на сцену вышел 28 лет мне было. Это был зональный конкурс авторской песни.
2: Где это было?
1: В Мантурове, это у нас в Костромской области.
2: Ну, то есть ваш региональный, областной, да?
1: Да, а потом занял там 3-е место и на гала-концерте уже выступал в Костроме, в области, в филармонии. Тоже такая честь.
2: Ну, это,
1: но это было 28 лет.
2: Ну, это же, наверное, не так давно.
1: Ну, мне сейчас 39.
2: Ну. Да. Ну, а как в семье эту поддержку находят?
1: Ну, сначала меня жена исподвигла, как бы, на то, чтобы я там выступил. А сейчас из-за того, что она потеряла у меня зрение в 2002 году. И приходится сидеть дома, а мне есть одно.
2: Она тоже поет?
1: Она поет, у нее музыкальная школа. Она еще сейчас продолжает худеть, учиться в музыкальную школу нашу по классу фортепиано. Старший сын закончил музыкальную школу по классу баян, а младший еще, ему 6 лет будет в октябре, не знаю, что это.
3: Толстобров Артем, Красноярская региональная организация. Девочка-москвичка. Исполняет автор.

Все года и века, и эпохи подряд. Все стремится к теплу от морозов и вьюг.

высокой волне. Нам сияние пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает.

0: Ну и давайте поприветствуем нашу последнюю участницу, Яковлева Рима, Владимирская организация.
1: Итак, звучат стихи Есенина.

0: Сентиментальный вальс.
1: Прекрасен край родной в любое время года, будь то зима, или шумная веселая весна, или когда горит над полем радуга после обильного и теплого дождя. Прекрасен он и ясной ранней осенью, когда одет в багряную и желтую листву, любуясь ярким, сказочным великолепием, я вспоминаю молодость беспечную.

Ну, для начала песенка о том, как был изобретен фотоальбом. Раз сапожник и портной решили сделать книжку. Сапожник и портной решили сделать книжку. Раз сапожник и портной решили сделать книжку. Портной листочки раскроил, сапожник сшил странички. Сшили крепко, прочно, по чертежу все точно. Но зачем и почему, коль в книжке нет ни строчки, коль в книжке нет ни строчки. Тут писатель проходил, перелистал издание и в двух словах им объяснил, мол, нужно содержание. Они говорят, зачем? И так красиво, ни косо и ни криво. Раз приняли решение, пусть будет украшение на полке украшение. Тогда художник предложил оформить им обложку. Какой сюжет, название? Ну, вы расскажите хоть немножко. Они говорят, да разве это нужно? Сказали ему дружно. Маэстро, рисуйте просто, ни о чем. Они говорят, как ни о чем? Совсем ни о чем? Но ведь это невозможно. Ведь это невозможно. Хотя, впрочем, был один художник. По фамилии Малевич. Этот смог бы, но увы. А теперь отбросим бесполезные морали. Сейчас игра пойдет другая, и, конечно,

Кстати, что же стало с нашей книжкой? Помните, в начале песни? А книжку выкупил фотограф. Вклеил

Спасибо. Хочу еще добавить про предыдущую песню, что эта песня единственная песня, которую я не сам сочинил, а которая мне приснилась. Вот сейчас я уже сколько сплю, смотрю сны, да, но вот еще такой песни больше не было. Вот. Я бы мог еще долго рассказывать про то, как песни рождаются. Вот. Но лучше, конечно, на концертах не болтать, а петь. Вот. Следующая песенка, на которую в 1994 году был создан также одноименный мультфильм, эта песенка называется «Паучок».

Спасибо. Я ни разу не был в Париже, но это, в принципе, сейчас уже как бы восполнимо, и, может быть, в следующем году или когда-нибудь я все-таки, конечно, там побываю и буду. Вот. Но песни почему-то я назвал «Воспоминания о Париже».

Ну и вы будете смеяться, но в конце своего выступления я спою ту песню, собственно, с которой я и стал лауреатом Грушинского фестиваля. Но тогда мне помогли еще хор мальчиков, конечно, и, скорее всего, это и сыграло свою значимую роль. А песня и критиковали, и все что угодно делали, но я вот до сих пор, этой песне уже более 20 лет, с этой песней я всегда выступаю перед детской аудиторией, даже не выговариваю, рот замерз, аудиторией, вот. И как бы, а на детях же ведь как бы песни проверяются, правильно? Вот если дети не отвлекаются, когда поешь, значит песня живая. А если, значит, они сразу начинают шевелиться, двигаться, бегать, и значит, вот я обычно так проверяю на своем сыне и на детях, так как я еще в театре работаю в детском, и как бы вот сразу видно. Итак, много говорю. Песня «Размышления горы» во время весенне-летнего сезона на тему «А что у меня на спине?» Вот гора размышляет. На горе собака, у собаки лапа,

предыдущем куплете там есть такая строчка: длинноноги-ноги. И вот когда что-нибудь примешь лишнего, да, и вот не выговаривается, так однако. Ну, благодарность за то, что вы прослушали три куплета, я вам спою четвертый. Он про любовь. Бывает такое, бывает. На горе Светланка, танцевать с ней просто, потому что Светка маленького роста. Маленького роста, маленького роста, маленького роста.

0: Спасибо большое.
1: Прекрасен край родной в любое время года, будь то зима или шумная веселая весна, или когда горит над полем радуга после обильного и теплого дождя. Прекрасен он и ясной ранней осенью, когда одет в багряную желтую листву, любуясь ярким, сказочным великолепием, я вспоминаю молодость беспечную свою.

0: Спасибо. Спасибо.
1: А Людмила Галеева уже готова, проходит на сцену. Оренбург, заснеженный Оренбург, прислал нам тоже такую светлую женщину, Людмилу Галееву.

0: Спасибо. Я думаю, что фестиваль... Это та щелочка, в которую мы можем посмотреть мир. Спасибо.
1: Так, а теперь я приглашаю Шивенду Яна Ремовича. Пожалуйста, с Сахалина. Молодой человек из Сахалина, который прошел великолепную подготовку в Бийске. Мы могли сегодня убедиться, как он прекрасно ходит с тростью. И не только ходит, но и прекрасно поет. Пожалуйста, Ян.
2: Песенку, которую я хочу сегодня исполнить, это тоже моя песня авторская. Она называется «Просто и коротко сны». Вот такая маленькая философская песенка. Вот, ну, маленькая, пофилософствуем.

0: Спасибо.
1: Ну, а я предлагаю на сцену мэтра нашего фестиваля Чертова Андрея. Все вы его знаете. Эта фигура очень яркая, творческая. И я думаю, мы с удовольствием послушаем его выступление.
2: И где из песен миры создаются, там течет бесконечность начал. Там людские сердца к жизни рвутся, там не ведая, каждый бывал. И кто веру в себе не утратил, справедливости не изменил, тот живет в мире истинных правил, где лишь Бог наш источник для сил, где мгновение длиннее, чем вечность, и где вечность короче, чем миг. Там в глазах у людей человечность, у любви человеческий лик.

0: круто, что мы с тобой не одни.
1: Пожалуйста, у нас на сцену поднимается Муравьев Евгений из Тулы. Один из мэтров также бардовского движения. В 2002 году мы проводили бардовскую песню в Полушке на Московской области, и там Евгений завоевал первую премию. Вот. То, что человек тоже душой полностью предан бардовской песне, мы его за это очень уважаем и любим. Муравьев Евгений.
2: Реинкарнация ошиблась, очевидно, и с новой жизнью вышла просто ерунда. Душа моя была поселена в ехидну, хоть я ехидным не был никогда. И не понять мне этого прикола, мозги филологи запудрили в конец. Что за ехидна, если я мужского пола? Или, выражаясь попросту, самец? Вон для овцы всегда баран найдется, а для коровы, как известно, бык. Ну, а ехидна, значит, обойдется. Как будто муж ехидный, не мужик. А впрочем, да, хоть это и обидно. Случиться может всякая беда, когда увидишь эту самую ехидну, то, что мужик, забудешь навсегда. И вот тогда ехидно и злорадно, и заунывно, как бензопила, напоминаешь ей неоднократно, что и она когда-то женщиной была. А что жена? Я оптимист, и к черту слезы, и прочь великая вселенская тоска. Зато прости, прощай, российские морозы, я поживу в Австралии пока. Прости, прощай, российские березы, я поживу в Австралии пока. Спасибо.
1: Ну а теперь мы приглашаем на сцену Абрарова Романа из Башкирии. И вот теперь уже будет Анатолий Николаевич у нас вручать эти дипломы. Ну, Романа мы узнали только на этом фестивале. И, по-моему, очень даже неплохо, да, Анатолий Николаевич? Все-таки приятно, что в Башкирии есть барды,

Ну, а я с удовольствием приглашаю на сцену человека, который пришел, ворвался, победил и потом очень стабильно продолжает выступать на всех фестивалях. С удовольствием приглашаю на сцену Артема Толстоброва, как он вчера сказал.

на Десекуле сплошной пеленой, и ночь чернилами льется с вершин, и серой горной курчавой стеной весь мир на части

весь мир на части Тяньшань раскрошил. Кто-то в избушке лесной тронет безмолвие струной тихо и нежно. Кто-то в Нотр-Дам-де-Пари на языке говорит на зарубежном. Но расстояние считать не по нам. Встретимся вновь, человек не голка, пусть нас опять

0: И я с удовольствием приглашаю на сцену человека, который сегодня представляет Курск, а вообще-то он земляк Александра Яковлевича Неумывакина, президента ВОЗ. Он из Воронежа. Нехаев Эдуард. Представитель молодого поколения, я думаю, очень достойно представил, в общем-то, и Курск, и свою Воронежскую землю.
1: Приветствую всех. Очень рад сегодня выступать перед вами. Желаю всем, как говорили иркутские барды Дмитрий Нартов и Андрей Яковлев, у них в песне была такая строчка: «Не устать бы от жизни желательно». Вот желаю всем не устать от жизни, а идти всегда вперед, радуясь и любя, надеясь. Песня о стране, о России, которая называется «Ивушка».

0: Я с удовольствием приглашаю на сцену мою давнюю симпатию. Дуэт сестер Корольских, Самара.
1: Да, дуэт называется «Анна и Маргарита Харульские», а на самом деле это Анна Зотова и Маргарита Тезикова. Вот такие две девушки собрали прекрасный дуэт и радуют у нас уже, по-моему, второй сезон, третий сезон. Да, открыли мы их в «Плюсе», по-моему, раньше еще. А, мы были в Самаре, мы были с Анатолием Николаевичем в Самаре на творческой ярмарке и впервые увидели этот прекрасный дуэт. И после этого они приехали в «Плюс» и показали себя во всей красе. Итак, девушки, пожалуйста.
2: Мы сегодня споем вам песню, которую написали, к сожалению, не вы. Но поскольку мы представители Самары, самарянки, вот. У нас есть такая традиция, как Грушинский фестиваль. Кто-то ездит, кто-то просто слышал. И вот у нас есть такая замечательная песня, написанная Борисом Осиповым, Есиповым, прошу прощения. Называется она «Шестиструнная Самара». Это вам как привет от нашего любимого города. И приезжайте к нам и делайте фестиваль у нас. Мы, надеюсь, мы очень гостеприимны.
1: Обязательно приедем.

Я приглашаю на сцену Костромского Берендея Сергея Симонова.

0: А теперь я хочу пригласить на сцену. У нас есть импровизированный такой ансамбль. А, да, дуэт. Дуэт Харольских идет. Галеева Людмила, Кириленко Андрей и Черепанов Петр. Да, вот такой ансамблик, который сейчас нам покажет свое произведение.
1: Тут можно, Андрюш, мы с тобой в один можем прийти. Да, вон туда. Это Людмила, возьми вот туда.
2: Нет, он снимет всех.
1: И вы знаете, пока мы не начали петь, я хочу всех предупредить. Я сегодня вчера фотографировала фестиваль. Вот кто захочет фотки посмотреть, я их выложу на мой мир, на мою страничку. Моя страничка называется «Маргарита Каминская». У кого есть возможность, зайдете и фотки скачаете потом. Ну, в течение месяца где-то я это, надеюсь, сделаю.

0: Benedictu in mulieribus et benedict. Мама, я не могу больше.
1: Надо учить, дочка. Отец сказал, чтобы к его приходу ты знала всю молитву наизусть. Ну, на чем ты остановилась?
0: In benedictu.
1: Давай вместе. Повторяй за мной. Et benedictus.
0: Et benedictus.
1: Fructus ventris.
0: Fructus ventris.
1: Tun Jesus.
0: Tun Jesus.
1: Sancta Maria.
0: Sancta Maria. Sancta...
1: Sancta Maria. Спаси, помилуй нас.
2: Все из-за вас. Все из-за вас, Кеплеров.
1: Что случилось, Карл?
2: Все погибло. Вторую неделю такой дождь. Погиб весь урожай, и все это из-за вас, проклятая семейка.
1: Побойся Бога, Карл.
2: Господи Иисус, вы во всем виноват. Из-за вас шлет Господь на село это наказание, семейка. Бабка-ведьма, сожженная на костре.
1: Карл.
2: Отец-бродяга и пропойца, мать-ведьма.
1: Карл.
2: Угораздило же тебя родиться в такой...
1: Что ты говоришь, Карл? Разве виновата я?
2: А я виноват? Я виноват, что женился на тебе? Я пастор. А в церкви стоит только отвернуться к алтарю, прихожане хихикают за спиной. Ведьмин зять! Я виноват? Твоя достопочтенная матушка, эта трактирщица, это...
1: Карл, ради бога, при Шарлотте, ведь она ее бабушка.
2: Пусть знает, пусть... Я ничего не желаю скрывать от своих детей.
1: Карл.
2: Пусть и про твоих братцев знают. Все они. И этот солдат, и этот оловянщик, и этот безбожник, звездочет Иоганн.
1: Зачем ты так про Иоганна? Он достойный человек, и ты знаешь, я люблю его. Он достойный.
2: Вот-вот. Защищай, защищай его. А он хуже всех. И вместе с твоей матушкой кончит на костре,
1: Карл.
2: Как ваша бабка. Нет, с меня довольно всего этого. Ты должна... Что там еще?
3: Бежим,
1: Карл!
2: Сидите дома, не смейте выходить! Я один пойду! Перестань реветь, Шарлотта, и повторяй молитву!
0: Слава Марии, грация, плена доме,
4: годится только на то, чтобы поджарить на нем эту ведьму!
5: Верно! И костра звонить не надо!
6: Огонь ее в огонь!
7: Огонь ее в трактиру!
8: В трактиру!
4: Открывай, Катерина! Открывай!
9: Что надо?
4: Открывай, говорю, слышала набат?
9: А в моем доме слишком громко стучат дымные кружки. Что надо?
4: Выходи! Мои друзья хотят поговорить с тобой.
10: Открывай! Открывай!
9: Друзья!
11: Друзья барана, бараны! Значит, мне придется сейчас беседовать целым стадом? Ух ты! Как светло! Видно, вам очень приспичило разглядеть меня ночью. Такого огня не пожалели. Ну, смотрите ли, вытис, вот она я, Катерина Кеплер. Ну? Что скажете?
1: Ты подожгла мой дом! Ведьма проклятая!
11: Да ну!
1: Ты! Кто кричал моему мужу, разрази тебя гром? А?
11: Да? И сейчас скажу еще. Пусть отсохнет твой поганый язык.
1: О!
11: Пусть на огне твоего дома высохнут твои дурьи мозги, раз ты можешь говорить такую напраслину на меня, честную христианку, бедную одинокую женщину.
3: Не верьте ей, не верьте!
4: А разве не ты просила могильщиков достать тебе череп мужа?
11: Это еще зачем?
4: Чтобы оправить его в серебро и подарить своему сыну, еретику Иоганну.
11: Вот когда ты подохнешь, из твоего черепка я сделаю погремушку и подарю ее юродивому.
1: Ведьма!
11: А сына моего Иоганна не троньте. Слышите вы? Сколько вас здесь есть, вы все не стоите одного его мизинца.
3: Твой сын — богоотступник!

Сегодня наш рассказ о гениальном астрономе, разгадавшем законы движения планет, о вдохновенном ученом и неутомимом труженике, имя которого назвал Карл Маркс, отвечая на вопрос: «Кто ваши любимые герои?» Имя это — Иоганн Маркс.

0: отправиться в такую погоду за 400 километров. Это с его здоровьем. В его-то годы. Ах, Иоганн, Иоганн.
1: А сколько ему лет теперь, отец?
0: О, надо посчитать. Познакомились мы с ним в Тюбингене. В академии учились вместе. Это было в 1591. Ему тогда 20 исполнилось. А сейчас у нас 1630, значит, 59 лет ему.
1: Почти 40 лет ты с ним дружишь.
0: Да.
1: Мне так хочется увидеть его. Поговорить с ним.
0: Скоро поговоришь. Только бы не случилось ничего. Видишь, заболел в дороге. Наверное, серьезно. Иначе он не стал бы меня беспокоить. Кажется, мы приехали. Вон огонь. Корчма у дороги. Что там написано?
1: Корчма. Золотой лев.
0: Она самая есть. Стой, стой. Стучи.
2: Кто там?
0: Откройте, хозяин. Иоганн Кеплер, у вас лежит?
2: Кто?
0: Больной, у вас?
2: А, у нас.
3: Слава Богу, я уж думал, никто за ним не приедет.
0: Где он?
3: Наверху. Последняя комната по коридору. Проходите за мной. Вот.
0: Йоган! Йоган!
4: Фридрих!
0: Йоган!
4: Друг мой, Фридрих! Наконец-то!
0: Что с тобой, Йоган?
4: Да вот, ты уж прости, потревожил я тебя.
0: Пустое. Скажи, что с тобой?
4: Голова, ну, понимаешь, что-то с головой. Но это пройдет, пройдет. Ой, как я рад, что ты приехал. Я тут третий день валяюсь, один, никого нет.
0: На чем же ты ехал из Линца?
4: Верхом.
0: Разве можно было в такую погоду? Осень, дождь, ветер, а ты...
4: Ну, что был делать? Это самый дешевый способ передвижения. А у меня совсем нет денег. Поэтому и поехал в Регенсбург хлопотать о жаловании, которое вот уже... Три императора не платили мне 30 лет. А? Ну, да что теперь об этом говорить? Ну, как ты...
0: Да.
4: А кто это с тобой?
0: Сын мой, младший, очень хотел увидеть тебя. Влюблен в астрономию. Мечтает поговорить с тобой. Подойди, Генрих.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуй, Генрих.
1: Вот вы какой.
4: Какой? Старый, больной.
1: Нет, я не об этом.
0: Ну вот что, друзья мои, вы тут знакомьтесь, беседуйте, а я пойду расплачусь с хозяином, скажу, чтобы накормили лошадей и в дорогу. Только ты, Иоганн, построже с ним, а то он замучает тебя вопросами.
4: Ничего. Садись, Генрих.
1: Спасибо.
4: О чем же ты хотел поговорить со мной?
1: О вашей жизни. Я хочу посвятить себя астрономии, а мой отец говорит, что вы – это ее живая история.
4: Твой отец слишком хорошо ко мне относится. Моя жизнь – это скорее история несчастья, гонений и бед. Невеселая история.
1: Но мне бы хотелось узнать о ваших ученых трудах, о ваших замечательных открытиях.
4: Как все, что я сделал в моих книгах. Когда-нибудь прочтешь их? А вот как довелось жить и работать, об этом, пожалуй, стоит рассказать. И начать надо бы с последнего года 16-го столетия.

0: тот год в Риме сожгли на костре Джордано Бруно. По всей Европе католическая церковь и иезуиты преследовали сторонников учения Коперника. Однако я еще верил в справедливость. Помню, посылая свою первую книгу Галилею, я писал ему из Штирии: «Будьте увереннее и продолжайте ваше дело. Если Италия неудобна для издания ваших сочинений, и вы предполагаете встретить там препятствие к этому, то, может быть, Германия даст нам необходимую для этого свободу». Это было в 1597 году. А через 3 года мне самому с семьей пришлось бежать, спасаясь от преследований. И вот тут, на пути в Богемию, произошла у меня встреча, о которой я хочу рассказать тебе поподробнее. Была ранняя осень, ночи стояли теплые, ясные. Мы свернули с дороги и решили переночевать у ручья под буками. Садилось солнце, мы только разожгли костер, как вдруг услышали звуки охоты.
1: Мой господин, поляна занята, здесь какие-то люди.
2: Кто такие, Ганс?
1: Шапки долой!
3: Потише, любезный. Я дворянин и снимаю шляпу только в присутствии королей и императоров.
2: Кто такое, я спрашиваю?
3: Иоганн Кеплер, астроном и математик. С кем имею честь?
2: Хм, астроном, ученый. Интересно, интересно. Ганс, возьми лошадей. Располагайтесь где-нибудь по соседству. Мы тут побеседуем с господином ученым. Принеси нам вина и еды.
1: Слушаюсь.
2: Я Альбрехт Валенштейн, богемский дворянин, хозяин этих мест. О, кто это с тобой?
3: Моя семья, жена и дочь. Едем из Штирии. Что вы смеетесь, ваша честь?
2: Ну как же, ваш принц Фердинанд объявил Деву Марию генералиссимусом своих войск. Представляю себе Мадонну в мундире, верхом, во главе наемников, осаждающих протестантские города. Ведь он дал папе обет под ее командованием искоренить протестантскую ересь в своих владениях. Чудак. А вы, наверное, побросали все и бежите?
3: Принц повелел под страхом смерти всем протестантам покинуть его владение. В Штирии, Каринте и Крайне полыхают костры.
2: Ага, и куда же ты едешь?
3: Служить его величеству императору Рудольфу. О. Его придворный астроном Тихо Брага уже несколько лет зовет меня к себе в обсерваторию. Теперь выбора у меня нет.
4: Отец, уже видна первая звезда. Ты просил сказать, когда она появится.
5: Венера, спасибо, дочка. Подай-ка мне трикетрум и тетрадь.
4: Сейчас.
2: А что ты собираешься делать?
3: Я? Я буду измерять небеса.
2: Как это?
3: Ну, буду определять положение звезд.
2: О, занятно, занятно. Смотри! Смотри, ученый, еще одна! Как она называется?
3: Это Вега и созвездие Лиры.
2: А это?
3: А это Альтаир.
2: Альтаир? О, красиво, красиво, Альтаир. Слушай, астроном, а правда, что у каждого человека есть своя звезда?
3: Говорят, что есть.
2: Помоги мне отыскать мою звезду. Мы бы с тобой такого натворили. Я сильный, ты ученый, я все могу, а ты все знаешь.
3: Боюсь, что ни то, ни другое.
2: Что ни то, ни другое?
3: И вы не все можете, и я не все знаю.
2: Но это брось! Брось! Я смогу все, что захочу. Я совершу великие подвиги, одержу великие победы. Мне будут покоряться города, страны, народы. Я добьюсь своего, добьюсь.
3: Ну, а что же вы хотите от меня? Вы так уверены во всем.
6: Да, в общем, уверен, уверен. Уверен. Черт его знает, как оно все будет. Я слышал, что вы, астрономы, можете по звездам разгадать судьбу человека, узнать, что с ним будет. Составь мне гороскоп.
2: Можешь? Я тебе хорошо заплачу. Почему молчишь?
3: Да вот думаю, что сказать. Ты когда-нибудь слышал о клятве Гиппократа?
6: Нет, а кто это такой?
3: Врач, жил в Древней Греции. В клятве говорится об обязанности врача не употреблять свои знания во вред людям. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу путей для подобного замысла.
2: Так, понятно, понятно. Значит, ты не хочешь помочь мне?
3: Нет, нет. А судьбу твою я могу предсказать и без помощи звезд. Ты не совершишь никаких великих дел. Все истинно великие дела пройдут мимо тебя.
2: Молчи! Это мы еще посмотрим. Ишь ты, какой мудрец отыскался. Мы еще посмотрим, кто из нас прав будет. Мы еще встретимся с тобой на службе у императора. И ты будешь, слышишь? Ты будешь составлять гороскопы накануне великих сражений, предсказывая мне победы. Прощай! Астроном!
0: Да... Судьбе было угодно, чтобы этот человек встал на моем пути еще раз. Но об этом потом. Сейчас мой рассказ о великом Тихо Браге. Он обещал выпросить для меня титул императорского математика с приличным содержанием, при условии, что я буду работать под его руководством над составлением астрономических таблиц, которые получили потом название «Рудольфовы таблицы». Вскоре после приезда я был представлен императору Рудольфу.

0: Слыхал, слыхал, милейший о тебе. Вот и мой астроном Тихо Браге рекомендовал тебя. Он говорит, что ты... Как ты мне говорил о нем, Браге?
1: Господин Кеплер, ваше величество, молодой, но очень оригинально мыслящий астроном. В своей первой книге он весьма остроумно, правда, не без мечтательности и мистики, защищает систему Коперника.
0: Да. Кстати, об этом Копернике. Ведь он утверждает совершенно нелепую мысль, будто не Солнце вращается вокруг Земли, а совсем наоборот. Но как можно утверждать такое? Это же нелепо. Надеюсь, Кеплер, ты слышал, что произошло в Риме этой весной. Тот, сожженный, утверждал то же самое?
2: Да, ваше величество.
0: Не знаю, не знаю. Я не представляю, Браге, как вы будете работать вместе. Насколько мне известно, ты не разделяешь этих убеждений.
1: Совершенно верно, ваше величество. На основании своего опыта я пришел к выводу, что можно допустить движение вокруг Солнца всех планет, кроме Земли. Да, все планеты обращаются вокруг Солнца, но само Солнце вместе со всеми планетами вращается вокруг Земли. Это моя система, и она не противоречит учению церкви.
3: Ну вот видишь, как же ты просишь для него место своего помощника. Я не понимаю тебя.
1: Конечно, ваше величество, господин Кеплер заблуждается относительно устройства Вселенной, но он блестящий математик, и ближайшей его задачей будет обработка моих многолетних наблюдений за планетой Марс. Познакомившись с ними, я думаю, он сам убедится в своих ошибках.
0: Ну, смотри, как знаешь, тебе виднее. Я беру тебя на службу, Иоганн Кеплер. Конечно, лучше было бы, если бы ты был католиком. Я отказался бы от этого своего Коперника. Но я добрый человек. И пусть все знают, в Великой Германской империи самая большая свобода для науки. Только не очень кричи об этих своих идеях и постарайся поладить с моими иезуитами. А то не ровен час, мне придется сжечь тебя.

0: Стиха Брага нам недолго довелось поработать. Спор наш решился уже после его смерти. Он умер через год, в 1601. После его смерти я был возведен в звание императорского астронома и астролога, и все бесчисленные журналы наблюдений Тихо Брага перешли в мое распоряжение. Это было огромное богатство, Генрих, настоящее сокровище для науки. Ведь он много лет, каждую ночь вел непрерывные наблюдения за Марсом. Никогда еще ни один астроном не имел в своем распоряжении ничего подобного. В журналах был отмечен путь планеты Марс за последние 20 лет. Движение его не подчинялось ни одной из существующих гипотез об устройстве Вселенной. Мне предстояло разобраться во всем этом. Лишь через 8 лет мне удалось представить движение Марса в виде двух законов, которые я и изложил в сочинении, увидевшем свет в 1609 году. Называлась эта книга, Генрих.
1: «Новая астрономия или небесная физика с комментариями на движение планеты Марс по наблюдениям Тихо Брага».
0: Верно. Ты читал эту книгу?
1: Да. Многого я, конечно, не понял, но законы ваши знаю наизусть.
0: Неужели?
1: Орбита Марса не круг, а эллипс. Причем Солнце занимает один из фокусов этого эллипса. Первый закон.
0: Молодец.
1: И второй. Планета движется по этому эллипсу неравномерно. Быстрее вблизи Солнца, медленнее вдали от него. Но так, что если через равные промежутки времени соединить центр планеты с центром Солнца прямыми линиями, то площади между этими прямыми и соответствующими дугами эллипса все будут равны между собой.
0: Спасибо. Друг мой, спасибо. Если бы ты знал, какую радость ты доставил мне. У меня такое же чувство, как в тот день, когда я впервые держал в руках свою книгу. Это моя любимая работа. Ну, Боже мой, сколько трудностей я пережил за эти 8 лет, пока писал ее. Мне было назначено прекрасное жалование – 1500 флоринов в год. Но беда была в том, что мне его совсем не платили. Бесконечные войны разорили империю. Ее казна была пуста. Время шло, а я с семьей по-прежнему жил в самой позорной нищете. Нищета – ужасное состояние, друг мой Генрих. Ах, сколько унизительных сцен пришлось пережить из-за этого. Никогда не забуду, как однажды, это было в 1610 году, ко мне приехал астроном Вахенфельс. Он привез ошеломившее меня известие об открытии Галилеем 4 планет около Юпитера. Мы сидели с ним в моем кабинете и беседовали, забыв обо всем на свете.
2: «Хочу верить вас, дорогой Иоганн, что передающие эту новость люди известные, знания и серьезность которых я готов засвидетельствовать своим добрым именем».
0: «Ну что вы, дорогой мой Вахенфельс, я ни минуты не сомневаюсь в достоверности этого сообщения. Хотя, признаться, оно показалось мне невероятным. Да и сейчас я удивлен, смущен. Но я обнародовал свое утверждение 13 лет назад и сейчас столь далек от отрицания этих планет вокруг Юпитера, что мне недостает только телескопа, чтобы опередить Галилея, если возможно, в открытии еще 2 планет около Марса. Чего, как мне кажется, требует пропорциональность...
3: Простите, я отвлеку мужа только на 1 минуту.
0: Ну что?
3: Йоганн, готов ли гороскоп господина бургомистра?
0: Какого бургомистра?
3: Ну как же, я вчера тебе говорила.
0: Не помню. Погоди, не мешай нам. Так вот, господин...
3: Йоганн.
0: Ну что ты права? Ну, умоляю, не мешай мне, ну, уйди.
3: Ну,
0: уйди.
3: Что же мне делать? Вчера вечером ты мне обещал сегодня к полудню составить гороскоп господина бургомистра, у которого я еще на прошлой неделе взяла за него деньги.
0: Варвара, я же тебе объяснял, что гороскопы – это шарлатанство.
3: Мне стыдно
0: дурить голову невеждам и получать от них за это деньги.
3: Стыдно? Получать деньги за работу, которая нужна людям?
0: Варвара, ты же ничего в этом не понимаешь.
3: Не понимаю. Нет. И не хочу понимать. Никто не может понять его небесных занятий.
0: Варвара.
3: Наш пастор тоже ничего не понимает.
0: Пастор мракобес и невежда.
3: О, все нехороши. Никто тебя не понимает. Один ты умнее всех. Ты посмотрел бы лучше на себя, Господи.
0: А что? Что на себя?
3: Ведь этому камзолу уже 10 лет. На рукавах дыры, воротник протерся и скоро отвалится. А рубашки...
0: Но Господи, это не важно.
3: Это не важно. А то, что дети второй день куска хлеба не видят, это важно?
0: Ну, успокойся. Успокойся, Варвара. Ну, не надо. Я не буду больше ничем заниматься. Ну, не веришь? Ну, вот, посмотри. Смотри, я прячу все свои таблицы и берусь за гороскоп господина бургомистра. Завтра я составлю еще календари для всех господ из церковного совета. Ну, только ты успокойся. Ну, ради Бога. Ну, иди, иди.
3: Хорошо.
0: Вы уж простите мне, дорогой Вахенфельс, все это. Сами видите,
2: ну
0: я...
2: Ну что вы, ага.
0: Придется нам прервать нашу прекрасную беседу. Пойду опять в казначейство. Сколько я потерял времени перед его дверями. Пойду. Хотя наверняка знаю, что напрасно.
4: Кепли!
5: Ваше императорское величество!
6: Тише! Иди сюда. Иди за мной.
4: Только тише!
6: Кругом подслушивают. А мне надо поговорить с тобой с глазу на глаз.
4: Государственная тайна.
5: Ваше Величество, я тоже шел к вам, чтобы поговорить.
4: Знаю, знаю. Опять будешь требовать свои деньги или просить, чтобы я отпустил тебя в Линц с преподавателем в гимназию. Нет! Я не могу тебя отпустить.
6: Ты мне нужен здесь. И денег у меня нет. Меня ограбили. Понимаешь? Это мой братец Матвей со своими клевретами.
4: А я тебе уплачу. Уплачу.
6: Ты не беспокойся. Ведь я все равно император. Они думают, что это правда. Будто я отдал Матвею Венгрию, Моравию, Богемию.
4: А это просто нарочно. Понимаешь?
6: Я еще отомщу всем.
4: Я снова стану императором. Я прикажу перерезать всех еретиков. Но сначала заставлю их, да и католиков тоже, уплатить мне все налоги за те годы, что они платили их Матвею.
6: Понимаешь? Так что я тебе все уплачу и награжу, как император, по-императорски. Ты только помоги мне, составь новый гороскоп.
4: Я хочу узнать будущее. Помоги мне.
5: Господи, он сошел с ума.
7: Куда же ты? Погоди! Не уходи, не уходи! Помоги мне, я уплачу!

Император Рудольф так и умер, не исполнив своего обещания. В 1610 году жена моя заболела горячкой. В том же году от оспы умер мой любимый сын. Вскоре умерла и жена, и я остался один с двумя детьми.

0: При следующем императоре Матвее я получил, наконец, позволение покинуть двор и, оставаясь императорским астрономом, занять место учителя в Линце, куда мы и перебрались в 1613 году. Здесь я женился во второй раз. Наступили дни относительного благоденствия, которые, впрочем, очень скоро кончились. На этот раз беда пришла из Леонберга, где жили моя сестра и мать. Леонбергские власти обвинили мою мать в колдовстве и приговорили ее к смертной казни. 5 лет я добивался отмены приговора. Просил, где только можно, умолял, давал взятки. И когда мать, наконец, освободили из тюрьмы, я вернулся в Линц. Встретили меня там ужасно. Однажды на уроке в гимназии...
1: Здравствуйте. Садитесь. Сегодня мы приступаем к рассмотрению еще одного, 3-го закона, по которому происходит движение планет. Формулировка его звучит следующим образом. Отношение между периодами обращения каких-нибудь 2 планет в точности равно полуторному отношению их средних расстояний или радиусов их орбит. Например, период Земли есть 1 год, период Сатурна – 30 лет. Произведем вычисления. Роленгаген, подай-ка мне мел.
2: Пожалуйста.
1: Спасибо. Итак, корень... кубический из...
2: Раз, два, три!
3: Ведьмин сын! Ведьмин сын!
1: Что? Как вы смеете?
2: Смеем! Смеем, ведьмин сын!
3: Не желаем!
1: Прекратите сейчас же!
3: Ведьмин сын!
1: Сумасшедший! Сумасшедший! Сумасшедший!
4: Господин директор! Господин директор!
5: Да, да, да. Слышал, уважаемый коллега, слышал.
4: Это безобразие, это необходимо прекратить, иначе я не ручаюсь за себя.
5: Ваша репутация, коллега, в городе, и то, как вы преподаете свой предмет, восстановили против вас учеников. И ваш авторитет...
6: Отец!
4: Что?
6: Отец!
4: Что?
6: Отец! Там возле нашего дома толпа.
4: Какая толпа?
6: Какие-то люди, их много. А? Они с камнями.
4: Ну?
6: С палками. Они кричат, что сожгут наш дом и убьют тебя.
4: Идем.
6: Нет.
4: Идем.
6: Нет, тебе нельзя туда, они убьют тебя.
4: Идем.
6: Нет.
5: Стойте.
4: Отец Игнатий.
7: Стойте. Ваша дочь права, господин Кеплер. Вам не следует ходить туда. Переждите, они пошумят еще немного. И разойдутся.
4: Но там моя жена, мои дети.
7: С ними ничего не случится, господин Кеплер. Я вовремя оказался на месте, и мне удалось успокоить страсти. Я показал им вот этот ключ.
4: Как? Ключ от моей библиотеки?
7: Совершенно верно. Я сказал, что ваши книги и рукописи находятся под контролем ордена иезуитов.
4: Что вы сделали?
7: Мы опечатали вашу библиотеку, господин Кеплер. И поверьте, это был единственный способ спасти ее от разгневанной толпы. Уж я-то знаю.
4: Но кто натравил их на меня? Может быть, ордену известно и это?
7: Нет, нет, не знаю, не знаю. Но сейчас не время разбираться в подобных вопросах. Следует подумать о вашей личной безопасности. Думаю, что вам пока лучше всего было бы уехать отсюда.
4: Бежать? Но куда, святой отец? в одну из разоренных уже провинций или в одну из тех, которым скоро предстоит та же участь.
7: Ну зачем же так? Ваша слава может доставить вам более надежное убежище и лучше оплачиваемое. Послушайте меня, дорогой Кеплер. Ваше отсутствие, пока вы занимались делами своей матушки, мне поручили передать вам приглашение правительства Венецианской Республики занять кафедру математики и астрономии в Падуанском университете.
4: Что? Мне? Кафедру, которую был вынужден оставить Галилей, в республике, которая выдала инквизиции Джордано Бруно? Вы шутите, святой отец?
7: Отнюдь нет. Вот письмо.
4: Но зачем же я, протестант, поеду в Италию? Разве для того только, чтобы познакомиться с ее тюрьмами?
7: Напрасно вы говорите так, дорогой Кеплер. В другое время я оценил бы ваше чувство юмора, но не сейчас. Подумайте о своем положении. Надо быть осторожным и не давать волю страстям. Тогда вам нечего будет бояться ни в Италии, ни в Австрии.
4: Нет. Я привык везде и всегда говорить правду.
7: Так-так. Значит, вы отказываетесь от приглашения?
4: Да.
7: Смотрите. Смотрите, дорогой Кеплер, сегодня мне удалось остановить очень сердитую на вас толпу, но я не уверен, что это удастся мне завтра.
4: Идем, Сусанна.
6: Пойдем, отец.
5: Имейте в виду, господин Кеплер, вы больше не преподаете в нашей гимназии.
0: История моя подходит к концу. Чем я только не занимался, потеряв место учителя в Линце. Один раз пришлось даже согласиться работать у какого-то продавца книг в Ульме. Чертил карты, планы за самое скудное вознаграждение, которое, к тому же, платили крайне неаккуратно. В этом смысле все мои патроны, от императоров до продавца книг, были удивительно похожи друг на друга. В том числе и последний из них. Императорский полководец Альбрехт Валенштейн. Помнишь, Генрих, того молодого человека, с которым я беседовал у костра на дороге? Он стал могущественным человеком, которого побаивается даже сам император. Мы с ним встретились еще раз.
8: Господа офицеры, сегодня мы должны взять этот город. Вы получили вчера диспозицию. Основное направление штурма со стороны южных ворот. Сигналом к атаке будет служить взрыв крепостной стены, который произведут наши минеры. Брандт!
9: Слушаю.
8: Готов ли подкоп?
9: Так точно, ваше сиятельство. Укладывают последние бочки с порохом.
8: Прекрасно. Взрыв через 10 минут после восхода солнца.
9: Будет исполнено.
10: А если минеры ошибутся и стена не будет взорвана?
8: Я повешу командира минеров Брандта на первой осине прекратить разговоры. Я приказал взять этот город, и вы возьмете его.
10: Но ваше сердце...
8: Ступайте по местам. Ганс!
11: Слушаю.
8: Позови-ка мне этого звездочета Кеплера.
11: Слушаюсь, ваше сиятельство.

0: Вы звали меня, ваше сиятельство?
1: Кеплер.
0: Да.
1: Сегодня бой. Я заказывал тебе гороскоп. Он готов?
0: Готов, ваше сиятельство.
1: Ну? Что там?
0: В течение 3 месяцев вы должны остерегаться, так как солнце находится под знаком Козерога. Но потом расположение звезд будет благоприятным для вас, и если вы не будете упускать из виду Юпитер, который означает...
1: Замолчи! Опять ты завел эту свою тарабарщину. Слушай, ученый, ко мне тут привели перебежчика из этого города. Он говорит, что его друзья откроют мне северные ворота. Мне надо знать, не ловушка ли это, могу ли я этому верить.
0: Этого я не знаю, ваше сиятельство. В этих вопросах вы разбираетесь лучше меня.
1: Но ты же мой астролог. Если ты не можешь подсказать, как мне вести себя в будущем, то на кой черт ты мне нужен?
0: Вот этого я тоже не знаю. Об этом надо спросить императора Фердинанда. Он подарил вам герцогство, а заодно и меня, с условием, что вы заплатите мое жалование, которое он и его 2 предшественника не платили мне 28 лет.
1: Не хватало еще, чтобы я платил императорские долги. Мало ли, что я обещал за свою жизнь. Знаешь, что мне сейчас пришло в голову? Ведь одно-то свое обещание я все-таки выполнил. Ты помнишь нашу встречу в лесу на дороге? Помнишь, я обещал тогда, что одержу великие победы, стану великим полководцем? Молчишь? А мы ведь тогда еще поспорили с тобой. Я создал великую армию. Я выигрывал великие сражения. Я завоевывал города и страны.
0: Все это не великие дела, полководец.
1: Послушай, ты, нищий старик, как ты смеешь разговаривать со мной? Посмотри на себя. Что ты сделал? На что ушла твоя жизнь?
0: Я измерял небеса и писал об этом книги.
1: Брось! Ну, написал! Написал 10 книг. А что толку? Что в них, в этих твоих книгах?
0: Истина!
1: А кому нужна эта твоя истина?
0: Человечеству!
1: Вон оно. Пашет, выделывает кожи, кует мечи, воюет, умирает от чумы и холеры, предается порокам, пьет в трактире у твоей матушки, рождается, страдает и гибнет. Много ли ему делу этому человечеству? До того, движется земля или стоит на месте? Прикреплен Марс к хрустальной сфере или вращается вокруг Солнца? А если вращается, то по какой орбите? Ты меня смешишь, астроном. Человечество! Оно хочет есть. А твои истины несъедобны.
0: Как знать. Но я думаю, что человечество не стадо. Нет. Приходилось ли вам когда-нибудь засыпать на сене? В поле в летнюю ночь, когда воздух переполнен ароматами только что скошенных трав и полевых цветов? Когда, окончив день, люди смотрят ввысь, и каждый остается один на один с небом, пораженный чистотой и таинственностью Вселенной? Когда чувства и мысли устремляются к звездам? Понимаете, человечество мечтает под звездами. Мечтает и задает себе странные непрактичные вопросы. А что там? Если есть предел, то что за этим пределом? А если нет предела, то как это? Я верю вот в это человечество.

0: один из биографов Кеплера писал о нем: «Он умер от истомления, печали и бедности. Его многочисленные дети получили в наследство 22 флорина и 2 рубашки. А человечеству он оставил в наследство 3 закона, которые и сегодня изучают во всех школах мира, 3 монолита, на которых и поныне покоится планетарная астрономия».
1: Первый закон. Орбиты планет представляют собой не круги, а эллипсы. Причем Солнце занимает один из фокусов этих эллипсов. Второй закон. Планеты движутся по этим эллипсам неравномерно. Быстрее вблизи Солнца, медленнее вдали от него. Но так, что если через равные промежутки времени соединить центр какой-нибудь планеты с центром Солнца прямыми линиями, то площади между этими прямыми линиями и соответствующими дугами эллипса все будут равны между собой. Третий закон. Отношение между периодами обращения каких-нибудь двух планет в точности равно полуторному отношению их расстояний или радиусов их орбит.

0: Вы слушаете радио «Трансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.transis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Их имена известны во всем мире. Андреа Бочелли. Джефф Хилли. Стиви Вандер.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. И сегодняшний выпуск я бы озаглавил так. Некоторые аспекты текущего состояния доступности некоторых оболочек на базе Android для мобильных устройств по состоянию на конец июля 2026 года. О, целая тема научного доклада на конференции. Кстати, а кто-нибудь конференции по доступности проводит? Ну, если проводите, зовите, могу у вас подобными докладами выступить. А уж мне много есть чего рассказать. Вот сегодня, например, в этом выпуске буду рассказывать. Причем я не чьи-то россказни из интернета буду использовать, а непосредственно свой личный опыт на базе взаимодействия с этими самыми устройствами и оболочками. Потому что, позвольте, я вот один аспект, кстати, отмечу. Я думаю, все, кто слушает эту передачу, постоянно в интернете, в тех местах, где тусуются пользователи смартфонов, ну, в принципе, скринридеров и прочей электроники, постоянно сталкиваетесь с тем, что начинаются разборки. Один начинает доказывать, что его китайский смартфон и доступный, чудесный и замечательный, а вот те, кто говорит, что самый доступный Samsung, вот они просто сектанты, пропагандисты, и Samsung такой, дорастакой, и сами они такие, дорастакие. Ну, кто-то может скажет, а мне вот Samsung удобный. Ну, тогда начинается. Но тут, у кого критический интеллект хорошо развит, я думаю, обратят внимание сразу на несколько моментов. А почему же вот этим товарищам, которые разборки до выяснения устраивают, так принципиально обязательно опустить Samsung? А почему именно Samsung? А почему они одному ширпотребу Samsung противопоставляют другой ширпотреб? Это, как правило, действительно китайский ширпотреб. OnePlus, Poco, Redmi, Infinix и Honor. Ну что же они не противопоставляют Samsung Kenshi, TCL, Vivo или Nothing? Вот задайтесь таким вопросом. Но самое главное, конечно, если они на полном серьезе вот этим занимаются, ну, люди, я бы с ними в разведку не пошел и на работу бы их таких товарищей принимать не стал. Ну да ладно, это я. А мы сейчас не об этом. Мы сейчас попытаемся некоторые моменты обсудить, которые вот действительно, что называется, можно руками пощупать. Но сначала я начну с опасения, которое возникло у многих пользователей в связи с выходом Android 17. Сразу хочу сказать, у меня аппарат Pixel в свое время был. Я тоже думал, ну раз Google производит и Android, и TalkBack, и Pixel, то там будет идеальная доступность, идеальный функционал, идеальное удобство, идеальное сочетание. Как часто в жизни и бывает, реальность меня дико разочаровала. Pixel — это что-то такое маловразумительное. В общем, я этим пикселем год попользовался, больше я с пикселями связываться никакого желания не имею, потому что, ну, на мой взгляд, весьма абсурдно платить такие деньги за такое крайне примитивное, да и в плане доступности ничем не примечательное устройство. А ведь есть тьма тьмущая более интересных устройств, где тоже нет никакой оболочки. Доступность там либо такая же, либо даже получше. Но вот в остальном они обходят пиксель по всем параметрам. Это вот к тому, что одно дело, когда вам кто-то рассказывает, какой пиксель чудесный да замечательный, а другое дело, когда вы его реально возьмете в руки и посмотрите. Ну, если опять-таки с точки зрения здравого смысла подходить. Однако, те, у кого вот этот пиксель имеется, уже получили Android 17. И они, что такое Android 17, знают непосредственно, прямо из первых рук. Так вот, в Android 17 Google запретили доступ к службам специальных возможностей всем сторонним, ну, я бы сказал, всем нелюбым ихнему гугловскому сердцу решениям. Естественно, сразу возникло у пользователей китайского скринридера, который очень у нас любят в России, называют его Jisho. А будет ли он работать на Android 17? Я пока ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. Где-то, опять-таки, в недрах интернета видел заявление от обладателей Pixel, что у них вроде бы Jisho работает хорошо, как и полагается. Но это опять с чужих слов и как на самом деле, вот знать не могу. Могу только сказать, что пока не дойдет до меня 17 Android, тут я вам не подтвердить, не опровергнуть не могу. Но здесь на самом деле проблема не столько со скринридерами, сколько с другими приложениями, весьма удобными и полезными, которые как раз использовали специальные возможности для того, чтобы, например, оптимизировать и кастомизировать Android, его различные функции. Я имею в виду приложения типа CCleaner. Тебе обязательно нужно включать его в специальных возможностях, чтобы автоматизировать очистку скрытого кэша. Для меня это очень удобно. И для этого нужны специальные возможности. Приложения, которые переназначают функции сенсорных или физических кнопок на Android. тоже очень полезные приложения. Они тоже через спецвозможности работают. Приложения, которые, например, могут распознавать экран. Они должны получать изображение экрана и так далее и тому подобное. Вот у них могут возникнуть проблемы. И вот это меня гораздо больше тревожит. Правда, разработчики могут схитрить и мимикрировать под любезные гугловскому сердцу одобренные службы, но будут ли они этим заниматься? В общем, тут большой вопрос. Нужно ждать и проверять. Если что-то прояснится, я вам доложу. Идем дальше.
0: Инфотрон.
1: В свое время я и по радио здесь, я не помню, делал ли я обзор Motorola или нет, но я точно здесь в свое время говорил, что вот у Motorola как раз вполне себе доступная оболочка. По-моему, она Moto UI называется. Так вот, дорогие товарищи, если вы будете подбирать себе новый смартфон, то внимательно послушайте то, что я вам сейчас буду говорить. Вот тогда я говорил одно, сейчас буду говорить другое. Но не потому, что у меня 7 пятниц на неделе, а просто потому, что китайские оболочки сейчас взяли моду при крупных обновлениях доступность ухудшать. И вот как раз вот это Moto UI яркий тому пример. Да, если оболочка на Motorola еще на базе Android 15 и ниже, там практически никаких проблем с доступностью нет. В настройках есть какие-то плохо доступные места, но они не критичны. А вот громкость регулировать можно стандартно при использовании TalkBack и все остальные элементы. Но это все до выхода Moto UI на базе Android 16. У меня вот на одно устройство такое обновление пришло, и теперь я, люди, вас предупреждаю. В плане доступности там стало все только хуже. Прежде всего, вот эта классическая проблема — это мода сейчас у китайских производителей. Когда при использовании TalkBack вы пытаетесь на каком-то ползунке системном регулировки громкости или яркости смахивать одним пальцем вверх или вниз, а TalkBack ничего не делает. Вот это тоже не работает. Это появилось в обновлении ColorOS, и про это я рассказывал. Но если не рассказывал, сейчас говорю, что если у вас аппараты брендов Realme, Oppo и OnePlus, и туда пришло обновление до Android 16, то с помощью TalkBack регулировать вот таким привычным способом системные ползунки вы не сможете. Теперь то же самое и на Motorola, и еще на одной оболочке, правда, она явно к шипотребу не относится. Это оболочка, которая раньше называлась Funtouch OS, а теперь она гордо называется Origin OS. Если у вас аппараты бренда Vivo или EQ, то у вас после обновления до Android 16 будет вот это самое Origin OS, и там до обновления ползунки регулировались, а после обновления нет. Так что в итоге у нас получается, что с помощью TalkBack привычным образом регулировать ползунки можно разве что на оболочках от Xiaomi. Вот там, если кто-то чего-то боится, боится ничего не стоит, никаких ни улучшений, ни ухудшений доступности после обновления до Android 16 не происходит. Хотя, я думаю, уже все обновились, давно это было. Там ползунки по-прежнему регулируются. А вот Motorola теперь однозначно, я не осмелюсь называть хорошо доступным смартфоном, точно так же, как и аппараты с ColorOS, с Origin OS, ну а уж тем более Tecno и Infinix. Кстати, по поводу Tecno и Infinix. Там ползунки и раньше не регулировались с помощью скринридера, но на Infinix есть такой замечательный встроенный голосовой ассистент под названием Folex. Вот с его помощью можно регулировать, ну, по крайней мере, все ползунки громкости точно. То есть можно его запустить и сказать: поставь громкость уведомлений на 43%, поставь громкость мультимедиа на 80%, громкость будильника, и он все это делает. А вот гугловский ассистент, по-моему, какие-то ползунки не позволяет регулировать. Также на Infinix нет проблемы скачков громкости, которые наблюдаются на Tecno, но зато не запускается TalkBack по удержанию двух физических кнопок громкости на первоначальном экране настройки. Это и на Tecno, и на Infinix. Это как было, так и осталось. Что касается менее раскрученных и известных оболочек, позвольте, я еще упомяну оболочку от TCL. У меня тут есть бюджетное устройство на базе Android 15 от TCL. Оно примечательно тем, что характеристики вполне себе неплохие, ну а в отличие от Pixel или тех же Xiaomi, цена гораздо более привлекательная. Так вот, как там с доступностью? У них там установлена оболочка TCA UI, ну и по крайней мере на Android 15 доступность однозначно лучше ColorOS, Origin OS, ползунки там регулируются, лончер в принципе неплохой, но не такой, как фирменный лончер у тех же Samsung, например, но наблюдается проблема перепадов громкости синтезатора. И вот об этом хотелось бы предупредить. То есть, если вы решитесь покупать аппарат от TCL, то у вас громкость синтезатора может скакать, но не так сильно, как на Tecno, и это вы никак пользовательскими средствами не устраните. А вот на Kenshi устранить это пользовательскими средствами можно. Что такое Kenshi? Kenshi — это как раз пример полностью доступного безоболочного устройства, который пиксель убирает просто по всем параметрам, за исключением, ну, совсем некоторых. Прежде всего, Kenshi — это бренд известной сети DNS, и купить эти устройства можно только в магазинах DNS. Но зато там нет никакой оболочки, там стоит Android 14, и там доступность полная. Но до 15-го Android'а они у вас не обновлятся. Это во-первых. Во-вторых, там наблюдаться может вот этот эффект перепада громкости, но он здесь устраняется. Вам нужно просто открыть настройки Android, зайти в раздел «Звук», и там где-то в пункте «Расширенное» или «Дополнительное» найти и снять флажок «Включить улучшение громкости» или «Усиление громкости». Если вы используете китайский скринридер, вот тот самый G-Show, то можно перенаправить громкость синтезатора из канала спецвозможностей в канал мультимедиа. Говорят, это тоже помогает, хотя лично не проверял. Может быть и на TCL, если у вас не TalkBack основной скринридер, вы эту проблему сможете устранить. Инфотрон. Также хочу сказать, очень почему-то в большом почете и в моде среди слепых пользователей бренд Honor, даже я не знаю, чем это вызвано, но вот у Honor проблемы все те же. Даже после обновления до

0: сторону используете. Я очень многие перебрал. И вы используете TalkBack, когда вам нужно ввести пароль где-то с сенсорной клавиатуры. Скринридер вам просто говорит .. или .. И какой символ у вас под пальцем, вы понять не сможете, пока не подключите наушники. Если их подключить, то вы уже сможете пароль ввести. Это наблюдается с TalkBack. Опять видел утверждение, что при использовании скринридеров типа G-Show это не наблюдается. Но опять не проверял. Но как-то у меня все равно сомнений на этот счет. Но если действительно читает, то тоже вполне решение проблемы. Ну, кто скажет, ну тоже у меня проблемы. Подключил Bluetooth наушники и ввел все, что нужно. Но получается, для того, чтобы пароль ввести, надо к Honor всегда обязательно еще и дополнительно наушники под руками иметь. А то всякое в жизни бывает. Нужно будет срочно куда-нибудь зайти, что-нибудь сделать. А как пароль вводить без наушников? Ну и в заключение как раз об оболочках XOS и HiOS. Это Infinix, и Tecno, и iTel. Под этими тремя брендами на самом деле фигурирует одна и та же оболочка, точно так же, как ColorOS на Oppo, Realme и OnePlus под разными именами. Какие здесь проблемы? Про регулировку ползунков я уже упоминал, но на Infinix с помощью Folex это можно обойти. Ну, хотя тоже весьма сомнительное решение. Проблема, которая состоит в том, что невозможно, удерживая обе кнопки громкости ни на Tecno, ни на iTel, ни на Infinix, запустить TalkBack на первоначальном экране настройки. Она имеется и на последних обновлениях. Это не исправили. Также на Tecno перепады громкости очень значительные. И это тоже снятием какого-то флажка устранить нельзя. Разве что перенаправлением в канал мультимедиа. Ну и доступность в целом и лончера, и элементов интерфейса там только ухудшается. Поэтому, на мой взгляд, Tecno Infinix, ну, это очень-очень неудобные в плане доступности устройства, хотя сами аппараты, вот у меня есть Infinix, вполне себе с технической точки зрения заманчивые. Звук вполне неплохой, два стереодинамика на той модели, которую у меня, причем по торцам, то есть спикер, фон и еще два мультимедийных динамика. И на TCL то же самое. Ну, а у Xiaomi есть модель, называется она Poco F8 Ultra, так там вообще звук 2.1, то есть там два мультимедийных динамика отдельно, да еще низкочастотный сабвуфер встроенный. Правда, весьма недешевая модель и очень большая, но вот звук зато 2.1 у вас прямо на смартфоне будет. Но это уже к доступности оболочек не относится, а поскольку время закончилось, то пора бы мне уже и честь знать. Позвольте, я на этом остановлюсь и попрощаюсь с вами до следующей встречи в эфире.
1: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: Андрей Круз. Нижний уровень. Глава четвертая. Когда я закрыл подготовленный Витьком обзор, то заметил, что О'Мелли с интересом смотрит в экран моего лэптопа. Затем он спросил.
1: «Кого-то уже узнали?»
0: «Да, кого-то узнал». Я повернулся, посмотрев ему в глаза. «А вы?» Священник улыбнулся, затем сказал.
1: «По прошлым их деяниям всех. По нынешним — никого. Пока».
0: «А вы знаете про нынешние?»
1: «Вы знаете, а я пока нет. Но я понимаю, о чем идет речь. Я довольно много знаю о подобном».
0: «А кого вы представляете?» Решил я не ходить кругами.
1: «Я иезуит, помощник провинциала Нового Орлеана. Вы знаете, что такое провинция у иезуитов?»
0: «Нет. Вроде миссионерских территорий?»
1: «Верно, вроде»,
0: — опять улыбнулся О'Мелли.
1: «В провинцию Нью-Орлеана входят штаты Луизиана, Алабама, Флорида, Теннесси, Арканзас, Техас и Нью-Мексико. Возглавляет ее провинциал, а я ему помогаю».
0: При упоминании Техаса мне вспомнился Тванг Акосте. Поэтому созрел следующий вопрос. А как вышло, что официальное лицо, представляющее правительство США, вдруг допустило к делу орден Иисуса? Для меня, признаться, это выглядит немного странным.
1: Ничего странного, я все объясню.
0: Это обнадеживает. Действительно, очень хочется объяснений.
1: Начну с того, что Майкл Акоста получил образование в иезуитском колледже Сент-Чарльз в Нью-Орлеане, в котором я когда-то преподавал.
0: Он усмехнулся и добавил.
1: «Это немного ускорило наш контакт с вами, но несущественно. Существенно же то, что наше общество Иисуса уполномочено Святым Престолом наблюдать за подобным и бороться с этим, насколько позволяют возможности».
0: «С чем этим?» — решил я уточнить.
1: «С человеческими жертвоприношениями для того, чтобы получить доступ в тень нашего мира, например».
0: Мэлли закрыл свою книгу и убрал ее в сумку, явно приготовившись к длительному разговору.
1: «С тем, что кто-то ищет тех, кто способен спускаться в эту изнанку и подталкивает их к новым преступлениям».
0: «А федеральное правительство?»
1: «Кое-что об этом вы уже знаете. Скажите, каковы шансы правительства с этим бороться теми методами, которые прописаны в существующих законах?»
0: «Мне оставалось только сказать правду. Незначительное...»
1: «Верно!»
0: Священник чуть повернулся ко мне в кресле.
1: «Но главное даже не в этом. Те люди, которые вовлечены во все это, они опасны для других. Представьте на минуту, что знание о том, что малолетние убийцы способны пробивать дыры в ткани нашего мира и спускаться туда, где их никто не достанет, да еще долго хранить молодость, уходит в общую тюремную популяцию. Что тогда?»
0: «Хм. Вообще-то я уже об этом думал, ни до чего хорошего не додумался. Мне кажется, что много очень плохих людей начнет очень плохие эксперименты».
1: «Вот и мы так думаем, и всегда думали. И правительство с нами обычно согласны».
0: «Всегда — это как долго?»
1: «Я попробую просветить вас по истории этой проблемы».
0: Мэйли открыл маленький холодильник рядом с креслом и выудил из него пластиковую бутылку минеральной воды.
1: «Что-нибудь хотите?»
0: — спросил он меня. — «Нет, спасибо, здесь нормального туалета нет, так что я предпочту пить поменьше».
1: — «Понимаю»,
0: — усмехнулся он.
1: — «Первые как-то задокументированные сведения о том, что подобное возможно, были добыты в Испании. Святой Инквизиции, разумеется».
0: Он снова усмехнулся и с треском свернул пробку на бутылке.
1: — «Добыты они были от испанских иудеев, которых обвинили в жертвоприношениях христианских младенцев, кровь которых требовалась для тайных каббалистических обрядов, после чего виновных сожгли на костре».
0: «Это точное сведение?» — на всякий случай уточнил я. «Нет, я понимаю, что Инквизиция врать не будет, но если кого-то подвесить на дыбу, то он только правду и ничего, кроме правды».
1: «Это ложь»,
0: — ответил священник, отпив воды.
1: «Протоколы допросов были переписаны так, как требовалось, а оригиналы были отосланы в Ватикан, где хранились в тайном архиве и хранятся до сих пор».
0: «Тогда о чем мы вообще?» — уже озадачился я.
1: «Ложью было не все. Отношение к иудеям в Испании на тот момент было очень сложным, даже враждебным. Во время войн с мусульманами они часто проявляли себя как союзники и шпионы последних. В те времена такой вражды между ними не существовало. Палестинский конфликт еще не назрел. После победы христиан и изгнания мавров с европейского континента многие иудеи для сохранения своих дел и торговли демонстративно приняли святое крещение, продолжая втайне соблюдать свои законы. Что, кстати, вызвало к ним враждебное отношение не только со стороны христиан, но и со стороны верных своей вере иудеев. Двуличие в таком великом в те времена вопросе не приветствовалось никем. Насколько я понимаю, протоколы были переписаны так, чтобы обратить гонение на маранов, — предположил я.
2: — Разумеется, — кивнула Мэйли. — Это было тогда политической проблемой, и мы о ней говорить не будем, потому что к нашей проблеме тогдашняя политика никакого отношения не имела.
1: — А что было на самом деле?
2: — Это черное знание, с проявлениями которого вы столкнулись, пришло в Испанию с иудеями, верно? По нашим предположениям, еще из Египта, как-то сохранившись в их среде. Но к иудаизму, как к религии, исповедующим ее, оно не имело никакого отношения. Если сказать точнее, то это знание ни к какой религии не имеет отношения. Просто в те времена подобный вывод не был возможен вообще, даже для проводников этого знания. Знание было тайным, но время от времени вырывалось наружу. Достаточно вспомнить средневековые процессы над иудеями, случавшиеся в разных частях Европы. Все по одному и тому же обвинению — жертвоприношение христианских детей. Не знаю, какая часть из этих процессов имеет отношение к нашей проблеме, а какая была следствием гонений на евреев, но думаю, что часть имела точно.
1: Половина? Треть? — решил я уточнить.
2: Не знаю. Есть признаки, по которым некоторые процессы можно признать имеющими реальную причину. Но недостатки следствия тех времен делают невозможным точные выводы. Тогда не только пытались добиваться истины на допросах, но и подводить ее под определенные выводы. Даже если пытали настоящего убийцу, то его наверняка заставляли признаться и в традиционных грехах, вроде добавления крови в мацу. И они, понятное дело, сознавались. Признания подводились к шаблону. Тогда это ценилось. Для приговора требовались все признаки конкретного преступления. А в результате мы имеем однотипные спонтанные случаи тут и там. И ничего точно. Архивы почти не сохранились. А если в них есть что-то, то обычно уже документ о документе. Летописец сообщает, что вот там судили за это и приговорили к сожжению.
1: О, Молли снова отпил воды, кивнул каким-то своим мыслям, затем продолжил.
2: Фактически, всего один раз испанская инквизиция, видимо, что-то заподозрив, а может быть, получив конкретный донос, добивалась именно истины в том виде, какова она есть.
1: И добилась?
2: И добилась, похоже. Но истина была признана опасной по той же самой причине, по которой американское правительство не расследует подобные дела официальным образом. Поэтому было решено протоколы допросов переписать.
1: Тут подоспела политика и... Завершил я его мысль.
2: «Совершенно верно», — сказал он. «Одним камнем убили двух птиц. Но, как бы то ни было, примерно после этого в Испании произошли странные вещи. Два похожих случая. В пещерах, а это каждый раз были пещеры, стал появляться посланник дьявола или даже демон высшего порядка. Он приходил из ниоткуда и уходил в никуда, во тьму. Он служил черные мессы, он собирал рабски покорную паству, и, что важно, описания его были на удивление похожи. Высок, строен, бледен, красив, с длинными волосами и небольшой бородкой. И даже, о чем только шептались, похож на канонические изображения Христа.
1: «Кто-то получил доступ к оригиналам протоколов?» — предположил я.
2: «Верно. Одновременно с этим исчез один из монахов, помогавший трибуналу, как раз подходивший под описание».
1: «Хм, уже интересней».
2: «Что важно, монах был из богатой дворянской семьи и принял постриг в качестве покаяния за совершенное в детстве убийство. Подробности неизвестны, но с позиции нашего нынешнего знания можем предположить, что убил он с намерением». Связи ли его семьи сыграли свою роль, милосердие или судей, но его принудили принять постриг в возрасте 12 лет.
0: Вот так, все интереснее и интереснее.
2: То есть в протоколах про то, что вниз могут спускаться лишь те, кто убивал в детстве, да, до возраста конфирмации, который мы полагаем примерно в 14 лет.
0: Так вы все же связываете веру и это? Я показал пальцем куда-то вниз, словно указывая направление на преисподнюю.
2: «Мы не знаем», — сказал Мэйли. «Раньше это связывали непосредственно, сейчас просто не знаем. Но есть некий пороговый возраст, после которого получить подобные способности невозможно. Как бы то ни было...»
0: Он бросил опустевшую бутылочку в маленькую выдвижную урну.
2: «Монах подходил под требование, и он исчез. После чего, как я уже сказал, в роли демона смущал умы, что было не так страшно, и приносил человеческие жертвы, что страшнее. Кстати, вы знаете, что места проходов требуют поддержания?»
0: «Нет».
2: «Если не убивать людей в этом месте, то проход постепенно слабеет и закрывается».
0: Мэйли схлопнул свои худые ладони с длинными пальцами.
2: «Как часто?» «Сведения разнятся, сказать точно я не могу. Раз в год, не знаю, раз в два года».
0: Он пожал плечами.
2: «Но надо». «Надо».
0: «И что было дальше?»
2: «Появление дьявола в Испании прекратилось примерно в течение века. Святая Инквизиция уже знала, как бороться с подобными прорывами. И эти места уничтожала, делая их доступными свету. Потом и дьявол пропал. Куда? Никто не знает».
0: «А процессы с евреями после этого?»
2: «Из того, что нам удалось изучить, привлекло внимание немногое. Один случай в той же Испании можно было бы предположительно отнести к подобному, но подозреваемый скончался во время допроса. Позднейшие случаи были уже спекуляцией и политикой».
0: «То есть все прекратилось?»
2: «Нет, ничего не прекратилось. Большинство подобных преступлений оставалось в стороне от общественного внимания. Кроме, пожалуй, самого громкого — Джека-потрошителя».
0: «Того самого?» — удивился я. «Я был в Лондон-данжон. Там целая экскурсия по его преступлениям, но я не помню явных признаков подвала, например, или...»
2: «Он экспериментировал. Сначала предполагал, как мы понимаем, некую ритуальность в процессе, а потом нашел правильное сочетание, после чего исчез. А вот убийства в подвалах, например, случались. Но тогда в Лондоне было много убийств, и никто ими так уж сильно не интересовался. Единственное, что можно сказать точно... С момента процесса в Испании подобные случаи уже не были связаны с иудеями. Похоже, что эта ветвь распространения древнего знания прервалась, а в дальнейшем оно распространялось через учеников дьявола».
0: Мэйли пальцами изобразил кавычки.
2: «То есть оно утекло через оригиналы протоколов допроса и беглого монаха».
0: «А позже были понятные доказанные случаи?»
2: «Были, разумеется. Их локализовали и с ними справились. Но дело в том, что подобное знание стало намного опаснее, чем раньше. А заодно возможности искать подходящих людей с помощью интернета невероятно расширились. Кто готовил вам этот доклад, который вы читали?»
0: «Один парнишка работает программистом».
2: «И долго он над ним работал?»
0: «Нет, не знаю, вечер», — предположил я, пытаясь прикинуть, сколько времени Витек над этим провозился.
2: «А раньше для подобного требовались бы месяцы и перелеты, верно?»
0: «Верно», — согласился я. «А почему знание опасней?»
2: «Потому что в нем появился смысл. Что раньше получал тот, кто открывал проход?»
0: Мэйли явно задал риторический вопрос и ответил на него сам.
2: «Убежище, долгую жизнь, возможность спрятаться, но не более. Потому что выйти за пределы круга света вокруг прохода было почти невозможно. Там твари, верно?»
0: «Верно», — кивнул я.
2: «Вы их видели?»
0: «Видел, даже убивал», — немного выпендрился я. «Ничего сверхужасного».
2: «А теперь попробуйте представить, что вы там один, ну или даже вдвоем или втроем. У вас кираса, шпага и пара кремниевых пистолетов. Или даже хорошее ружье, пусть автомат. Но идете вы пешком. Рискнули бы вы пройти через город?»
0: «Нет», — ответил я без малейших раздумий. «Не думаю, что получилось бы. Даже с пулеметом не прошел бы, думаю, потому что твари наверняка бы сбегались на выстрелы. Ну, мне так кажется. Их много, очень много их было в городе. Можно представить, как они нападали бы со всех сторон. Нет, не отбился бы. Машина нужна. Машина рулит.
1: До появления автомобилей не было возможности устраивать внизу пути, — сказал священник. До появления интернета не было возможности создавать большие банды, способные туда спускаться. И не было в этих краях ничего такого, что приносило бы прибыли, сравнимые с наркотиками.
0: — С наркотиками тоже было? — удивился я.
1: — Было, в Мексике. Причем очень всерьез.
0: — Расскажете?
1: — Это у вас кофе?
0: — улыбнувшись, Умелли показал на термос в моей сумке. — Хотите? — с готовностью предложил я.
1: — Не откажусь.
0: — Я даже две чашки взял, знал, что пригодятся.
1: — Стаканчики здесь есть.
0: Он вытащил из бара стопку пластиковых стаканчиков. — Это глумление над кофе, — отказался я. — Есть чашки. Чашки на самом деле тоже были пластиковые, но хоть именно на чашки похожи. Умелли щелкнул ногтем по своей, усмехнулся, но ничего не сказал и подставил ее под термос. В салоне запахло кофе, причем так сильно, что один из пилотов, блондин, обернулся.
1: «Хороший кофе», —
0: сказал священник, осторожно отпив.
1: «Только горячий очень». «Да, вот такой вопрос. Вы смотрели фильм «Пердита Дюранго»?»
0: Я задумался. Название вроде знакомое, но как-то на место не встает. Ничего на ум не приходит. Почему-то увязывается с Тарантиной, но почему, черт его знает.
1: Там снимался Хавьер Бардем. Возможно, первая его роль за пределами Испании, — подсказал он.
0: — Ну да, помню, видел когда-то очень давно, — вспомнил я. Он играет вуду-психа со смешной прической. И они там лихо и весело маньячат и убивают с какой-то девицей, так? Мексиканская версия прирожденных убийц, только намного хуже и глупее.
1: — Верно, — кивнул он. На самом деле у Ромео Долореса, как и у Пердиты, есть прототипы. История, естественно, искажена до неузнаваемости, но все же в основе она о реальных людях. Об Адольфо Констанца и Саре Марии Альдерте Вильяриаль. Он кубинец из Майами, очутившийся в Мексике. Она мексиканка, уехавшая в Соединенные Штаты и вернувшаяся обратно.
0: «Никогда не слышал», — попытался я припомнить.
1: История о них не вышла за пределы Мексики, и разве что Техаса, откуда была одна из жертв Констанца. Но история кровавая и поучительная. Она заставляет нас всех задуматься. В Матаморосе, что находится по другую сторону Рио-Гранде, от Брунсвилла, штат Техас, исчез молодой американец, Марк Килрой. Сын довольно большого начальника из американской таможенной службы, которая, понятное дело, имеет хорошие связи с мексиканскими таможенниками и полицейскими. И те, предполагая, разумеется, плохое, взялись активно искать мальчишку.
0: Активно?
1: Очень. Просто забирая всех возможных подозреваемых с улиц и пытаясь выбить из них признание. Трясли весь город, причем так, что сами уголовники начали искать пропавшего, чтобы успокоить власти. Добавлю, это было в 89-м году, и наркобанды тогда еще не настолько обнаглели, как сейчас.
0: И?
1: Сын местного наркобарона, Серафин Эрнандес Ривера, попытался проскочить на своей машине через полицейский блок. Была погоня, которая привела полицию на некое ранчо Санта-Елена. Сам Серафин ускользнул, но вскоре был арестован вместе со своим приятелем, которого звали Дэвид Сирена Вальдес. А на ранчо обнаружили большой запас марихуаны и следы каких-то ритуалов.
0: Да, в кино с Бардемом точно были какие-то вуду-ритуалы, это я помню. И больше всего меня удивило то, что действие происходило в Мексике. Откуда там вообще вуду?
1: Был арестован человек, приглядывающий за ранчо. Били его немилосердно, так что заговорил он сразу же.
0: О чем?
1: О том, что на ранчо проходили ритуалы с жертвоприношениями. Сторож показал могилы жертв. Там начали копать, и на свет извлекли останки 12 человек, исключительно мужчин. Одним из них оказался Марк Килрой. У него был вскрыт череп, мозг после нашли в какой-то банке с пауками. А в общем, все тела несли на себе следы пыток и кровавых ритуалов, а заодно и гомосексуального насилия.
0: А что насчет подвалов и темных мест?
1: Чуть позже.
0: Священник отпил чуть остывшего кофе и кивнул благодарно.
1: «Нашли также много останков животных.
2: Палос, магические кости. В общем, все то, что имеет отношение к Вуду. Что мексиканских полицейских очень удивило.
0: Меня тоже очень. Даже в кино.
2: Действительно, странное место для Вуду.
0: Согласился со мной О'Мелли.
2: Как бы то ни было, но арестованные наркоторговцы вели себя на удивление нагло. Они назвали того, кто приносил жертвы на ранчо. Подтвердили, что сами участвовали в ритуалах. Но при этом насмехались над копами. Говорили, что тем не достать Эль Падрино, человека, который все это устроил. И что сами они под защитой темных сил легко уйдут от любой ответственности.
0: Ушли?
2: В тюрьму на 35 лет каждый,
0: усмехнулся О'Мелли.
2: Здесь они немного ошиблись. А полиция взялась за поиски Эль Падрино, которым оказался Адольфо Констанцо.
0: Кто он?
2: Как я сказал, Адольфо приехал в Матаморос из Майами. Он был сыном 15-летней кубинской эмигрантки, которая исповедовала Вуду и слыла среди своих соседей и знакомых брухой, то есть ведьмой. Ее боялись, и она поддерживала репутацию ведьмы как могла, вплоть до того, что на дверях домов тех людей, что имели с ней конфликты, рисовала кровью какие-то символы, распинала у них на дверях мертвых животных. Ну и все прочие атрибуты присутствовали.
0: «Не побили?» — поинтересовался я.
2: «Район был такой, что бить боялись», —
0: засмеялся священник.
2: «Мальчик рос под маминым влиянием, раскапывал с ней могилы и проводил ритуалы. А позже мама подкинула его в любовники жрецу Вуду, который продолжал его учить, после чего лишил души и посвятил как покровителю Кадьемпембе, по их вере, воплощению сатаны».
0: А в кино он был охоч до женского пола, насколько мне помнится. Опять вернулся я к фильму.
2: «Кино есть кино!»
0: — развел руками О'Мелли.
2: «Говорят, что Адольфо показал способности к предсказанию будущего, но подтвердить это всерьез никто не может. Известно, что почти все время он проводил в гей-барах Майами. Судя по фотографиям, он был высок, вполне красив и в результате получил приглашение, как говорят, заняться работой модели в Мехико. Какого рода модели, не знаю, ничего не могу сказать, потому что моделью Адольфо не был ни единого дня. Приехав в мексиканскую столицу, он занялся гаданием на Таро в районе Сонароса, где в основном проститутки обоего полу на улицах.
0: Впечатляет.
2: Ну вот так.
0: Он снова отпил маленький глоток кофе.
2: Там он обзавелся сразу тремя любовниками, которые в будущем и составили его ближний круг. И через них он нашел выходы на местных наркобаронов, которым предложил услуги по магической защите.
0: «Это какие?» — уже совсем заинтересовался я.
2: «Он обещал прикрывать их грузы с наркотиками с помощью темных сил, сделать их неуязвимыми для пуль, невидимыми для полиции и сулил много других преференций от сотрудничества.
0: Верили?
2: Наркоторговцы в Мексике в основном выходцы из бедных крестьян. К тому же, если вы знаете, именно в Мексике особенно распространен культ Санта-Муэрта, святой смерти. Так что Вуду пришло не совсем на бесплодную почву. В общем, клиентура у него появилась, причем не из последних людей. И эти люди много платили, а вот взамен получили недостаточно шоу. Поэтому Адольфо начал смещать свои ритуалы от пасов руками к жертвоприношениям.
0: Человеческим?
2: Начали с животных. Интереснее другое. В кругу его почитателей появились высокопоставленные полицейские, в том числе и из отдела по борьбе с наркотиками. Так что магия по прикрытию поставок начала действовать. С ними даже не надо было делиться. Эти люди делали все бесплатно для своего Эль Падрино. И они же помогали ему проворачивать операции по конфискации наркотиков у других группировок, которые он потом перепродавал.
0: «Пока выглядит обычным жуликом и шарлатаном», — высказал я мнение.
2: «Он таким и был, в сущности. Особенно поначалу».
0: «А что потом?»
2: «Потом один из полицейских, Вентура, свел его с Гильермо Кальзадо Санчесом, одним из самых крупных и влиятельных на тот момент наркоторговцев в Мексике. И Эль Падрино взялся обслуживать нового босса на постоянной основе. Платил тот много». Адольфо богател, но тратил еще больше. Ему все время не хватало денег. В конце концов, он потребовал от Гильермо половину его доходов, заявив, что тот вообще еще жив лишь благодаря его магической защите.
0: И Гильермо это проглотил?
2: Почти. Он просто отказался, даже не убив при этом никого. Умейли допил кофе и просто крутил чашку в руках. А вот Адольфо был не таким милосердным. К тому времени многие члены картеля Гильермо были преданы ему, так что вскоре сам Гильермо и шестеро его домочадцев исчезли. Затем их останки выловили из реки Сумпанго, причем со следами совершенно изуверских пыток. Были отрезаны пальцы, носы, уши, гениталии, выколоты глаза. У двух трупов был извлечен мозг.
0: Как у Килроя?
2: Да, как у Килроя. В общем, Адольфо воспользовался убийством для поднятия еще и своего магического, опять же с кавычек, авторитета. А вокруг него сформировалась уже вполне законченная то ли секта, то ли банда, с которой он откочевал в Матаморос. К этому времени в Мексику вернулась Сара Мария Альдретте, которая вступила в отношения с неким Гильберто Соса, наркоторговцем, естественно. Она довольно интересный персонаж. Окончившая в Америке с отличием колледж, молодая, красивая, тренер по аэробике, к слову, необычно высокая для мексиканки, выше 6 футов, с прекрасными перспективами в Техасе, с предложениями от модельного бизнеса, она не нашла в жизни никаких путей лучше, чем вернуться обратно и связаться с гангстером. А затем ее отбил у Соса Адольфа. Отбил и фактически моментально подчинил, потому что секса у них не было. Адольфо так и остался гомосексуалистом. Ничего не изменилось.
0: А смысл?
2: Трудно сказать. Возможно, ему для пышности ритуалов не хватало ля мадрины, которой Альдретта и стала. А она через Сосу каким-то образом сумела подвести Адольфо к клану Эрнандес, очередной семье Наркос. И там ему повезло. Эрнандеса с 2-летним сыном похитили конкуренты. И Адольфо со своей сектой принес в жертву, запытав до смерти 2 человек, чем-то провинившегося нарко и совершенно случайно попавшегося в фермера. 2 дня они молились у жертв, а потом Эрнандеса и сына отпустили. Не знаю почему. Но звезда Адольфо в его глазах взошла окончательно.
0: «Я думаю», — усмехнулся я, — «но по-прежнему вижу жулика и шарлатана».
2: А он и оставался им до самой своей смерти. Эрнандес отдал ему в полное распоряжение ранчо Санта-Елена, и там он устроил штаб-квартиру культа. Жертвы приносились часто. Адольфо пророчествовал, все были в восхищении.
0: Удачно пророчествовал.
2: Дар предвидения у него не сработал, когда похищал Килроя, которого, кстати, похитили потому, что предшествующая жертва, один из гангстеров, оказалась сильной и упертой. Он не кричал, и Адольфо потребовал привести кого-то, кто будет кричать. Килрой кричал, но затем над Эль-Падрино разразилась гроза. Полиция взялась за арестованных всерьез, и шутки для тех закончились. Имена и адреса посыпались, как из рога изобилия. Адольфо с 2 своими любовниками, главным исполнителем Эль-Дуби и Альдретте, пустился в бега. Их вычислили в неком доме в Мехико. 150 полицейских его окружило.
0: В кино они крошили полицейских пачками.
2: «Кино есть кино», — повторил Умейли, усмехнувшись. «На самом деле Эль-Падрино открыл по ним огонь из окна, в результате чего был ранен в руку один из копов. Ответный огонь был таким мощным, что все мысли о сопротивлении закончились сразу. Адольфо обнял 2 своих любовников и потребовал от Эль-Дуби застрелить их всех 3, что тот и сделал. Остальные сдались».
0: «Ну да, впечатляюще. Но как-то я никакого смысла из рассказа не выловил. И все же.
2: Альдретте и Эль-Дуби попали в полицию и сразу заговорили», — продолжил Омелли. «Мексика — католическая страна, и влияние Святой Церкви в ней велико. Поэтому полицейское начальство привлекло к расследованию кардинала, а тот обратился в общество Иисуса. К тому времени, как мы присоединились к делу, Альдретте получила 6 лет тюрьмы, ее сочли чуть ли не жертвой. К счастью, удалось добиться пересмотра ее дела. Повторный приговор был в 10,5 раз больше. Официально она находится в одной из тюрем Мексики. Время от времени в прессу даже попадают ее фотографии». А фактически?
1: Фактически она в Тефе, штат Амазонас в Бразилии. Там находится иезуитская редукция, в которой ее и содержат. Эль Дуби тоже там. Его приговорили к 67 годам. Наверное, это одно из самых удаленных мест на Земле.
2: То есть она у вас? Все же уточнил я.
1: У нас. По той же самой причине, по которой испанская инквизиция скрыла настоящие протоколы допросов. Мы не хотим, чтобы то, что ей известно, стало чьим-то еще знанием. Это слишком опасно.
2: И что она рассказала?
1: Она рассказала, что Эль Падрино, примерно за год до своей смерти, ездил в Майами, где встречался с каким-то человеком. Встречался в гомосексуальном понимании. Но тот как-то нашел его сам. Вернулся он совершенно ошеломленный, после чего начал активно разыскивать детей, осужденных за убийство. Его зелоты из числа полицейских помогли отыскать ему нескольких.
2: Так, вот это уже серьезнее, ближе к теме.
1: Он заставил этих мальчишек участвовать в человеческих жертвоприношениях. Трупы увозил Эль Дуби и сбрасывал в реку. Адольфа было лень закапывать их самостоятельно, поэтому в число тех 12, что были найдены полицией, они не попали. Из четверых мальчишек он отобрал двоих, заставив их убить двух других, оказавшихся бесполезными.
2: «Он собирался отпустить вниз одних мальчишек?» — удивился я.
1: «Думаю, что совершенно точной схемы, как правильно действовать, у него не было. Неизвестный наставник дал ему или неполные, или искаженные сведения. Но, в принципе, правильные. Со слов Альдретте, в то время он был очень возбужден и говорил о том, что скоро подчинит себе всю торговлю наркотиками из Мексики и никогда не будет пойман. Он собрал на ранчо огромное количество марихуаны, собираясь перебросить ее в Америку с помощью своих новых знаний. Но потом что-то не получилось». Думаю, что он узнал, что мальчишки могут спускаться на нижний уровень только без него, а это в планы не входило.
2: Почему вы так думаете?
1: Эль Дуби рассказал, что Адольфо вдруг начал у него спрашивать, в каком возрасте он убил свою первую жертву. Узнав, что это было в 15, он потерял к Эль Дуби интерес и начал опрашивать всех знакомых наркос, какие попадались под руку. Думаю, что он бы нашел нужных людей. Но тут начались поиски Килроя, и полиция разогнала культ. Адольфо Констанца погиб.
2: «Да, это история. Осталось мне только заключить. И вы считаете, что информация о том, как спуститься вниз, продолжает расходиться?»
1: «Вы забываете неизвестного в Майами. Его так никто и не обнаружил. Он где-то там. Вы изучали личность той дамы, к которой мы едем с визитом?»
2: «Грасиэлы?» — переспросил я. — Разумеется.
1: — Вам известно, во сколько лет она убила в первый раз?
2: Я как в стенку головой влетел. Неужели я и это мог сразу не заметить? — В 11?
1: — Правильно, в 11. А потом она перебралась в Майами и занималась поставками кокаина. И она встречалась с Адольфо.
2: — И проложила путь снизу?
1: — Нет. Как-то ни странно, несмотря на то, что Грасиэлла — безусловное зло, она при этом еще и верующая, своего рода. Она отказалась вступать в союз с нечистым. Чем сочла подобное предложение? Она даже хотела принести в жертву самого Адольфа, кому угодно. Но тот все же принял меры предосторожности и сумел сбежать. Однако она много от него успела узнать. И когда погиб ее внучатый племянник, и она узнала, что он был убит фактически детьми для удовольствия, она заподозрила, что это вернулся Адольфо, которого она для себя определила как посланца сатаны. Впрочем, он так и представился. Он был хитер, обаятелен, самонадеян, но глуповат. И самое глупое, что мог сделать — представить себя таким образом Грасиэлле.
2: И она решила найти Луис Гонсалес, так?
1: Верно. Нанял Брю ее брат, но инициатива исходила от нее. Расследование Брю пошло немного не так, как она ожидала. Он улетел в Панаму и погиб.
2: Понятно. Но самый важный вопрос я приберег напоследок разговора. Скажите, почему я могу спускаться вниз?
1: Кого вы убили в детстве?
2: Мелли не стал ходить вокруг да около, а задал вопрос в лоб. Я застрелил уголовника, вломившегося в дом, вооруженного и собиравшегося убить.
0: По закону и всем человеческим понятиям я был прав и никаких злодейств не совершал. Что не так?
1: Знаете, иногда тьма, как мы называем то, что вы именуете низом или нижним уровнем, дает сбои. Мы знаем двух человек, которые могли спускаться в нее, и при этом один, как и вы, просто застрелил грабителя в доме, а второй не убивал вообще никого. Он просто мог и все, без объяснений. Вы третий. И именно из-за этого вы для нас так ценны.
0: Как-то своей ценности я не ощутил, если честно.
1: Ну почему же? — усмехнулся священник. По закону вы совершаете преступление за преступлением, а Майкл вас прикрывает. И не только Майкл. Вам полиция досаждает?
0: Нет, не досаждает. Вынужден был признать я.
1: А могла бы, потому что вы давно у нее в поле зрения. Но за вас поручился архиепископ Панамский по просьбе иезуитского общества. Разве это не помощь? И да, вы же хотите вернуться в Америку.
0: Да, хочу. Не стал я скрывать.
1: Когда вы здесь закончите, он мягко улыбнулся, я имею в виду Панаму, то мы вам поможем, приложим все силы.
0: Ну да, я третий, кто может спуститься вниз. А правительство США оставило все дела с нижним уровнем и иезуитом. Угадай с трех раз, что им нужно. Вы хотите, чтобы я поселился в Техасе напротив Матамороса? Уже сам я задал вопрос максимально прямо.
1: Так точно мы сказать не можем, но недалеко от границы. Вы нам нужны.
0: Я догадываюсь, вздохнул я. Но не могу сказать, что чувствую в себе призвание в этом возрасте гоняться за наркос, склонным устраивать жертвоприношения.
1: Если бы вы были верующим, то я бы апеллировал к другим чувствам. Но вы атеист, насколько мне известно, так?
0: — спросил у Мэйли. — Да.
1: — Мне только остается напомнить вам о том, с каким страшным злом вы сейчас столкнулись, а также о том, что Господь, или, если вам больше нравится, судьба, то судьба наделила вас даром. Даром видеть и чувствовать зло. Никто этого больше не может, а вот вы способны. Зачем, как вы думаете? Не надо отвечать на этот вопрос сейчас. Просто обдумайте, хорошо? Мы еще вернемся к этому разговору.
2: Глава 5.
0: Джунгли под крылом самолета сменились пологими горами, возделанными полями, потом показались пригороды Медельина. А следом за ним и сам город, огромный, не меньше, чем Панама, на мой взгляд, раскинувшийся в котловине. Аэропорт Алайя-Эррера оказался почти что в самом его центре. Самолет описал плавный широкий круг, полого снизился, и вскоре его колеса коснулись бетонной полосы. Пилот-блондин переговаривался с вышкой на испанском языке. Затем машина проводила нас к отдельно стоящему от основного терминала небольшому зданию. Там, как оказалось, нас ждали. Большой белый внедорожник, а возле него маленького роста священник с индейскими чертами лица и плечистый водитель с пистолетом в кобуре.
1: — Отец Альварес,
0: — представил мне его О'Мейли.
1: — Серхио Руднев.
0: — Очень приятно. — Поехали, прошу в машину. Священник открыл перед нами заднюю дверцу. Загрузились, захлопнулись двери, погрузив нас в кондиционированную прохладу салона. На улице было жарко, хоть далеко не так душно, как в Панаме, да и ветерок чувствовался.
1: — Отец Альварес служит в нашей миссии в Медельине, — сказал Мэйли. — И Грасиэла Рохас избрала его духовным наставником и исповедником. Он помогает ей стать лучшей католичкой.
0: — Интересно. Грасиэла — одна из самых преступных женских фигур в истории. И теперь стремится стать лучшей католичкой? Чудеса. Дорогу я не очень хорошо запомнил, только движение и шум вокруг, мельтешение домов. Затем мы оказались в тихом районе, застроенном дорогими особняками за высокими заборами, возле которых были припаркованы дорогие машины. А затем одни ворота автоматически раздвинулись, пропустив нас внутрь. Машина проехала по кругу, остановившись у крыльца, на котором стоял худощавый смуглый человек с прилизанными блестящими черными волосами, одетый в белую гуяберу и светлые легкие брюки. Представляться он не стал, лишь сказал, что сеньора Рохас нас ожидает, После чего повел внутрь дома. А дом мне понравился. Подобные особняки можно встретить только в Латинской Америке и на юге Испании, наверное. Просторный, прохладный, полутемный, продуваемый насквозь через открытые окна двери. Обставленный не вычурно дорогой, а скорее сделанный под простую патриархальную старину мебелью. Полное ощущение того, что попал куда-то в 19 век. Человек с зализанными волосами провел нас в просторную гостиную, распахнутое французское окно которое выходило в сад. Жестом пригласил присаживаться и встал в дверях. А навстречу нам поднялась грузная немолодая женщина с нездорово обвисшим широким лицом, с рыжеватым париком на голове. Одета она была довольно скромно, но в глаза бросалось кольцо с огромным бриллиантом и накрашенные ярко-красным лаком длинные ногти на покрытых пятнами темных пальцах. «Грасиэла?» Первым подошел к ней отец Альварес, чуть приобнял. «Это мои гости, отец Омелли и сеньор Руднев. Они прилетели из Панамы. Прошу садиться, господа». Грасиэла показала на широкие, обтянутые светлой тканью кресла с прямыми спинками и резными подлокотниками. «Могу что-нибудь вам предложить? Останетесь на обед?» От обеда отказались, но все попросили воды. Грасиэла посмотрела на прилизанного, тот вышел на кухню и вскоре вернулся с подносом, на котором стояли три больших широких стакана с ледяной водой. «Чем могу вам помочь?» — спросила она после того, как прилизанный удалился и прикрыл за собой дверь.
3: «Сеньора Рохас», — заговорил Омелли, — «мы хотели бы известить вас о том, что нанятый вашим братом детектив погиб в Панаме, но он успел отыскать тех, кого должны были найти».
0: Она ничего не сказала, лишь вопросительно посмотрела на отца Альвареса.
4: «Наши гости все знают», — сказал тот. «Те, кто убил Уильяма Брю, построили проход во тьму. Его они тоже принесли в жертву». «А что это, Гонсалес?» — спросила Грасиэла.
3: «Она вовлечена во все», — снова заговорил Омелли. «Ее нашли, она убила свою семью, мать и брата. Остался в живых только отец».
0: Грасиэла на минуту прикрыла глаза, тяжело вздохнула. Затем спросила.
4: «Где она сейчас?»
0: Омелли глянул на меня, кивнул едва заметно. «Мы ее захватили и держим в безопасном месте, как и двоих ее сообщников».
4: «Все они слуги дьявола?»
0: Я понял, что она имела в виду. Догадаться несложно, я просто кивнул в ответ.
4: «Их много?»
0: «Не больше десятка», — ответил я. «Трое убиты, трое захвачены, несколько еще живы и на свободе».
4: «Вы не полицейский, Кабальеро, нет?» — спросила она.
0: «Нет».
4: «Это хорошо».
0: Она протянула жирную руку и взяла со столика чашку с зеленым чаем, отпила из нее.
4: «Ответьте мне на такой вопрос. Внук моего брата будет отомщен?»
0: «Без сомнения». Святые отцы сделали вид, что ничего не услышали. «Но оно так и лучше».
4: «Что будет с маленькой брухой Гонсалес?»
0: «Это решит ее отец».
4: «А если он решит ее отпустить?»
0: Она посмотрела мне в глаза, и я удивился, насколько тяжелым может быть ее взгляд. Недаром ее так боялись в Майами. «Не думаю. Но даже если решит отпустить он, то наступит очередь других людей, имеющих к ней счет. Или причину не оставлять ее на свободе».
3: «На самый крайний случай общество Иисуса позаботится о том, чтобы она никогда не смогла нанести кому-то еще вред», — сказал Омелли. «У нее будет возможность раскаяться в содеянном».
4: «Такие не могут каяться», — усмехнулась Грасиэла. «Да, я знаю, что я сама отношусь к таким, но, может, поэтому и знаю. Впрочем, когда убила впервые я сделала это не для удовольствия. Я хотела получить деньги с папаши Секи. У нас было несколько граммов кокаиновой пасты, которую мы хотели продать, а его папаша ее отобрал и выкурил сам. И мы решили, что он нам должен».
0: Она снова усмехнулась, как бы размышляя над своими детскими шалостями.
3: «В любом случае она будет недоступна для мира, а мир недоступен для нее», — снова заговорил Омелли. «Это даже не монастырский постриг, Грасиэла, это тюрьма, из которой никогда не будет выхода».
4: «Тюрьма лучше, я согласна. Так чем могу помочь вам я?»
3: «Вы можете рассказать все, что знаете о том жреце Вуду, который пытался говорить с вами в Майами», — ответил он, — «об Адольфо Констанце».
4: «Жрец-дурак, тупой каброн-членосос, верящий в свои нечистые игры. Его ко мне направили, и тот, кто направил, как мне кажется, был бы для вас куда интересней».
0: «Расскажете?» — спросил я.
4: «Если бы не собиралась рассказывать, то не пригласила бы вас сюда».
0: Она сложила жирные ладони на раздутом животе.
4: «Ты делаешь много плохого в жизни, и когда приходишь к концу, то думаешь о том, что неплохо было бы хоть что-то исправить. Я делала зло, верно. По моим приказам убивали, и я убивала сама, но всегда старалась держать все это зло внутри нашего общества, если вы меня понимаете. Мы убивали тех, кто сам выбирал такую жизнь и игру по таким правилам. А они убивали нас. Но мы тоже сами к этому пришли. Когда появились эти люди и предложили мне убивать невинных просто для того, чтобы терять меньше товара и больше на нем зарабатывать, я поняла, что меня испытывает сам дьявол. Он предложил мне сделать тот шаг, после которого шагнуть обратно уже не получится».
5: «Ты устояла», —
0: тихо сказал отец Альварес.
4: «Мне не надо было устаивать», — опять усмехнулась она. «Мне надо было лишь сдержаться, чтобы не прострелить голову этого марипоса прямо на месте. Тогда бы меня точно посадили навсегда. Я даже потом поручила моим людям его найти, но он ускользнул. Мы искали, и тогда всплыл тот, другой человек, который его прислал. Но когда мы о нем узнали, оказалось, что он уехал из страны, и след потерялся».
0: «Хотелось бы найти о нем хоть какую-нибудь информацию».
4: «Я постараюсь вспомнить все, что смогу», — сказала она. «Пусть каждый отвечает за то, что сделал. Наша семья отвечает одним способом. Мы все подыхаем от рака. Кроме старшего брата, который не ввязывался в наши дела».
0: Она вдруг стащила с головы парик, и я чуть не подскочил, увидев круглый, покрытый пятнами, седоватым редким пухом череп. Без волос Гарсиэла выглядела совсем жутко. Просто как демон какой-то. Она опять мрачно усмехнулась, затем сказала:
4: «Химиотерапия не помогает. Она просто продлевает жизнь. Мы все подыхаем от рака», — повторила она.
0: Глава шестая. Знала она не так, чтобы очень много, но какую-то информацию дала. Больше она заинтересовала О'Мелли, который собирался продолжать расследование в Майами. А для меня там особо ничего не было. Разве что в самом конце разговора, когда мы уже уходили, она остановила меня и протянула карточку без имен, с двумя телефонными номерами и электронной почтой. И сказала, не стесняясь священников:
4: «Я немногим могу сейчас помочь, но все же могу, сеньор. Если в Панаме понадобится что-то, например, разное, деньги или убежище, или потребуется кого-то спрятать, хорошего человека или плохого, надо просто позвонить или написать сюда, представиться, и вам помогут. Просто делайте то, что делаете».
0: На этом мы расстались. Не знаю, был ли мне вообще смысл бросать все и лететь сюда. Разве что из-за разговора о Мелли. Хотя да, из-за этого стоило, пожалуй. Теперь мне виден, по крайней мере, расклад, и понятно, чего от меня ждут. А еще интересно узнать, что я такой уникальный. Правда, интересно. Это чем-то даже льстит. Правда, можно было рассказать об этом в Панаме, ну да ладно. Что сделано, то сделано. Теперь летим обратно. Надеюсь, что пилоты за время нашего отсутствия успели отдохнуть, а самолет обслужили. Обедали тоже в самолете, прикупив по пути коробку неизменных «Тамалес», запивая их апельсиновым соком из пакетов. Потом О'Мелли взялся читать, а я уснул. Сказалась бессонная ночь. И проснулся только тогда, когда самолет остановился на своей стоянке. Священник разбудил, а так я даже посадки не заметил. Не выспался, понятное дело. В самолете вообще не выспишься, но как-то поспал. Выбрался с тяжелой головой, слепающимися глазами, с онемевшей спиной и задницей на ватных ногах. Весь набор удовольствий, в общем. У машин мы с отцом О'Мелли расстались, пожав друг другу руки. С утра он улетал в Америку. Ну что, приятно было познакомиться. Правда, не знаю, насколько я в восторге от тех планов, которые иезуиты имеют на мой счет. Ох, не восхищает меня идея становиться настоящим католическим воином света. А с другой стороны, в чем-то он прав. Я ведь уже видел то, что могут совершить люди, нашедшие способ спускаться вниз. И что им нужно для этого? Тогда кто должен их искать, ловить и притягивать к ответу, если не тот, кто может? Вот я, оказывается, могу, а больше никто. Я могу чувствовать спуски, я могу даже ощущать некоторых из... Как их вообще называть, к слову? Не могу им достойного имени придумать. Упыри, да и все. Но больно драматично звучит. И что мне потом делать? Озадачил меня иезуит. Открыл машину и первым делом выловил из бардачка кобуру с пистолетом. Нацепил ее на ремень под рубашку. Потом подвесил поч с запасным магазином. Уселся за руль, поерзал на сиденье, пытаясь пристроиться поудобнее, онемевшей спиной. Силой потер лицо, пытаясь согнать сон. Мне еще за рулем уснуть не хватает. Мелькнула даже дурацкая мысль разложить сиденье и прямо здесь уснуть. Настолько тянуло. Но поскольку совсем дурацкая, то я ее сходу отмел. Все, домой. Нет больше сил существовать вне пределов квартиры. Хотя нет, надо сперва все же дозвониться Джеффу, узнать, что у них делается. Ответил он примерно после четвертого гудка. «Привет, я вернулся», — сказал я сразу. «Как у вас?»
6: «Штатно, по плану», — послышался его голос в трубке. «Разве что Гонсалес звонил, интересовался, как у нас дела. Я сказал, что завтра рассчитываем на результат с большой долей уверенности».
0: «Откуда уверенность?»
6: «Виктор разобрался в их компьютерах. Убийство семьи они сняли на видео и сохранили. Причем снимали друг друга. Отпираться бесполезно».
0: «Ну вот, приговор будет. По крайней мере, доченька не будет отпираться. Или если будет, то без пользы, я думаю».
6: «Гонсалес видел?» «Да, я отослал. У тебя какие-то новости есть?»
0: «Есть, но не слишком срочные», — чуть подумав, ответил я. «Есть история, проблема, но это терпит, хоть до завтра, хоть до следующей недели. И да, нам предложили некую помощь, если вдруг понадобится. Но я бы не спешил пользоваться предложением».
6: «Кстати, Гонсалес сказал, что ему предлагают продать его дом».
0: «Что?» — удивился я. «Кто?»
6: «Твой адвокат, как там его, Паломарес?»
0: «Да, Паломарес. Я чуть до речи не потерял от удивления.
6: Зачем это ему?» «Я так понял, что заработать хочет. Какой-то фонд скупает недвижимость здесь, и он хочет воткнуть их дом с убийством в большую пакетную сделку».
0: «Странно. Хоть и реально, наверное. Мануэль — человек без особых сентиментов, если дело касается его заработка. Наверняка ведь предложили совсем мало денег».
6: Гонсалес не уточнял.
0: «Хорошо, я попробую уточнить сам». Отключившись от Джеффа, сразу набрал Паломареса на мобильном, рассчитывая на то, что он отключил переадресовку звонков секретарского телефона. Нет, не отключил. С ним это постоянно случается. Офисный автоответчик на проводе. Сказал после сигнала, чтобы он мне перезвонил. И отключился сам. Все, теперь домой. Ночь же вообще-то глухая. Может, и хорошо, что я до Мануэля не дозвонился. А то выслушал бы всякого о себе много. Джеффу-то в любое время сейчас звонить можно и нужно. Вот он и не удивился. А другим бы не надо. Это я точно совсем слабо соображать начал. Ехалось через город быстро. Благо, улицы были наполовину пустыми уже. Минут за 15 до Destiny Tower добрался. По привычке было сунулся к гаражным воротам, но все же спохватился в последнюю секунду, проехал мимо. Эта машина там светиться не должна. Так что на прежнее место ее, на соседнюю улицу. Пешочком пройдусь. Нашел стоянку на Авенида Мексико. Поставил машину, огляделся, не заметив ничего подозрительного. Впрочем, если следят с умом, то и не замечу. Так, как я шел в прошлый раз к дому? Обходил против часовой стрелки. Значит, сегодня по часовой пойду. Вокруг всего квартала. Пусть оно и дольше. На улицах здесь пусто. Авенида Бальбоа и окрестности больше днем оживлены. В магазинное время. А к вечеру ближе вся суета уезжает в места клубные и ресторанные. А это уже не здесь. Кстати, надо бы кафешку посмотреть, ту, что поблизости, которую на продажу предлагают.

Собственно, вход — одна из наиболее опасных точек. Въезд в гараж и вход. Если за мной кто-то охотится, где он будет стоять? Он будет стоять так, чтобы видеть обе точки. Не думаю, что кто-то будет с газеткой сидеть. Слежка — дело долгое. Это будет машина на ближней стороне дороги и тротуара, направленная как раз в сторону входов. Так, вот и выход на Авениду. Есть такая машина? А есть. Вон стоит белый фургон «Транзит», не слишком новый. В Великобритании, говорят, транзиты вовлечены в 9 ограблений из 10. Как-то так. Но водителя я не вижу. И вообще ничего не вижу. Так что он может и просто стоять. В стоящих транзитах нет совершенно ничего экстраординарного. Они по всему городу стоят себе и стоят, никому не угрожая. Я замедлил шаг, прикидывая, что делать дальше. Пойти и просто заглянуть в фургон? Если они хотят меня завалить, то для них это будет настоящим подарком. Сам подставляюсь, стреляй не хочу. Нет, не годится. Что еще? Еще можно ствол вытащить и аккуратно держать в руке, прямо перед сумкой, прижимая ее к себе. А зайдя в подъезд, сунуть не назад в кобуру, а в карман этой сумки. Никто и не заметит, а я буду вооружен и уже готов к стрельбе. Как решил, так и сделал. Заодно на боевой взвод курок большим пальцем оттянул, чтоб уж совсем готовым быть. Так, на улице пусто. Меня опознать без проблем. Разве что не должны меня ждать с этого направления. Это уж точно. Я нашего противника уже оценил. Уголовники-любители. Убивать беззащитных — дело нехитрое. Больших умений не требуется. А вот подготовки настоящей нет никакой. Это уж точно. Поэтому если и ждут, то ждут того, что я попру домой по кратчайшему маршруту. Или все же сунутся к транзиту. За мной же никто не наблюдает. С этой стороны металлический борт. В кабине никого не видно. Если там кто есть, то он, скорее всего, залег. Так, а если залег, то что, меня уже заметили? Что еще может быть? Можно куда-то снайпера посадить, даже с ночником. Но куда и как? К тому же, если я приеду в гараж на своей машине, у снайпера возможности резко убавиться. В таких случаях надежнее стрелок с пистолетом, который подошел к жертве близко. А так стекло отклонить пулю может, и никакой гарантии, что стрелку даже удастся рассмотреть жертву в машине. Нет, со снайпером не сработает, не тот случай. Снайпер — это на пешехода. Или нет никого? Может, и нет, но исходить будем из того, что есть. А если есть, то, скорее всего, в этом самом фургоне. Очень уж правильно стоит. А стал бы я так засаду устраивать? Нет, однозначно. Потому что слишком очевидно. А что бы сделал я... Разделил бы стрелка или стрелков и наблюдателя. Наблюдателя посадил бы там, где его сразу не разглядишь. В машине поодаль. И дал бы бинокль. Света у здания вполне достаточно для хорошей оптики. А стрелков, которые на связи, разместил бы в другой машине, которая близко, но которую не заподозришь. Она будет стоять неудобно. Стрелки покинут ее по команде наблюдателя, встретят жертву в удобном месте и там ее уложат. Все. Значит, они могут сидеть как в фургоне, так и где-то еще. Единственное, что может сыграть в мою пользу, если здесь вообще какая-то засада есть, так это то, что я иду все же с неправильной стороны. А фургон я проверю. Это описывать долго. Все эти мысли на самом деле пронеслись в голове так быстро, что я и нескольких шагов сделать не успел. Навелся на транзит и пошел к нему, описав дугу и приближаясь с угла. Так, чтобы видеть и глухой борт, правда, со стеклянными тонированными окнами в задних дверях, и сдвижную дверь, и дверь пассажирскую. Если в кабине кто-то появится, то я его замечу сразу, тут без вариантов. И сомневаюсь, что кто-то выстрелит в меня из кузова через окно под таким углом. Пуля точно в сторону уйдет. А заодно и разрушиться может. И задавить не получится, хотя двигатель в фургоне и так не работает. Тихо. Время от времени по Авениде машины проезжают. Но их звук даже моих шагов заглушить не может. Хотя у меня и мокасины с мягкими подошвами. Совсем тихо. И не наблюдает за мной никто посторонний, так что я, пожалуй, пистолет в две руки возьму. Положение лоу-рэди. Из какого, чтобы цель поразить, мне понадобится совсем ничтожная доля секунды. Так, куда сначала соваться к фургону? По-хорошему, надо бы просто в кабину заглянуть, если там никого. То и в кузове, скорее всего, тоже никого. Никто не устроит засаду без водителя. А больше здесь нигде не пристроишься. По всей Авениде застройка современная, только гладкие стены да охраняемые подъезды. А из боковой улицы, случись мне появиться, просто добежать не успеешь. Так что если они здесь,
то они в машине.

0: или в машинах. Звук стартовавшего двигателя транзита заставил меня пригнуться и начать смещаться в сторону. Хоть и ждал чего-то такого, все равно неожиданно получилось. Пистолетный прицел заметался между боковой и задними дверями, я сдавал назад, высоко подкидывая пятки и в какой-то ментальной истерике пытаясь вспомнить, где ближайшее укрытие. Но двери не открылись, и палить по мне никто не начал. Фургон вдруг резко сорвался с места и с ускорением рванул на Авениду, после чего, мигнув мне на прощание стопами, свернул направо, совсем пропав из виду. Я все же добежал до ближайшего угла, укрылся за ним и лишь там более или менее перевел дух, крутя головой и ожидая атаки с тыла или вообще откуда угодно. Но было тихо, никто не нападал, никто не стрелял. Наблюдение или просто водитель в фургоне, вдруг увидевший подкрадывающегося к нему мужика с пистолетом? Очень может быть. В общем, ни черта не понятно. Ни черта. Хотя все же будем исходить из того, что меня все же вычислили. Записал себе в телефон номер фургона на всякий случай. Потом Висенте скину, пусть поищет. Если номер опять краденый, то враги. Если реальный, то я какого-то мужика напугал. Извини, мужик. До подъезда дошел все так же осторожно, но ничего не случилось. Не напали на меня ни в лифте, ни возле него, ни когда я заходил в квартиру. Сигнализация тоже не сработала, не та, что была видна, не та, что установил Витек. Но я все же проверил комнаты, уже лаская паранойю, но так никого в них не обнаружил. По крайней мере, теперь я могу спокойно лечь спать. Я очень хочу спать. Просто невероятно хочу». Глава 7. Телефонный звонок выдрал меня из теплого и уютного сна назойливо и безжалостно. Протянув руку, я нашарил телефон на тумбочке и сразу же его выронил на пол. Просто из еще непослушных пальцев выскользнул. Звонок прекратился просто потому, наверное, что его перекинуло на голосовую почту. Блин, 5 утра с небольшим. Кто это мог быть? Попытался зайти в лог звонков, но телефон снова затрезвонил прямо в руке. «Мила. Хозяин Хрустального дворца». «Мила в 5 утра не может быть хорошей новостью». Сердце сразу ухнуло куда-то в желудок, а самого словно ледяной водой облили. Ткнул пальцем в зеленую пиктограмму ответить, спросил сразу. «Что случилось?» «Разбудил, да?» Такое ощущение, что он не знает, как начать. «Говори уже, Майло, не тяни!» «В Роситу выстрелили прямо возле клуба, когда она уходила. Она жива!» Он сказал это до того, как я успел спросить. «Но ранена, кажется, тяжело. Куда ее увезли?» «В Белого Слона, это рядом с тобой». «Я знаю, где это», — не отпуская телефона. «Как состояние?» «Когда ее увозили, она была без сознания, но сейчас еще не знаю». «Я понял, спасибо». «Это действительно рядом, рукой подать. Прямо соседний квартал. Если бегом, то всего минута, наверное». За минуту оделся, и еще через минуту я уже бежал по улице, придерживая под рубашкой кобуру с пистолетом. Уже подбегая к госпиталю, подумал о том, что свалить меня на выходе можно было бы без проблем. Главный вход в госпиталь был как раз в белом современном здании, из-за которого больница и получила такое странное название. На перекрестке Мексика и 34-й, которую я перебежал, чуть не попав под машину. Возможно, единственную в этом месте в это время. Мне злобно попибикали вслед, но я только отмахнулся. И в подъезде к госпиталю столкнулся с Милой Педро, бывшим гватемальским спецназовцем, который был теперь примило за водителя, телохранителя и помощника на все случаи жизни. Честно говоря, их здесь я увидеть не ожидал, но я вообще мало что ожидал, настолько был вне себе. «Что с ней?» «Состояние тяжелое, но стабильное», — ответил почему-то Педро. «Она в операционной, сейчас под наркозом. Так что без сознания».
1: «У Педро жена здесь работает медсестрой», — пояснил Марко. «Как раз сейчас дежурит».
0: «Куда ее? Как все вышло?»
2: «Ее, похоже, хотели увезти», — снова заговорил Педро. «Одна девчонка шла следом, все видела. Это совсем рядом с клубом. Остановился фургон, выскочили двое, ее схватили под руки, потащили. А потом выстрел. Бац!»
0: Он хлопнул одной ладонью о другую. Получилось и вправду громко, как выстрел.
2: «Один из них заорал, второй ее отпустил. Отскочил в сторону, несколько раз в нее из пистолета выстрелил. Потом подхватил второго под руку и потащил в машину. Ну а та с буксом, с места и в переулок. Я совсем рядом с дверями был. Выскочил на выстрелы и увидел, как те сворачивают.
1: «Фургон? Белый транзит?»
2: «Не транзит, это точно!»
1: — покачал он головой.
2: «У него еще реклама во весь борт была, но я прочитать не успел».
1: На том транзите никакой рекламы не было, просто белое и все. Следили за мной, чтобы точно знать, что я не вмешиваюсь. Нет, не годится. Я никогда не ездил встречать Раситу. Если за ней следили, то должны были знать. Или если следили за мной. Ее не убить пытались, а похитить. Зачем? Чтобы заставить меня что-то сделать, понятное дело. Догадались, что Луис и Сатори у нас? Скорее всего. Так куда ее все же?
2: В плечо и в легкое, две пули.
1: Бедная девочка, ее-то за что, твари? Доберусь я до вас, до всех скоро доберусь, это я обещаю. Вы у меня уже все в списке, один за другим выписаны. Рядом послышались шаги, я обернулся. И встретился взглядом со смуглым невысоким человеком в гражданской одежде, но с кобурой на поясе и полицейской бляхой, висящей на шее на шнурке. «Капитан Урибе?»
2: «Здравствуйте», — кивнул он. «Пошли со мной. Ваша девушка все равно на операции, так что делать здесь вам пока нечего».
1: На улице меня поджидала полицейская машина без опознавательных знаков. Правда, посадил меня капитан не назад, а справа, рядом с собой. Сам же уселся за руль. По дороге ни о чем не говорили. Я смотрел в окно. Город понемногу просыпался. Выехали на улицы как раз развозные фургоны, те, что доставляют товар до того, как магазины откроются. И те, кто завозит его на пешеходные улицы. Потом, с началом рабочего дня, их закроют. Отлив начал уже обнажать серую грязь у берега, открывались киоски и лавки. Было тяжело. Только сейчас, когда с Раситой случилась беда, я понял, насколько все же к ней привязался. Вроде расстались, а как ножом по сердцу. Словно самого ранили. Убью скотов. Найду всех и убью. Всех их подчистую. Правда, упыри какие-то. Таких истреблять надо, как крыс. Буквально трясет от злости. В участке капитан провел меня в комнату для допросов с металлическим столом и привинченными к полу табуретками. Но приковывать наручниками к кольцу в столешнице все же не стал. Предупредил о моих правах при проведении допроса дежурным скучным голосом, потом сразу достал револьвер в полиэтиленовом пакете с биркой, держа за уголок передо мной, и спросил.
2: «Ваш?»
1: «Мой».
2: «У Раситы Марии нет права на владение оружием».
1: «Я знаю», — кивнул я. «Но я боялся за нее и дал ей свое».
2: «Это преступление, в курсе?»
1: — спросил он.
2: «И ставит под вопрос ваше обладание лицензией. И поставило бы, если бы известные лица не ходатайствовали за вас и не уверяли, что все, что вы делаете, направлено на безопасность государства. Впрочем, если бы у нее не было этого револьвера, то ее бы, скорее всего, похитили». И, возможно, дело повернулось бы хуже.
1: Я знаю, поэтому рад, что дал ей револьвер. Действительно рад. Потому что быть похищенным этими... Нет, лучше уж с двумя пулями попасть на операционный стол. Думаю, что даже погибнуть было бы лучше. Но этот маленький револьвер изменил ситуацию. Она смогла отбиться. По крайней мере, насколько я понял, она свела счет в ничью.
2: «Кто-то из нападавших ранен», — подтвердила Вилла. «Не знаем, насколько серьезно, но больницы предупреждены о том, что может появиться пациент с огнестрельным ранением. Нам сообщат».
1: «Если сообщат», — усмехнулся я. «В Панаме не так трудно найти врача, который примет на дому. Такие здесь работают. В том числе и неплохие. Например, американцы, лишившиеся медицинской лицензии на родине. Одного такого я знаю, и более того, даже один раз пользовался его услугами в зашивании ножевого пореза, с которым не хотел идти в больницу. Так что не думаю, что раненого привезут в больницу».
2: «Если сообщат», — согласился он. «Теперь давайте поговорим о том, что могло предшествовать этому преступлению».
1: Номер сбежавшего от меня фургона я продиктовал. Сказал что-то про камеры Хрустального дворца, но Авила сообщил, что все записи уже изъяли. Ничего другого по факту я ему сообщить и не мог. Сдать кого-то, а доказательства. Не запись же допроса Николсона ему прокручивать, верно? А так он сам все остальное знает. Дело семьи Гонсалес и дело об исчезновении Брю объединены в одно, и оно у Авилы. Поэтому и допрос не слишком затянулся. Часа через полтора я вышел на улицу и взялся вызывать такси с мобильного. Уже совсем рассвело, день начался. Пока ожидал машину, дозвонился Джеффу, рассказал, что случилось.
3: «Ей надо обеспечить охрану.
1: была его первая реакция.
2: «Я знаю, поэтому тебе и звоню. Кто самый надежный на примете есть?»
1: «Самый надежный Кики, но у нас и так не хватает людей, так что надо искать кого-то еще. И Кики сейчас с Ричи. Остался для подстраховки. Я ему даже свой скар оставил, на всякий случай. За тех пленных, что мы там прячем, враг нас голыми руками выпотрошить готов, я думаю».
3: «Знаешь Йоси?»
1: «Йоси или Йося, как назвал его я, израильтянин, открывший здесь контору на все руки от скуки. В том числе и охрану обеспечивает. Правда, и берет немало за работу, но деньги отрабатывает до последней копейки».
2: «Знаю. Ты сможешь с ним договориться?»
3: «Думаю, что смогу, если у него есть люди. Я перезвоню. И надо сегодня заканчивать с Гонсалесом».
2: «Я понимаю, надо. Жду звонка».
1: Подъехало такси, я втиснулся на заднее сиденье, назвав адрес госпиталя. Только машина отъехала, пришло сообщение от Энн.
2: «Ты вернулся?» «Я соскучилась».
1: Немного ошеломило, если честно.
2: «Нет, я понимаю, что она играет свою роль, по которой я не знаю, кто она на самом деле, но все равно как-то... Особенно после того, как наверняка она сама приказала похитить Роситу».
1: «Я здесь, много работы. Позвоню вечером, окей?»
2: «Окей. Буду ждать. Хочу ужин».
1: «Потом подумаю, что с ней делать. После всех остальных дел. А пока не знаю, потому что она никак не подвязывается к тому, что здесь творится. Ни Николсон ее не упоминал, ни Луис Саттери о ней ни слова. Даже Джасмин Роджерс непосредственно с ней не связывается. Ее видели только с Грантом и Брауном. Они как раз напрямую в преступлениях не участвовали. В тех, по крайней мере, о которых нам известно. Что может убедить лично меня в том, что она не лучше других? Нет, в теории я это знаю, но именно что убедить? Хм. А все не так сложно. Если у братьев Богатыревых был дома спуск, то неужели нет у нее? Не может такого быть, не может. Хотя бы потому, что ей надо как-то сохраняться так, как она выглядит сейчас. А других способов для этого нет. И если спуск все же там, то это значит, что там кого-то убивали. Вот и все. Очень просто. И это значит, что мне надо попасть к ней домой. И там все будет ясно, потому что спуски я спинным мозгом чувствую теперь. Вот и все. Опять все просто.
0: Глава 8.
1: «Она не может ни видеться с вами, ни с кем-то разговаривать». Медсестра за стойкой перед отделением интенсивной терапии наблюдала за тем, как я разговаривал с врачом, высоким худым парнем в очках со скандинавской фамилией на бирке на груди. «Состояние стабильное, угрозы жизни нет».
2: «Она восстановится?»
1: «Без сомнения, хотя о танцах, возможно, придется забыть надолго. Поврежден сустав, и процесс восстановления будет долгим. Но он восстановится. Шрамы останутся, к сожалению». «Так что придется думать о косметической хирургии, если это важно».
2: «Подумаем»,
1: — кивнул я, сам не заметив, как сказал «мы». «Пусть в себя придет сначала». В конце концов, мне дали посмотреть на нее из-за двери палаты. Пустой комнатой с зеленоватыми стенами и большим окном в двери, посреди которой стояла высокая кровать-каталка, окруженная стойками со всякой аппаратурой. Сама девушка выглядела какой-то маленькой, как ребенок. Плечо замотано толстыми бинтами во много слоев, в руки воткнуты иглы с трубками, идущими к каким-то электронным капельницам, каких я никогда не видел. Хотел подойти к ней, но сопровождавшая меня медсестра не пустила, придержав в дверях.
2: «Со всеми разберемся, солнце мое», — сказал я по-русски.
1: Она не поняла бы, конечно, даже если бы услышала, но и медсестра не поймет, а ей понимать и не надо. Йося прислала охрану, неприметного средних лет мужика, серба, представившегося Иваном. Выглядел он толково. У Йоси только толковые работают. Фирма веников не вяжет. Джефф сказал, что охранники будут меняться. Росита будет под их опекой круглосуточно, что и требовалось. Увести из больницы ее пытаться уже не будут, это точно. А вот постараться устранить как свидетеля могут. Если бы возможность была, я бы ее вообще отсюда увез и спрятал. Ну куда ее в таком состоянии возить? Да и кто даст? Когда я уже бегом выскочил из госпиталя, Джефф ждал меня в Соренто.
2: «Меня сперва домой. Я не готов», — сказал я, заглянув в окно.
3: «Только быстро», —
1: Джефф поморщился. «Гонсалес будет на месте встречи через 3 часа».
2: «Он знает, зачем?»
1: — спросил я, забираясь в кабину.
3: «Знает. Сказал, что переведет деньги завтра с утра, первым делом».
2: «Хорошо», — кивнул я. «А то расходы все растут и растут. Кстати, по поводу предложения на продажу дома. Он больше ничего не говорил?»
3: «Нет, мне ничего не сказал. Не думаю, что ему сейчас до этого дело есть».
2: «Логично». Меня высадили у подъезда, в который я бегом влетел. Но дома все же побрился, без этого не могу. Да и 3 часа для нас вполне с запасом. Успеем. Потом собрал в сумку арку, на этот раз с длинным стволом. Туда же на всякий случай кинул лифчик с 4 запасными магазинами. Вооружился полукриминальным глоком, не забыв глушитель. Ну и оделся соответственно. Так, чтобы можно было по дождевому лесу, как экваториальные джунгли называют, пройтись. Ехали, проверяясь, насколько возможно. Слежки не заметили. Хотя могли и просто не заметить, но тут уж ничего не поделаешь. Скорость Джеффри держал повыше лимита. Сильно повыше. Заставляя слежку, если она все же есть, тоже превышать на этой прямой дороге. Обнаруживать себя. Но никто не гнал и не гнался. Может, и вправду не следили. Маячки, установленные в машинах Эдика и Винариса, на запросы откликались и показывали, что машины стоят на месте. И их так никто и не трогал. Интересно, кого из этих 2 ублюдков подстрелила Росита? Надеюсь, что серьезно подстрелила. Всадила пулю куда-нибудь в живот. Потому что стреляла из сумочки и прямо через сумочку. И тогда в живот проще и ближе всего. И не зря же он сразу ее отпустил, так? Снова показались трущобные грязные пригороды Колона. На какие уже и смотреть-то обрыдло. Настроение было убитым, разве что немного взбадривало то, что 3 из этих упырей должны сегодня так или иначе получить свое. Интересно, про Николсона Энн знает, что он тоже у нас? Может, догадывается, я думаю. Он ведь тоже исчез. Что они будут делать дальше? Сворачивать операцию? А вот в это я не верю. Слишком большие деньги на кону, и, как мне кажется, они уже наверняка договорились с каким-нибудь колумбийским поставщиком, потому что без его согласия весь огород городить не стали бы. И отказаться так просто не получится, потому что придется покидать Панаму навсегда. Зазвонил телефон. Я выловил его из кармана сумки, глянул на экран и даже не понял, что прочитал. «Агентство по путешествиям». Что за фигня? «Да?»
4: «Привет, как дела?»
1: Голос Паламареса. «А что за телефон такой?»
4: «Это?»
1: Он вроде как чуть растерялся.
4: «А, ты про номер. Не мой, я свой зарядить забыл, пришлось позаимствовать. Я к тебе за помощью».
1: «Да, излагай». Что не так с этим телефоном, черт, в башке туман от нервов и недосыпа. Соображаю медленно и плохо.
4: «У меня есть большой инвестор, скупающий недвижимость на Океанском фронте в городе. Много покупает для каких-то своих спекуляций. Я хочу у Гонсалеса выкупить его дом. Он же все равно в нем жить не сможет, а покупателю совсем не обязательно знать всю историю. Главное, что в нем все легально и правильно. Я же сам сделку оформлял, знаю».
1: «А я при чем? Ты с Гонсалесом хоть бы говорил?»
4: «Разумеется, у меня такое впечатление, что он сам не знает, чего хочет. Но сделка горячая, и тянуть время не надо. Уйдет покупатель».
1: «О каких деньгах говорим?» «Мне как-то не хочется Гонсалеса на покупку подбивать. Тут Ману сильно заблуждается. Но мне хочется узнать чуть больше. Так что пусть говорит».
4: «Я хочу сдвинуть его вниз минимум на 600 тысяч. Если ты поможешь уговорить, то четверть я отдам тебе. Получается 150».
1: «Это серьезно», — изобразил я некое восхищение.
4: «Вот и я о том же».
1: Мой ответ его явно вдохновил. «Что за номер такой? Что за агентство, которое при этом так меня напрягает? Ну же, соображай».
4: «Хорошо, я поговорю. Кстати, что по малине?» «Договариваемся на среду. Ты что, хочешь участвовать?»
1: «Нет, не обязательно, я думаю. Сами справитесь. Деньги когда?»
4: «Я сейчас не в офисе. Как вернусь, сразу поручу Россио перевести. Тебе куда обычно?»
1: «Куда обычно».
4: «Понял. Береги себя».
1: «Ты тоже». Отключился. Перехватил взгляд Джеффа. Вздохнул глубоко, чувствуя, как на меня накатывает знание.
3: «Что?»
1: — спросил Джефф. Я постучал пальцем по уже потемневшему экрану телефона. Паламарес дважды звонил Брю. С этого телефона. Я тогда выловил этот номер из дела и забил сюда. Потом проверил у Висента. Оказалось, что номер принадлежит какому-то тревел-агентству, так что я подумал, что Брю, может быть, через них себе билеты бронировал или отель, мало ли. А теперь с этого номера позвонил Паламарес.
3: «А что он тебе сказал насчет Брю?»
2: «Что тот звонил один раз и был отшит. Больше он о нем ничего не знает».
3: «То есть наврал?»
2: «Наврал», — кивнул я, потом добавил. «И ты знаешь, я не очень верю в этого пакетного инвестора».
3: «А в кого ты веришь?»
2: «Верю в Паломареса, пытающегося купить дом для клиента. Именно этот дом, со спуском вниз». Джефф помолчал минуту, потом спросил.
3: «Спуск же можно в любом месте организовать, так? Просто убей людей и все, насколько я понял».
2: «Значит, мы чего-то еще не знаем. Никто больше не будет покупать дом с тройным убийством, в котором еще кровь не высохла. Никакой пакетный инвестор. Он все равно будет проверять. А вот Энн купит, я думаю».
3: «Энн?»
2: «Ну да, я так и продолжаю для себя называть ее Энн. Хотя всех остальных давно зову настоящими именами. А на самом деле Мэри. Мэри Ринг». Промелькнул канал, который мы перескочили по шлюзам, потянулись в джунгли. Затем машина заехала на батарею Ричи, где остановилась у крыльца хозяйского дома. Кики и Ричи сидели на веранде, оба вооруженные. Ричи курил толстую гаванскую сигару, забыв снять с нее бант, откуда я и определил, что это Портагас. Джефф задерживаться не стал, просто высадил меня, дал забрать сумку с оружием и экипировкой и уехал обратно. Ему еще Гонсалеса и Дарка надо встретить в колонне. А я, быстро переодевшись, сказал Кике: «Скоро выходим.
3: Вале,
2: маску только надень». Кто знает, что решит Гонсалес, его дочь все же. Может быть, вообще отпустить попытается, кто знает. Не хотелось бы. Буду очень возражать, просто очень. В бункере чувствовался стойкий запах экскрементов, теперь одно ведро было на троих. На звук открывшейся двери среагировали вяло, все трое, просто приподнявшись на надувных матрасах. Ричи подсвечивала фонарем, пока мы с Кики поочередно отстегнули от цепи сначала Саттери, Луис, а потом Николсона. Поочередно вывели во двор, после чего затянули им руки спереди пластиковыми наручниками. А затем я накинул каждому на шею петлю из паракорда. От одного куска, то есть соединив между собой. Не думаю, что смогут удрать, но лучше бы и не пытались. «Пошли», — сказал я.
5: «Куда вы нас?»
2: Вот теперь Луис заметно испугалась, в первый раз, пожалуй. Настолько явно. «К отцу!» — не стал я скрывать. «Пошли!» В лесу было душно, полутемно, орали птицы, где-то неподалеку визжали мартышки. И все это создавало ощущение некой опереточности происходящего. Два злодея в масках, ведущие пленных дев через джунгли, насиловать небось. Правда, Николсон немного выбивался из композиции. Даже не получалось воспринимать это всерьез. И голова была занята совершенно другим. И просто хотелось, чтобы это, наконец, все закончилось. И я мог уехать в госпиталь к Росити. И мне надо выспаться, наконец. Идти лесом было недолго. Чуть больше километра. Если верить GPS. Джефф должен был привезти Гонсалеса и Дарка на соседнюю заброшенную батарею. Так у нас хоть подобие конспирации сохранилось. Машина Гонсалеса осталась в колонне на подземной стоянке торгового центра. А Джефф привез их все же не к Ричи. Саттери и Луис шли медленно. Николас тащился с их скоростью, но время у него еще было. Никто не разговаривал. Кики ушел вперед, в дозор, и проявлялся время от времени только по радио. В таком темпе на этот километр ушло больше получаса, пока мы, наконец, вышли на просторную поляну, застроенную старыми бетонными сооружениями. Здесь тоже была батарея, но, похоже, куда более важная, чем та, на которой жил Ричи. Тут и бункеров было больше, и виднелись покрытые мхом и заросшие ползучими растениями старые бетонные барбеты. А в стороне пристроились два современных мобильных дома с выбитыми стеклами и остатками полицейской ленты на стенах. Это здесь пытались люди с порошком расположиться, те самые, о которых Ричи рассказывал.
3: «Сюда можно!» Кики показал на один из бункеров. «Я проверил, нет ничего».
2: Двери на старом бункере не было, но не было и окон, за исключением совсем маленького отверстия под потолком. В нем пахло сыростью, через трещины в бетонном полу пробивался папоротник. Но сбежать отсюда точно было некуда. И при необходимости можно было обеспечить какую-то приватность, если она Гонсалесу нужна. Туда завели Саттери и Луис. Николсона же прихватили еще одними наручниками к дереву неподалеку. Джефф привез Гонсалеса примерно через час после того, как мы пришли на поляну. Я уже беспокоиться начал.
1: Даже позвонил ему, но он сказал, что все в порядке, просто опоздали. Так получилось. Сам Гонсалес, трезвый, бритый, одетый в свежее и наглаженное, выглядел как-то совсем непривычно. Я его все последние дни видел другим. Но понял его. Сюда приезжать в таком виде было нельзя. Просто нельзя и все. Разговоры с ним я оставил Джеффу, но он попросил подойти и меня.
5: «Она здесь?» — спросил.
1: «В бункере», — показал я.
5: «А кто это?»
1: — спросил Гонсалес, увидев привязанного Николсона. «В убийстве он не участвовал, так что с ним мы уже сами разберемся», — ответил я. «Луис и японка в бункере», — повторил на всякий случай. Кики сидел на широком парапете у входа туда, охраняя.
5: «Здесь мобильный сигнал есть?»
1: «Да», — я показал свой телефон.
5: «Хорошо»,
1: — сказал Гонсалес, открывая на своем телефоне какое-то приложение.
5: «Можете дать мне свой счет?»
1: — спросил он меня. Я продиктовал счет офшорной компании. «С налогами потом разбираться буду, если буду».
5: «Я переведу деньги прямо сейчас», — сказал Гонсалес. «Потому что вы сделали то, что обещали сделать, и о чем я вас просил. Вы мне ее, их, если точнее, привезли. Я смотрел видео».
1: Я только сейчас обратил внимание, как странно звучит его голос. Сухо, безжизненно, как будто не человек разговаривает, а программа. Он для себя все решил, а заплатив, просто отстраняет нас от участия в дальнейшем. Чтобы не помешали или зачем-то другим, не знаю. Но фактически говорит, деньги получили, теперь в сторону. Все же он был не в себе. Несколько раз ошибался, набирая цифры на маленьком экране, закусывал губу и нервно дергал головой. Правил ошибки, снова набирал. Затем сказал, повернувшись ко мне.
5: «Я свое обещание выполнил».
1: «Спасибо». Я глянул на Джеффа, тот кивнул в ответ. «Понятно, ему перевели раньше, наверное, еще по пути сюда». «Что я еще могу сделать для вас?» — спросил я.
5: «Сейчас уже ничего».
1: Гонсалес смотрел в сторону куда-то, на лес, явно избегая моего взгляда.
5: «Дальше я сам».
1: Я просто отступил в сторону, словно открывая ему дорогу к бункеру. Увидев это, Кики спрыгнул с парапета и пошел ко мне, закуривая на ходу. В воздухе запахло дымом. Дарка стоял у машины, равнодушно глядя в нашу сторону. Джефф тоже выглядел каким-то подчеркнуто незаинтересованным в дальнейшем. Просто нарочито. В общем, никто просто не знал, как надо себя вести. Вот и все. У меня было такое ощущение, что мы сейчас там, где точно быть не должны. Гонсалес медленно спустился в бункер, скрывшись из виду. Я заметил, что Николсон как-то очень нервно топчется у дерева. Зря. Пока еще не его очередь. Я ожидал долгого разговора, но все закончилось очень быстро. Не прошло и пару минут, как из бункера донеслись частые выстрелы. Много выстрелов. На весь магазин. Заорали, сорвавшись с деревьев птицы, джунгли откликнулись криком и визгом. Я даже вскинул арку, наведя ее на вход, потому что мне представилось, как Гонсалес обнимает дочь, она выхватывает у него пистолет и высаживает в отца весь магазин. Но ошибся. Гонсалес поднялся по лестнице, даже не обратив внимания на направленный на него ствол, и пошел к машине. Остановившись возле меня, он сказал:
5: «Спасибо. Я сделал то, что должен был сделать давно».
1: «Я понимаю». «Я и вправду понимаю. Тут я не соврал. Что тут не понять? Другое дело, что поставить себя на его место просто не могу. И не хочу».
5: «Я...»
1: Он выглядел просто растерянным, не больше.
5: «Что-то должен с этим сделать?»
1: Он показал стволом своего двухцветного пистолета на спуск в бункер.
3: «Мы сами все сделаем», — подошел Джефф. «Я вас отвезу к машине. Пойдемте».
1: Гонсалес ничего не ответил и просто пошел к машине, каким-то странным, неловким, деревянным шагом. Дарка открыл перед ним дверь, чего обычно никогда не делал. Джефф вытащил из багажника лопату, отдал ее мне. Затем Соренто развернулась и исчезла на узкой грязной просеке в зарослях. А вскоре и звук мотора затих, увязнув в плотной зеленой листве и забитой птичьими криками. «Бобби!» — окликнул я Николсона, демонстрируя ему лопату. «Для тебя есть работа! И ты заметил, что ты живой! Копай хорошо, и я отведу тебя обратно!»
6: «А как насчет остальных обещаний?»
1: «Я пока не закончил с твоими друзьями», —
2: Но я ничего не забыл, не сомневайся.
1: Главное, чтобы для троих достаточную выкопал. А забросать нам нетрудно будет, справимся. Не забыть потом в глоке ствол и прочее на легальное сменить. Но позже, когда со всеми остальными закончим. Кики вопросительно посмотрел на меня и показал незаметно пальцем на себя, потом на меня. Я ткнул в себя. Я начал, за все отвечаю, я все сам и сделаю. Посмотрел в спину идущему впереди Николсону и подумал, что сделаю даже с радостью. Зажился он.

Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».www.ransis.org Радио Рансис представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность» слова Роберта Барс.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире «Радио Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Звучит испанская патриотическая. И «Вива Эспания!» Да здравствует Испания! Композицию написали два бельгийских льва. Лео Керц – музыка и Лео Розенстратен – слова в 71 году. Но популярной песня стала в 73 году благодаря исполнению Маноло Эскобара.

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Мы слушаем Джованну. Эх, переведу. Среди цветов фанданго и веселья рождается Испания, земля любви. Только Бог мог сотворить такую красоту, и другой такой нету. И все в мире знают, что это правда. И плачут, когда им приходится уезжать. Поэтому звучит этот припев: «Да здравствует Испания!» Они всегда будут помнить: «Да здравствует Испания!» Люди поют со страстью: «Да здравствует Испания!» Жизнь приобретает другой вкус. Испания – самая лучшая. Как красиво Средиземное море! Коста Брава и Коста дель Соль. Сардана и фанданго завораживают меня, потому что в их нотах есть жизнь и тепло. Испания всегда была и будет вечным раем, неповторимым. И поэтому звучит этот припев: «Да здравствует Испания!» О ней всегда будут помнить: «Да здравствует Испания!» Люди поют со страстью: «Да здравствует Испания!» Жизнь приобретает другой вкус. Испания – самая лучшая. Испания – самая лучшая. А теперь эта победная песня звучит в исполнении дуэта «Баккара».

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. В заключении звучит инструментальная версия в исполнении оркестра Мадридской филармонии.

А вы бывали в Испании? Если да, вам наверняка хочется вернуться туда еще раз. А если не были, надо запланировать. Не пожалеете. Заходите на огонек, совершать виртуальные культурные путешествия и слушать патриотические песни разных народов. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья! Buena hora, mis queridos amigos!

0: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
2: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

милости мало кругом. Иди я путь свой пройдя.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записко беседует Марчел Урсу.
1: Дорогие радиослушатели, мы с Валерием побывали и в музыкальной школе в Бельцах, и в школе незрячих, и в Петропавловске, потом в Бендер. И теперь хочу спросить Валерия о дальнейшей его жизни.
2: Я был свидетелем тому, что Бог посетил нашу Молдавию. А как все это случилось? Мы когда-то ходили смотреть НЛО, я даже слышал звуки, какие воспроизводили эти НЛО-нафты. Потом я тяжело заболел, сильно-сильно. Я слушал какую-то передачу, что какой-то столяр много табуреток сделал перед смертью своей, или что-то такое, или как там. А я сказал, а я песни буду сочинять. И когда у нас случилась война, и вот мы были во время войны в Кишиневе, и вот надо было сдавать сольфеджио. Я сдал сольфеджио и решили приехать домой. Мы так катались. Пойдем на лекции, а потом домой. Пойдем на лекции, а потом опять домой. А тут поезд попал под мины и всякое такое. И вот что интересно, я сказал жене, там стреляли, я говорю, ложись. И там была одна яма, там на варнице. Она какую-то дверь нашла и укрыла нас, думает, что эта дверь спасет нас. Она спасал Бог. Эти мины не взрывались, они просто шипели. И вдруг один прыгнул откуда-то и говорит, чей есть жив? То есть кто есть живой? Мы молчим. Потом Бог дает возможность, чтобы я знал, что все будет хорошо. И мы зашли в какой-то погреб, и там нас давай щупать, есть перебитые ли кости у нас. И там люди говорят, о, нойно врем графия латина, то есть не хотим латинской графики, тут война, да там это. Ну, короче говоря, отсидели мы чуть-чуть в погребе и пошли искать способ, как поехать в Кишинев, не возвращаться домой. И мы идем, в собаку пуля попадает, а нас не трогает ни одна пуля. И вот мы проехали аккуратно до Кишинева, вернулись, и все, и никаких пуль. Потом еще приехали детей взять. Одного где-то там в России, другой где-то на Бугазе. И, короче говоря, решили мы наши проблемы, остановились в Кишиневе, в обществе слепых, у них в гостинице. И когда мы хотели вернуться домой, Бог сказал, не вздумайте возвращаться, чтобы в плен не попасть. Была война, был сильный разбой, а мне так хотелось домой. Меня Господь, ты домой не отпустил, чтоб в плен к военным я не угодил. Дивные твои дела, Господь, чудные твои дела, Господь.
3: Историческая справка.

В начале 90-х годов 18 века по приказу императрицы Екатерины II для укрепления южных границ России на Днестровскую линию отправляется граф Александр Васильевич Суворов. Вместе с архитектором Францем Деваланом неподалеку от рыболовецкого поселения Суклея он возводит крепость, которую впоследствии назовут Тираспольской. К 1795 году это оборонительное сооружение стало основой для будущей столицы Приднестровья, города Тирасполя. Местные жители говорят, не было бы крепости, не было бы города. Примечательно, что крепость имела сугубо мирное предназначение. С нее не было произведено ни единого выстрела.

Год 1944, 20-23 августа. Легендарная 46-я армия Украинского фронта во главе генерал-лейтенанта Шлемина и Дунайская военная флотилия генерала Горшкова форсирует Днестровский лиман и наносит стремительный удар по укрепившейся в апреле месяце аккерманской группировке противника численностью в 20 тысяч человек. Силами 46-й армии, Черноморского флота и Дунайской флотилии аккерманская операция к исходу 22 августа была успешно завершена, путь к рекам Прут и Дунай был открыт. 22 августа 1944 года по праву считается Днем Победы в Приднестровье.

Не зря говорится: горе от ума, зло от разума. Реформаторы 90-х и 2000-х, сами того не подозревая, повернули время вспять. После великих свершений и побед, 200 лет спустя от основания Тирасполя, на этой благодатной земле, в Палестине на Днестре, вспыхнул дикий братоубийственный конфликт, последствия которого до сих пор ощущает на себе приднестровский народ. С марта по июль 92-го Нистру Маре, Великий Днестр, был свидетелем этого неслыханного позора и беспредела –

Однажды судьба лиходейка нагадала Валерию Запеско три дороги. Любую выбирай, только не зевай. Как быть? Принять смерть от шальной бандитской пули? Или, впрягшись в ярмо будней, как послушный вол, тянуть вечную лямку, ублажая ко всему безразличный, жующий, ухмыляющийся сброд, истрачивая голос, силы и нервы? Или стать юродивым ради Христа, святым грешником на этой земле, подобно древним апостолам, быть ловцом человеков, наделяя каждого искрой Божией, вести ко спасению? Конечно, Валерий выбирает третий, самый опасный и самый светлый путь. Звучит песня, которая так и называется «Как мне быть?».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Спасибо за эту музыкальную паузу. Расскажи, пожалуйста, дальше, как развивались события.
2: Когда была война, надо было думать, как жить, и по радио передавали всякие тревожные новости из Приднестровья. Однажды мне что-то захотелось помолиться, чтобы война кончилась. Долго не приходила мне эта идея, что надо помолиться, чтобы война кончилась. И только я помолился, и война кончилась. Пока война, мы тут ходили с документы, там свои вот эти дела. А в голове все время мысли. Вот я слышу песни, пою «Крыша дома» там. И вдруг я подумал, а почему не сочинить что-нибудь связанное с Богом? Такие песни хорошие. А то все про Бога поют: «Господи, помилуй, Господи, помилуй». И вот одна из этих песен, да, вот уже когда я начинал сочинять, вот была «Плачь, Россия, плачь», потом «Благодарю тебя». И вот помню, даже был случай такой. Я почувствовал, что я стал немножко крутоватым, мог кого-то куда-то послать, там еще что-то такое. И я сочинил такую песню, обратился к Богу. «Господь Бог, услышь меня, очерствела душа моя. В детдоме я с хромыми был, и от слепых я не забыл». Я помнил, что в детдоме были хромые, и я их жалел. И про слепых я тоже не забыл. Что интересно, я еще и по-молдавски сочинял. Когда я и по-молдавски так плохо разговаривал, а тут давай песни сочинять. Такого рода глупости. «Мерзяу каруцин, яу мэндруцин, яу мэндруца шведя. Боу каруцин утражя мэндруцам яконта». Ну, что-то такое. Ехала подвода, на ней сидела...
1: Красавица.
2: Красавица, бык тащил под воду, красавица пела в подводе. Или тренировался: «Нина, Нина, не стой у магазина, завтра придешь, молока возьмешь». Ну, с сольфеджио я каждую минуту тренировался, а тут, наверное, как находило. Но тоже тренировался много. Песни выходили так, что как бы я разговаривал с народом. «Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как белых яблок дым». Это Есенина. «Увядание золотом охвачено, я не буду больше молодым». А я отвечаю: «Я стар, но поет душа, я слеп, благовествует пуста. Я слеп, благовествует пуста, пусть льется по щекам слеза. Если других нет, никто не хочет мое место занять. Так что же делать, чтобы люди не очерствели душой своей?»
1: И в институте сколько проучился в Кишиневе?
2: 4 года заочно.
1: И там какой диплом получил?
2: Дирижер духовых и джазовых оркестров. Там теория музыки, гармония, клубное дело, или как еще называется, самодеятельное художественное творчество. У меня как раз экзамены принимал Серджи Чухри. Это известный работник культуры Молдовы. Он сейчас руководитель Флуэроша. Преподавал мне фортепиано Серджио Тестимициан. Он в ансамбле «Горизонт» играл на бас-гитаре. У всех фортепиано одно, а у меня два. Это потому что на трубе никакой не играл. А почему два? Одно общее фортепиано, а другое джазовое фортепиано. Но на общем фортепиано играл классическую музыку, какую положено. А на джазовом фортепиано джазовое играл.
1: Да, имел выдающихся педагогов.
2: Какие были, я был рад всем.
1: Известные личности. После 94-го года вернулся домой?
2: А я дома был каждый день. Я домой вечером являлся, а днем в институт. Однажды в поезде дверь закрыли, как-то там проезжал поезд мимо Бенде. А что делать? И у меня за плечами был баян в таком чехле, такой рюкзак хороший. И что делать? Открыли как-то дверь, жена меня толкнула, и я как на парашюте прыгнул с поезда. Так Бог меня понес, что я даже не поцарапался. И она тоже прыгнула.
1: С поезда на ходу?
2: Да.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Вера для Валерия Запеска – это не дань моде. Это неотъемлемая часть всей его жизни. Его духовная связь с Господом не терпит каких-либо посредников и внешней атрибутики. Божий храм в душе нашего героя, куда в любую минуту он может прийти, побеседовать с Господом один на один, поговорить о наболевшем, помолиться на доступном, современном русском или молдавском языке. А еще Валерий обладает редким даром ощущать Господа Бога на земле и раскрывать перед нами небесные чертоги Спасителя. Ведь музыка от Бога исходит с небес на землю благодатным дождем в пору адского зноя. Слушаем фантазию на темы песен «Дивлюсь я на небо» и «Великий Бог» и авторскую песню Валерия Запеска «Я в тихое место приду».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записка беседует Марчел Урсу.
1: Институт, в котором я учился, Молдавский государственный институт искусств, на мой взгляд, хорошо себя показал перед Богом. Если хотите проверить человека какого-нибудь, президента или депутата, или кого угодно, пошлите туда слепого, только не крутого, а настоящего слепого, который немощный слепой, которому надо помогать и помогать. И узнаете, хороший человек или плохой. Это не имеет значения, президент, депутат или еще кто-нибудь. Ну, я поступил в институт в 90-м году. А как я поступил в институт? Я просто почитал гармонию в джазе Чугунова, по правилу, и систематически занимался, и почувствовал себя джазменом. Но моя цель была гармония. Я хотел, так сказать, изучить поле, аккорды, неаккордовые звуки. Вот это меня интересовало. Суть поле аккордов, когда, скажем, берутся несколько простых аккордов вместе, и они воспринимаются как один сложнейший аккорд. И в качестве такого могу даже дать послушать Преста. Там такие полиаккорды, что ой-ой-ой. Моя цель была сравнять до мажор и фа диез мажор. Это недавно я сочинил.
2: Это результаты обучения в институте.
1: Да.
2: Тогда давай возьмем небольшую музыкальную паузу и послушаем это произведение.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Книги нужны, чтобы напомнить человеку, что его оригинальные мысли не так уж новы. Авраам Линкольн.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня из репертуара Демиса Руссоса «We Pretend» – «Мы притворяемся» в русскоязычном варианте стала называться «Олеандр». Автор текста – Онегин Гаджикасимов. Песню «Олеандр» в 1978 году записал Валерий Ободзинский.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Я исполню попурри моих песен, и если я по реакции на ваших лицах увижу, что вы знаете мои песни, нам будет очень приятно.

0: хочу.
1: Не жалею.
2: Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо. Спасибо.
3: Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Франсис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. И сегодняшний выпуск я бы озаглавил так. Некоторые аспекты текущего состояния доступности некоторых оболочек на базе Android для мобильных устройств по состоянию на конец июля 2026 года. О, целая тема научного доклада на конференции. Кстати, а кто-нибудь конференции по доступности проводит? Но если проводите, зовите, могу у вас подобными докладами выступить. А уж мне много есть чего рассказать. Вот сегодня, например, в этом выпуске буду рассказывать. Причем я не чьи-то россказни из интернета буду использовать, а непосредственно свой личный опыт на базе взаимодействия с этими самыми устройствами и оболочками. Потому что, позвольте, я вот один аспект, кстати, отмечу. Я думаю, все, кто слушает эту передачу, постоянно в интернете, в тех местах, где тусуются пользователи смартфонов, ну, в принципе, скринридеров и прочей электроники, постоянно сталкиваетесь с тем, что начинаются разборки. Один начинает доказывать, что его китайский смартфон и доступный, чудесный и замечательный, а вот те, кто говорит, что самый доступный Samsung, вот они просто сектанты, пропагандисты, и Samsung такой, да раз такой, и сами они такие, да раз такие. Ну, кто-то может скажет, а мне вот Samsung удобный. Ну, тогда начинается. Но тут, у кого критический интеллект хорошо развит, я думаю, обратят внимание сразу на несколько моментов. А почему же вот этим товарищам, которые разборки до выяснения устраивают, так принципиально обязательно опустить Samsung? А почему именно Samsung? А почему они одному ширпотребу Samsung противопоставляют другой ширпотреб? Это, как правило, действительно китайский ширпотреб. OnePlus, Poco, Redmi, Infinix и Honor. Ну что же они не противопоставляют Samsung, Kenshi, TCL, Vivo или Nothing? Вот задайтесь таким вопросом. Но самое главное, конечно, если они на полном серьезе вот этим занимаются, ну, люди, я бы с ними в разведку не пошел и на работу бы их таких товарищей принимать не стал. Ну да ладно, это я. А мы сейчас не об этом. Мы сейчас попытаемся некоторые моменты обсудить, которые вот действительно, что называется, можно руками пощупать. Но сначала я начну с опасения, которое возникло у многих пользователей в связи с выходом Android 17. Сразу хочу сказать, у меня аппарат Pixel в свое время был. Я тоже думал, ну раз Google производит и Android, и TalkBack, и Pixel, то там будет идеальная доступность, идеальный функционал, идеальное удобство, идеальное сочетание. Как часто в жизни и бывает, реальность меня дико разочаровала. Pixel — это что-то такое маловразумительное. В общем, я этим пикселем год попользовался, больше я с пикселями связываться никакого желания не имею, потому что, ну, на мой взгляд, весьма абсурдно платить такие деньги за такое крайне примитивное, да и в плане доступности ничем не примечательное устройство. А ведь есть тьма тьмущая более интересных устройств, где тоже нет никакой оболочки. Доступность там либо такая же, либо даже получше. Но вот в остальном они обходят пиксель по всем параметрам. Это вот к тому, что одно дело, когда вам кто-то рассказывает, какой пиксель чудесный да замечательный, а другое дело, когда вы его реально возьмете в руки и посмотрите. Ну, если, опять-таки, с точки зрения здравого смысла подходить. Однако, те, у кого вот этот пиксель имеется, уже получили Android 17. И они, что такое Android 17, знают непосредственно, прямо из первых рук. Так вот, в Android 17 Google запретили доступ к службам специальных возможностей всем сторонним, ну я бы сказал, всем нелюбым ихнему гугловскому сердцу решениям. Естественно, сразу возникло у пользователей китайского скринридера, который очень у нас любят в России, называют его Jishuo. А будет ли он работать на Android 17? Я пока ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. Где-то, опять-таки, в недрах интернета видел заявление от обладателей пикселей, что у них вроде бы Jishuo работает хорошо, как и полагается. Но это опять с чужих слов и как на самом деле, вот знать не могу. Могу только сказать, что пока не дойдет до меня 17 Android, тут я его ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. Но здесь на самом деле проблема не столько со скринридерами, сколько с другими приложениями, весьма удобными и полезными, которые как раз использовали специальные возможности для того, чтобы, например, оптимизировать и кастомизировать Android, его различные функции. Я имею в виду приложения типа CCleaner. Тебе обязательно нужно включать его в специальных возможностях, чтобы автоматизировать очистку скрытого кэша. Для меня это очень удобно. И для этого нужны специальные возможности. Приложения, которые переназначают функции сенсорных или физических кнопок на Android. тоже очень полезные приложения. Они тоже через спецвозможности работают. Приложения, которые, например, могут распознавать экран. Они должны получать изображение экрана и так далее и тому подобное. Вот у них могут возникнуть проблемы. И вот это меня гораздо больше тревожит. Правда, разработчики могут схитрить и мимикрировать под любезные гугловскому сердцу одобренные службы, но будут ли они этим заниматься? В общем, тут большой вопрос. Нужно ждать и проверять. Если что-то прояснится, я вам доложу. Идем дальше.
0: Инфотрон.
1: В свое время я и по радио здесь, я не помню, делал ли я обзор Моторола или нет, но я точно здесь в свое время говорил, что вот у Моторола как раз вполне себе доступная оболочка. По-моему, она Moto UI называется. Так вот, дорогие товарищи, если вы будете подбирать себе новый смартфон, то внимательно послушайте то, что я вам сейчас буду говорить. Вот тогда я говорил одно, сейчас буду говорить другое. Но не потому, что у меня 7 пятниц на неделе, а просто потому, что китайские оболочки сейчас взяли моду при крупных обновлениях доступность ухудшать. И вот как раз вот это Moto UI яркий тому пример. Да, если оболочка на Motorola еще на базе Android 15 и ниже, там практически никаких проблем с доступностью нет. В настройках есть какие-то плохо доступные места, но они не критичны. А вот громкость регулировать можно стандартно при использовании TalkBack и все остальные элементы. Но это все до выхода Moto UI на базе Android 16. У меня вот на одно устройство такое обновление пришло, и теперь я, люди, вас предупреждаю. В плане доступности там стало все только хуже. Прежде всего, вот эта классическая проблема — это мода сейчас у китайских производителей. Когда при использовании TalkBack вы пытаетесь на каком-то ползунке системном регулировки громкости или яркости смахивать одним пальцем вверх или вниз, а TalkBack ничего не делает. Вот это тоже не работает. Это появилось в обновлении ColorOS, и про это я рассказывал. Но если не рассказывал, сейчас говорю, что если у вас аппараты брендов Realme, Oppo и OnePlus, и туда пришло обновление до Android 16, то с помощью TalkBack регулировать вот таким привычным способом системные ползунки вы не сможете. Теперь то же самое и на Motorola, и еще на одной оболочке, правда, она явно к шипотребу не относится. Это оболочка, которая раньше называлась FunTouch OS, а теперь она гордо называется Origin OS. Если у вас аппараты бренда Vivo или EQ, то у вас после обновления до Android 16 будет вот это самое Origin OS, и там до обновления ползунки регулировались, а после обновления нет. Так что в итоге у нас получается, что с помощью TalkBack привычным образом регулировать ползунки можно разве что на оболочках от Xiaomi. Вот там, если кто-то чего-то боится, ничего не стоит, никаких ни улучшений, ни ухудшений доступности после обновления до Android 16 не происходит. Хотя, я думаю, уже все обновились, давно это было. Там ползунки по-прежнему регулируются. А вот Motorola теперь однозначно, я не осмелюсь называть хорошо доступным смартфоном, точно так же, как и аппараты с ColorOS, с Origin OS, ну а уж тем более Tecno и Infinix. Кстати, по поводу Tecno и Infinix. Там ползунки и раньше не регулировались с помощью скринридера, но на Infinix есть такой замечательный встроенный голосовой ассистент под названием Folex. Вот с его помощью можно регулировать, ну, по крайней мере, все ползунки громкости точно. То есть можно его запустить и сказать: поставь громкость уведомлений на 43%, поставь громкость мультимедиа на 80%, громкость будильника, и он все это делает. А вот гугловский ассистент, по-моему, какие-то ползунки не позволяет регулировать. Также на Infinix нет проблемы скачков громкости, которые наблюдаются на Tecno, но зато не запускается TalkBack по удержанию двух физических кнопок громкости на первоначальном экране настройки. Это и на Tecno, и на Infinix. Это как было, так и осталось. Что касается менее раскрученных и известных оболочек, позвольте, я еще упомяну оболочку от TCL. У меня тут есть бюджетное устройство на базе Android 15 от TCL. Оно примечательно тем, что характеристики вполне себе неплохие, ну а в отличие от Pixel или тех же Xiaomi, цена гораздо более привлекательная. Так вот, как там с доступностью? У них там установлена оболочка TCA UI, ну и по крайней мере на Android 15 доступность однозначно лучше ColorOS, Origin OS, ползунки там регулируются, лончер в принципе неплохой, но не такой, как фирменный лончер у тех же Samsung, например, но наблюдается проблема перепадов в громкости синтезатора. И вот об этом хотелось бы предупредить. То есть, если вы решитесь покупать аппарат от TCL, то у вас громкость синтезатора может скакать, но не так сильно, как на Tecno, и это вы никак пользовательскими средствами не устраните. А вот на Kenshi устранить это пользовательскими средствами можно. Что такое Kenshi? Kenshi — это как раз пример полностью доступного безоболочного устройства, который пиксель убирает просто по всем параметрам, за исключением, ну, совсем некоторых. Прежде всего, Kenshi — это бренд известной сети DNS, и купить эти устройства можно только в магазинах DNS. Но зато там нет никакой оболочки, там стоит Android 14, и там доступность полная. Но до 15-го Android они у вас не обновлятся. Это во-первых. Во-вторых, там наблюдаться может вот этот эффект перепада громкости, но он здесь устраняется. Вам нужно просто открыть настройки Android, зайти в раздел «Звук», и там где-то в пункте «Расширенное» или «Дополнительное» найти и снять флажок «Включить улучшение громкости» или «Усиление громкости». Если вы используете китайский скринридер, вот тот самый G-Shot, то можно перенаправить громкость синтезатора из канала спецвозможностей в канал мультимедиа. Говорят, это тоже помогает, хотя лично не проверял. Может быть и на TCL, если у вас не токбэк основной скринридер, вы эту проблему сможете устранить.
0: Инфотрон.
1: Также хочу сказать, очень почему-то в большом почете и в моде среди слепых пользователей бренд Honor, даже я не знаю, чем это вызвано, но вот у Honor проблемы все те же. Даже после обновления до Android 16, если мы говорим об оболочке Magic UI, и вот тут будет очень важный момент, у меня есть планшет от Honor, модель, по-моему, называется Honor Pad X7. Так вот, там никакой оболочки Magic UI нет, и поэтому доступность там очень хорошая, такая же, как на Kenshi. Потому что там нет этой оболочки. И все там, в принципе, стандартно. Так что на планшетах, особенно бюджетных от Honor, оболочки их нет. И доступность там, ну, как на безоболочных смартфонах. А вот если мы говорим о смартфонах Honor, где стоит оболочка Magic UI, то неважно, какая у вас версия Magic UI, но там есть одна весьма мерзкая проблема. Состоит она в том, что вне зависимости от того, какую клавиатуру вы сенсорную используете, я очень многие перебрал, и вы используете TalkBack, когда вам нужно ввести пароль где-то с сенсорной клавиатуры, скринридер вам просто говорит .. или .. И какой символ у вас под пальцем, вы понять не сможете, пока не подключите наушники. Если их подключить, то вы уже сможете пароль ввести. Это наблюдается с TalkBack. Опять видел утверждение, что при использовании скринридеров типа G-Show это не наблюдается, но опять не проверял. Но как-то у меня все равно сомнения на этот счет. Но если действительно читает, то тоже вполне решение проблемы. Ну, кто-то скажет, ну тоже у меня проблемы. Подключил Bluetooth наушники и ввел все, что нужно. Но получается, для того, чтобы пароль ввести, надо к Honor всегда обязательно еще и дополнительно наушники под руками иметь. А то всякое в жизни бывает. Нужно будет срочно куда-нибудь зайти, что-нибудь сделать. А как пароль вводить без наушников? Ну и в заключение как раз об оболочках XOS и HiOS. Это Infinix и Tecno и iTel. Под этими тремя брендами на самом деле фигурирует одна и та же оболочка, точно так же, как ColorOS на Oppo, Realme и OnePlus под разными именами. Какие здесь проблемы? Про регулировку ползунков я уже упоминал, но на Infinix с помощью Folex это можно обойти. Ну, хотя тоже весьма сомнительное решение. Проблема, которая состоит в том, что невозможно, удерживая обе кнопки громкости ни на Tecno, ни на iTel, ни на Infinix, запустить TalkBack на первоначальном экране настройки. Она имеется и на последних обновлениях. Это не исправили. Также на Tecno перепады громкости очень значительные. И это тоже снятием какого-то флажка устранить нельзя. Разве что перенаправлением в канал мультимедиа. Ну и доступность в целом и лончера, и элементов интерфейса там только ухудшается. Поэтому, на мой взгляд, Tecno Infinix...

0: у вас прямо на смартфоне будет. Но это уже к доступности оболочек не относится, а поскольку время закончилось, то пора бы мне уже и честь знать. Позвольте, я на этом остановлюсь и попрощаюсь с вами до следующей встречи в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org

0: Андрей Круз. Нижний уровень. Глава четвертая. Когда я закрыл подготовленный Витьком обзор, то заметил, что О'Мэлли с интересом смотрит в экран моего лэптопа. Затем он спросил.
1: «Кого-то уже узнали?»
0: «Да, кого-то узнал». Я повернулся, посмотрев ему в глаза. «А вы?» Священник улыбнулся, затем сказал.
1: «По прошлым их деяниям всех. По нынешним никого. Пока».
0: «А вы знаете про нынешнее?»
1: «Вы знаете, а я пока нет. Но я понимаю, о чем идет речь. Я довольно много знаю о подобном».
0: «А кого вы представляете?» Решил я не ходить кругами.
1: «Я иезуит, помощник провинциала Нового Орлеана. Вы знаете, что такое провинция у иезуитов?»
0: «Нет. Вроде миссионерских территорий?»
1: «Верно, вроде»,
0: — опять улыбнулся О'Мэлли.
1: «В провинцию Нью-Орлеана входят штаты Луизиана, Алабама, Флорида, Теннесси, Арканзас, Техас и Нью-Мексико. Возглавляет ее провинциал, а я ему помогаю».
0: При упоминании Техаса мне вспомнился Тванг Акосте. Поэтому созрел следующий вопрос. А как вышло, что официальное лицо, представляющее правительство США, вдруг допустило к делу орден Иисуса? Для меня, признаться, это выглядит немного странным.
1: Ничего странного, я все объясню.
0: Это обнадеживает. Действительно, очень хочется объяснений.
1: Начну с того, что Майкл Акоста получил образование в иезуитском колледже Сент-Чарльз.

0: Чарльз в Нью-Орлеане, в котором я когда-то преподавал». Он усмехнулся и добавил. «Это немного ускорило наш контакт с вами, но несущественно. Существенно же то, что наше общество Иисуса уполномочено Святым Престолом наблюдать за подобным и бороться с этим, насколько позволяют возможности». «С чем этим?» — решил я уточнить. «С человеческими жертвоприношениями для того, чтобы получить доступ в тень нашего мира, например». Мэйли закрыл свою книгу и убрал ее в сумку, явно приготовившись к длительному разговору. «С тем, что кто-то ищет тех, кто способен спускаться в эту изнанку и подталкивает их к новым преступлениям».
1: «А федеральное правительство?»
0: «Кое-что об этом вы уже знаете. Скажите, каковы шансы правительства с этим бороться теми методами, которые прописаны в существующих законах?»
1: «Мне оставалось только сказать правду. Незначительное».
0: «Верно».
1: Священник чуть повернулся ко мне в кресле.
0: «Но главное даже не в этом. Те люди, которые вовлечены во все это, они опасны для других. Представьте на минуту, что знание о том, что малолетние убийцы способны пробивать дыры в ткани нашего мира и спускаться туда, где их никто не достанет, да еще долго хранить молодость, уходит в общую тюремную популяцию. Что тогда?»
1: «Хм. Вообще-то я уже об этом думал, ни до чего хорошего не додумался. Мне кажется, что много очень плохих людей начнет очень плохие эксперименты».
0: «Вот и мы так думаем, и всегда думали. И правительство с нами обычно согласны».
1: «Всегда — это как долго?»
0: «Я попробую просветить вас по истории этой проблемы».
1: Мэйли открыл маленький холодильник рядом с креслом и выудил из него пластиковую бутылку минеральной воды.
0: «Что-нибудь хотите?» — спросил он меня.
1: «Нет, спасибо, здесь нормального туалета нет, так что я предпочту пить поменьше».
0: «Понимаю», — усмехнулся он. «Первые как-то задокументированные сведения о том, что подобное возможно, были добыты в Испании. Святой Инквизиции, разумеется».
1: Он снова усмехнулся и с треском свернул пробку на бутылке.
0: «Добыты они были от испанских иудеев, которых обвинили в жертвоприношениях христианских младенцев, кровь которых требовалась для тайных каббалистических обрядов, после чего виновных сожгли на костре».
1: «Это точное сведение?» — на всякий случай уточнил я. «Нет, я понимаю, что Инквизиция врать не будет, но если кого-то подвесить на дыбу, то он только правду и ничего, кроме правды».
0: «Это ложь», —
1: ответил священник, отпив воды.
0: «Протоколы допросов были переписаны так, как требовалось, а оригиналы были отосланы в Ватикан, где хранились в тайном архиве и хранятся до сих пор».
1: «Тогда о чем мы вообще?» — уже озадачился я.
0: «Ложью было не все. Отношение к иудеям в Испании на тот момент было очень сложным, даже враждебным. Во время войн с мусульманами они часто проявляли себя как союзники и шпионы последних. В те времена такой вражды между ними не существовало. Палестинский конфликт еще не назрел. После победы христиан и изгнания мавров с европейского континента многие иудеи для сохранения своих дел и торговли демонстративно приняли святое крещение, продолжая в тайне соблюдать свои законы. Что, кстати, вызвало к ним враждебные отношения не только со стороны христиан, но и со стороны верных своей вере иудеев. Двуличие в таком великом в те времена вопросе не приветствовалось никем.
1: Насколько я понимаю, протоколы были переписаны так, чтобы обратить гонения на маранов, — предположил я.
0: — Разумеется, —
1: кивнула Мэйли.
0: — Это было тогда политической проблемой. И мы о ней говорить не будем, потому что к нашей проблеме тогдашняя политика никакого отношения не имела.
1: А что было на самом деле?
0: Это черное знание, с проявлениями которого вы столкнулись, пришло в Испанию с иудеями, верно? По нашим предположениям, еще из Египта, как-то сохранившись в их среде. Но к иудаизму, как к религии, исповедующим ее, оно не имело никакого отношения. Если сказать точнее, то это знание ни к какой религии не имеет отношения. Просто в те времена подобный вывод не был возможен вообще, даже для проводников этого знания. Знание было тайным, но время от времени вырывалось наружу. Достаточно вспомнить средневековые процессы над иудеями, случавшиеся в разных частях Европы. Все по одному и тому же обвинению. в жертвоприношения христианских детей. Не знаю, какая часть из этих процессов имеет отношение к нашей проблеме, а какая была следствием гонений на евреев, но думаю, что часть имела точно.
1: Половина, треть? Решил я уточнить.
0: Не знаю. Есть признаки, по которым некоторые процессы можно признать имеющими реальную причину. Но недостатки следствия тех времен делают невозможным точные выводы. Тогда не только пытались добиваться истины на допросах, но и подводить ее под определенные выводы. Даже если пытали настоящего убийцу, то его наверняка заставляли признаться и в традиционных грехах, вроде добавления крови в мацу. И они, понятное дело, сознавались. Признания подводились к шаблону. Тогда это ценилось. Для приговора требовались все признаки конкретного преступления. А в результате мы имеем однотипные спонтанные случаи тут и там. И ничего точно. Архивы почти не сохранились. А если в них есть что-то, то обычно уже документ о документе. Летописец сообщает, что вот там судили за это и приговорили к сожжению. О, Молли снова отпил воды, кивнул каким-то своим мыслям, затем продолжил. Фактически, всего один раз испанская инквизиция, видимо, что-то заподозрив, а может быть, получив конкретный донос, добивалась именно истины в том виде, какова она есть. И добилась? И добилась, похоже. Но истина была признана опасной по той же самой причине, по которой американское правительство не расследует подобные дела официальным образом. Поэтому было решено протоколы допросов переписать. Тут подоспела политика и... Завершил я его мысль. «Совершенно верно», — сказал он. «Одним камнем убили двух птиц. Но, как бы то ни было, примерно после этого в Испании произошли странные вещи. Два похожих случая. В пещерах, а это каждый раз были пещеры, стал появляться посланник дьявола или даже демон высшего порядка. Он приходил из ниоткуда и уходил в никуда, во тьму. Он служил черные мессы, он собирал рабски покорную паству, и, что важно, описания его были на удивление похожи. Высок, строен, бледен, красив, с длинными волосами и небольшой бородкой. И даже, о чем только шептались, похож на канонические изображения Христа.
1: «Кто-то получил доступ к оригиналам протоколов?» — предположил я.
0: «Верно. Одновременно с этим исчез один из монахов, помогавший трибуналу, как раз подходивший под описание».
1: «Хм, уже интересней».
0: «Что важно, монах был из богатой дворянской семьи и принял постриг в качестве покаяния за совершенное в детстве убийство. Подробности неизвестны, но с позиции нашего нынешнего знания можем предположить, что убил он с намерением. Связи ли его семьи сыграли свою роль, милосердие или судей, но его принудили принять постриг в возрасте 12 лет.
1: Вот так, все интереснее и интересней. То есть в протоколах про то, что вниз могут спускаться лишь те, кто убивал в детстве,
0: да, до возраста конфирмации, который мы полагаем примерно в 14 лет.
1: Так вы все же связываете веру и это? Я показал пальцем куда-то вниз, словно указывая направление на преисподнюю.
0: «Мы не знаем», — сказал О'Мейли. «Раньше это связывали непосредственно, сейчас просто не знаем. Но есть некий пороговый возраст, после которого получить подобные способности невозможно. Как бы то ни было...»
1: — он бросил опустевшую бутылочку в маленькую выдвижную урну.
0: «Монах подходил под требование, и он исчез». После чего, как я уже сказал, в роли демона смущал умы, что было не так страшно, и приносил человеческие жертвы, что страшнее. Кстати, вы знаете, что места проходов требуют поддержания?
1: Нет.
0: Если не убивать людей в этом месте, то проход постепенно слабеет и закрывается.
1: Мейлис схлопнул свои худые ладони с длинными пальцами.
0: Как часто? Сведения разнятся, сказать точно я не могу. «Раз в год, не знаю, раз в два года...»
1: Он пожал плечами. «Но надо!»
0: «Надо!»
1: «И что было дальше?»
0: «Появление дьявола в Испании прекратилось примерно в течение века. Святая Инквизиция уже знала, как бороться с подобными прорывами. И эти места уничтожала, делая их доступными свету. Потом и дьявол пропал. Куда? Никто не знает.
1: А процессы с евреями после этого?
0: Из того, что нам удалось изучить, привлекло внимание немногое. Один случай в той же Испании можно было бы предположительно отнести к подобному, но подозреваемый скончался во время допроса. Позднейшие случаи были уже спекуляцией и политикой.
1: То есть все прекратилось?
0: Нет, ничего не прекратилось. Большинство подобных преступлений оставалось в стороне от общественного внимания. Кроме, пожалуй, самого громкого — Джека-потрошителя.
1: «Того самого?» — удивился я. «Я был в Лондон-данжон. Там целая экскурсия по его преступлениям, но я не помню явных признаков подвала, например, или...»
0: «Он экспериментировал. Сначала предполагал, как мы понимаем, некую ритуальность в процессе, а потом нашел правильное сочетание, после чего исчез. А вот убийства в подвалах, например, случались. Но тогда в Лондоне было много убийств, и никто ими так уж сильно не интересовался. Единственное, что можно сказать точно, с момента процесса в Испании подобные случаи уже не были связаны с иудеями. Похоже, что эта ветвь распространения древнего знания прервалась, а в дальнейшем оно распространялось через учеников дьявола».
1: Мэйли пальцами изобразил кавычки.
0: То есть оно утекло через оригиналы протоколов допроса и беглого монаха.
1: А позже были понятные доказанные случаи?
0: Были, разумеется. Их локализовали и с ними справились. Но дело в том, что подобное знание стало намного опаснее, чем раньше. А заодно возможности искать подходящих людей с помощью интернета невероятно расширились. Кто готовил вам этот доклад, который вы читали?
1: Один парнишка работает программистом.
0: «И долго он над ним работал?»
1: «Нет, не знаю, вечер», — предположил я, пытаясь прикинуть, сколько времени Витек над этим провозился.
0: «А раньше для подобного требовались бы месяцы и перелеты, верно?»
1: «Верно», — согласился я. «А почему знание опасней?»
0: «Потому что в нем появился смысл. Что раньше получал тот, кто открывал проход?»
1: В Мэйли явно задал риторический вопрос и ответил на него сам.
0: «Убежище, долгую жизнь». Возможность спрятаться, но не более, потому что выйти за пределы круга света вокруг прохода было почти невозможно. Там твари, верно?
1: — Верно, — кивнул я.
0: — Вы их видели?
1: — Видел, даже убивал. Немного выпендрился я. — Ничего сверхужасного.
0: — А теперь попробуйте представить, что вы там один, ну или даже вдвоем или втроем. У вас кираса, шпага и пара кремниевых пистолетов. Или даже хорошее ружье, пусть автомат. Но идете вы пешком. Рискнули бы вы пройти через город?
1: — Нет, — ответил я без малейших раздумий. — Не думаю, что получилось бы. Даже с пулеметом не прошел бы, думаю, потому что твари наверняка бы сбегались на выстрелы. Ну, мне так кажется. Их много, очень много их было в городе. Можно представить, как они нападали бы со всех сторон. Нет, не отбился бы. Машина нужна.
0: Машина рулит. «До появления автомобилей не было возможности устраивать внизу пути», — сказал священник. «До появления интернета не было возможности создавать большие банды, способные туда спускаться. И не было в этих краях ничего такого, что приносило бы прибыли, сравнимые с наркотиками».
1: «С наркотиками тоже было?» — удивился я.
0: «Было, в Мексике. Причем очень всерьез.
1: Расскажете?»
0: «Это у вас кофе?»
1: Улыбнувшись, Умелли показал на термос в моей сумке. «Хотите?» — с готовностью предложил я.
0: «Не откажусь.
1: Я даже две чашки взял, знал, что пригодятся».
0: «Стаканчики здесь есть!»
1: Он вытащил из бара стопку пластиковых стаканчиков. «Это глумление над кофе!» — отказался я. «Есть чашки!» Чашки на самом деле тоже были пластиковые, но хоть именно на чашки похожи. Умелли щелкнул ногтем по своей, усмехнулся, но ничего не сказал и подставил ее под термос. В салоне запахло кофе, причем так сильно, что один из пилотов, блондин, обернулся.
0: «Хороший кофе», —
1: сказал священник, осторожно отпив.
0: «Только горячий очень». «Да, вот такой вопрос. Вы смотрели фильм «Пердита Дюранго»?»
1: Я задумался. Название вроде знакомое, но как-то на место не встает, ничего на ум не приходит. Почему-то увязывается с Тарантиной, но почему, черт его знает.
0: Там снимался Хавьер Бардем. Возможно, первая его роль за пределами Испании.
1: — подсказал он. «Ну да, помню, видел когда-то очень давно», — вспомнил я. «Он играет вуду-психа со смешной прической. И они там лихо и весело маньячат и убивают с какой-то девицей, так? Мексиканская версия прирожденных убийц, только намного хуже и глупее».
0: «Верно», — кивнул он. «На самом деле у Ромео Долореса, как и у Пердиты, есть прототипы. История, естественно, искажена до неузнаваемости, но все же в основе она о реальных людях. Об Адольфо Констанца и Саре Марии Альдерте Вильяриаль. Он кубинец из Майами, очутившийся в Мексике. Она мексиканка, уехавшая в Соединенные Штаты и вернувшаяся обратно».
1: «Никогда не слышал», — попытался я припомнить.
0: «История о них не вышла за пределы Мексики, и разве что Техаса, откуда была одна из жертв Констанца. Но история кровавая и поучительная. Она заставляет нас всех задуматься. В Матаморосе, что находится по другую сторону Рио-Гранде, от Брунсвилла, штат Техас, исчез молодой американец, Марк Килрой. Сын довольно большого начальника из американской таможенной службы, которая, понятное дело, имеет хорошие связи с мексиканскими таможенниками и полицейскими. И те, предполагая, разумеется, плохое, взялись активно искать мальчишку».
1: «Активно?»
0: «Очень. Просто забирая всех возможных подозреваемых с улиц и пытаясь выбить из них признание. Трясли весь город, причем так, что сами уголовники начали искать пропавшего, чтобы успокоить власти. Добавлю, это было в 89-м году, и наркобанды тогда еще не настолько обнаглели, как сейчас.
1: И?»
0: «Сын местного наркобарона, Серафин Эрнандес Ривера, попытался проскочить на своей машине через полицейский блок. Была погоня, которая привела полицию на некое ранчо Санта-Елена. Сам Серафин ускользнул, но вскоре был арестован вместе со своим приятелем, которого звали Дэвид Серена Вальдес. А на ранчо обнаружили большой запас марихуаны и следы каких-то ритуалов».
1: «Да, в кино с Бардемом точно были какие-то вуду-ритуалы, это я помню. И больше всего меня удивило то, что действие происходило в Мексике. Откуда там вообще вуду?»
0: «Был арестован человек, приглядывающий за ранчо. Били его немилосердно, так что заговорил он сразу же».
1: «О чем?»
0: «О том, что на ранчо проходили ритуалы с жертвоприношениями. Сторож показал могилы жертв. Там начали копать и на свет извлекли останки 12 человек, исключительно мужчин. Одним из них оказался Марк Килрой. У него был вскрыт череп, мозг после нашли в какой-то банке с пауками. А в общем, все тела несли на себе следы пыток и кровавых ритуалов, а заодно и гомосексуального насилия».
1: «А что насчет подвалов и темных мест?»
0: «Чуть позже».
1: Священник отпил чуть остывшего кофе и кивнул благодарно.
0: «Нашли также много останков животных. Палос, магические кости. В общем, все то, что имеет отношение к вуду. Что мексиканских полицейских очень удивило».
1: «Меня тоже очень. Даже в кино».
0: «Действительно, странное место для вуду»,
1: — согласился со мной О'Мэйли.
0: «Как бы то ни было, но арестованные наркоторговцы вели себя на удивление нагло. Они назвали того, кто приносил жертвы на ранчо. Подтвердили, что сами участвовали в ритуалах. Но при этом насмехались над копами. Говорили, что тем не достать Эль Падрино, человека, который все это устроил. И что сами они под защитой темных сил легко уйдут от любой ответственности».
1: «Ушли?»
0: «В тюрьму на 35 лет каждый», — усмехнулся О'Мэйли. «Здесь они немного ошиблись. А полиция взялась за поиски Эль Падрино, которым оказался Адольфо Констанцо».
1: «Кто он?»
0: «Как я сказал, Адольфо приехал в Матаморос из Майами. Он был сыном 15-летней кубинской эмигрантки, которая исповедовала вуду и слыла среди своих соседей и знакомых брухой, то есть ведьмой. Ее боялись, и она поддерживала репутацию ведьмы как могла, вплоть до того, что на дверях домов тех людей, что имели с ней конфликты, рисовала кровью какие-то символы, распинала у них на дверях мертвых животных, ну и все прочие атрибуты присутствовали».
1: «Не побили?» — поинтересовался я.
0: «Район был такой, что бить боялись», — засмеялся священник. «Мальчик рос под маминым влиянием, раскапывал с ней могилы и проводил ритуалы. А позже мама подкинула его в любовники жрецу Вуду, который продолжал его учить, после чего лишил души и посвятил как покровителю Кадьемпембе, по их вере, воплощению сатаны.
1: А в кино он был охоч до женского пола, насколько мне помнится. Опять вернулся я к фильму.
0: «Кино есть кино»,
1: — развел руками О'Мелли.
0: «Говорят, что Адольфа показал способности к предсказанию будущего, но подтвердить это всерьез никто не может. Известно, что почти все время он проводил в гей-барах Майами. Судя по фотографиям, он был высок, вполне красив и в результате получил приглашение, как говорят, заняться работой модели в Мехико. Какого рода модели, не знаю, ничего не могу сказать, потому что моделью Адольфа не был ни единого дня. Приехав в мексиканскую столицу, он занялся гаданием на Таро в районе Сона-Роса, где в основном проститутки обоего полу, на улицах.
1: Впечатляет.
0: Ну, вот так.
1: Он снова отпил маленький глоток кофе.
0: Там он обзавелся сразу тремя любовниками, которые в будущем и составили его ближний круг. И через них он нашел выходы на местных наркобаронов, которым предложил услуги по магической защите.
1: «Это какие?» — уже совсем заинтересовался я.
0: Он обещал прикрывать их грузы с наркотиками с помощью темных сил, сделать их неуязвимыми для пуль, невидимыми для полиции и сулил много других преференций от сотрудничества.
1: Верили?
0: Наркоторговцы в Мексике в основном выходцы из бедных крестьян. К тому же, если вы знаете, именно в Мексике особенно распространен культ Санта-Муэрта, Святой Смерти. Так что Вуду пришло не совсем на бесплодную почву. В общем, клиентура у него появилась, причем не из последних людей. И эти люди много платили, а вот взамен получили недостаточно шоу. Поэтому Адольфо начал смещать свои ритуалы от пасов руками к жертвоприношениям.
1: Человеческим?
0: Начали с животных. Интереснее другое. В кругу его почитателей появились высокопоставленные полицейские, в том числе и из отдела по борьбе с наркотиками. Так что магия по прикрытию поставок начала действовать. С ними даже не надо было делиться. Эти люди делали все бесплатно для своего Эль Падрино. И они же помогали ему проворачивать операции по конфискации наркотиков у других группировок, которые он потом перепродавал.
1: «Пока выглядит обычным жуликом и шарлатаном», — высказал я мнение.
0: «Он таким и был, в сущности. Особенно поначалу».
1: «А что потом?»
0: «Потом один из полицейских, Вентура, свел его с Гильермо Кальзадо Санчесом, одним из самых крупных и влиятельных на тот момент наркоторговцев в Мексике. И Эль Падрино взялся обслуживать нового босса на постоянной основе. Платил тот много. Адольфо богател, но тратил еще больше. Ему все время не хватало денег. В конце концов он потребовал от Гильермо половину его доходов, заявив, что тот вообще еще жив лишь благодаря его магической защите.
1: И Гильермо это проглотил?
0: Почти. Он просто отказался, даже не убив при этом никого.
1: О'Мелли допил кофе и просто крутил чашку в руках.
0: А вот Адольфо был не таким милосердным. К тому времени многие члены картеля Гильермо были преданы ему, так что вскоре сам Гильермо и шестеро его домочадцев исчезли. Затем их останки выловили из реки Сумпанго, причем со следами совершенно изуверских пыток. Были отрезаны пальцы, носы, уши, гениталии, выколоты глаза. У двух трупов был извлечен мозг.
1: Как у Килроя?
0: Да, как у Килроя. В общем, Адольфо воспользовался убийством для поднятия еще и своего магического,
1: опять же, кавычек,
0: авторитета. А вокруг него сформировалась уже вполне законченная то ли секта, то ли банда, с которой он откочевал в Матаморос. К этому времени в Мексику вернулась Сара Мария Альдретте, которая вступила в отношения с неким Гильберто Соса. Наркоторговцем, естественно. Она довольно интересный персонаж. Окончившая в Америке с отличием колледж, молодая, красивая, тренер по аэробике, к слову, необычно высокая для мексиканки, выше 6 футов, с прекрасными перспективами в Техасе, с предложениями от модельного бизнеса, она не нашла в жизни никаких путей лучше, чем вернуться обратно и связаться с гангстером. А затем ее отбил у Соса Адольфо. Отбил и фактически моментально подчинил, потому что секса у них не было. Адольфо так и остался гомосексуалистом. Ничего не изменилось.
1: А смысл?
0: Трудно сказать. Возможно, ему для пышности ритуалов не хватало ля мадрины, которой Альдретта и стала. Она через Сосу каким-то образом сумела подвести Адольфа к клану Эрнандес, очередной семье Наркос. И там ему повезло. Эрнандеса с двухлетним сыном похитили конкуренты. И Адольфа со своей сектой принес в жертву, запытав до смерти двух человек, чем-то провинившегося нарко и совершенно случайно попавшегося в фермера. 2 дня они молились у жертв, а потом Эрнандеса и сына отпустили. Не знаю почему. Но звезда Адольфа в его глазах взошла окончательно.
1: «Я думаю», — усмехнулся я, — «но по-прежнему вижу жулика и шарлатана».
0: А он и оставался им до самой своей смерти. Эрнандес отдал ему в полное распоряжение ранчо Санта-Елена, и там он устроил штаб-квартиру культа. Жертвы приносились часто. Адольфо пророчествовал, все были в восхищении.
1: Удачно пророчествовал.
0: Дар предвидения у него не сработал, когда похищал Килроя, которого, кстати, похитили потому, что предшествующая жертва, один из гангстеров, оказалась сильной и упертой. Он не кричал. И Адольфо потребовал привести кого-то, кто будет кричать. Килрой кричал, но затем над Эль-Падрино разразилась гроза. Полиция взялась за арестованных всерьез, и шутки для тех закончились. Имена и адреса посыпались, как из рога изобилия. Адольфо с 2 своими любовниками, главным исполнителем Эль-Дуби и Альдретте, пустился в бега. Их вычислили в неком доме в Мехико. 150 полицейских его окружило.
1: В кино они крошили полицейских пачками.
0: «Кино есть кино», —
1: повторил Мэйли, усмехнувшись.
0: На самом деле Эль-Падрино открыл по ним огонь из окна, в результате чего был ранен в руку один из копов. Ответный огонь был таким мощным, что все мысли о сопротивлении закончились сразу. Адольфо обнял 2 своих любовников и потребовал от Эль-Дуби застрелить их всех 3. Что тот и сделал. Остальные сдались.
1: Ну да, впечатляюще. Но как-то я никакого смысла из рассказа не выловил. И все же.
0: Альдретте и Эль-Дуби попали в полицию и сразу заговорили, — продолжил Омелли. Мексика — католическая страна, и влияние Святой Церкви в ней велико. Поэтому полицейское начальство привлекло к расследованию кардинала, а тот обратился в общество Иисуса. К тому времени, как мы присоединились к делу, Альдретте получила 6 лет тюрьмы, ее сочли чуть ли не жертвой. К счастью, удалось добиться пересмотра ее дела. Повторный приговор был в 10,5 раз больше. Официально она находится в одной из тюрем Мексики. Время от времени в прессу даже попадают ее фотографии.
1: А фактически?
0: Фактически она в Тефе, штат Амазонас в Бразилии. Там находится иезуитская редукция, в которой ее и содержат. Эль-Дуби тоже там. Его приговорили к 67 годам. Наверное, это одно из самых удаленных мест на Земле.
1: То есть она у вас? Все же уточнил я.
0: У нас. По той же самой причине, по которой испанская инквизиция скрыла настоящие протоколы допросов. Мы не хотим, чтобы то, что ей известно, стало чьим-то еще знанием. Это слишком опасно.
1: И что она рассказала?
0: Она рассказала, что Эль-Падрино примерно за год до своей смерти ездил в Майами, где встречался с каким-то человеком. Встречался в гомосексуальном понимании. Но тот как-то нашел его сам. Вернулся он совершенно ошеломленный, после чего начал активно разыскивать детей, осужденных за убийство. Его зелоты из числа полицейских помогли отыскать ему нескольких.
1: Так, вот это уже серьезнее и ближе к теме.
0: Он заставил этих мальчишек участвовать в человеческих жертвоприношениях. Трупы увозил Эль-Дуби и сбрасывал в реку. Адольфо было лень закапывать их самостоятельно, поэтому в число тех 12, что были найдены полицией, они не попали. Из 4 мальчишек он отобрал 2, заставив их убить 2 других, оказавшихся бесполезными.
1: «Он собирался отпустить вниз одних мальчишек?» — удивился я.
0: «Думаю, что совершенно точной схемы, как правильно действовать, у него не было. Неизвестный наставник дал ему или неполные, или искаженные сведения. Но, в принципе, правильные. Со слов Альдретте, в то время он был очень возбужден и говорил о том, что скоро подчинит себе всю торговлю наркотиками из Мексики и никогда не будет пойман. Он собрал на ранчо огромное количество марихуаны, собираясь перебросить ее в Америку с помощью своих новых знаний. Но потом что-то не получилось. Думаю, что он узнал, что мальчишки могут спускаться на нижний уровень только без него, а это в планы не входило.
1: Почему вы так думаете?
0: Эль Дуби рассказал, что Адольфо вдруг начал у него спрашивать, в каком возрасте он убил свою первую жертву. Узнав, что это было в 15, он потерял к Эль Дуби интерес и начал опрашивать всех знакомых наркос, какие попадались под руку. Думаю, что он бы нашел нужных людей, но тут начались поиски Килроя, и полиция разогнала культ. Адольфо Констанца погиб.
1: Да, это история. Осталось мне только заключить. И вы считаете, что информация о том, как спуститься вниз, продолжает расходиться?
0: Вы забываете неизвестного в Майами. Его так никто и не обнаружил. Он где-то там. Вы изучали личность той дамы, к которой мы едем с визитом?
1: Грасиэлы? — переспросил я. — Разумеется.
0: — Вам известно, во сколько лет она убила в первый раз?
1: Я как в стенку головой влетел. Неужели я и это мог сразу не заметить? — В 11?
0: — Правильно, в 11. А потом она перебралась в Майами и занималась поставками кокаина. И она встречалась с Адольфо.
1: — И проложила путь снизу?
0: — Нет. Как-то ни странно, несмотря на то, что Грасиэлла — безусловное зло, она при этом еще и верующая, своего рода. Она отказалась вступать в союз с нечистым. Чем сочла подобное предложение? Она даже хотела принести в жертву самого Адольфа, кому угодно. Но тот все же принял меры предосторожности и сумел сбежать. Однако она многое от него успела узнать. И когда погиб ее внучатый племянник, и она узнала, что он был убит фактически детьми для удовольствия, она заподозрила, что это вернулся Адольфо, которого она для себя определила как посланца сатаны. Впрочем, он так и представился. Он был хитер, обаятелен, самонадеян, но глуповат. И самое глупое, что мог сделать — представить себя таким образом Грасиэлле.
1: И она решила найти Луис Гонсалес, так?
0: Верно. Нанял Брю ее брат, но инициатива исходила от нее. Расследование Брю пошло немного не так, как она ожидала. Он улетел в Панаму и погиб.
1: Понятно. Но самый важный вопрос я приберег напоследок разговора. Скажите, почему я могу спускаться вниз?
0: Кого вы убили в детстве?
1: Мелли не стал ходить вокруг да около, а задал вопрос в лоб. Я застрелил уголовника, вломившегося в дом, вооруженного и собиравшегося убить. По закону и всем человеческим понятиям я был прав и никаких злодейств не совершал. Что не так?
0: Знаете, иногда тьма, как мы называем то, что вы именуете низом или нижним уровнем, дает сбои. Мы знаем двух человек, которые могли спускаться в нее, и при этом один, как и вы, просто застрелил грабителя в доме, а второй не убивал вообще никого. Он просто мог и все, без объяснений. Вы третий. И именно из-за этого вы для нас так ценны.
1: Как-то своей ценности я не ощутил, если честно.
0: Ну почему же?
1: Усмехнулся священник.
0: По закону вы совершаете преступление за преступлением, а Майкл вас прикрывает. И не только Майкл. Вам полиция досаждает?
1: Нет, не досаждает. Вынужден был признать я.
0: А могла бы, потому что вы давно у нее в поле зрения. Но за вас поручился архиепископ Панамский по просьбе иезуитского общества. Разве это не помощь? И да, вы же хотите вернуться в Америку.
1: Да, хочу. Не стал я скрывать.
0: Когда вы здесь закончите,
1: он мягко улыбнулся,
0: я имею в виду Панаму, то мы вам поможем, приложим все силы.
1: Ну да, я третий, кто может спуститься вниз. А правительство США оставило все дела с нижним уровнем и иезуитом. Угадай с трех раз, что им нужно. Вы хотите, чтобы я поселился в Техасе напротив Матамороса? Уже сам я задал вопрос максимально прямо.
0: Так точно мы сказать не можем. но недалеко от границы. Вы нам нужны».
1: «Я догадываюсь», — вздохнул я. «Но не могу сказать, что чувствую в себе призвание в этом возрасте гоняться за наркос, склонным устраивать жертвоприношения».
0: «Если бы вы были верующим, то я бы апеллировал к другим чувствам. Но вы атеист, насколько мне известно, так?»
1: — спросил у Мэйли. «Да».
0: «Мне только остается напомнить вам о том, с каким страшным злом вы сейчас столкнулись, а также о том, что Господь, или, если вам больше нравится, судьба, то судьба наделила вас даром. Даром видеть и чувствовать зло. Никто этого больше не может, а вот вы способны. Зачем, как вы думаете? Не надо отвечать на этот вопрос сейчас. Просто обдумайте, хорошо? Мы еще вернемся к этому разговору».
2: Глава 5.
1: Джунгли под крылом самолета сменились пологими горами, возделанными полями, потом показались пригороды Медельина. А следом за ним и сам город, огромный, не меньше, чем Панама, на мой взгляд, раскинувшийся в котловине. Аэропорт Алайя-Эррера оказался почти что в самом его центре. Самолет описал плавный широкий круг, полого снизился, и вскоре его колеса коснулись бетонной полосы. Пилот-блондин переговаривался с вышкой на испанском языке. Затем машина проводила нас к отдельно стоящему от основного терминала небольшому зданию. Там, как оказалось, нас ждали. Большой белый внедорожник, а возле него маленького роста священник с индейскими чертами лица и плечистый водитель с пистолетом в кобуре.
0: «Отец Альварес», — представил мне его О'Мэйли. «Серхио Руднев».
1: «Очень приятно». «Поехали, прошу в машину». Священник открыл перед нами заднюю дверцу. Загрузились, захлопнулись двери, погрузив нас в кондиционированную прохладу салона. На улице было жарко, хоть далеко не так душно, как в Панаме. Да и ветерок чувствовался.
0: «Отец Альварес служит в нашей миссии в Медельине», — сказал О'Мэйли. «И Грасиэла Рохас избрала его духовным наставником и исповедником. Он помогает ей стать лучшей католичкой».
1: «Интересно. Грасиэла — одна из самых преступных женских фигур в истории. И теперь стремится стать лучшей католичкой? Чудеса». Дорогу я не очень хорошо запомнил, только движение и шум вокруг, мельтешение домов. Затем мы оказались в тихом районе, застроенном дорогими особняками за высокими заборами, возле которых были припаркованы дорогие машины. А затем одни ворота автоматически раздвинулись, пропустив нас внутрь. Машина проехала по кругу, остановившись у крыльца, на котором стоял худощавый смуглый человек с прилизанными блестящими черными волосами, одетый в белую гуяберу и светлые легкие брюки. Представляться он не стал, лишь сказал, что сеньора Рохас нас ожидает, после чего повел внутрь дома. А дом мне понравился. Подобные особняки можно встретить только в Латинской Америке и на юге Испании, наверное. Просторный, прохладный, полутемный, продуваемый насквозь через открытые окна двери. Обставленный не вычурно дорогой, а скорее сделанный под простую патриархальную старину мебелью. Полное ощущение того, что попал куда-то в XIX век. Человек с зализанными волосами провел нас в просторную гостиную, распахнутое французское окно которое выходило в сад. Жестом пригласил присаживаться и встал в дверях. А навстречу нам поднялась грузная, немолодая женщина с нездорово обвисшим широким лицом, с рыжеватым париком на голове. Одета она была довольно скромно, но в глаза бросалось кольцо с огромным бриллиантом и накрашенные ярко-красным лаком длинные ногти на покрытых пятнами темных пальцах. «Грасиэла?» — первым подошел к ней отец Альварес, чуть приобнял. «Это мои гости, отец О'Мэйли и сеньор Руднев. Они прилетели из Панамы». «Прошу садиться, господа». Грасиэла показала на широкие, обтянутые светлой тканью кресла с прямыми спинками и резными подлокотниками. «Могу что-нибудь вам предложить? Останетесь на обед?» От обеда отказались, но все попросили воды. Грасиэла посмотрела на прилизанного, тот вышел на кухню и вскоре вернулся с подносом, на котором стояли три больших широких стакана с ледяной водой. «Чем могу вам помочь?» — спросила она после того, как прилизанный удалился и прикрыл за собой дверь.
0: «Сеньора Рохас», — заговорил О'Мэйли. Мы хотели бы известить вас о том, что нанятый вашим братом детектив погиб в Панаме. Но он успел отыскать тех, кого должны были найти».
1: Она ничего не сказала, лишь вопросительно посмотрела на отца Альвареса.
3: «Наши гости все знают», — сказал тот. «Те, кто убил Уильяма Брю, построили проход во тьму. Его они тоже принесли в жертву». «А что это Гонсалес?» — спросила Гарсиэлла.
0: «Она вовлечена во все», — снова заговорил О'Мейли. «Ее нашли, она убила свою семью, мать и брата. Остался в живых только отец».
1: Гарсиэлла на минуту прикрыла глаза, тяжело вздохнула. Затем спросила.
3: «Где она сейчас?»
1: О'Мейли глянул на меня, кивнул едва заметно. «Мы ее захватили и держим в безопасном месте, как и двоих ее сообщников».
3: «Все они слуги дьявола?»
1: Я понял, что она имела в виду. Догадаться несложно. Я просто кивнул в ответ.
3: «Их много?»
1: «Не больше десятка», — ответил я. «Трое убиты, трое захвачены, несколько еще живы и на свободе».
3: «Вы не полицейский, Кабальеро, нет?»
1: — спросила она. «Нет».
3: «Это хорошо».
1: Она протянула жирную руку и взяла со столика чашку с зеленым чаем, отпила из нее.
3: «Ответьте мне на такой вопрос. Внук моего брата будет отомщен?»
1: «Без сомнения». Святые отцы сделали вид, что ничего не услышали. «Но оно так и лучше».
3: «Что будет с маленькой брухой Гонсалес?»
1: «Это решит ее отец».
3: «А если он решит ее отпустить?»
1: Она посмотрела мне в глаза, и я удивился, насколько тяжелым может быть ее взгляд. Недаром ее так боялись в Майами. «Не думаю». Но даже если решит отпустить он, то наступит очередь других людей, имеющих к ней счет. Или причину не оставлять ее на свободе.
0: На самый крайний случай общество Иисуса позаботится о том, чтобы она никогда не смогла нанести кому-то еще вред, — сказал О'Мейли. У нее будет возможность раскаяться в содеянном.
3: «Такие не могут каяться», — усмехнулась Гарсиэлла. «Да, я знаю, что я сама отношусь к таким, но... Может, поэтому и знаю. Впрочем, когда убила впервые я сделала это не для удовольствия. Я хотела получить деньги с папаши Секи. У нас было несколько граммов кокаиновой пасты, которую мы хотели продать, а его папаша ее отобрал и выкурил сам. И мы решили, что он нам должен».
1: Она снова усмехнулась, как бы размышляя над своими детскими шалостями.
0: «В любом случае, она будет недоступна для мира. А мир недоступен для нее», — снова заговорил О'Мейли. «Это даже не монастырский постриг, Гарсиэлла. Это тюрьма, из которой никогда не будет выхода».
3: «Тюрьма лучше, я согласна. Так чем могу помочь вам я?»
0: «Вы можете рассказать все, что знаете о том жреце Вуду, который пытался говорить с вами в Майами», — ответил он. «Об Адольфо Констанце».
3: «Жрец дурак, тупой каброн-членосос, верящий в свои нечистые игры. Его ко мне направили, и тот, кто направил, как мне кажется, был бы для вас куда интересней».
1: «Расскажете?» — спросил я.
3: «Если бы не собиралась рассказывать, то не пригласила бы вас сюда».
1: Она сложила жирные ладони на раздутом животе.
3: «Ты делаешь много плохого в жизни, и когда приходишь к концу, то думаешь о том, что неплохо было бы хоть что-то исправить. Я делала зло, верно. По моим приказам убивали, и я убивала сама, но всегда старалась держать все это зло внутри нашего общества, если вы меня понимаете. Мы убивали тех, кто сам выбирал такую жизнь и игру по таким правилам. А они убивали нас, но мы тоже сами к этому пришли. Когда появились эти люди и предложили мне убивать невинных просто для того, чтобы терять меньше товара и больше на нем зарабатывать, я поняла, что меня испытывает сам дьявол. Он предложил мне сделать тот шаг, после которого шагнуть обратно уже не получится».
0: «Ты устояла»,
1: — тихо сказал отец Альварес.
3: «Мне не надо было устаивать», — опять усмехнулась она. «Мне надо было лишь сдержаться, чтобы не прострелить голову этого марипоса прямо на месте. Тогда бы меня точно посадили навсегда. Я даже потом поручила моим людям его найти, но он ускользнул. Мы искали, и тогда всплыл тот, другой человек, который его прислал. Но когда мы о нем узнали, оказалось, что он уехал из страны. И след потерялся».
1: «Хотелось бы найти о нем хоть какую-нибудь информацию», —
3: «Я постараюсь вспомнить все, что смогу», — сказала она. «Пусть каждый отвечает за то, что сделал. Наша семья отвечает одним способом. Мы все подыхаем от рака. Кроме старшего брата, который не ввязывался в наши дела». Она вдруг стащила с головы парик, и я чуть не подскочил, увидев круглый, покрытый пятнами, седоватым редким пухом череп. Без волос Грасиэла выглядела совсем жутко. Просто как демон какой-то. Она опять мрачно усмехнулась, затем сказала. «Химиотерапия не помогает. Она просто продлевает жизнь. Мы все подыхаем от рака», — повторила она.
2: Глава шестая.
3: Знала она не так, чтобы очень много, но какую-то информацию дала. Больше она заинтересовала О'Мелли, который собирался продолжать расследование в Майами. А для меня там особо ничего не было. Разве что в самом конце разговора, когда мы уже уходили, она остановила меня и протянула карточку без имен, с двумя телефонными номерами и электронной почтой. И сказала, не стесняясь священников. «Я немногим могу сейчас помочь, но все же могу, сеньор. Если в Панаме понадобится что-то, например, разное, деньги или убежище, или потребуется кого-то спрятать, хорошего человека или плохого, надо просто позвонить или написать сюда, представиться, и вам помогут. Просто делайте то, что делаете». На этом мы расстались. Не знаю, был ли мне вообще смысл бросать все и лететь сюда. Разве что из-за разговора о Мелли. Хотя да, из-за этого стоило, пожалуй. Теперь мне виден, по крайней мере, расклад, и понятно, чего от меня ждут. А еще интересно узнать, что я такой уникальный. Правда, интересно. Это чем-то даже льстит. Правда, можно было рассказать об этом в Панаме, ну да ладно. Что сделано, то сделано. Теперь летим обратно. Надеюсь, что пилоты за время нашего отсутствия успели отдохнуть, а самолет обслужили. Обедали тоже в самолете, прикупив по пути коробку неизменных тамалес, запивая их апельсиновым соком из пакетов. Потом О'Мелли взялся читать, а я уснул. Сказалась бессонная ночь. И проснулся только тогда, когда самолет остановился на своей стоянке. Священник разбудил, а так я даже посадки не заметил. Не выспался, понятное дело. В самолете вообще не выспишься, но как-то поспал. Выбрался с тяжелой головой, слепающимися глазами, с онемевшей спиной и задницей, на ватных ногах. Весь набор удовольствий, в общем. У машин мы с отцом О'Мелли расстались, пожав друг другу руки. С утра он улетал в Америку. Ну что, приятно было познакомиться. Правда, не знаю, насколько я в восторге от тех планов, которые иезуиты имеют на мой счет. Ох, не восхищает меня идея становиться настоящим католическим воином света. А с другой стороны, в чем-то он прав. Я ведь уже видел то, что могут совершить люди, нашедшие способ спускаться вниз. И что им нужно для этого? Тогда кто должен их искать, ловить и притягивать к ответу, если не тот, кто может? Вот я, оказывается, могу, а больше никто. Я могу чувствовать спуски, я могу даже ощущать некоторых из... Как их вообще называть, к слову? Не могу им достойного имени придумать. Упыри, да и все. Но больно драматично звучит. И что мне потом делать? Озадачил меня иезуит. Открыл машину и первым делом выловил из бардачка кобуру с пистолетом. Нацепил ее на ремень под рубашку. Потом подвесил поч с запасным магазином. Уселся за руль, поерзал на сиденье, пытаясь пристроиться поудобнее, онемевшей спиной. Силой потер лицо, пытаясь согнать сон. Мне еще за рулем уснуть не хватает. Мелькнула даже дурацкая мысль разложить сиденье и прямо здесь уснуть. Настолько тянуло. Но поскольку совсем дурацкая, то я ее сходу отмел. Все, домой. Нет больше сил существовать вне пределов квартиры. Хотя нет, надо сперва все же дозвониться Джеффу, узнать, что у них делается. Ответил он примерно после четвертого гудка. «Привет, я вернулся», — сказал я сразу. «Как у вас?»
4: «Штатно, по плану», — послышался его голос в трубке. «Разве что Гонсалес звонил, интересовался, как у нас дела». Я сказал, что завтра рассчитываем на результат с большой долей уверенности.
3: Откуда уверенность?
4: Виктор разобрался в их компьютерах. Убийство семьи они сняли на видео и сохранили. Причем снимали друг друга. Отпираться бесполезно.
3: Ну вот, приговор будет.
1: По крайней мере, доченька не будет отпираться. Или если будет, то без пользы, я думаю. Гонсалес видел?
4: Да, я отослал. У тебя какие-то новости есть?
1: Есть, но не слишком срочные, чуть подумав, ответил я. Есть история, проблема, но это терпит, хоть до завтра, хоть до следующей недели. И да, нам предложили некую помощь, если вдруг понадобится. Но я бы не спешил пользоваться предложением.
4: Кстати, Гонсалес сказал, что ему предлагают продать его дом.
1: «Что?» — удивился я. «Кто?»
4: «Твой адвокат, как там его, Паломарес?»
1: «Да, Паломарес. Я чуть до речи не потерял от удивления. Зачем это ему?»
4: «Я так понял, что заработать хочет. Какой-то фонд скупает недвижимость здесь, и он хочет воткнуть их дом с убийством в большую пакетную сделку».
1: «Странно. Хоть и реально, наверное. Мануэль — человек без особых сентиментов, если дело касается его заработка. Наверняка ведь предложили совсем мало денег».
4: Гонсалес не уточнял.
1: «Хорошо, я попробую уточнить сам». Отключившись от Джеффа, сразу набрал Паломареса на мобильном, рассчитывая на то, что он отключил переадресовку звонков секретарского телефона. «Нет, не отключил. С ним это постоянно случается. Офисный автоответчик на проводе. Сказал после сигнала, чтобы он мне перезвонил. И отключился сам. Все, теперь домой-домой. Ночь уже вообще-то глухая. Может, и хорошо, что я до Мануэля не дозвонился. А то выслушал бы всякого о себе много. Джеффу-то в любое время сейчас звонить можно и нужно. Вот он и не удивился. А другим бы не надо. Это я точно совсем слабо соображать начал. Ехалось через город быстро. Благо, улицы были наполовину пустыми уже. Минут за 15 до Destiny Tower добрался. По привычке было сунулся к гаражным воротам, но все же спохватился в последнюю секунду, проехал мимо. Эта машина там светиться не должна, так что на прежнее место ее, на соседнюю улицу, пешочком пройдусь. Нашел стоянку на Авенида Мексико. Поставил машину, огляделся, не заметив ничего подозрительного. Впрочем, если следят с умом, то и не замечу. Так, как я шел в прошлый раз к дому? Обходил против часовой стрелки. Значит, сегодня по часовой пойду. Вокруг всего квартала. Пусть оно и дольше. На улицах здесь пусто. Авенида Бальбоа и окрестности больше днем оживлены. В магазинное время. А к вечеру ближе вся суета уезжает в места клубные и ресторанные. А это уже не здесь. Кстати, надо бы кафешку посмотреть, ту, что поблизости, которую на продажу предлагают. Тоже ведь не последней важности дело. Интересно, Гонсалес заплатит, как и обещал, или начнет вала вертеть? В принципе, он кажется человеком серьезным, но при этом в полном неадеквате в последнее время. Что и понятно, но все же. Хотелось бы, чтобы заплатил, как договаривались. Тогда бы все мои проблемы с той же Роситой и ее будущими доходами решились бы на раз. Убедившись, что за мной никто не наблюдает, я поправил ремень сумки на плече, а заодно проверил, как рука ложится на рукоятку пистолета — под выпущенной наружу рубашкой. Я уже близко к дому, соответственно, вход — одна из наиболее опасных точек. Въезд в гараж и вход. Если за мной кто-то охотится, где он будет стоять? Он будет стоять так, чтобы видеть обе точки. Не думаю, что кто-то будет с газеткой сидеть, слежка — дело долгое. Это будет машина на ближней стороне дороги и тротуара, направленная как раз в сторону входов. Так, вот и выход на Авениду. Есть такая машина? А есть. Вон стоит белый фургон «Транзит», не слишком новый. В Великобритании, говорят, транзиты вовлечены в 9 ограблений из 10. Как-то так. Но водителя я не вижу. И вообще ничего не вижу. Так что он может и просто стоять. В стоящих транзитах нет совершенно ничего экстраординарного. Они по всему городу стоят себе и стоят, никому не угрожая. Я замедлил шаг, прикидывая, что делать дальше. Пойти и просто заглянуть в фургон? Если они хотят меня завалить, то для них это будет настоящим подарком. Сам подставляюсь, стреляй не хочу. Нет, не годится. Что еще? Еще можно ствол вытащить и аккуратно держать в руке, прямо перед сумкой, прижимая ее к себе. А зайдя в подъезд, сунуть не назад в кобуру, а в карман этой сумки. Никто и не заметит, а я буду вооружен и уже готов к стрельбе. Как решил, так и сделал. Заодно на боевой взвод курок большим пальцем оттянул, чтоб уж совсем готовым быть. Так, на улице пусто. Меня опознать без проблем. Разве что не должны меня ждать с этого направления. Это уж точно. Я нашего противника уже оценил. Уголовники-любители. Убивать беззащитных — дело нехитрое. Больших умений не требуется. А вот подготовки настоящей нет никакой. Это уж точно. Поэтому если и ждут, то ждут того, что я попру домой по кратчайшему маршруту. Или все же суд.

жертву в машине. Нет, со снайпером не сработает, не тот случай. Снайпер — это на пешехода. Или нет никого? Может, и нет, но исходить будем из того, что есть. А если есть, то, скорее всего, в этом самом фургоне. Очень уж правильно стоит. А стал бы я так засаду устраивать? Нет, однозначно. Потому что слишком очевидно. А что бы сделал я? Разделил бы стрелка или стрелков и наблюдателя. Наблюдателя посадил бы там, где его сразу не разглядишь. В машине поодаль. И дал бы бинокль. Света у здания вполне достаточно для хорошей оптики. А стрелков, которые на связи, разместил бы в другой машине, которая близко, но которую не заподозришь, она будет стоять неудобно. Стрелки покинут ее по команде наблюдателя, встретят жертву в удобном месте и там ее уложат. Все. Значит, они могут сидеть как в фургоне, так и где-то еще. Единственное, что может сыграть в мою пользу, если здесь вообще какая-то засада есть, так это то, что я иду все же с неправильной стороны. А фургон я проверю. Это описывать долго. Все эти мысли на самом деле пронеслись в голове так быстро, что я и нескольких шагов сделать не успел. Навелся на транзит и пошел к нему, описав дугу и приближаясь с угла. Так, чтобы видеть и глухой борт, правда, со стеклянными тонированными окнами в задних дверях, и сдвижную дверь, и дверь пассажирскую. Если в кабине кто-то появится, то я его замечу сразу, тут без вариантов. И сомневаюсь, что кто-то выстрелит в меня из кузова через окно под таким углом. Пуля точно в сторону уйдет. А заодно и разрушиться может. И задавить не получится, хотя двигатель в фургоне и так не работает. Тихо. Время от времени по авениде машины проезжают. Но их звук даже моих шагов заглушить не может. Хотя у меня и мокасины с мягкими подошвами. Совсем тихо. И не наблюдает за мной никто посторонний. Так что я, пожалуй, пистолет в две руки возьму. Положение лоу-рэди. Из какого, чтобы цель поразить, мне понадобится совсем ничтожная доля секунды. Так, куда сначала соваться к фургону? По-хорошему, надо бы просто в кабину заглянуть, если там никого, то и в кузове, скорее всего, тоже никого. Никто не устроит засаду без водителя. А больше здесь нигде не пристроишься. По всей Авениде застройка современная, только гладкие стены да охраняемые подъезды. А из боковой улицы, случись мне появиться, просто добежать не успеешь. Так что если они здесь, то они в машине. Или в машинах. Звук стартовавшего двигателя транзита заставил меня пригнуться и начать смещаться в сторону. Хоть и ждал чего-то такого, все равно неожиданно получилось. Пистолетный прицел заметался между боковой и задними дверями. Я сдавал назад, высоко подкидывая пятки и в какой-то ментальной истерике пытаясь вспомнить, где ближайшее укрытие. Но двери не открылись, и палить по мне никто не начал. Фургон вдруг резко сорвался с места и с ускорением рванул на авениду, после чего, мигнув мне на прощание стопами, свернул направо, совсем пропав из виду. Я все же добежал до ближайшего угла, укрылся за ним и лишь там более или менее перевел дух, крутя головой и ожидая атаки с тыла или вообще откуда угодно. Но было тихо, никто не нападал, никто не стрелял. Наблюдение или просто водитель в фургоне... Вдруг увидевший подкрадывающегося к нему мужика с пистолетом. Очень может быть. В общем, ни черта не понятно. Ни черта. Хотя все же будем исходить из того, что меня все же вычислили. Записал себе в телефон номер фургона на всякий случай. Потом Висенте скину, пусть поищет. Если номер опять краденый, то враги. Если реальный, то я какого-то мужика напугал. Извини, мужик. До подъезда дошел все так же осторожно, но ничего не случилось. Не напали на меня ни в лифте, ни возле него, ни когда я заходил в квартиру. Сигнализация тоже не сработала, не та, что была видна, не та, что установил Витек. Но я все же проверил комнаты, уже лаская паранойю. Но так никого в них не обнаружил. По крайней мере, теперь я могу спокойно лечь спать. Я очень хочу спать. Просто невероятно хочу». Глава 7. Телефонный звонок выдрал меня из теплого и уютного сна назойливо и безжалостно. Протянув руку, я нашарил телефон на тумбочке и сразу же его выронил на пол. Просто из еще непослушных пальцев выскользнул. Звонок прекратился просто потому, наверное, что его перекинуло на голосовую почту. Блин, 5 утра с небольшим. Кто это мог быть? Попытался зайти в лог звонков, но телефон снова затрезвонил прямо в руке.
«Мила,

0: хозяин хрустального дворца. Мила в 5 утра не может быть хорошей новостью. Сердце сразу ухнуло куда-то в желудок, а самого словно ледяной водой облили. Ткнул пальцем в зеленую пиктограмму ответить, спросил сразу. «Что случилось?» «Разбудил, да?» Такое ощущение, что он не знает, как начать. «Говори уже, Майло, не тяни!»
1: «В Роситу выстрелили прямо возле клуба, когда она уходила. Она жива!»
0: Он сказал это до того, как я успел спросить.
1: «Но ранена, кажется, тяжело.
0: Куда ее увезли?»
1: «В Белого Слона, это рядом с тобой».
0: «Я знаю, где это», — не отпуская телефона. «Как состояние?»
1: «Когда ее увозили, она была без сознания, но сейчас еще не знаю».
0: «Я понял, спасибо». «Это действительно рядом, рукой подать. Прямо соседний квартал. Если бегом, то всего минута, наверное». За минуту оделся, еще через минуту я уже бежал по улице, придерживая под рубашкой кобуру с пистолетом. Уже подбегая к госпиталю, подумал о том, что свалить меня на выходе можно было бы без проблем. Главный вход в госпиталь был как раз в белом современном здании, из-за которого больница и получила такое странное название. На перекрестке Мексика и 34-й, которую я перебежал, чуть не попав под машину. Возможно, единственную в этом месте в это время. Мне злобно попибикали вслед, но я только отмахнулся. И в подъезде к госпиталю столкнулся с Милой Педро, бывшим гватемальским спецназовцем, который был теперь примило за водителя, телохранителя и помощника на все случаи жизни. Честно говоря, их здесь я увидеть не ожидал, но я вообще мало что ожидал, настолько был вне себе. «Что с ней?»
1: «Состояние тяжелое, но стабильное», — ответил почему-то Педро. «Она в операционной, сейчас под наркозом, так что без сознания».
2: «У Педро жена здесь работает медсестрой», — пояснил Марко. «Как раз сейчас дежурит».
0: «Куда ее? Как все вышло?»
1: «Ее, похоже, хотели увезти», — снова заговорил Педро. «Одна девчонка шла следом, все видела, это совсем рядом с клубом. Остановился фургон, выскочили двое, ее схватили под руки, потащили, а потом выстрел, бац!»
0: Он хлопнул одной ладонью о другую, получилось и вправду громко, как выстрел.
1: «Один из них заорал, второй ее отпустил, отскочил в сторону, несколько раз в нее из пистолета выстрелил». Потом подхватил второго под руку и потащил в машину. Ну а та с буксом, с места и в переулок. Я совсем рядом с дверями был. Выскочил на выстрелы и увидел, как те сворачивают.
0: «Фургон? Белый транзит?»
1: «Не транзит, это точно», — покачал он головой. «У него еще реклама во весь борт была, но я прочитать не успел».
0: На том транзите никакой рекламы не было, просто белое и все. Следили за мной, чтобы точно знать, что я не вмешиваюсь. «Нет, не годится. Я никогда не ездил встречать Роситу. Если за ней следили, то должны были знать. Или если следили за мной. Ее не убить пытались, а похитить. Зачем? Чтобы заставить меня что-то сделать, понятное дело. Догадались, что Луис и Сатори у нас? Скорее всего. Так куда ее все же?»
1: «В плечо и в легкое, две пули».
0: «Бедная девочка. Ее-то за что, твари? Доберусь я до вас, до всех скоро доберусь, это я обещаю. Вы у меня уже все в списке, один за другим выписаны». Рядом послышались шаги, я обернулся. И встретился взглядом со смуглым невысоким человеком в гражданской одежде, но с кобурой на поясе и полицейской бляхой, висящей на шее на шнурке. «Капитан Урибе?»
1: «Здравствуйте», — кивнул он. «Пошли со мной. Ваша девушка все равно на операции, так что делать здесь вам пока нечего».
0: На улице меня поджидала полицейская машина без опознавательных знаков. Правда, посадил меня капитан не назад, а справа, рядом с собой. Сам же уселся за руль. По дороге ни о чем не говорили. Я смотрел в окно. Город понемногу просыпался. Выехали на улицы как раз развозные фургоны, те, что доставляют товар до того, как магазины откроются. И те, кто завозит его на пешеходные улицы. Потом, с началом рабочего дня, их закроют. Отлив начал уже обнажать серую грязь у берега, открывались киоски и лавки. Было тяжело. Только сейчас, когда с Роситой случилась беда, я понял, насколько все же к ней привязался. Вроде расстались, а как ножом по сердцу. Словно самого ранили. Убью скотов. Найду всех и убью. Всех их подчистую. Правда, упыри какие-то. Таких истреблять надо, как крыс. Буквально трясет от злости. В участке капитан провел меня в комнату для допросов с металлическим столом и привинченными к полу табуретками. Но приковывать наручниками к кольцу в столешнице все же не стал. Предупредил о моих правах при проведении допроса дежурным скучным голосом, Потом сразу достал револьвер в полиэтиленовом пакете с биркой, держа за уголок передо мной, и спросил. «Ваш?»
2: «Мой».
0: «У Роситы Марии нет права на владение оружием».
2: «Я знаю», — кивнул я. «Но я боялся за нее и дал ей свое».
0: «Это преступление, в курсе?»
2: — спросил он.
0: «И ставит под вопрос ваше обладание лицензией. И поставила бы, если бы известные лица не ходатайствовали за вас и не уверяли, что все, что вы делаете, направлено на безопасность государства. Впрочем, если бы у нее не было этого револьвера, то ее бы, скорее всего, похитили. И, возможно, дело повернулось бы хуже».
2: «Я знаю, поэтому рад, что дал ей револьвер». «Действительно рад. Потому что быть похищенным этими...» «Нет, лучше уж с двумя пулями попасть на операционный стол. Думаю, что даже погибнуть было бы лучше». Но этот маленький револьвер изменил ситуацию. Она смогла отбиться. По крайней мере, насколько я понял, она свела счет в ничью.
0: «Кто-то из нападавших ранен», — подтвердила Вилла. «Не знаем, насколько серьезно, но больницы предупреждены о том, что может появиться пациент с огнестрельным ранением. Нам сообщат».
2: «Если сообщат», — усмехнулся я. «В Панаме не так трудно найти врача, который примет на дому. Такие здесь работают. В том числе и неплохие. Например, американцы, лишившиеся медицинской лицензии на родине. Одного такого я знаю, и более того, даже один раз пользовался его услугами в зашивании ножевого пореза, с которым не хотел идти в больницу. Так что не думаю, что раненого привезут в больницу».
0: «Если сообщат», — согласился он. «Теперь давайте поговорим о том, что могло предшествовать этому преступлению».
2: Номер сбежавшего от меня фургона я продиктовал. Сказал что-то про камеры Хрустального дворца, но Авила сообщил, что все записи уже изъяли. Ничего другого по факту я ему сообщить и не мог. Сдать кого-то, а доказательства. Не запись же допроса Николсона ему прокручивать, верно? А так он сам все остальное знает. Дело семьи Гонсалес и дело об исчезновении Брю объединены в одно, и оно у Авилы. Поэтому и допрос не слишком затянулся. Часа через полтора я вышел на улицу и взялся вызывать такси с мобильного. Уже совсем рассвело, день начался. Пока ждал машину, дозвонился Джеффу, рассказал, что случилось.
3: «Ей надо обеспечить охрану», — была его первая реакция.
2: «Я знаю, поэтому тебе и звоню. Кто самый надежный на примете есть?» «Самый надежный Кики, но у нас и так не хватает людей, так что надо искать кого-то еще. И Кики сейчас с Ричи. Остался для подстраховки. Я ему даже свой скар оставил, на всякий случай. За тех пленных, что мы там прячем, враг нас голыми руками выпотрошить готов, я думаю».
3: «Знаешь Йоси?»
2: «Йоси, или Йося, как назвал его я, израильтянин, открывший здесь контору на все руки от скуки. В том числе и охрану обеспечивает. Правда, и берет немало за работу, но деньги отрабатывает до последней копейки».
0: «Знаю. Ты сможешь с ним договориться?»
3: «Думаю, что смогу, если у него есть люди. Я перезвоню. И надо сегодня заканчивать с Гонсалесом».
2: «Я понимаю, надо. Жду звонка». Подъехало такси, я втиснулся на заднее сиденье, назвав адрес госпиталя. Только машина отъехала, пришло сообщение от Энн. «Ты вернулся?» Я соскучилась. Немного ошеломило, если честно. Нет, я понимаю, что она играет свою роль, по которой я не знаю, кто она на самом деле, но все равно как-то, особенно после того, как наверняка она сама приказала похитить Роситу. «Я здесь, много работы. Позвоню вечером, окей?»
0: «Окей.
2: Буду ждать. Хочу ужин». Потом подумаю, что с ней делать. После всех остальных дел. А пока не знаю, потому что она никак не подвязывается к тому, что здесь творится. Ни Николсон ее не упоминал, ни Луис Саттери о ней ни слова. Даже Джасмин Роджерс непосредственно с ней не связывается. Ее видели только с Грантом и Брауном. Они как раз напрямую в преступлениях не участвовали. В тех, по крайней мере, о которых нам известно. Что может убедить лично меня в том, что она не лучше других? Нет, в теории я это знаю, но именно что убедить? Хм. А все не так сложно. Если у братьев Богатыревых был дома спуск, то неужели нет у нее? Не может такого быть, не может. Хотя бы потому, что ей надо как-то сохраняться так, как она выглядит сейчас. А других способов для этого нет. И если спуск все же там, то это значит, что там кого-то убивали. Вот и все. Очень просто.
0: И это значит, что мне надо попасть к ней домой. И там все будет ясно, потому что спуски я спинным мозгом чувствую теперь. Вот и все. Опять все просто.
4: Глава 8.
0: «Она не может ни видеться с вами, ни с кем-то разговаривать». Медсестра за стойкой перед отделением интенсивной терапии наблюдала за тем, как я разговаривал с врачом, высоким худым парнем в очках со скандинавской фамилией на бирке на груди. «Состояние стабильное, угрозы жизни нет. Она восстановится?» «Без сомнения, хотя о танцах, возможно, придется забыть надолго. Поврежден сустав, и процесс восстановления будет долгим. Но он восстановится. Шрамы останутся, к сожалению. Так что придется думать о косметической хирургии, если это важно».
1: «Подумаем»,
0: — кивнул я, сам не заметив, как сказал «мы». «Пусть в себя придет сначала». В конце концов, мне дали посмотреть на нее из-за двери палаты. Пустой комнатой с зеленоватыми стенами и большим окном в двери, посреди которой стояла высокая кровать-каталка, окруженная стойками со всякой аппаратурой. Сама девушка выглядела какой-то маленькой, как ребенок. Плечо замотано толстыми бинтами во много слоев, в руки воткнуты иглы с трубками, идущими к каким-то электронным капельницам, каких я никогда не видел. Хотел подойти к ней, но сопровождавшая меня медсестра не пустила, придержав в дверях. «Со всеми разберемся, солнце мое», — сказал я по-русски. Она не поняла бы, конечно, даже если бы услышала, но и медсестра не поймет, а ей понимать и не надо. Йося прислала охрану, неприметного средних лет мужика, серба, представившегося Иваном. Выглядел он толково. У Йоси только толковые и работают. Фирма веников не вяжет. Джефф сказал, что охранники будут меняться. Росита будет под их опекой круглосуточно, что и требовалось. Увести из больницы ее пытаться уже не будут, это точно. А вот постараться устранить как свидетеля могут. Если бы возможность была, я бы ее вообще отсюда увез и спрятал. Но куда ее в таком состоянии возить? Да и кто даст? Когда я уже бегом выскочил из госпиталя, Джефф ждал меня в Соренто. «Меня сперва домой. Я не готов», — сказал я, заглянув в окно.
3: «Только быстро», — Джефф поморщился. «Гонсалес будет на месте встречи через 3 часа».
0: «Он знает, зачем?» — спросил я, забираясь в кабину.
3: «Знает. Сказал, что переведет деньги завтра с утра, первым делом».
0: «Хорошо», — кивнул я. «А то расходы все растут и растут. Кстати, по поводу предложения на продажу дома. Он больше ничего не говорил?»
3: «Нет, мне ничего не сказал. Не думаю, что ему сейчас до этого дело есть».
0: «Логично». Меня высадили у подъезда, в который я бегом влетел. Но дома все же побрился, без этого не могу. Да и 3 часа для нас вполне с запасом. Успеем. Потом собрал в сумку арку, на этот раз с длинным стволом. Туда же на всякий случай кинул лифчик с 4 запасными магазинами. Вооружился полукриминальным глоком, не забыв глушитель. Ну и оделся соответственно. Так, чтобы можно было по дождевому лесу, как экваториальные джунгли называют, пройтись. Ехали, проверяясь, насколько возможно. Слежки не заметили. Хотя могли и просто не заметить, но тут уж ничего не поделаешь. Скорость Джеффри держал повыше лимита. Сильно повыше. Заставляя слежку, если она все же есть, тоже превышать на этой прямой дороге. Обнаруживать себя. Но никто не гнал и не гнался. Может, и вправду не следили. Маячки, установленные в машинах Эдика и Винариса, на запросы откликались и показывали, что машины стоят на месте. И их так никто и не трогал. Интересно, кого из этих 2 ублюдков подстрелила Росита? Надеюсь, что серьезно подстрелила. Всадила пулю куда-нибудь в живот. Потому что стреляла из сумочки и прямо через сумочку. И тогда в живот проще и ближе всего. И не зря же он сразу ее отпустил, так? Снова показались трущобные грязные пригороды Колона. На какие уже и смотреть-то обрыдло. Настроение было убитым, разве что немного взбадривало то, что 3 из этих упырей должны сегодня так или иначе получить свое. Интересно, про Николсона Энн знает, что он тоже у нас? Может, догадывается, я думаю, он ведь тоже исчез. Что они будут делать дальше? Сворачивать операцию? А вот в это я не верю. Слишком большие деньги на кону, и, как мне кажется, они уже наверняка договорились с каким-нибудь колумбийским поставщиком, потому что без его согласия весь огород городить не стали бы. И отказаться так просто не получится, потому что придется покидать Панаму навсегда. Зазвонил телефон. Я выловил его из кармана сумки, глянул на экран и даже не понял, что прочитал. «Агентство по путешествиям». Что за фигня? «Да?»
5: «Привет, как дела?»
0: Голос Паламареса. «А что за телефон такой?»
5: «Это?»
0: Он вроде как чуть растерялся.
5: «А, ты про номер. Не мой, я свой зарядить забыл, пришлось позаимствовать. Я к тебе за помощью».
0: «Да, излагай». Что не так с этим телефоном, черт, в башке туман от нервов и недосыпа, соображаю медленно и плохо.
5: «У меня есть большой инвестор, скупающий недвижимость на Океанском фронте в городе. Много покупает для каких-то своих спекуляций. Я хочу у Гонсалеса выкупить его дом. Он же все равно в нем жить не сможет, а покупателю совсем не обязательно знать всю историю. Главное, что в нем все легально и правильно. Я же сам сделку оформлял, знаю».
0: «А я при чем? Ты с Гонсалесом хоть бы говорил».
5: «Разумеется, у меня такое впечатление, что он сам не знает, чего хочет. Но сделка горячая, и тянуть время не надо. Уйдет покупатель».
0: «О каких деньгах говорим?» Мне как-то не хочется Гонсалеса на покупку подбивать. Тут Ману сильно заблуждается. Но мне хочется узнать чуть больше. Так что пусть говорит.
5: «Я хочу сдвинуть его вниз минимум на 600 тысяч. Если ты поможешь уговорить, то четверть я отдам тебе. Получается 150.
0: «Это серьезно», — изобразил я некое восхищение.
5: «Вот и я о том же».
0: Мой ответ его явно вдохновил. «Что за номер такой? Что за агентство, которое при этом так меня напрягает? Ну же, соображай».
5: «Хорошо, я поговорю. Кстати, что по Малине?» «Договариваемся на среду. Ты что, хочешь участвовать?»
0: «Нет, не обязательно, я думаю. Сами справитесь. Деньги когда?»
5: «Я сейчас не в офисе. Как вернусь, сразу поручу Россию перевести. Тебе куда обычно?»
0: «Куда обычно».
5: «Понял. Береги себя».
0: «Ты тоже». Отключился. Перехватил взгляд Джеффа. Вздохнул глубоко, чувствуя, как на меня накатывает знание.
6: «Что?»
0: — спросил Джефф. Я постучал пальцем по уже потемневшему экрану телефона. Паламарес дважды звонил Брю. С этого телефона. Я тогда выловил этот номер из дела и забил сюда. Потом проверил у Висента. Оказалось, что номер принадлежит какому-то тревел-агентству, так что я подумал, что Брю, может быть, через них себе билеты бронировал или отель, мало ли. А теперь с этого номера позвонил Паламарес.
6: «А что он тебе сказал насчет Брю?»
0: «Что тот звонил один раз и был отшит. Больше он о нем ничего не знает».
6: «То есть наврал?»
0: «Наврал», — кивнул я, потом добавил. «И ты знаешь, я не очень верю в этого пакетного инвестора».
6: «А в кого ты веришь?»
0: «Верю в Паламареса, пытающегося купить дом для клиента. Именно этот дом, со спуском вниз». Джефф помолчал минуту, потом спросил.
6: «Спуск же можно в любом месте организовать, так? Просто убей людей и все, насколько я понял».
0: «Значит, мы чего-то еще не знаем. Никто больше не будет покупать дом с тройным убийством, в котором еще кровь не высохла. Никакой пакетный инвестор. Он все равно будет проверять. А вот Энн купит, я думаю».
6: «Энн?»
0: «Ну да, я так и продолжаю для себя называть ее Энн. Хотя всех остальных давно зову настоящими именами. А на самом деле Мэри. Мэри Ринг». Промелькнул канал, который мы перескочили по шлюзам, потянулись джунгли. Затем машина заехала на батарею Ричи, где остановилась у крыльца хозяйского дома. Кики и Ричи сидели на веранде, оба вооруженные. Ричи курил толстую гаванскую сигару, забыв снять с нее бант, откуда я и определил, что это Портагас. Джефф задерживаться не стал, просто высадил меня, дал забрать сумку с оружием и экипировкой и уехал обратно. Ему еще Гонсалеса и Дарка надо встретить в колонии. А я, быстро переодевшись, сказал Кики:
6: «Скоро выходим. Вали. Маску только надень».
0: Кто знает, что решит Гонсалес. Его дочь все же. Может быть, вообще отпустить попытается. Кто знает. Не хотелось бы. Буду очень возражать. Просто очень. В бункере чувствовался стойкий запах экскрементов, теперь одно ведро было на троих. На звук открывшейся двери среагировали вяло, все трое, просто приподнявшись на надувных матрасах. Ричи подсвечивало фонарем, пока мы с Кики поочередно отстегнули от цепи сначала Саттери, Луис, а потом Николсона. Поочередно вывели во двор, после чего затянули им руки спереди пластиковыми наручниками. А затем я накинул каждому на шею петлю из паракорда. От одного куска, то есть соединив между собой. Не думаю, что смогут удрать, но лучше бы и не пытались.
5: «Пошли», — сказал я.
7: Куда вы нас?»
0: Вот теперь Луис заметно испугалась, в первый раз, пожалуй. Настолько явно. «К отцу!» — не стал я скрывать. «Пошли!» В лесу было душно, полутемно, орали птицы, где-то неподалеку визжали мартышки. И все это создавало ощущение некой опереточности происходящего. Два злодея в масках, ведущие пленных дев через джунгли, насиловать небось. Правда, Николсон немного выбивался из композиции. Даже не получалось воспринимать это всерьез. И голова была занята совершенно другим. И просто хотелось, чтобы это наконец все закончилось. И я мог уехать в госпиталь к Росити. И мне надо выспаться наконец. Идти лесом было недолго. Чуть больше километра. Если верить GPS. Джефф должен был привезти Гонсалеса и Дарка на соседнюю заброшенную батарею. Так у нас хоть подобие конспирации сохранилось. Машина Гонсалеса осталась в колонне на подземной стоянке торгового центра. А Джефф привез их все же не к Ричи. Саттери и Луис шли медленно. Николас тащился с их скоростью, но время у него еще было. Никто не разговаривал. Кики ушел вперед, в дозор, и проявлялся время от времени только по радио. В таком темпе на этот километр ушло больше получаса, пока мы, наконец, вышли на просторную поляну, застроенную старыми бетонными сооружениями. Здесь тоже была батарея, но, похоже, куда более важная, чем та, на которой жил Ричи. Тут и бункеров было больше, и виднелись покрытые мхом и заросшие ползучими растениями старые бетонные барбеты. А в стороне пристроились два современных мобильных дома с выбитыми стеклами и остатками полицейской ленты на стенах. Это здесь пытались люди с порошком расположиться, те самые, о которых Ричи рассказывал.
8: «Сюда можно!» — Кики показал на один из бункеров. «Я проверил, нет ничего».
0: Двери на старом бункере не было, но не было и окон, за исключением совсем маленького отверстия под потолком. В нем пахло сыростью, через трещины в бетонном полу пробивался папоротник. Но сбежать отсюда точно было некуда. И при необходимости можно было обеспечить какую-то приватность, если она Гонсалесу нужна. Туда завели Саттери и Луис. Николсона же прихватили еще одними наручниками к дереву неподалеку. Джефф привез Гонсалеса примерно через час после того, как мы пришли на поляну. Я уже беспокоиться начал. Даже позвонил ему, но он сказал, что все в порядке, просто опоздали. Так получилось. Сам Гонсалес, трезвый, бритый, одетый в свежее и наглаженное, выглядел как-то совсем непривычно. Я его все последние дни видел другим. Но понял его. Сюда приезжать в таком виде было нельзя. Просто нельзя, и все. Разговоры с ним я оставил Джеффу, но он попросил подойти и меня.
9: «Она здесь?» — спросил.
0: «В бункере», — показал я.
9: «А кто это?»
0: — спросил Гонсалес, увидев привязанного Николсона. «В убийстве он не участвовал, так что с ним мы уже сами разберемся», — ответил я. «Луис и японка в бункере», — повторил на всякий случай. Кики сидел на широком парапете у входа туда, охраняя.
9: «Здесь мобильный сигнал есть?»
0: «Да», — я показал свой телефон.
9: «Хорошо»,
0: — сказал Гонсалес, открывая на своем телефоне какое-то приложение.
9: «Можете дать мне свой счет?»
0: — спросил он меня. Я продиктовал счет офшорной компании. С налогами потом разбираться буду, если буду.
9: «Я переведу деньги прямо сейчас», — сказал Гонсалес. «Потому что вы сделали то, что обещали сделать, и о чем я вас просил. Вы мне ее, их, если точнее, привезли. Я смотрел видео».
0: Я только сейчас обратил внимание, как странно звучит его голос. Сухо, безжизненно, как будто не человек разговаривает, а программа. Он для себя все решил, а заплатив, просто отстраняет нас от участия в дальнейшем. Чтобы не помешали или зачем-то другим, не знаю. Но фактически говорит, деньги получили, теперь в сторону. Все же он был не в себе. Несколько раз ошибался, набирая цифры на маленьком экране, закусывал губу и нервно дергал головой. Правил ошибки, снова набирал. Затем сказал, повернувшись ко мне.
9: «Я свое обещание выполнил».
0: «Спасибо». Я глянул на Джеффа, тот кивнул в ответ. «Понятно, ему перевели раньше, наверное, еще по пути сюда». «Что я еще могу сделать для вас?» — спросил я.
9: «Сейчас уже ничего».
0: Гонсалес смотрел в сторону куда-то, на лес, явно избегая моего взгляда.
9: «Дальше я сам».
0: Я просто отступил в сторону, словно открывая ему дорогу к бункеру. Увидев это, Кики спрыгнул с парапета и пошел ко мне, закуривая на ходу. В воздухе запахло дымом. Дарка стоял у машины, равнодушно глядя в нашу сторону. Джефф тоже выглядел каким-то подчеркнуто незаинтересованным в дальнейшем. Просто нарочито. В общем, никто просто не знал, как надо себя вести. Вот и все. У меня было такое ощущение, что мы сейчас там, где точно быть не должны. Гонсалес медленно спустился в бункер, скрывшись из виду. Я заметил, что Николсон как-то очень нервно топчется у дерева. Зря. Пока еще не его очередь. Я ожидал долгого разговора, но все закончилось очень быстро. Не прошло и пару минут, как из бункера донеслись частые выстрелы. Много выстрелов. На весь магазин. Заорали, сорвавшись с деревьев птицы, джунгли откликнулись криком и визгом. Я даже вскинул арку, наведя ее на вход, потому что мне представилось, как Гонсалес обнимает дочь, она выхватывает у него пистолет и высаживает в отца весь магазин. Но ошибся. Гонсалес поднялся по лестнице, даже не обратив внимания на направленный на него ствол, и пошел к машине. Остановившись возле меня, он сказал:
9: «Спасибо. Я сделал то, что должен был сделать давно».
0: «Я понимаю». «Я и вправду понимаю. Тут я не соврал. Что тут не понять? Другое дело, что поставить себя на его место просто не могу. И не хочу».
9: «Я...»
0: Он выглядел просто растерянным, не больше.
9: «Что-то должен с этим сделать?»
0: Он показал стволом своего двухцветного пистолета на спуск в бункер.
8: «Мы сами все сделаем», — подошел Джефф. «Я вас отвезу к машине. Пойдемте».
0: Гонсалес ничего не ответил и просто пошел к машине каким-то странным, неловким, деревянным шагом. Дарка открыл перед ним дверь, чего обычно никогда не делал. Джефф вытащил из багажника лопату, отдал ее мне. Затем Соренто развернулась и исчезла на узкой грязной просеке в зарослях. А вскоре и звук мотора затих, увязнув в плотной зеленой листве и забитой птичьими криками. «Бобби!» — окликнул я Николсона, демонстрируя ему лопату. «Для тебя есть работа! И ты заметил, что ты живой! Копай хорошо, и я отведу тебя обратно!»
7: «А как насчет остальных обещаний?»
0: «Я пока не закончил с твоими друзьями!» «Но я ничего не забыл, не сомневайся!» «Главное, чтобы для троих достаточную выкопал. А забросать нам нетрудно будет, справимся. Не забыть потом в глоке ствол и прочее налегальное сменить. Но позже, когда со всеми остальными закончим». Кики вопросительно посмотрел на меня и показал незаметно пальцем на себя, потом на меня. Я ткнул в себя. «Я начал, за все отвечаю, я все сам и сделаю». Посмотрел в спину идущему впереди Николсону и подумал, что сделаю даже с радостью. Зажился он.

Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Benedictu in mulieribus et benedict. Мама, я не могу больше.
1: Надо учить, дочка. Отец сказал, чтобы к его приходу ты знала всю молитву наизусть. Ну, на чем ты остановилась?
0: In benedictu.
1: Давай вместе. Повторяй за мной. Et benedictus.
0: Et benedictus.
1: Fructus ventris.
0: Fructus ventris.
1: Tun Jesus.
0: Tun Jesus.
1: Sancta Maria.
0: Sancta Maria. Sancta...
1: Sancta Maria, спаси, помилуй нас.
2: Все из-за вас. Все из-за вас, Кеплеров.
1: Что случилось, Карл?
2: Все погибло. Вторую неделю такой дождь. Погиб весь урожай, и все это из-за вас, проклятая семейка.
1: Побойся Бога, Карл.
2: Господи Иисус, вы во всем виноват. Из-за вас шлет Господь на село это наказание, семейка. Бабка-ведьма, сожженная на костре.
1: Карл.
2: Отец-бродяга и пропойца, мать-ведьма.
1: Карл.
2: Угораздило же тебя родиться в такой...
1: Что ты говоришь, Карл? Разве виновата я?
2: А я виноват? Я виноват, что женился на тебе? Я пастор. А в церкви стоит только отвернуться к алтарю, прихожане хихикают за спиной. Ведьмин зять! Я виноват? Твоя достопочтенная матушка, эта трактирщица, эта...
1: Карл, ради бога, при Шарлотте, ведь она ее бабушка.
2: Пусть знает, пусть... Я ничего не желаю скрывать от своих детей.
1: Карл.
2: Пусть и про твоих братцев знают. Все они. И этот солдат, и этот оловянщик, и этот безбожник-звездочет Иоганн.
1: Зачем ты так про Иоганна?

0: Он достойный человек, и ты знаешь, я люблю его. Он достойный.
1: Вот, вот. Защищай, защищай его. А он хуже всех. И вместе с твоей матушкой кончит на костре, как ваша бабка. Нет, с меня довольно всего этого. Ты должна... Что там еще? Дома не смейте выходить! Я один пойду! Перестань реветь, Шарлотта, и повторяй молитву!
2: Слава Марии, грация, пленодонимус тетум, бенедикт, бенедикт тетум.
0: Кричала на моего мужа: пусть разразит тебя гром! Это она погубила мой дом! Она, эта ведьма, проклятая Катерина Кеплер! Ой, горе мне! Горе, помогите, люди! Помогите!
3: Ну и огонь, а! Ну и огонь, не подступишься!
4: Теперь все твое добро, хозяйка, годится только на то, чтобы поджарить на нем эту ведьму!
5: Верно! И костра разводить не надо!
2: Огонь ее в огонь!
6: Огонь ее в огонь! Трактируй!
4: Трактируй! Открывай, Катерина!
7: Это ты, Беккер?
4: Я? Открывай!
7: Что надо?
4: Открывай, говорю, слышала, набат?
7: А в моем доме слишком громко стучат дымные кружки! Что надо?
4: Выходи! Мои друзья хотят поговорить с тобой!
8: Открывай! Открывай!
7: Друзья! Друзья барана, бараны, значит, мне придется сейчас беседовать с целым стадом. Ух ты, как светло. Видно, вам очень приспичило разглядеть меня ночью. Такого огня не пожалели. Ну, смотрите, любуйтесь, вот она я, Катерина Кеплер. Ну, что скажете?
0: Ты подожгла мой дом, ведьма проклятая!
7: Да ну!
0: Ты, кто кричал моему мужу, разрази тебя гром, а?
7: Да? И сейчас скажу еще, пусть отсохнет твой поганый язык.
0: О!
7: Пусть на огне твоего дома высохнут твои дурьи мозги, раз ты можешь говорить такую напраслину на меня! Честную христианку, бедную, одинокую женщину.
9: Не верьте!
4: А разве не ты просила могильщиков достать тебе череп мужа?
7: Это еще зачем?
4: Чтобы оправить его в серебро и подарить своему сыну, еретику Иоганну.
7: Вот когда ты подохнешь. Из твоего черепка я сделаю погремушку и подарю ее юродивому.
0: Ведьма!
7: А сына моего Иоганна не троньте. Слышите вы? Сколько вас здесь есть, вы все не стоите одного его мизинца.
10: Стой, стой!

Сегодня наш рассказ о гениальном астрономе, разгадавшем законы движения планет, о вдохновенном ученом и неутомимом труженике, имя которого назвал Карл Маркс, отвечая на вопрос: «Кто ваши любимые герои?» Имя это — Иоганн Маркс.

0: отправиться в такую погоду за 400 километров. И это с его здоровьем. В его-то годы. Ах, Иоганн, Иоганн.
1: А сколько ему лет теперь, отец?
0: О, надо посчитать. Познакомились мы с ним в Тюбингене. В академии учились вместе. Это было в 1591. Ему тогда 20 исполнилось. А сейчас у нас 1630, значит, 59 лет ему.
1: Почти 40 лет ты с ним дружишь.
0: Да.
1: Мне так хочется увидеть его. Поговорить с ним.
0: Скоро поговоришь. Только бы не случилось ничего. Видишь, заболел в дороге. Наверное, серьезно. Иначе он не стал бы меня беспокоить. Кажется, мы приехали. Вон огонь. Корчма у дороги. Что там написано?
1: Корчма. Золотой лев.
0: Она самая есть. Стой, стой. Стучи.
2: Кто там?
0: Откройте, хозяин. Иоганн Кеплер, у вас лежит?
2: Кто?
0: Больной, у вас?
2: А, у нас, у нас.
3: Слава Богу, я уж думал, никто за ним не приедет.
0: Где он?
3: Наверху, последняя комната по коридору. Проходите за мной. Вот.
0: Иоганн! Иоганн!
4: Фридрих!
0: Иоганн!
4: Друг мой, Фридрих! Наконец-то!
0: Что с тобой, Иоганн?
4: Да вот, ты уж прости, потревожил я тебя.
0: Пустое! Скажи, что с тобой?
4: Голова, ну, понимаешь, что-то с головой. Но это пройдет. Пройдет. Ой, как я рад, что ты приехал. Я тут третий день валяюсь. Один, никого нет.
0: На чем же ты ехал из Линца?
4: Верхом.
0: Разве можно было в такую погоду? Осень, дождь, ветер, а ты...
4: Ну, что был делать? Это самый дешевый способ передвижения. А у меня совсем нет денег. Поэтому и поехал в Регенсбург хлопотать о жаловании. Которые вот уже... Три императора не платили мне 30 лет, а? Ну, да что теперь об этом говорить? Ну, как ты?
0: Да.
4: А кто это с тобой?
0: Сын мой, младший, очень хотел увидеть тебя. Влюблен в астрономию. Мечтает поговорить с тобой. Подойди, Генрих.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуй. Генрих.
1: Вот вы какой.
4: Какой? Старый, больной.
1: Нет, я не об этом.
0: Ну вот что, друзья мои. Вы тут знакомьтесь, беседуйте, а я пойду расплачусь с хозяином. Скажу, чтобы накормили лошадей и в дорогу. Только ты, Иоганн, построже с ним. А то он замучает тебя вопросами.
4: Ничего. Садись, Генрих.
1: Спасибо.
4: О чем же ты хотел поговорить со мной?
1: О вашей жизни. Я хочу посвятить себя астрономии, а мой отец говорит, что вы – это ее живая история.
4: Твой отец слишком хорошо ко мне относится. Моя жизнь. Это скорее история несчастья, гонений и бед. Невеселая история.
1: Но мне бы хотелось узнать о ваших ученых трудах, о ваших замечательных открытиях.
4: Как все, что я сделал в моих книгах. Когда-нибудь прочтешь их? А вот как довелось жить и работать, об этом, пожалуй, стоит рассказать. И начать надо бы с последнего года 16-го столетия.

0: тот год в Риме сожгли на костре Джордано Бруно. По всей Европе католическая церковь и иезуиты преследовали сторонников учения Коперника. Однако я еще верил в справедливость. Помню, посылая свою первую книгу Галилею, я писал ему из Штирии: «Будьте увереннее и продолжайте ваше дело. Если Италия неудобна для издания ваших сочинений, и вы предполагаете встретить там препятствие к этому, то, может быть, Германия даст нам необходимую для этого свободу». Это было в 1597 году. А через 3 года мне самому с семьей пришлось бежать, спасаясь от преследований. И вот тут, на пути в Богемию, произошла у меня встреча, о которой я хочу рассказать тебе поподробнее. Была ранняя осень, ночи стояли теплые, ясные. Мы свернули с дороги и решили переночевать у ручья под буками. Садилось солнце, мы только разожгли костер, как вдруг услышали звуки охоты.
1: Мой господин, поляна занята, здесь какие-то люди.
2: Кто такие, Ганс?
1: Шапки долой!
3: Потише, любезный. Я дворянин и снимаю шляпу только в присутствии королей и императоров.
2: Кто такой, я спрашиваю?
3: Иоганн Кеплер, астроном и математик. С кем имею честь?
2: Астроном, ученый. Интересно, интересно. Ганс, возьми лошадей. Располагайтесь где-нибудь по соседству. Мы тут побеседуем с господином ученым. Принеси нам вина и еды.
1: Слушаюсь.
2: Я Альбрехт Валенштейн, богемский дворянин, хозяин этих мест. О, кто это с тобой?
3: Моя семья, жена и дочь. Едем из Штирии. Что вы смеетесь, ваша честь?
2: Ну как же, ваш принц Фердинанд объявил Деву Марию генералиссимусом своих войск. Представляю себе Мадонну в мундире, верхом, во главе наемников, осаждающих протестантские города. Ведь он дал папе обет под ее командованием искоренить протестантскую ересь в своих владениях. Чудак. А вы, наверное, побросали все и бежите?
3: Принц повелел под страхом смерти всем протестантам покинуть его владение. В Штирии, Каринте и Крайне полыхают костры.
2: Ага, и куда же ты едешь?
3: Служить его величеству императору Рудольфу. О. Его придворный астроном Тихо Брага уже несколько лет зовет меня к себе в обсерваторию. Теперь выбора у меня нет.
4: Отец, уже видна первая звезда. Ты просил сказать, когда она появится.
5: Венера, спасибо, дочка. Подай-ка мне трикетрум и тетрадь.
2: А что ты собираешься делать?
3: Я? Я буду измерять небеса.
2: Как это?
3: Ну, буду определять положение звезд.
2: О, занятно, занятно. Смотри! Смотри, ученый, еще одна! Как она называется?
3: Это Вега и созвездие Лиры.
2: А это?
3: А это Альтаир.
2: Альтаир? О, красиво, красиво, Альтаир. Слушай, астроном, а правда, что у каждого человека есть своя звезда?
3: Говорят, что есть.
2: Помоги мне отыскать мою звезду. Мы бы с тобой такого натворили. Я сильный, ты... Ученый, я все могу, а ты все знаешь.
3: Боюсь, что ни то, ни другое.
2: Что ни то, ни другое?
3: И вы не все можете, и я не все знаю.
2: Но это брось! Брось! Я смогу все, что захочу. Я совершу великие подвиги, одержу великие победы. Мне будут покоряться города, страны, народы. Я добьюсь своего, добьюсь.
3: Ну а что же вы хотите от меня? Вы так уверены во всем.
6: Да, в общем, уверен, уверен. Уверен. Черт его знает, как оно все будет. Я слышал, что вы, астрономы, можете по звездам разгадать судьбу человека, узнать, что с ним будет. Составь мне гороскоп.
2: Можешь? Я тебе хорошо заплачу. Почему молчишь?
3: Да вот думаю, что сказать. Ты когда-нибудь слышал о клятве Гиппократа?
6: Нет, а кто это такой?
3: Врач, жил в Древней Греции. В клятве говорится об обязанности врача не употреблять свои знания во вред людям. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу путей для подобного замысла.
2: Так, понятно, понятно. Значит, ты не хочешь помочь мне?
3: Нет. Нет. А судьбу твою я могу предсказать и без помощи звезд. Ты не совершишь никаких великих дел. Все истинно великие дела пройдут мимо тебя.
2: Молчи! Это мы еще посмотрим. Ишь ты, какой мудрец отыскался. Мы еще посмотрим, кто из нас прав будет. Мы еще встретимся с тобой на службе у императора. И ты будешь, слышишь? Ты будешь составлять гороскопы накануне великих сражений, предсказывая мне победы. Прощай! Астроном!
0: Да... Судьбе было угодно, чтобы этот человек встал на моем пути еще раз. Но об этом потом. Сейчас мой рассказ о великом Тихо Браге. Он обещал выпросить для меня титул императорского математика с приличным содержанием, при условии, что я буду работать под его руководством над составлением астрономических таблиц, которые получили потом название «Рудольфовы таблицы». Вскоре после приезда я был представлен императору Рудольфу.

0: Слыхал, милейший, о тебе. Вот и мой астроном Тихо Браге рекомендовал тебя. Он говорит, что ты... Как ты мне говорил о нем, Браге?
1: Господин Кеплер, ваше величество, молодой, но очень оригинально мыслящий астроном. В своей первой книге он весьма остроумно, правда, не без мечтательности и мистики, защищает систему Коперника.
0: Да. А, кстати, об этом Копернике. Ведь он утверждает совершенно нелепую мысль, будто не Солнце вращается вокруг Земли, а совсем наоборот. Но как можно утверждать такое? Это же нелепо. Надеюсь, Кеплер, ты слышал, что произошло в Риме этой весной. Тот, сожженный, утверждал то же самое?
2: Да, ваше величество.
0: Не знаю, не знаю. Я не представляю, Брага, как вы будете работать вместе. Насколько мне известно, ты не разделяешь этих убеждений.
1: Совершенно верно, ваше величество. На основании своего опыта я пришел к выводу, что можно допустить движение вокруг Солнца всех планет, кроме Земли. Да. Все планеты обращаются вокруг Солнца, но само Солнце вместе со всеми планетами вращается вокруг Земли. Это моя система, и она не противоречит учению церкви.
3: Ну вот видишь, как же ты просишь для него место своего помощника. Я не понимаю тебя.
1: Конечно, ваше величество, господин Кеплер заблуждается относительно устройства Вселенной, но он блестящий математик, и ближайшей его задачей будет обработка моих многолетних наблюдений за планетой Марс. Познакомившись с ними, я думаю, он сам убедится в своих ошибках.
0: Ну, смотри, как знаешь, тебе виднее. Я беру тебя на службу, Иоганн Кеплер. Конечно, лучше было бы, если бы ты был католиком. Я отказался бы от этого своего Коперника. Но я добрый человек. И пусть все знают, в Великой Германской империи самая большая свобода для науки. Только не очень кричи об этих своих идеях и постарайся поладить с моими иезуитами. А то не ровен час, мне придется сжечь тебя».

0: тихо, Брага, нам недолго довелось поработать. Спор наш решился уже после его смерти. Он умер через год, в 1601. После его смерти я был возведен в звание императорского астронома и астролога, и все бесчисленные журналы наблюдений Тихо Брага перешли в мое распоряжение. Это было огромное богатство, Генрих, но настоящее сокровище для науки. Ведь он много лет, каждую ночь вел непрерывные наблюдения за Марсом. Никогда еще ни один астроном не имел в своем распоряжении ничего подобного. В журналах был отмечен путь планеты Марс за последние 20 лет. Движение его не подчинялось ни одной из существующих гипотез об устройстве Вселенной. Мне предстояло разобраться во всем этом. Лишь через 8 лет мне удалось представить движение Марса в виде двух законов, который я и изложил в сочинении, увидевшем свет в 1609 году. Называлась эта книга, Генрих.
1: «Новая астрономия или небесная физика с комментариями на движение планеты Марс по наблюдениям Тихо Брага».
0: Верно. Ты читал эту книгу?
1: Да. Многого я, конечно, не понял, но законы ваши знаю наизусть.
0: Неужели?
1: Орбита Марса не круг, а эллипс. Причем Солнце занимает один из фокусов этого эллипса. Первый закон.
0: Молодец.
1: И второй. Планета движется по этому эллипсу неравномерно. Быстрее вблизи Солнца, медленнее вдали от него. Ну так, что если через равные промежутки времени соединить центр планеты с центром Солнца прямыми линиями, то площади между этими прямыми и соответствующими дугами эллипса все будут равны между собой.
0: Спасибо, друг мой, спасибо. Если бы ты знал, какую радость ты доставил мне. У меня такое же чувство, как в тот день, когда я впервые держал в руках свою книгу. Это моя любимая работа. Но, Боже мой, сколько трудностей я пережил за эти 8 лет, пока писал ее. Мне было назначено прекрасное жалование – 1500 флоринов в год. Но беда была в том, что мне его совсем не платили. Бесконечные войны разорили империю. Ее казна была пуста. Время шло, а я с семьей по-прежнему жил в самой позорной нищете. Нищета – ужасное состояние, друг мой Генрих. Ах, сколько унизительных сцен пришлось пережить из-за этого. Никогда не забуду, как однажды, это было в 1610 году, ко мне приехал астроном Вахенфельс. Он привез ошеломившее меня известие об открытии Галилеем 4 планет около Юпитера. Мы сидели с ним в моем кабинете и беседовали, забыв обо всем на свете.
2: «Хочу верить вас, дорогой Иоганн, что передающие эту новость люди известны, знания и серьезность которых я готов засвидетельствовать своим добрым именем».
0: «Но что вы, дорогой мой Вахенфельс, я ни минуты не сомневаюсь в достоверности этого сообщения. Хотя, признаться, оно показалось мне невероятным. Да и сейчас я удивлен, смущен. Но я обнародовал свое утверждение 13 лет назад и сейчас столь далек от отрицания этих планет вокруг Юпитера, что мне недостает только телескопа, чтобы опередить Галилея, если возможно, в открытии еще 2 планет около Марса. Чего, как мне кажется, требует пропорциональность...
3: Простите, я отвлеку мужа только на 1 минуту.
0: Ну что?
3: Иоганн, готов ли гороскоп господина бургомистра?
0: Какого бургомистра?
3: Ну как же, я вчера тебе говорила.
0: Не помню. Погоди, не мешай нам. Так вот,
3: Иоганн,
0: господин...
3: Иоганн.
0: Ну что ты права? Ну, умоляю, не мешай мне, ну, уйди.
3: Ну,
0: уйди.
3: Что же мне делать? Вчера вечером ты мне обещал сегодня к полудню составить гороскоп господина бургомистра, у которого я еще на прошлой неделе взяла за него деньги.
0: Варвара, я же тебе объяснял, что гороскопы – это шарлатанство.
3: О,
0: мне стыдно дурить голову невеждам и получать от них за это деньги.
3: Стыдно? Получать деньги за работу, которая нужна людям?
0: Варвар, ты же ничего в этом не понимаешь.
3: Не понимаю. Нет. И не хочу понимать. Никто не может понять его небесных занятий.
0: Варвара.
3: Наш пастор тоже ничего не понимает.
0: Пастор мракобес и невежда.
3: О, все нехороши. Никто тебя не понимает. Один ты умнее всех. Ты посмотрел бы лучше на себя, Господи.
0: А что? Что на себя?
3: Ведь этому камзолу уже 10 лет. На рукавах дыры, воротник протерся и скоро отвалится. А рубашки...
0: Но это не важно.
3: Это не важно. А то, что дети второй день куска хлеба не видят, это важно?
0: Ну, успокойся. Успокойся, Варвара. Ну, не надо. Я не буду больше ничем заниматься. Ну, не веришь? Ну, вот, посмотри. Смотри, я прячу все свои таблицы и берусь за гороскоп господина бургомистра. Завтра я составлю еще календари для всех господ из церковного совета. Ну, только ты успокойся. Ради Бога. Ну, иди, иди.
3: Хорошо.
0: Вы уж простите мне, дорогой Вахенфельс, все это. Сами видите,
2: ну
0: я...
2: Ну что вы, ага.
0: Придется нам прервать нашу прекрасную беседу. Пойду опять в казначейство. Сколько я потерял времени перед его дверями. Пойду. Хотя наверняка знаю, что напрасно.
4: Кепли!
5: Ваше императорское величество...
6: Тише. Иди сюда. Иди за мной.
4: Только тише!
6: Кругом подслушивают. А мне надо поговорить с тобой с глазу на глаз.
4: Государственная тайна.
5: Ваше Величество, я тоже шел к вам... Чтобы поговорить.
4: Знаю, знаю. Опять будешь требовать свои деньги или просить, чтобы я отпустил тебя в Линц с преподавателем в гимназию. Нет! Я не могу тебя отпустить.
6: Ты мне нужен здесь. И денег у меня нет. Меня ограбили. Понимаешь? Это мой братец Матвей со своими клевретами.
4: А я тебе уплачу. Уплачу.
6: Ты не беспокойся. Ведь я все равно император. Они думают, что это правда. Будто я отдал Матвею Венгрию, Моравию, Богемию.
4: А это просто... Нарочно. Понимаешь?
6: Я еще отомщу всем.
4: Я снова стану императором. Я прикажу перерезать всех еретиков. Но сначала заставлю их, да и католиков тоже, уплатить мне все налоги за те годы, что они платили их Матвею.
6: Понимаешь? Так что я тебе... Все уплачу и награжу, как император, по-императорски. Но ты только помоги мне, составь новый гороскоп.
4: Я хочу узнать будущее. Помоги мне.
2: Господи, он сошел с ума.
7: Куда же ты? Погоди, не уходи, не уходи, помоги мне, я уплачу.

Император Рудольф так и умер, не исполнив своего обещания. В 1610 году жена моя заболела горячкой. В том же году от оспы умер мой любимый сын. Вскоре умерла и жена, и я остался один с двумя детьми.

0: При следующем императоре Матвее я получил, наконец, позволение покинуть двор и, оставаясь императорским астрономом, занять место учителя в Линце, куда мы и перебрались в 1613 году. Здесь я женился во второй раз. Наступили дни относительного благоденствия, которые, впрочем, очень скоро кончились. На этот раз беда пришла из Леонберга, где жили моя сестра и мать. Леонбергские власти обвинили мою мать в колдовстве и приговорили ее к смертной казни. 5 лет я добивался отмены приговора. Просил, где только можно, умолял, давал взятки. И когда мать, наконец, освободили из тюрьмы, я вернулся в Линц. Встретили меня там ужасно. Однажды на уроке в гимназии...
1: Здравствуйте. Садитесь. Сегодня мы приступаем к рассмотрению еще одного, 3-го закона, по которому происходит движение планет. Формулировка его звучит следующим образом. Отношение между периодами обращения каких-нибудь 2 планет в точности равно 1,5-му отношению их средних расстояний или радиусов их орбит. Например, период Земли есть 1 год, период Сатурна – 30 лет. Произведем вычисление. Роленгаген, подай-ка мне мел.
2: Пожалуйста.
1: Спасибо. Итак, корень... кубический из...
2: Раз, два, три!
3: Ведьмин сын!
1: Что? Как вы смеете?
2: Смеем, ведьмин сын! Не желаю!
1: Прекратите сейчас же!
2: Ведьмин сын!
1: Сумасшедший!
4: Господин директор!
5: Да. Слышал, уважаемый коллега, слышал.
4: Это безобразие, это необходимо прекратить, иначе я не ручаюсь за себя.
5: Ваша репутация, коллега, в городе и то, как вы преподаете свой предмет, восстановили против вас учеников. И ваш авторитет...
6: Отец!
4: Что?
6: Отец!
4: Что?
6: Отец! Там возле нашего дома толпа.
4: Какая толпа?
6: Какие-то люди, их много. Они с камнями.
4: Ну?
6: С палками. Они кричат, что сожгут наш дом и убьют тебя.
4: Идем.
6: Нет.
4: Идем.
6: Нет, тебе нельзя туда, они убьют тебя.
4: Идем.
6: Нет.
5: Стойте.
4: Отец Игнатий.
7: Стойте. Ваша дочь права, господин Кеплер. Вам не следует ходить туда. Переждите, они пошумят еще немного. И разойдутся.
4: Но там моя жена, мои дети.
7: С ними ничего не случится, господин Кеплер. Я вовремя оказался на месте, и мне удалось успокоить страсти. Я показал им вот этот ключ.
4: Как? Ключ от моей библиотеки?
7: Совершенно верно. Я сказал, что ваши книги и рукописи находятся под контролем ордена иезуитов.
4: Что вы сделали?
7: Мы опечатали вашу библиотеку, господин Кеплер. И поверьте, это был единственный способ спасти ее от разгневанной толпы. Уж я-то знаю.
4: Но кто натравил их на меня? Может быть, ордену известно и это?
7: Нет. Не знаю. Но сейчас не время разбираться в подобных вопросах. Следует подумать о вашей личной безопасности. Думаю, что вам пока лучше всего было бы уехать отсюда.
4: Бежать? Но куда, святой отец? в одну из разоренных уже провинций или в одну из тех, которым скоро предстоит та же участь.
7: Ну зачем же так? Ваша слава может доставить вам более надежное убежище и лучше оплачиваемое. Послушайте меня, дорогой Кеплер. Ваше отсутствие, пока вы занимались делами своей матушки, мне поручили передать вам приглашение правительства Венецианской Республики занять кафедру математики и астрономии в Падуанском университете.
4: Что? Мне? Кафедру, которую был вынужден оставить Галилей, в республике, которая выдала инквизиции Джордано Бруно? Вы шутите, святой отец?
7: Отнюдь нет. Вот письмо.
4: Но зачем же я, протестант, поеду в Италию? Разве для того только, чтобы познакомиться с ее тюрьмами?
7: Напрасно вы говорите так, дорогой Кеплер. В другое время я оценил бы ваше чувство юмора, но не сейчас. Подумайте о своем положении. Надо быть осторожным и не давать волю страстям. Тогда вам нечего будет бояться ни в Италии, ни в Австрии.
4: Нет. Я привык везде и всегда говорить правду.
7: Так-так. Значит, вы отказываетесь от приглашения?
4: Да.
7: Смотрите. Смотрите, дорогой Кеплер, сегодня мне удалось остановить очень сердитую на вас толпу, но я не уверен, что это удастся мне завтра.
4: Идем, Сусанна.
6: Пойдем, отец.
5: Имейте в виду, господин Кеплер, вы больше не преподаете в нашей гимназии.
0: История моя подходит к концу. Чем я только не занимался, потеряв место учителя в Линце. Один раз пришлось даже согласиться работать у какого-то продавца книг в Ульме. Чертил карты, планы за самое скудное вознаграждение, которое, к тому же, платили крайне неаккуратно. В этом смысле все мои патроны, от императоров до продавца книг, были удивительно похожи друг на друга. В том числе и последний из них. Императорский полководец Альбрехт Валенштейн. Помнишь, Генрих, того молодого человека, с которым я беседовал у костра на дороге? Он стал могущественным человеком, которого побаивается даже сам император. Мы с ним встретились еще раз.
3: Господа офицеры, сегодня мы должны взять этот город. Вы получили вчера диспозицию. Основное направление штурма со стороны южных ворот. Сигналом к атаке будет служить взрыв крепостной стены, который произведут наши минеры. Брандт!
8: Слушаю.
3: Готов ли подкоп?
8: Так точно, ваше сиятельство. Укладывают последние бочки с порохом.
3: Прекрасно. Взрыв через 10 минут после восхода солнца.
8: Будет исполнено.
9: А если минеры ошибутся и стена не будет взорвана?
3: Я повешу командира минеров Брандта на первой осине прекратить разговоры. Я приказал взять этот город, и вы возьмете его.
9: Но ваше сиятельство...
3: Ступайте по местам. Ганс!
10: Слушаю.
3: Позови-ка мне этого звездочета Кеплера.
10: Слушаюсь, ваше сиятельство.

0: Вы звали меня, ваше сиятельство?
1: Кеплер.
0: Да.
1: Сегодня бой. Я заказывал тебе гороскоп. Он готов?
0: Готов, ваше сиятельство.
1: Ну? Что там?
0: В течение 3 месяцев вы должны остерегаться, так как солнце находится под знаком Козерога. Но потом расположение звезд будет благоприятным для вас, и если вы не будете упускать из виду Юпитер, который означает...
1: Замолчи! Опять ты завел эту свою тарабарщину. Слушай, ученый, ко мне тут привели перебежчика из этого города. Он говорит, что его друзья откроют мне северные ворота. Мне надо знать, не ловушка ли это, могу ли я этому верить?
0: Этого я не знаю, ваше сиятельство. В этих вопросах вы разбираетесь лучше меня.
1: Но ты же мой астролог. Если ты не можешь подсказать, как мне вести себя в будущем, то на кой черт ты мне нужен?
0: Вот этого я тоже не знаю. Об этом надо спросить императора Фердинанда. Он подарил вам герцогство, а заодно и меня, с условием, что вы заплатите мое жалование, которое он и его 2 предшественника не платили мне 28 лет.
1: Не хватало еще, чтобы я платил императорские долги. Мало ли, что я обещал за свою жизнь. Знаешь, что мне сейчас пришло в голову? Ведь одно-то свое обещание я все-таки выполнил. Ты помнишь нашу встречу в лесу на дороге? Помнишь, я обещал тогда, что одержу великие победы, стану великим полководцем? Молчишь? А мы ведь тогда еще поспорили с тобой. Я создал великую армию. Я выигрывал великие сражения. Я завоевывал города и страны.
0: Все это не великие дела, полководец.
1: Послушай, ты, нищий старик, как ты смеешь разговаривать со мной? Посмотри на себя. Что ты сделал? На что ушла твоя жизнь?
0: Я измерял небеса и писал об этом книги.
1: Брось! Ну, написал! Написал 10 книг. А что толку? Что в них, в этих твоих книгах?
0: Истина!
1: А кому нужна эта твоя истина?
0: Человечеству.
1: Человечеству. Вон оно. Пашет, выделывает кожи, кует мечи, воюет, умирает от чумы и холеры, предается порокам, пьет в трактире у твоей матушки, рождается, страдает и гибнет. Много ли ему делу этому человечеству? До того, движется земля или стоит на месте, прикреплен Марс к хрустальной сфере или вращается вокруг Солнца, а если вращается, то по какой орбите? Ты меня смешишь, астроном. Человечество! Оно хочет есть. А твои истины несъедобны.
0: Как знать. Но я думаю, что человечество не стадо. Нет.
2: Приходилось ли вам когда-нибудь засыпать на сене? В поле в летнюю ночь, когда воздух переполнен ароматами только что скошенных трав и полевых цветов. Когда, окончив день, люди смотрят ввысь, и каждый остается один на один с небом, пораженный чистотой и таинственностью Вселенной. Когда чувства и мысли устремляются к звездам. Понимаете, человечество мечтает под звездами. Мечтает и задает себе странные непрактичные вопросы. А что там? Если есть предел, то что за этим пределом? А если нет предела, то как это? Я верю вот в это человечество.

0: Один из биографов Кеплера писал о нем. Он умер от истомления, печали и бедности. Его многочисленные дети получили в наследство 22 флорина и 2 рубашки. А человечеству он оставил в наследство 3 закона, которые и сегодня изучают во всех школах мира. 3 монолита, на которых и поныне покоится планетарная астрономия.
1: Первый закон. Орбиты планет представляют собой не круги, а эллипсы. Причем Солнце занимает один из фокусов этих эллипсов. Второй закон. Планеты движутся по этим эллипсам неравномерно. Быстрее вблизи Солнца, медленнее вдали от него. Но так, что если через равные промежутки времени соединить центр какой-нибудь планеты с центром Солнца прямыми линиями, то площади между этими прямыми линиями и соответствующими дугами эллипса все будут равны между собой. Третий закон. Отношение между периодами обращения каких-нибудь 2 планет в точности равно полуторному отношению их расстояний или радиусов их орбит.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня из репертуара Демиса Руссоса «We Pretend» – «Мы притворяемся». В русскоязычном варианте стала называться «Олеандр». Автор текста – Онегин Гаджикасимов. Песню «Олеандр» в 1978 году записал Валерий Ободзинский.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мэрц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Ранс.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио Рансис представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я завершаю рассказ о творчестве британской супер-рок-группы Queen. Нашу программу откроет композиция «Good Old Fashioned Lover Boy» с пятого студийного альбома группы Queen «A Day at the Races», выпущенного в декабре 1976 года.

Вдохновленные успехом альбома «Ночь в опере» и сингла «Богемная рапсодия», Queen не собирались почивать на лаврах. Фредди Меркьюри, цитата. «Я живу ради завтрашнего дня. К черту сегодня. Только будущее». Конец цитаты. В первые 4 месяца 1976 года Queen провели гастроли в Соединенных Штатах Америки, Японии и Австралии. 24 мая Фредди Меркьюри была вручена очередная премия Айвора Новелло за британский сингл «Bohemian Rhapsody», а в июле группа приступила к записи материала для нового студийного альбома. По обоюдному согласию, Рой Томас Бейкер не принимал участия в записи и продюсировании нового альбома Queen. В сентябре музыканты провели несколько концертов на самых престижных площадках Великобритании, в том числе 18 сентября в лондонском Гайд-парке. Традиция бесплатных концертов в Гайд-парке берет свое начало в 1968 году. Брайан Мэй, цитата. «Выступление в Гайд-парке было сплошным кайфом. Понимаете, дело даже не в самом концерте, а в традиции Гайд-парка. Я был на самом первом фестивале, когда там были Pink Floyd, Jethro Tull. Отличная атмосфера, чувство свободы. Мы подумали, что надо бы это возродить, но было страшновато». Конец цитаты. Послушать Queen собралось около 150 тысяч зрителей. Ребята исполняли старые хиты, а также композиции из готовящегося альбома. Послушаем композицию «You Take My Breath Away» с пятого альбома Queen «A Day at the Races».

Только что прозвучавшая композиция Queen «You Take My Breath Away» навеяла мне воспоминания об одной из композиций в исполнении Сергея Беликова. В 1981 году, если мне не изменяет память, на одной из звуковых страниц популярного журнала «Кругозор» была записана композиция Сергея Беликова и группой «Аракс» «Ноктюрн». Думается мне, что наши музыканты хотели показать, что они могут петь и играть не хуже Queen. Но это так, к слову, лирическое отступление. В декабре 1976 года альбом Queen «A Day at the Races» появился на прилавках музыкальных магазинов Великобритании. Вот как оценил этот альбом рецензент журнала Sounds. Цитата. «Альбом чересчур продуман, чересчур высокомерен, перегружен исполнительством в ущерб вдохновению. Несмотря на мою убежденность в том, что Queen делают едва ли не лучшую музыку последнего десятилетия, я им советую подрезать рюшечки». Конец цитаты. Несмотря на подобные высказывания, пластинка Queen поднялась на первое место британского хит-парада альбомов. В конце декабря Queen решили не выступать в программе Today одного из британских телеканалов. Цитата. «Наскоро нашли группу взамен. Ей оказалась команда под названием Sex Pistols, которая ухватилась за свалившуюся к ним с небес возможность поматериться по телевизору, чтобы сразу же приковать к себе внимание средств массовой информации. В 77-м панк выплеснулся на степенную и довольно унылую британскую музыкальную сцену. При этом Queen олицетворяла собой все те пороки, которыми, по мнению панков, была больна вся поп-музыка». Конец цитаты. Панки считали, что группы, прославившиеся в предыдущие десятилетия, были упадническими, самодовольными, полностью утратившими живую связь с публикой. В рок-музыке наступил конфликт поколений, и многие монстры начала 70-х сдали свои позиции. Queen не испугались конкуренции панков. На свои американские гастроли в начале 1977 года Queen пригласили молодую, растущую группу Thin Lizzy. Брайан Мэй, цитата. «Thin Lizzy в качестве разогревки – это настоящее испытание. Они, конечно же, захотят столкнуть нас со сценой. И это как раз здорово. К тебе переходит энергия от других. Я уверен, что они поднимут в зале настоящую бурю. И для нас точка отсчета будет поставлена очень высоко. Именно так и получаются хорошие концерты. Мы когда-то были на их месте». Конец цитаты.

Композиция Queen, которая только что прозвучала, называется Sheer Heart Attack. Если бы она была выпущена на одноименном альбоме Queen в 1974 году, она могла бы стать предтечей панк-рока. Однако в то время композиция не была еще доработана. Композиция Sheer Heart Attack помещена под третьим номером на альбоме Queen News of the World, выпущенном осенью 1977 года. Вот что говорит Брайан Мэй о новом альбоме Queen. Цитата. «Думаю, нам удалось передать тот изначальный творческий порыв, которого так не хватает на других наших альбомах. Я не собираюсь извиняться за предыдущие наши работы. Мы гордимся ими и не стали бы их выпускать в свет, если бы они нам не нравились. Но теперь мне кажется, что некоторые из них, возможно, слишком прилизаны. Теперь нам захотелось записать простой, мощный рок-альбом. Было просто здорово делать музыку, которая не требует такой концентрации внимания. На News of the World каждая песня не похожа на остальные. Никакой концепции там нет и не было». Конец цитаты. Пластинка открывается композицией «We Will Rock You», которая вам всем хорошо знакома. За ней следует «We Are The Champions», которая открыла первую программу о группе Queen. Сингл с этой композицией занял второе место в Великобритании и четвертое в США. Несмотря на все угрозы панк-рока, новый альбом Queen хорошо продавался и добрался до четвертого места хит-парада альбомов Великобритании. Читатели газет Daily Mail и Daily Mirror назвали Queen лучшей британской рок-группой. В январе 1978 года на фестивале Midem в Каннах группа Queen удостоилась награды французского радио как рок-группа величайшего потенциала. И это неудивительно. Композиция «We Will Rock You» 12 недель занимала первое место французского хит-парада.

Куин продолжали приводить в порядок свои дела. Если помните, фирма Trident имела право на 1% доходов от продажи 6 альбомов Куин. Куин выкупили эти права. С помощью нового бухгалтера Куин основали собственную продюсерскую компанию Queen Productions Limited, а также две дочки – музыкальную Queen Music Limited и кинокомпанию Queen Film Limited. Согласно британскому налоговому законодательству, если налогоплательщик проводит 300 дней за пределами Великобритании, он освобождается от уплаты налогов. Новый бухгалтер посоветовал музыкантам Queen записывать материал для нового альбома в студиях двух разных стран, чтобы не вступать в конфликт с иностранными налоговыми инспекторами. С альбома «Мировые новости» слушаем композицию «Who Need You». И это тоже Queen.

Материал для своего нового, 7-го по счету альбома «Джаз» музыканты Queen записывали, как советовал их новый бухгалтер, в двух разных студиях. Сначала в швейцарском Монтрё, а затем во французской Ницце. Вот что говорил бас-гитарист Queen Джон Дикон об атмосфере, царившей в коллективе во время работы над альбомом «Джаз». Цитата. «О любой мелочи мы много спорили тогда. Столкновения характеров были неизбежны. Многие браки не доживают до того срока, какой участники Queen уже провели вместе. Но все споры к лучшему. Они разряжают атмосферу. Каждый высказал, что накопилось, и мы приступили к работе». Конец цитаты. Брайан Мэй. Цитата. «Как ни странно, именно Фредди, а все считали его самодовольным и капризным, как оперная примадонна, старался найти компромисс. Он отлично умел усмирить накалившиеся страсти. Это был один из его великих талантов – прокладывать дорогу в тумане». Конец цитаты. Продюсировать новый альбом был приглашен Рой Томас Бейкер, так как группе не удавалось вновь взлететь к высотам «A Night at the Opera». В то же время Queen не вписывалась в новомодные музыкальные течения. Фредди Меркьюри, цитата. «Мы насквозь были пропитаны всеми этими многодорожечными альбомными трюками. Нам было нужно нечто иное». Конец цитаты. Альбом Queen Jazz – это смесь диско, джаза, ритма и блюза и хард-рока, но сделан он по-прежнему на высочайшем профессиональном уровне. Queen со свойственным группе размахом отпраздновала выход нового альбома. Об этом много написано, и я не буду повторяться. Рецензенты по традиции обрушили на Queen и их новый альбом «Джаз» поток нелицеприятных высказываний. Вот цитата из New Musical Express. Цитата. «Если у вас есть глухие родственники, купите «Джаз» им на Рождество». Конец цитаты. Несмотря на это, альбом достиг в Великобритании 2-го, а в Соединенных Штатах 6-го места в списках популярности. С 7-го студийного альбома Queen «Джаз» слушаем композицию «Don't Stop Me Now».

Я рассказал о том, как четверо, несомненно, талантливых парней создали рок-группу Queen и о том, как она поднялась на вершину музыкального Олимпа. Подняться на вершину Олимпа, конечно, трудно, но вот удержаться на ней гораздо труднее. Группе Queen это удалось. Чтобы подробно рассказать о творчестве Queen в 80-е годы, потребовалось бы еще две, а то и три программы. В ноябре 1990 года была завершена запись 14-го студийного альбома Queen под названием «In a Window». Фредди Меркьюри, зная о своем страшном диагнозе и понимая, что жить ему осталось недолго, требовал от остальных участников группы собраться в студии для работы над новым проектом. Весной 1991 года музыканты Queen собрались в курортном швейцарском городке Монтрё. Город находится на берегу Женевского озера. Там красивые места, приятный климат, но главное – душевное и физическое спокойствие. Сама атмосфера швейцарского Монтрё благоволила идеальной творческой обстановке. Записываться в Монтрё приезжали многие звезды рок- и поп-сцены. Здесь находилась студия звукозаписи Mountain, принадлежавшая Queen. В этой студии и записывался материал для последнего, 15-го студийного альбома группы Queen под названием Made in Heaven. Фредди Меркьюри понимал, что время катастрофически уходит. Он постоянно твердил, цитата, «Дайте мне спеть хоть что-нибудь, сочиняйте что угодно, а я спою, спою как надо». «Я оставлю вам столько материала, сколько смогу». Конец цитаты. Во время работы над предыдущими альбомами музыканты Queen делали несколько вариантов записей для того, чтобы выбрать наилучший и использовать его при монтаже. Теперь же при создании «Made in Heaven» не было времени на перезапись. Каждый звук был в единственном экземпляре. Не было даже самого материала. Композиции создавались буквально на ходу и тут же записывались на пленку. По требованию звукорежиссера Дэвида Ричардса, запись всех музыкальных и вокальных дорожек проводилась сразу. Музыканты располагались в студии так, чтобы имитировать концертное звучание. Каждая запись была чистовой. Цитата. «Несмотря на физическую слабость Меркьюри и подавленное настроение остальных участников Queen, в студии царила атмосфера, полная энтузиазма и идей. Главным ее создателем был Фредди, которого, по воспоминаниям Брайана Мэя, никто никогда не видел лежащим, хныкающим и чувствующим себя жертвой обстоятельств». Конец цитаты. 22 мая 1991 года Фредди Меркьюри исполнил свою последнюю песню «Mother Love» – «Материнская любовь». Ее мы и послушаем.

Я закончил рассказ о британской культовой рок-группе Queen тремя цитатами. 23 ноября 1991 года Фредди Меркьюри, прикованный к спальне своей усадьбы в Кенсингтоне, где он дышал кислородом, сражаясь с симптомами, вызванной СПИДом бронхиальной пневмонии, подписал официальное заявление для прессы. Цитата. «Вслед за потоком предположений и догадок, высказанных в прессе за последние две недели, я хотел бы подтвердить, что мой анализ на ВИЧ положителен и что я болен СПИДом. Ранее я считал необходимым не раскрывать эту информацию, чтобы защитить частную жизнь окружающих меня людей. Так или иначе, настало время моим друзьям и фенам по всему миру узнать правду. Надеюсь, все вы поддержите меня, моих врачей и всех жителей планеты, кто страдает от этого недуга, в борьбе с ним». Конец цитаты. На следующий день, 24 ноября, Фредди скончался. В соответствии с постулатами зороастризма, веры, которой придерживался Меркьюри, его тело было кремировано. Вот официальное заявление участников Queen. Цитата. «Мы потеряли самого замечательного, самого любимого члена нашей семьи. Мы сметены и раздавлены его уходом. Но нас печалит и то, что кончина настигла его безвременно, на вершине творческого расцвета. И все же мы горды мужеством, с которым он жил и умер». Конец цитаты. За несколько лет до смерти Фредди Меркьюри был задан вопрос, смогут ли Queen существовать и дальше, если из группы уйдет кто-то из нынешних участников. Цитата. «Если кто-то покинет Queen, неважно, кто из нас четверых, группе придет конец. Мы четверо равных, взаимосвязанных элементов, и без одного из них трое оставшихся не смогут работать дальше». Конец цитаты.

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио Рансис продолжает свои передачи. В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Привет! Звучит испанская патриотическая. И «Вива Эспания!» Да здравствует Испания! Композицию написали два бельгийских льва. Лео Керц, музыка, и Лео Розенстратен, слова, в 71-м году. Но популярной песня стала в 73-м году благодаря исполнению Маноло Эскобара.

В эфире радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Мы слушаем Джованну. Эх, переведу. Среди цветов фанданго и веселье рождается Испания, земля любви. Только Бог мог сотворить такую красоту, и другой такой нету. И все в мире знают, что это правда, и плачут, когда им приходится уезжать. Поэтому звучит этот припев: «Да здравствует Испания!» Они всегда будут помнить: «Да здравствует Испания!» Люди поют со страстью: «Да здравствует Испания!» Жизнь приобретает другой вкус. Испания – самое лучшее. Как красиво Средиземное море, Коста Брава и Коста дель Соль. Сардана и фанданго завораживают меня, потому что в их нотах есть жизнь и тепло. Испания всегда была и будет вечным раем, неповторимым. И поэтому звучит этот припев: «Да здравствует Испания!» Они всегда будут помнить: «Да здравствует Испания!» Люди поют со страстью: «Да здравствует Испания!» Жизнь приобретает другой вкус. Испания – самое лучшее. Испания – самое лучшее. А теперь эта победная песня звучит в исполнении дуэта.

В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. В заключении звучит инструментальная версия в исполнении оркестра Мадридской филармонии.

А вы бывали в Испании? Если да, вам наверняка хочется вернуться туда еще раз. А если не были, надо запланировать. Не пожалеете. Заходите на огонек, совершать виртуальные культурные путешествия и слушать патриотические песни разных народов. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Buena hora, mis queridos amigos.

0: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
2: Радио Рансис. www.rancis.org

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Уважаемые радиослушатели, радио «Рансис» продолжает свои передачи. У микрофона Игорь Роговских. Сегодня в рамках блока нееженедельных программ «Бонус» мы предлагаем вашему вниманию запись выступления конкурсантов на Всероссийском бардовском фестивале «Пой моя гитара», проходившем 12-13 сентября 2010 года в городе Уфа, в котором приняли участие авторы и исполнители из 14 региональных организаций ВОС. Мы благодарим Надежду Киселеву за предоставленные интервью с участниками фестиваля, которые вы также услышите в сегодняшнем эфире. Также в программу сегодняшнего эфира включено выступление одного из членов жюри фестиваля, неоднократного победителя Грушинского фестиваля, барда Александра Мичурина. Итак, включаем запись.
2: Слово предоставляем нашему первому конкурсанту.
3: Это Телепкулов Рашид Гатаулович, башкирская РЭО ВОС. Сублимация цвета исполняет автор. Пожалуйста.

взяв альбомный листочек, я фломастеры взял и России кусочек. Целый день рисовал, разеленивал поле разнотравьем пахучим, теплым ветром с приволья причесал лес дремучий. Под плакучей березой в тень шелковых ветвей, словно ангелов слезы, прятал чистый ручей. Я выкрашивал небо все в лазоревый цвет, солнце золотом хлебным согревал белый свет.